0: 101.ru.
1: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменко Фейк Радио.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
4: Доброе утро. Очень приятно.
3: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
4: А как?
3: А, вот оно что.
4: Да.
3: То есть без этого никак?
4: Конечно.
3: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
4: Конечно.
3: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
4: Ну, что сказать, когда я вижу абрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
3: Ага.
4: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
3: Во всех.
4: Да,
3: а
4: да.
3: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это
4: первый
3: произошло
4: раз.
3: В первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
4: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
3: да.
4: Личные отношения...
3: Ага.
4: Политика.
3: Политика, ну и безусловно, да.
4: Ну и спорт.
3: И спорт. Конечно, конечно.
4: Спорт.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: А теперь возвращаемся.
3: А теперь вернемся, да, к первому разу.
4: К первому разу.
3: Сколько вам было лет, помните?
4: 24.
3: 24 года. Да, ну, 20. Вполне себе уже возраст.
4: Да. Да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18. Повзрослел сразу.
3: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
4: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
3: Ну, бац.
4: Бац.
3: Бац.
4: А
3: хорошо,
4: бац.
3: Да. И кому вы отказали?
4: Ну, я отказал сначала просто девушке.
3: 24?
4: В 24, да.
3: Так.
4: В 18 я, бац, как бы все произошло.
3: А в 18 вы отказали?
4: А в 18 я отказал.
3: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
4: Да. А в 24 я просто сказал ей «нет».
3: Нет.
4: Я сказал ей четкое, жирное «нет». Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
3: На всю оставшуюся жизнь.
4: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее суть вопроса.
3: Да. То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
4: Да, вы знаете, вот эти все лирические...
3: Отступления,
4: вот эти, да, так сказать.
3: Которые выматывают, да?
4: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
3: Организм.
4: Они нужны на всех уровнях, как я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют.
3: Да, да, да, да,
4: я четко тогда сформулировал, я ей сказал «нет».
3: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
4: Нет, это позже произошло.
3: А когда, когда?
4: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
3: Ага.
4: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек.
3: А-а-а.
4: Я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки. Не женщины зрелые, а девушки.
3: Девушки, да.
4: Домогались.
3: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью, так скажем?
4: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос – это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
3: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
4: Я понимаю, Ирина.
3: Наоборот,
4: Ирина,
3: наоборот.
4: Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
3: А, вот что.
4: Да.
3: Так вы же женаты.
4: Нет. Видите, я четко
3: вам
4: ответил.
3: Да, это правда. Это четко.
4: Я уже...
3: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
4: Нет. Это расходится с вашей информацией.
3: Это расходится.
4: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
3: Про запас?
4: Нет, я бы сказал не так. В резерве.
3: В резерве?
4: Да. Mm-hmm. Надо четко формулировать, Ирина. Вы же журналист, да?
3: Ну, я стараюсь.
4: Да, четко надо формулировать. Да. В резерве.
3: В резерве.
4: Что такое резерв? Mm-hmm. Это значит, в любой момент они могут мне понадобиться.
3: Конечно.
4: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
3: Да. А какой их долг?
4: Женский долг.
3: Ага.
4: Есть мужской долг, есть женский долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
3: Понятно.
4: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им «нет».
3: А, то есть они такие,
4: они должны понимать. Да, они должны понимать на 1-2 раза.
3: Ну, видите, все-таки 2 случается.
4: Бывает 2.
1: Отказыватель. Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Веселые сапожата» сегодня у Юрия Бурзона и Влада Жульпацкого. Здесь и сейчас профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова. Возвращаемся. Значит так, Лидия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот вы, как говорится, определяете по психогеометрическому признаку человека, какой ему нужен сосед.
2: Да, именно так, именно так.
1: И, так сказать, вы идете от противного или нет? Ну, например, сосед драчун, сосед алкаш, соседка красотка, соседка злая старуха, соседка добрая старушка.
2: Добрая старушка,
1: какие есть разновидности?
2: Да, кошатница, это 80 кошек, а собачница 70 там.
3: Кошатница вледольщица, да?
2: Да.
1: Например, мне такой вопрос. Вы подселяете соседа?
2: Нет, в том-то и дело, мы без подселения работаем, понимаете?
1: Ой,
2: так
1: вы работаете. Так вот почему такой спрос.
2: Конечно.
1: То есть соседи без подселения.
2: Без подселения.
1: То есть, получается, вам платят за то, чтобы вы не селились.
2: Мы не селимся совершенно, но недалеко от дома, ну, просто мы сейчас за экологию. Раньше мы использовали трейлер, многоосное вот это вот, автодом.
3: Автодом. Вот.
2: Но теперь мы решили пойти по экологическому пути и вырываем землянку около дома. У нас, конечно, камеры по всему дому расставлены, чтобы мы как бы улавливаем малейшее движение, малейшее желание нашего клиента. Вот он только как бы хочет выйти. И тут сразу я должна юркнуть, если я добрая бабушка, например, в этот момент, а я с ступом прохожу мимо сразу же, понимаете?
3: Это хорошо.
1: Или, просто например, проходите мимо.
3: Вот эта ситуация.
1: Или, например, обольете его ниже.
3: Обварился.
2: Смотря по какому сценарию мы работаем. На взбадривающий сценарий или на успокаивающий сценарий. Понимаете, разные бывают вещи.
1: А бывает так и взбадривающий, успокаивающий.
2: Варьируем.
3: То есть обварил и немножко пристудил.
2: Я напоминаю вам, что мы работаем с компанией психологов. У нас все на научной основе, и мы уже как бы, мы не какая-то, понимаете, не дилетанты совсем.
1: Я понимаю. Вот такой у меня вопрос, скажите. А вот, например, большое ли различие, если у вас сосед пожарный?
2: Так.
1: Или, например, сосед полицейский?
2: Нет, здесь небольшое различие совсем. Вот здесь, как сказать, оно есть, но оно, как сказать, такое очень узко специальное, с нюансировкой, что ли, идет. Потому что, да.
1: Вы вызываете специально, например, смотрите на семью, живет семья, которая приходит к вам сначала. Если вот я рассказываю, дорогие друзья, как это принято в компании «Твои соседи». Значит, вы приходите в компанию «Твои соседи», правильно?
2: Да, так.
1: И пишете заявку.
2: Да.
1: Хотим соседей.
2: Да.
1: Других, не те, которые у них там есть какие-то, самодеятельные, а настоящих, профессиональных соседей.
2: Профессиональных, правильно? Просто профессиональных людей,
1: Вы начинаете работать с людьми.
2: Мы начинаем работать с людьми. Психологические портреты, психогеометрия, как я уже сейчас только что говорила, это все делаем, составляем. И составляем, как сказать, примерные, как бы есть варианты. Мы можем сказать, что дорогой человек, приятный.
1: Иван Иванович, ты,
2: например, думал и мечтал о приятной блондинке, студентке. Но нет, она тебе не поможет. Совершенно не то будет. А тебе нужен сосед, кандидат в депутаты, понимаете? Который будет все время приходить, надо будет подписывать документы там и так далее, устраивать опросы какие-то. Вот тебе такой нужен.
1: Вы сами, скрываете проблему человека.
2: Конечно. Человек сначала протестует, сначала он возмущается. Зачем мне нужен депутат? И что-то такое.
3: Конечно.
2: Нахрена мне это надо, извините.
3: Я понимаю.
2: Да. Но потом он соглашается абсолютно.
1: А вот такой у меня вопрос. Да. А тарифы?
2: Разные. У нас такой скользящий, я бы сказала. Мы подстраиваемся под людей. Ну, потому что если, например, команду там туркменов, например, заселить, или индусов, которые будут все время готовить еду, одни будут деньги. Потому что тут на еду очень много уходит. Потому что из Индии надо привозить специи, травы.
3: Да, это же все оттуда привозится.
2: Вот благовоние, чтобы бесконечно воскуривать вот это вот все. Или, например, вьетнамцы, которые все время должны будут жарить рыбу, разные запросы, разные цены.
1: И об этих запросах мы поговорим буквально через минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: Веселые сапожата. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
7: Оркестровая яма.
1: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
8: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна. Да?
2: Спасибо. Да, приятно слышать.
1: Ну, я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витоль Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стрыбаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никислидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
2: Мой друг, мой друг.
1: Художник, постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
2: Боев, да. Итак, хороший. Русланчик наш, да.
1: Ну что ж, ну, думаю, Никислидис, я думаю, да, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая, да, сегодня, да, у нас здесь. Да. Напомню, что это Алексей Алексеевна Гусарова.
8: Я люблю ее.
2: Народная Никислидис, ну,
8: брось. Я люблю вас.
1: Ну, подождите, прошу вас.
8: Ждем.
1: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
2: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так, тут я не могу скромничать, это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда, да.
3: Чудная, чудная, ну, я люблю ее.
1: Не только исполнительница Изольды, правильно?
2: А, ну, конечно, я исполнительница Изольды и Инги.
1: Да, прекрасно.
2: Да-да-да, в этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да, Никита Литис это помнит.
3: Да, я помню.
1: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь, ты же помнишь.
2: Ты как с тобой
3: получил?
2: Да-да-да.
1: Ну, вы-то подождите.
3: Ну, я не могу, я люблю ее. Ну, спасибо, хорошо.
1: Я прошу вас. Ну, так вот.
2: Да-да.
1: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
2: Да-да-да.
1: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Элевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Нике Слидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
2: Ники Слидис, ну давай.
3: Я не могу. Я хочу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
2: Скажи правду.
3: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Я люблю
2: правду.
3: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю Ники тебя.
2: Никис Ну,
3: боже мой.
2: Зрители должны задать.
3: Пожалуйста.
2: В наше вот это вот страшное время.
3: Да.
2: Засилье. Вот это мюзикловое засилье.
3: Да.
2: Понимаете?
3: Да.
2: Зритель, а радиослушатель тоже. Он должен знать разницу.
3: Да. Понимаете? Я хочу сказать. Разница есть огромная.
2: Да.
3: Вот,
2: да.
3: Например.
2: Да.
3: Баловни. Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
2: да,
3: вы понимаете,
2: что?
3: Да?
2: Можно я перебью тебя, пожалуйста. Простите.
3: Давай.
2: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
1: Набережная любви.
2: Конечно, «Набережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
1: понимаете? Понимаю вас.
2: Да.
7: Оркестровая яма.
1: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
2: Конечно, да.
1: А он партию Стива. Правильно?
2: Да.
1: И вот что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
2: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
3: Алевтиночка.
2: Обаятельный ведущий.
3: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
2: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. Скажу... Так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
1: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гисика?
2: Ну, конечно.
1: Он ведь приехал из Праги, правильно?
2: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников, театра. Я открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
1: Вот это да!
2: Да. Этого есть... еще не было нигде.
1: Вот это да. И все это как бы «Набережная любви».
2: «Набережная любви». Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И Никита, ты не давай, если что, я могу заговорить. У нас еще будут дельфины.
3: Да.
1: Так это просто непросто, непросто.
3: Я люблю,
2: Вы не представляете, насколько это непросто,
1: да,
2: все. Но
1: это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
2: Феерия абсолютно.
1: Технологическая,
2: да,
1: правильно?
2: Да, именно так, именно так.
1: Не могли бы вы, Ники Слизис, буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу и опять приподнять ее, так сказать, да?
3: Может быть,
1: какую-то короткую небольшую мелодию.
3: Конечно, я с удовольствием.
1: Напеть прямо сейчас.
3: Но ты готов?
8: готова? Ну, я тебя прошу.
2: Ну, ты мужскую спала, а я мужскую.
8: Хорошо,
1: ну, мужская. Ну, да, сегодня нет Яна Трепетова,
8: да,
1: с нами.
8: Сегодня нет, но я
1: поет Стива
8: вот,
1: здесь.
8: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
1: ну,
8: таким...
1: на набережной.
8: На набережной томится. Дельфины хвостами своими.
2: Девушки,
8: дельфины.
2: Синхронистки.
8: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я называю, это первое провидение, как бы вот такое. Он говорит, ну, неужели... А? Как оно звучит?
1: Знаете, я прямо чувствую, все-таки...
8: Неужели?
1: Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
8: Это их пик.
2: Это прорыв.
8: Это пик.
2: Вы знаете, это прорыв.
1: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
8: Ну, неужели?
2: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
8: А?
2: Да.
8: Да.
1: Господи.
8: Да. Боже.
1: Вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
8: Я люблю тебя.
1: Я еще не видел, и даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю.
8: Да, естественно.
1: Но тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну.
8: Это тревога.
2: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
8: Говори.
2: А есть глубина невероятная.
8: Говори.
2: Невероятная. Вот в этой музыке Трескуновы просто достигли какого-то апогея глубины.
1: Да вы знаете, мне тоже показалось,
2: да,
1: уж кощунственно, да, скажу, но как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
8: Да, вот, как я почувствовал,
2: как,
8: да.
2: Сложно, да, об, да, этом, да, говорите, но действительно так.
1: Да. А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перед, мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
2: конечно,
1: которые,
2: конечно,
1: играются как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в,
8: да,
1: песню.
8: Да.
1: Так сказать, да, как...
2: Молниеносный танец! Не забывайте!
8: Конечно! Более того, танцуют все. Там есть удивительный...
2: Все не танцуют! Не кислитесь, не надо.
8: Ну ладно.
2: Все не танцуют. Не так хотелось. Не все могут танцевать. Не все.
8: Хорошо. Танцует Алевтиночка.
2: Я танцую.
8: Да.
7: Оркестровая яма.
1: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... Ну, будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
2: Юный «Малахитовый Орликин».
1: Ах, вот. Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
8: Уже. Я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
2: Бонюэ?
8: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
1: Да.
2: Сплошь набережная.
8: Да, сплошь.
1: А скажите вот еще такой вопрос.
2: Такая иллюзия.
1: Вот еще такой,
8: да,
1: вот такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать.
8: Mm-hmm.
1: Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви,
2: да,
1: продемонстрировать,
2: да,
1: так сказать, публике на открытом воздухе?
8: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air.
1: Mm-hmm.
8: Это open air, да? Mm-hmm. А если в Бонюэ?
2: Да,
8: ты
2: любишь? Да. Ну, конечно, на набережной.
8: Да.
2: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Mm-hmm. Непонятно, как
8: не
2: сохранить.
8: Не волнуйся, я договорился.
2: Как сохранить этих
1: будете выгораживать
2: дельфинов?
8: Конечно,
2: есть еще опасность, связанная с синхронистками.
8: Они не уплывут, конечно.
2: Понимаете, но некоторая загрязненность водоемов, она все присутствует.
1: Ну, видите, получается, что одновременные набережные любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
8: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто.
2: Ну,
1: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов.
8: Трепетов,
1: Ян. Это ведь его первая большая работа.
8: Ну да, да, да.
1: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна? Ну, решал ли это Ники Слидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
8: Нет.
1: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
2: Нет, ну а кто это может решать? Смешной вопрос, смешной вопрос. Но как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его? Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее никак.
1: Вот, Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
2: Интересно.
1: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
2: Угу. А ее нет?
8: Она абсолютно.
2: Ее нет?
8: Алевтиночка.
1: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
2: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то
8: уже,
2: через неделю,
8: расскажи.
2: Что, боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна,
8: я старше
2: моложе,
8: вас. Да, он
2: моложе
8: так и сказал.
2: Всех моих знакомых,
8: я помню,
2: подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
8: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
2: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили, вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
8: Абсолютно.
1: Ну и тогда у меня сразу вопрос к Нике Слидису. Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис, дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну что ли, эти новые музыкальные веяния отражаются на партитуре каким-то образом.
8: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
2: Ну, понимаете, в партитуре сейчас появилось такое группетто и мордентов очень
8: много. Да, мордентов очень много.
2: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги.
8: Да.
2: Вот эти прекрасные, варшлаги.
1: Тогда вы знаете, что ж, уже подходит к концу наше время.
8: Да.
1: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова.
2: Опять, какой лукавый человек.
1: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис споете за Яна Трепетова.
8: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай.
2: Это
8: ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не...

0: Ты не один, ты не один.
1: Но я не знаю, если ты...
0: Поверь мне,
1: уйдешь на мгновение.
0: Прощай.
1: Прощай.
0: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это... прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никитслидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунов.
3: Они молодцы.
2: С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока!
4: Да.
3: Пока-пока! Счастливо!
5: Оркестровая яма.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослой стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
8: 101.ru
9: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Я закрываю счет 2 пальцами. Мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Орест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
3: Нет, все-таки риэлтор.
2: Риэлтор,
3: конечно,
2: да?
3: Риэлтор – это наша основная профессия.
2: Да.
3: И поэтому это и звучит красиво,
2: да.
3: Риэлтор.
2: Соглашусь с вами, соглашусь.
3: Да,
2: пожалуй,
3: да,
2: соглашусь.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
3: Ну, я скажу так.
2: Да.
3: Пришел я к этому прежде всего.
2: Да?
3: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет,
2: ну,
3: на улице,
2: да.
3: Я предложил моему знакомому.
2: А, в смысле, вы знали, где он находится,
3: я
2: этот туалет,
3: знал.
2: А он не знал. И
3: да.
2: Предложили
3: и
2: за деньги, конечно же.
3: За деньги, конечно,
2: конечно,
3: этот
2: да.
3: Туалет, поэтому
2: да.
3: Это, естественно, нормально,
2: да.
3: Абсолютно.
2: Интересно, сколько
3: да.
2: Это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
3: 13 драхм.
2: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
3: В Греции.
2: А, в Греции. Понятно, понятно.
3: И потом открылась фирма Музенидис.
2: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
3: Да, она так и называлась. Му-му-му Музенидис.
2: Му-му-му Музенидис.
3: Музенидис.
2: Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
3: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
2: Да.
3: И все это... Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
2: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
3: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
2: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
3: Логотип. Не сходил, сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
2: Ну да, да, да.
3: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
2: Да, да, да, да.
3: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы.
2: О серьезных
3: проектах, за которые я взялся. И вот одна из них это, например, возьмем вот сегодня, что чем.
2: Да, да, да. Вот расскажите, очень
3: занимаюсь.
2: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
3: Значит,
2: да.
3: Это в Мразево, вы знаете.
2: Мразево,
3: район.
2: Конечно, да.
3: Мразево.
2: Раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район, в который мало кто хотел
3: теперь
2: ехать.
3: Он приобрел,
2: да? Расцвел,
3: он
2: расцвел
3: он
2: просто.
3: Расцвел.
2: Мразево расцвело, да.
3: Во-первых, он
2: да.
3: Стал зеленый, абсолютно
2: да.
3: Зеленый. Мразево зеленый район.
2: Ну да, потому что там, я так понимаю,
3: даже
2: что.
3: Даже зимой он зеленый.
2: Да, я знаю,
3: даже
2: потому что дома все зеленого цвета.
3: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
2: Да.
3: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
2: С вами же работают замечательные художники, правильно?
3: Художники.
2: Да.
3: Кувис. Пувис.
2: Пувис?
3: Пувис
2: да.
3: Работает со мной.
2: Да, Константин
3: да.
2: Пувис,
3: Константин
2: конечно,
3: Пувис.
2: Да. Да.
3: Потрясающий художник, он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
2: Потрясающе.
3: Да.
2: Потрясающе.
3: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
2: Да. Дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: Online Radio 101 Pod. 101 Ro.
1: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Единственный в мире выживший самец богомола Виктор, просил не называть его фамилию, выживший после соития. И мы с Ириной Рыбладзе, я Владислав Жульпацкий, Ирина Рыбладзе, продолжаем свое интервью. Здравствуйте еще раз, Виктор.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, какой процент выживает после соития с самкой богомола?
1: Нулевой, абсолютно нулевой. После того, как немножко меня вяжут по соитию, я ведь...

0: вот. А после того, как я... После того, как немножко меня вяжут по сейте. Я ведь буквально после сейте прошло очень мало времени.
1: Вы сразу к нам?
0: Я сразу к вам.
1: Удивительно.
0: Да,
2: ну,
0: я
2: сразу. Да. Удивительно. Пока еще вяжут, да?
0: Но еще вяжут. Вот. Но вы знаете, вот и Ирочка, вот я... Да. Я представлял себе Ирочку. Но сейчас не будем об этом. Действительно, это...
1: То есть вы хотите сказать, что самцы богомола слушают радио?
0: Да.
1: Водят машины?
0: Конечно.
1: То есть, в принципе, можно самцов увидеть и за рулем иногда?
0: Можно за рулем.
1: А в метро?
0: Никогда.
2: Никогда.
1: Под землей никогда?
2: То есть, есть какие-то принципы, да? Именно то, что под землей?
0: Конечно.
2: Ага, то есть трамвай, троллейбус может быть?
0: Да, троллейбус, трамвай, да.
1: А как будто общество людей, сообщество людей реагирует на вас, когда вы в таком виде шли?
0: Вы знаете, ну вот мы встречались недавно с одним звукорежиссером. Он записывал вот эти звуки саити, когда я разговариваю, когда самка трепещет, когда она распластана абсолютно, и я ей разговариваю, говорю с ней, говорю, и после этого...
1: Вот так. Скажите, а каково вообще вот это вот, ну, каково вот это вот вообще, в принципе, осознавать, что вы единственный богомол, который остался в живых?
0: Это тяжело, это ответственность, это, в конце концов, мне кажется, что каждый раз мне кажется, что это что-то новое для меня. Я буду повторять это обязательно.
1: То есть вы хотите сказать, вы нашли ключ,
0: да,
1: как
0: ключ.
1: Остаться в живых?
0: Это ключ.
1: И
0: это
1: не хотите его сообщить?
0: Нет, да. это маленький пин-код.
2: А, хорошо, да, а тогда такой вопрос. От скольких самок вам удалось ускользнуть?
0: 14.
2: О, да вы что, ну это цифра, это серьезно. А скажите, пожалуйста, не было ли случаев преследования? Ну потом, знаете, уже спустя год может самка подкараулить где-то вас. Это же так достаточно...
0: Да, не знаю, но когда она топчется на месте, я в этот момент быстро убегаю.
1: Я хочу спросить, а вы, так сказать, ну, специально проходите какие-то курсы, тренировки, может быть, у вас есть?
0: Да, конечно.
1: Ой, тренируетесь, может быть, бег отдельно, бег отдельно, может быть.
0: Бег отдельно, ноги отдельно, все отдельно. Вот, я чувствую, да.
1: Я хотел бы поговорить с вами сейчас, Ирочка, если вы не против.
2: Конечно.
1: Я хотел бы задать вопрос про усики.
0: Но усики, как мы иногда мы говорим в трусики, как бы усики. Да, она бы так и называем. Потому что усики это и есть наши трусики. Потому что мы ходим.
1: Странно, честно.
0: Мы же. А нет, ну это действительно.
1: У вас усики на голове?
0: Нет, но я знаю, ну а вы понимаете, это же привлекает самку.
2: Самка. То есть трусиков вы не носите?
0: Нет, конечно.
1: То есть зачем, нет зачем смысла никакого?
0: Никакого смысла. Зачем вы задаете эти вопросы, Ирочка? Вы взрослая.
2: Просто
0: зачем?
2: Очень любопытно знать. Нам все интересно, понимаете, о вашей жизни.
0: Я понимаю, да. Если это приятно. Если я чувствую в меду какие-то там, например, у меня принадлежности в меду, я окунаю.
1: Ну, вообще, вот давайте так.
0: Да.
1: Вы согласны с тем, что самка богомола, которая съедает после спаривания самца,
0: да.
1: Она, ну, так сказать, может вполне называться чудовищем.
0: Да, конечно. И обычно так я и говорю, до свидания, чудовище.
1: У меня такой вопрос тогда. Само чудовище, оно понимает, что оно чудовище? Вообще вы, как сказать, ваш контакт...
0: Думаю, что не до конца.
1: Не до конца, понимаете? Вообще, каково это, спариваться с чудовищем?
0: Я вам скажу. Хочется как-то постучать, даже провести самки немножко по губам. Но это я образ говорю, какие
1: губы. Это все очень опасно.
0: Это очень опасно.
1: Спаривание с самкой богомола.
0: Это на это грани.
1: Очень
0: на
1: опасно.
0: Грани.
1: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. Вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
0: Давайте.
1: Через две, через три.
3: Приказано выжить. Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: С вами «Береги берегущего» и Ирина Рэбладзе. В гостях у нас Калий Рубенович Казадьян. И мы говорим о его холдинге «Займ», который делает все для мотов и транжир, как мы только что выяснили.
1: Конечно, я только немножко, Ириночка, хочу немножко все-таки разницу для наших слушателей, радиослушателей. Что такое, в чем разница? Почему, в чем разница мот и в чем
0: транжир? Да-да-да, пожалуйста, расскажите.
1: Еще
0: нам
1: немножко вернуться к нашему первому разговору, что мот, он все прогуливает, все остается с одной бритвой в одних плавках. На плавках написано, что написано? Ничего. Ноль. Это, понимаешь, это, Ириночка, ноль написано. А что написано у этого?
0: У транжира, да.
1: Ну, вот написано, я много всего купил. Бессмысленный, бестолковый, я бы сказал, беспощадный, понимаешь ты, это все сделано было беспощадно.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки вы, вот по вашим словам, несколько лучше относитесь к моту, чем к транжире. Именно, может быть, потому что мот – это любовь женщин, может быть, он и в плавках остался, но у него но еще с какими-то с любовными письмами.
1: Ну,
0: и
1: с какими-то письмами, с какими-то слюнями там капает, что-то там происходит, так и, конечно, плавки трещат по швам. Все это получается у мота. Конечно,
0: Да. А теперь, Калий Рубенович, вот хотелось бы задать вопрос. А скажите, ведь, насколько я знаю, когда перед тем, как выдать деньги, например, моту, вы берете показания и у женщин, у свидетелей, чтобы они доказали, что
1: да,
0: человек,
1: да,
0: действительно,
1: конечно,
0: их любил, их, как сказать, гулял и водил и танцевал.
1: Это, конечно. Да. Должна привести пример много женщин, привести
0: вот
1: разные.
0: Сколько штук, скажите?
1: 15, минимум 15-20, да. Где-то женщин. Должно принести справку, что это мод, что он с ними гулял, пил, выпивал.
0: Это очень важно для наших радиослушателей, потому что я понимаю, что очень многие захотят обратиться к вам, но вот что это не так просто, дорогие радиослушатели.
1: Это очень трудно.
0: 15 свидетельств женщин.
1: Некоторые не могут, у них где-то 14 женщин, но это мало. Надо где-то начинать 15, 16, 17, вот так начинается, тогда ты мод.
0: Справки из казино, да?
1: Казино, морзино, вот это все. Шашлык-машлык, это цинандары-минандары, вот это все.
0: Собирайте справки, в общем, собирайте, куда бы вы ни пошли, платные,
1: конечно,
0: туалеты. Потому что я понимаю, что мод может и как бы растратиться в туалете.
1: Да, конечно, он все время тратится, он сначала кушает все время,
0: уходит, да.
1: А потом бегает в туалет, все гадит.
0: И тоже,
1: все
0: и
1: время,
0: тоже,
1: да,
0: больше, чем надо, я так
1: больше,
0: понимаю.
1: Гадит больше, чем надо, конечно.
0: И женщин водит с собой в туалет, поэтому, да-да-да.
1: Женщин водит. Там гадят вместе с женщинами. Плохо получается. Это мод.
0: Это мод.
1: Настоящий мод. Да. Значит,
0: что еще нужно?
1: Что мы рекомендуем?
0: Да.
1: Когда специалист выдаст свое заключение, понимаете?
0: Да.
1: Он тогда может. Он только тогда.
0: А какой специалист работает, извините?
1: Подождите, мы должны сначала рассказать, что мы делаем. Мот несет нам деньги. Он несет нам деньги на хранение. Вот это суть вопроса.
0: Он сдает их.
1: Мот понимает, что он потратит опять их на шили-мили, на шпили-вили.
0: Туалеты,
1: все. И сегодня мы как раз об этом говорим.
0: Это очень приятно и очень важно. Напоминаю, что у нас в гостях Калий Рубенович Казадьян. У нас небольшая пауза. Скоро вернемся.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зорзок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Заборием упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «Ашбуау».
1: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
1: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
1: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас?
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
1: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец — это на вашем. На нашем простой ажоновец.
1: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
1: Все от нее?
2: Да. Самец? Да.
1: Мир вам. Но вы иногда же вы бываете и самкой?
2: Иногда.
1: Но не часто.
2: Очень редко.
1: А вам нравится больше самка или самцом?
2: Мне похрену.
1: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
1: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
1: Ну и еще один вопрос уже заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
1: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
1: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зорзоком. Зорзок — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зорзоком.
1: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
1: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
1: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
1: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам и шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зорзок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the Universe. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии немногих. По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
3: У немногих есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из многих. Поддержи немногих.
2: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
1: Спорт.
2: Сообщение о смерти 50-кратного чемпиона мира и главы Федерации по толканию шахмат Фадея Груздева в очередной раз оказалось ложным. В официальном заявлении Федерации сказано, что Груздев, которому на днях исполнилось 113 лет, здоров и работает в своем рабочем кабинете. Напомним, что за последние 20 лет о его смерти 10 раз сообщали заместители Груздева. Все они к настоящему моменту мертвы.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.

0: шлеп.
1: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
3: Сайта пока нет.
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
5: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья. За и против. Программа «Здесь и сейчас» на Фоменко Фейк Радио. Я Владислав Жульпацкий. И рядом со мной лидер сухих – это Любовь Потанова. И лидер одутловатых – это Сергей Груздев. Мы уже выяснили, что одутловатые – это те люди, которые имеют потрясающую возможность протискиваться. Это первое «за». А вот какая есть, какое «за» есть у сухих сегодня? Что нам ответит Любовь?
6: Знаете... Гораздо, это сложный вопрос, гораздо сложнее ответить, что против, может быть, сухих, потому что в отличие от одутловатых, которым нужно протискиваться, нам даже протискиваться не нужно, мы везде, потому что мы сухие, мы мобильны, мы гигиеничны, мы чистоплотны, мы впереди.
5: Вот оно что. И вот теперь мы будем выяснять, кто прав. Эти простые дебаты за и против, кто прав? Одутловатые или сухие? Сергей Груздев представляет одутловатых, а Любовь Потанова сухих.
7: А я сразу хочу сказать. Сразу. А чистоплотность?
6: Да, можем, да? Это интересно.
7: Да. Не надо шамкать этими самыми. Не надо шамкать. Понимаете? Иссушенность. Это означает что? Ну все, губы землей обметало. Понимаете? Нету мощи. Нету этой удали. Когда ты прямо чувствуешь свое тело. Ты греешься и греешь других.
5: Скажите, вот как вы считаете, Любовь, сухость влияет на семейные отношения?
6: Конечно. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этой вот напускной мощи рассадник инфекций. Где влажно, там заводится бактерия. Моментально. Просто моментально.
5: И вот я сразу на это задаю вопрос Сергею Груздеву одутловатому. Скажите, вот в вашей одутловатости, действительно много, как я понимаю, жидкостного начала.
7: Очень. А вода – это жизнь. А вода – это впрыск. Берем любой Ламборгини, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Я люблю
5: Ламборгини. Я, честно говоря, не очень понимаю.
7: Это машина. У меня парк машин, и я люблю, так сказать, ездить. Я люблю скорость. Это как бы жидкость. Ты протекаешь прямо внутрь этого Ламборгини, да? Как мы говорим, кокпита, если так уж совсем по-спортивному. И тут же ты включаешь... Energy. Start energy. Зажигание.
5: К чему этот рассказ?
7: Рассказ к тому, что там начинается впрыскивание. И я скажу, когда скорость тебя развивает твои волосы, ты чувствуешь, что ты уже завтра. Ты там. Ты находишься в завтрашнем дне. И там
5: не
7: нет
5: понимаю,
7: места.
5: Какое отношение это имеет. Какое это отношение имеет к одутловатым? Не понимаю.
6: Позвольте мне сказать.
5: Да, конечно, девочка, конечно.
7: Да.
6: Я попросила бы молчать, потому что вы думаете, что мой голос я сорвала, потому что я кричала на дебатах. Нет, потому что этот человек, он все время чихает, сморкается, у него много жидкости, брызжет слюной, и слюна попала в меня с инфекцией. И я прошу вас быть аккуратнее. Просто аккуратнее.
5: Вообще возникает вопрос, вот такой прямо у меня к Сергею Груздеву. Я как-то неторопливо начинаю занимать позицию Любови Потановой. Хотя и не имею на это права. Но в общем и целом мне кажется, да, что, конечно, Любовь права. А, конечно, в вашей одутловатости много негигиеничного.
6: Да и болезненно выглядит. Просто болезненно.
7: Я вам сейчас отвечу.
5: Вы ответите на болезненность после того, как мы вернем да, обратно в эфир. Сейчас короткий небольшой перерыв.
0: За и против.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
0: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты дружишь.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня, дорогие друзья, программа «Всесезонка», посвященная дальнобойщикам, представляет женщину-дальнобойщика, женщину-водителя, женщину-мощь, женщину-силу, женщину, я не боюсь этого слова, одинокого волка дорог, Варвару Бозову.
1: Здравствуйте, Варвара.
2: Здрасте. А я сюда говорю.
1: Да, правильно, все правильно говорите.
0: Все верно. Варвара, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, как вы сели за руль?
2: Быстро.
0: Ну, я понимаю, но все-таки, согласитесь, женщина-дальнобойщик — это вещь такая, ну, нечастая.
2: Нечастая, села быстро и удобно очень сразу.
0: Какая ваша первая была машина?
2: Моя копейка.
0: Нет, я имею в виду рабочая машина.
2: Рабочая это? Ну, а этот, рефрижератор. Да, сначала, да, на рефрижераторе ездил я.
0: Скажите, а вот ваш первый рейс, он вам запомнился?
2: Я курей везла, да, на Кате, ну, Екатеринбург, мы так называем.
0: На Катю?
2: На Кате, да.
0: Так.
2: На Кате, да, да, как, кур-то это нормально, просто потом весь ящик в говне был. Ящик это, ну, как кузов.
1: Ну да, понимаю.
2: Потом долго вот надо было это все в порядок приводить. Ну, кстати, сейчас ошиблись, сказав, что я одинокий какой-то волк или что там сказать. Я сообща с мужем ездить, с Витальком.
1: А, вы с Виталием?
2: Конечно.
1: Подождите, а вот начальник колонны, по-моему, вам какие-то у вас были неприятности, вы рассказывали нам вот сейчас до эфира. Начальник колонны не захотел, чтобы вы ездили с Виталием почему-то, потому что Виталий... Что
2: да
1: там у вас произошло?
2: Да я даже не хочу, понимаете, неохота мне об этом говорить, потому что это... Ну? Ну, что говорить об этом? Потому что зависть, понимаете... Ага. Они все как раз вот эти одиночки, утлые неудачники, ага. Понимаете, ездят. А мы парой. У нас хорошо все.
1: Да я понимаю.
2: Я ночью люблю водить, я по ночам вожу. Ага. А этот, а Виталика любит утро и так далее.
1: Ну да, ну я понимаю. Но все-таки начальник-то колонны все-таки успокоился потом уже.
2: Да наконец. Пошел он.
1: Ну я понимаю, да, ну ладно, я понимаю. Неприятно, конечно. Виталий сам водит, хорошо? Ну да кто из вас лучше?
2: Да ну что вы такие, что ты...
1: Чё ну
2: ты...
1: ладно, ну серьезно.
2: Ну а что, как ты справишь? Ну как, не ушо я возьму мужа, который мне плохо водить, что ли?
1: Ну естественно.
2: Что, я дура, что ли, конченая?
1: Ну нет, ну конечно не дура, конченая.
2: Вот... Ну а что так странно-то все?
1: Ну ладно.
2: За первым был вторым.
1: Ну все-таки, я понимаю, Варвара.
2: А за вторым третьим не поверишь, третий рейс был за вторым.
1: Ну я понимаю, ну вот второй-то какой был, кого увезли?
2: Свиней мы везли.
1: А откуда? Откуда свиней везли?
2: С Ярика на Катю.
1: А, это вы, значит, это вы, как это объяснить? Это?
2: Ярославль, Екатеринбург,
1: а,
2: как?
1: А, ну все, понятно. Ну да, ну, Варвар, ладно, вы сдавайтесь спокойно, потому что вы мне же говорите, что вот вы ездите с Виталием, что хорошо.
2: С Виталием мы ездим, да, да, ездим с Виталием. И счастливы, да.
1: Ну,
2: это
1: хорошо.
2: Мой муж, мы
1: сколько,
2: вместе.
1: Сколько ездите уже?
2: Да мы уж сейчас едем.
1: Ну сколько мы?
2: Да скьем.
1: Ну я... Ну, ну...
2: Да и, блядь...
1: Ну, ёп... Варвар, ну...
2: Да я понять, я...
1: Ну, сколько, блядь...
2: Да я сбилась, что-то уже, сколько мы, блядь, ну, с ним ездим.
1: Ну, сколько, ну, лет там... Ну...
2: Да сложный вопрос
1: 20,
2: задаю.
1: 20, блядь.
2: Ну, я не знаю, но больше 10,
1: ну, ладно.
2: Ну, ладно.
1: Вот, Варвар, вот... рассказывала какую-то ситуацию, когда там с кукурузой какая-то ерунда получилась. Вот
2: чего?
1: Ну, с кукурузой, везли кукурузы, и вот там
2: чего?
1: Что-то... Чего? Ну... Кукурузу! Кукурузу!
2: Чего? Я не пойму, что хочешь от меня тут.

0: Шлявова. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Шилохвость. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Итак, в эфире «Квинтэссенция времени». И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня, что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: В некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это ведь многие не понимают. Экстракт это не просто выжимка.
0: Это не просто выжимка, экстракт.
1: Удивительно. Понимаете, вы должны тоже понять, что экстракт это выжимка такая, это всем выжимка. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Экстракт, к сожалению, они, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план. Но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Конечно, пример. Пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста.
1: Представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот-Шмеля.
0: Да.
1: Мазь из Хобота-Шмеля.
0: Да.
1: Во-первых, сам хобот, вы знаете, трудная доставаемая вещь.
0: Это очень, да, трудно.
1: Потом, смотрите, как сегодняшняя фармацевтика. Вы знаете. Представьте себе, чтобы полноценный, просто тюбик, просто даже баночку мази вот этой вот из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд. Сколько же будет шмелей?
0: 1000.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну, подумайте.
0: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же не что, где, когда.
0: У шмеля же хоботочек маленький, совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: Чтобы была целая банка. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
1: Да, Мася, вы понимаете, что это, они просто все растираются.
0: Хорошо, 100.
1: 1000?
0: Да, не знаю.
1: 100 миллионов шмелей.
0: Боже мой.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я...
1: Как природа? Кто опыляет? Где? Как природа реагирует на это?

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
3: Сексуальная. Революция.
5: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь, Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволода Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного все-таки поговорим о самом главном.
6: Давайте.
5: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как я уже говорил, вы 7 раз женаты, и вот, наконец, 8-й раз вы собираетесь...
7: Он меня бьет.
6: Ну, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
7: Он давайте. Меня бьет.
6: Да.
5: Давайте все-таки, да. Ничка, да. Сейчас, секунду, да. Мы да. все узнаем, да. сейчас все узнаем.
6: Да.
5: Ну, я вот что хочу спросить. Значит, я понимаю, что двое суток без подзарядки не вполне может себе работать.
6: Да.
5: Вот что мне хочется спросить,
6: да,
5: у вас.
6: Да.
5: Всеволод, ну, я сейчас упускаю вот эту фразу, которую сказал сейчас не, он
6: нет,
5: меня
6: я
5: бьет.
6: Объясню, я объясню.
5: Объясните.
6: Конечно,
5: я хочу узнать все-таки, да, что такое секс с искусственной женщиной.
6: Это все.
5: Вот оно.
6: Да.
7: Бьет.
6: Я вам скажу, когда, наконец, это случилось,
5: угу.
6: Анечка ведь
5: не сразу
6: разрешила, так сказать, мне...
5: Потому что такая программа стояла.
6: Такая программа,
5: мне.
6: Да.
5: Да, вы знали, да, вы знали,
6: да,
5: что...
6: Я знал. Про...
5: Да.
7: А теперь бьет.
5: Господи.
6: Ну, а это она...
5: Родная
6: это
5: моя, подождите.
6: Да, подождите. Ничка, ну подожди.
7: Почему?
6: Сладкая моя.
7: Почему?
6: Сладкая
7: почему?
6: Моя.
7: Почему?
6: Сладкая...
7: Почему?
6: Ну, начинается. Так вот, вы поймите, Ния – это искусный человек, но она настолько иногда... Я теряюсь. Я вдруг утром встаю, я говорю: «Ния!» Ну, так как бы я говорю. «Идить колодрить!» Ну,
7: ага. И бьет.
6: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел. Ну, просто задел вазой.
5: Минуточку, вы, да, задели, да, так сказать, голову?
6: Ну, не совсем. Вот видите, она плачет.
5: Тело?
6: Да, тело.
5: Давайте вернемся к приятным разговорам.
6: Да.
5: То есть вы метнули в нее вазу?
6: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
7: Просто ударил вазой.
6: Нет, ну просто ваза выскользнула.
7: По голове.
6: Ваза выскользнула из рук.
7: Поэтому мне дали другой паричок.
6: Да. У Хироюка там как бы это несколько париков выдается. Это как бонус.
5: А, понимаю. Сменные комплекты.
6: Сменный комплект.
5: Вот что я хочу спросить.
7: Был испорчен.
5: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные руки, запасная, так сказать...
6: часть нижняя.
5: Нижняя часть. Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть.
6: Всегда.
7: Пока только паричок испортился.
6: Ничего страшного, абсолютно ничего страшного.
5: Ничка, вот что я хочу спросить. Я хочу задать вопрос Нии, я могу?
6: Да, конечно.
5: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым?
6: Да, вот скажи честно, скажи, Ния.
7: Приходится.
5: Ах, вот оно что.
6: Интересно.
7: Но приходится.
5: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
7: Установлено все.
5: Понятно.
7: Согласно программе, иногда испытываю что-то, но чаще приходится.
5: Ах, вот оно что. Понимаю, Всеволод.
6: Нет, я объясню.
7: Он бьет.
6: Да, Google все-таки так заложил вот эту вот программу речевую, да, что эти слова...
7: Продвинутая.
6: Продвинутая.
5: Давайте скажите, с чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
6: Ну, конечно.
5: Поэтому я хочу спросить, прямо откровенно хочу спросить. Секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
6: Лучше. Это земля и небо. Помнишь, мы говорили с тобой, Ничка, земля и небо?
7: Не помню.
6: Я
7: вредничаю.
6: Она вредничает.
5: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать. Сегодня у нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Это фантастика. Оказывается, что сегодня наши технологии, ну, технологии землян, дошли уже до такого уровня, что, в принципе, уже мы можем создавать и жить вместе с искусственными женщинами. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
7: Помогите.
6: Иди ко мне.
7: Помогите.
6: Иди на Астру.
3: Сексуальная революция. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
8: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
10: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень

0: к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
0: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
5: Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио.
6: Вперед, ротозеи!
7: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами передача «Вперед, ротозеи!» И у нас в гостях сегодня потрясающие совершенно люди. Ну, естественно, с вами я, Ирина Рыбладзе. Но в гостях у нас, как вы видите, два просто умопомрачительных мужчины, которых мы, наконец, заполучили в гости. Даже мне самой не верится, что это случилось, потому что долго, мы этого добивались долго. И, наконец, они пришли к нам, пришли. Да, у нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников и Сергей Че.
8: Да.
7: Да. Прекрасно, прекрасно. Я невероятно рада. Надо сказать, что я перед программой готовилась, смотрела ваш сайт, рассматривала фотографии, все пыталась понять, можно ли как-то визуально, так сказать, отличить ротозея, сразу же понять, что это ротозей.
8: А? Кто отвечает?
9: Ну, давай я, давай. Давай,
7: почему ты? Сергей?
9: Ну, давай сделаем так. Я как будто вроде бы начинаю, и ты вдруг говоришь.
8: Ну, давай.
9: А вот что я хотел
8: сказать.
9: Да.
8: Дело в том, что ротозей, да, это ротозей, он виден отовсюду.
9: Абсолютно.
8: Ротозей виден отовсюду. Да. С любой точки. С нижней, с верхней, сбоку. Да. Вы видите, да, ротозей проносящимся. Вы видите, да, медленно, да, идущего, лежащего на пляже, сидящего, да, в ресторане, где хотите. Ротозея, да, можно, да, отличить. Во-первых.
7: Так.
8: Простой обычный ротозей, который еще не находится в нашем движении. Mm-hmm. Даже движение, как вы уже сказали, Ирина, совершенно верно, называется ватага ротозеев.
7: Ватага
8: ротозеев, ну, как вы понимаете, ватага – это группа.
7: Да.
8: А ротозеев – это не фамилия. Это ротозеи – это, так сказать, призвание. Это я бы даже сказал, это геном.
7: А вот даже как.
8: Я как врач говорю, геном.
9: А давай-ка я сейчас подхвачу.
8: Подхвати.
9: А подхватил сейчас. Оп!
8: Она стерильная.
7: А вот ваше сегодняшнее, да, одеяние, оно случайно или это?
9: Да нет, конечно.
8: Мы знали,
9: я расскажу.
8: Снимать будут, нас будут снимать. Мы знали, поэтому мы пришли в наших фирменных майках и фирменных галстуках.
7: Да, да, да. Я так сразу поняла.
9: Это уни.
7: Да. А скажите, вот такой острый вопрос. Скажите, вот ваш приход к нам на передачу в определенное время не нарушает ли, так сказать, концепции вашего движения в атаке ротозеи?
9: Не, в коем случае.
8: А кто вам сказал, что мы пришли в определенное время?
7: Ну как, у нас определенное время было
8: с вами. Ну вы сами, дорогая моя, сказали, наконец-то.
7: Ну наконец-то, потому что уже много-много месяцев мы с вами пытаемся
8: договорить. Ну мы немножко же опоздали, верно?
7: Ну, это совсем не считается.
8: Совсем полтора часа.
7: Полтора часа, это не что.
9: Страшно абсолютно, тем более мы пили

0: Тормози и не опаздывай.
1: Но мы пришли вдвоем одновременно, вот что интересно.
2: Я вам больше скажу.
0: Да,
2: когда это ротозеи, мы сейчас обсудим. Когда ротозеи чуть опаздывают, да, они берут первое что? Они берут пакетик. Так. С морковным чаем.
1: Вот да вы все. Что?
2: Конечно. Правильно?
0: Ну, это само собой. Но ну, я хотел сказать, мы пришли вдвоем.
1: Вы пришли
0: почему?
1: Да. Да.
0: Потому что мы столкнулись в дверях.
1: Ах, вот оно что. Ясно, да. Ну, я-то думала, что вы заранее как-то договорились о встрече, может быть, там уже свете.
0: А знаете, у нас ведь в нашем движении, вот так, ротозеев, вообще ротозеев договариваться, это очень принято.
1: Принято, да?
0: Принято.
2: И в результате не приходить.
0: Нет, ну нет, такого специально не приходишь. Нет, конечно, все стремятся. Если договорился, слово ротозея закон.
2: Да, да.
0: Слово ротозея закон.
1: Даже так, да?
0: Да, конечно.
1: Ну, прекрасно. А скажите,
0: как выполнить ротозею свое слово? Это трудно.
1: Да.
2: Это
1: вот,
2: другое.
1: Вот, очень важно, что вы сказали, что ротозею можно отличить сразу, сходу, мгновенно, просто...
2: Осанка.
1: Да, просто сразу.
2: Его поступь.
1: Да.
2: Во-первых, вот про поступь я и хотел сказать.
1: Да.
2: От бедра идет. Как бы от бедра. Я даже могу показать.
1: Некая свобода,
2: я
1: покажу.
2: Не, я
0: не надо. Не надо.
2: А может и не надо, действительно.
1: Некая мальчишковость есть.
2: Ну, я не то, что мальчишковость. Не путать, вот это не детскость.
1: Не детскость, да?
2: Это поступь уже бывалого, как бы такого
1: самца,
2: уже...
1: Даже прямо скажем.
2: Самца, ну да, это естественно. Да. Если вы сейчас про это имеете в виду.
1: Ага.
2: Да.
1: А мы на секундочку прервемся и скоро опять встретимся с вами.
2: Хорошо.
3: Вперед, ротозеи! Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, joo joo, ja eräs piikalikka, joo ja eräs piikalikka. Se meille keimailikin.
1: 101.ru До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Небесная высь.
2: Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы признаться Кате в любви, вы 15-летний вбежали в высотку.
3: Я сбежал в высотку.
2: И вот тут произошла ваша первая встреча.
3: Я забежал в лифт.
2: Ага.
3: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
2: Даже как-то странно.
3: Да,
2: те времена же, когда вы еще бегать могли,
3: да,
2: в те годы, были, в принципе, лифт все-таки лифтеры были.
3: Не знаю, что с ним произошло.
2: Не было.
3: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
2: Может быть, он отлучился?
3: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
2: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
3: Я не знаю. Но, понимаете, как-то так получилось.
2: Ну, как будто вы сказали, да? И вы поехали почему-то наверх.
3: Наверх.
2: Скажите, а Катя жила в этом доме?
3: Да. Ну, конечно.
2: И вы ехали в лифте уединенно?
3: Я представлял себе Катю.
2: Понимаю.
3: Я доехал до самого...
2: Боже мой, как романтично.
3: Да.
2: Как это романтично,
3: да,
2: все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
3: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот момент...

0: мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
1: Вот оно
0: да.
1: Что? То есть все произошло во время вот этого взлета, на лифте наверх.
0: Да, я понял, да. Что моя профессия, я ее в этот момент определил.
1: Вот
0: и определил две вещи.
1: 15-летний возраст.
0: Что я буду лифтер, и что Катя будет моей.
1: Вот это да.
0: Да.
1: И она до сих пор ваша?
0: Да.
1: Вы живете до сих пор?
0: Да.
1: Вместе с Катей?
0: С Катей.
1: Обалдеть.
0: Удивительно.
1: Удивительно.
0: Да.
1: Удивительное дело. Видите, все-таки, а вот, может быть, я, ну, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений,
0: да.
1: Ну вот вы столько лет живете с Катей,
0: да.
1: И вот это вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, определивший вашу профессию.
0: Да.
1: Скажите мне, пожалуйста,
0: да.
1: Это ведь очень важно, мне кажется. Но неужели ваша профессия лифтера, вот так вот лифт влияет на супружеские отношения?
0: Да, он непрерывно связан.
1: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски
0: вот это вот
1: очень влияет на организм. И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит в лифте.
0: Да.
1: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
0: Я вам скажу,
1: вы знаете, дело? Да?
0: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
1: А вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт, ну...
0: Бузов?
1: Да ну что же, ну почему здесь?
0: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
1: Вырвалось вас.
0: Бузов.
1: Скажите, пожалуйста, подождите секунду. Евгений, вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
0: Вы знаете,
1: лифт, я к чему?
0: И
1: наши слушатели, возможно, поймут, к чему я. А я к тому, что, может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
0: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя, было.
1: То есть это почти измена?
0: Это нет, нет. Просто так получилось один раз. Ехала женщина, 50 лет ей было. И вдруг... Что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, вы знаете, в центре стул.
1: Не-не-не, подождите, вы про это мне расскажете.
0: Я еще расскажу.
1: Всегда сидел.
0: Я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
1: Понимаю.
0: Этих самых.
1: Понимаю.
0: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
1: И вот это очень интересном месте. Мы сейчас прервемся для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».
2: Небесная высь. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: молодеваем. Фоменко Фейк Радио. 101. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
1: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
2: Да.
1: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
2: Да-да-да.
1: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
2: О, не-не-не-не-не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не, абсолютно не, никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
1: То есть фалоимитаторы Крипе?
2: Да. Да.
1: А вагины это не ваше, да?
2: Не ваше, не ваше, не ваше. Нет, нет, нет.
1: В смысле, не ваше?
2: Не ваша. Это называется не ваша. Как бы я так сказал. Вот. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот вообще...
1: Ну, подождите, подождите.
2: Да, ну, подождите.
1: Вопросить, а вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
2: Нет, нет, нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин...
1: Вот что.
2: Да, Игорь Пусин
1: он занимается
2: вагинами. Конечно.
1: Все-таки он, да,
2: занимается? Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
1: То есть как два инженера-конструктора.
2: Два инженера-конструктора.
1: Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
2: Да.
1: А другой занимается конструированием фалоимитатора. Это Яков Крипе.
2: И мы не пересекаем.
1: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, ну, выпускаясь уже из Санува.
2: Да,
1: вы уже,
2: из Санува.
1: Да, да, из университета... Саратовского университета.
2: Саратовского, да.
1: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать... так сказать,
2: инженером фалоимитаторов.
1: Да.
2: Понимаю. И более того, у меня дипломная работа была.
1: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
2: На третьем курсе, да.
1: Понимаю вас.
2: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
1: Так.
2: Тёма, это Тёма Артемонов.
1: Тёпа.
2: Тёма. Тёма. Тёма Артемонов. Угу. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
1: А он, что ж, тоже конструктор, да, инженер?
2: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать,
1: понимаю,
2: скажем
1: понимаю.
2: Так, вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Угу. Так называлась. Твердая.
1: Угу. Твердая.
2: Да, твердая и скользящая.
1: Твердая и скользящая в фалоимитации.
2: Твердая и скользящая в фалоимитации.
1: Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом.
2: Ну да-да.
1: Расскажите.
2: Пожалуйста. Вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, ну, не сейчас. Ну, не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
1: Как таковому.
2: Фалоимитатору в нашей жизни. И он... ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
1: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего он нужен, как инженер, конструктор. Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипе? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Ну, я правильно понимаю, да? Ну, буквально,
2: абсолютно.
1: Что же нового в вашем изобретении?
2: В моем изобретении?
1: Да.
2: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
1: Ну, подождите, блендер не выжимает соки? Блендер взбивает.
2: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фалоимитатор, который выжимает сокет.
1: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фалоимитаторе и блендер?
2: Разные.
1: Разные фалоимитаторы.
2: Вот как,
1: то есть я просто что хочу спросить.
2: Да.
1: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
2: фалоимитатором. Я вам больше скажу, сможете.
1: Нет, обычный я имею в виду.
2: Это блендер. Обычный, да.
1: А вот ваш, все-таки. А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот, приобретая ваш фалоимитатор, я могу и взбить.
2: И что-то,
1: взбить, если что-то мне, понадобится.
2: Вдруг вы захотели что-то приготовить.
1: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
2: Вот вы занимались как бы с фалоимитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
1: Предположим.
2: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фалоимитатор.
1: Значит, вы берете... ничего не нужно, просто
2: ничего.
1: Я беру фалоимитатор и прямо им взбиваю яйцо. Взбиваю яйцо.
2: Легко.
1: Фалоимитатор. Потрясающе. А у вас же, ведь теперь я вот читаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
2: Да.
1: Значит, можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо, взять и отжать прям сок.
2: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
1: Ну, он отдельно приобретается.
2: Он отдельно.
1: Как опция. Стаканчика – это отдельная история.
2: Это отдельно, да.
1: Для выжатого сока.
2: Конечно, сначала вы покупаете фалоимитатор.
1: То есть где-то можно сказать, что фалоимитатор, выжимая сок, поднимает наше здоровье на другой уровень.
2: Абсолютно.
1: Удивительно.
2: Вы занимаетесь здоровьем.
1: Удивительно. Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фалоимитатора.
2: Конечно. Например, то есть вы видите, что он работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фалоимитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
1: Да ладно.
2: Космос.
1: Ну как же?
2: Представьте себе, вы в темноте.
1: Господи.
2: Боже мой, вы в планетарии.
1: Ах, вот оно что.
2: Вы его представили себе? Вы все же представили себе, я надеюсь, фалоимитатор. Ну, я имею в виду не фалоимитатор, эти самые, планетарий. Как бы я почти не сказал, фалопланетарий.
1: Ох ты.
2: Как красиво. Я буду думать над этим.
1: Фалопланетарий?
2: Фалопланетарий.
1: Очень интересно.
2: Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фалоимитатор указка.
1: Фалоимитатор и есть указка.
2: Конечно.
1: Лазерный, только лазерный.
2: Конечно.
1: И вот какой у меня сразу.
2: Да, пожалуйста.
1: Что же.
2: Боже мой.
1: Дорогие друзья,
2: ну, вот
1: инженер-конструктор Яков Крипе сегодня у нас в гостях, инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фалоимитатор — это не только возможность пользоваться им как блендером, не только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил.
2: Да.
1: Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка, и им можно пользоваться в планетарии.
2: Но!
1: Дорогой мой Яков Моисеевич, у меня вдруг, вы уж меня простите.
2: Нет, ничего. Мне интересно.
1: Появилась мысль.
2: Так.
1: А давайте представим себе, что наши космонавты берут с собой фалоимитатор. Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитатором подают лазерные сигналы инопланетянам.
2: Это потрясающе.
1: Вполне возможно, дорогие друзья.
2: Я подумаю над этим.
1: Вот. Да. Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы.
2: Да.
1: Нелепые радиосигналы, а настоящие фалолазерные сигналы.
2: Фалосигналы.
1: Фалосигналы.
2: Да.
1: Вот оно что.
2: Ну, конечно.
1: Здесь мы прерываемся.
2: Да.
1: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция»,
2: да,
1: программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич,
2: да,
1: Крипер. Скоро мы вернемся к вам.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
3: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
6: Лабиринт Леонардо.
7: А чтобы она не впивалась.
8: А вот что я хочу спросить.
7: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
8: Они впиваются,
7: да, бывает.
8: Мы говорим, покусывают. Не покусывают, а впиваются, да.
7: Но не гибнут, правильно?
8: Нет,
9: нет, нисколько, не нет, абсолютно.
7: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим,
9: нагим, да, да,
7: и ногого пчеловода видит пчела,
9: да, да, да, да, да,
7: она, так сказать, ну, она как бы перестает его кусать.
9: Конечно, абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
7: Вот
8: и получается,
7: Тихона,
8: правильно, да, да,
7: правильно,
8: вот
7: и получается, да, так, что голый пчеловод
2: не боится укуса пчелы.
9: Да,
10: абсолютно.
9: Да.
10: А пчеловод одетый?
9: Да, боится.
10: Боится, конечно.
9: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
2: И вот этим вы отличаетесь,
9: конечно,
2: видимо, от того,
9: в институте Александра этих тренингов никто не проводит.
10: Шершня. Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, вам, извините, на ты. Ничего не так, ничего не...
2: Да нет уж, давайте лучше на вы.
10: Давайте на вы, давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это говорю.
2: Мы сейчас не занимаемся шершнем. И я знаю.
9: Александр,
2: интересуется шершнем.
9: Да.
2: Только шмелем и пчелой.
9: Шмель и
10: пчелой. Я знаю.
2: Я, насколько я понял, нашу сегодняшнюю тему, разыграли шмеля.
9: Да.
2: То есть как бы мы показались в одежде.
9: Да, да.
2: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю, не знаю.
9: Не знаю, такого не знаю, такого не знаю.
2: Такого не знаю.
9: Пошел отсюда, да.
2: И улетел.
9: И улетел, да.
2: И в это время подлетает уже пчела.
9: И тут мы оголяем.
2: А в это время успел уже пчеловод. Да, вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
10: Да.
2: Или во время уже.
9: Да, это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может, это далеко не каждый может. Это требует мастерства.
10: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусила, а вас кусали, я помню.
9: Это наговоры.
10: Нет, это наговоры.
2: Кусали, я помню.
9: Александр.
10: Один раз кусали.
9: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то странные новости. Я о себе узнаю. Просто удивительно.
2: А ведь я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное. Важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
9: Интересно.
2: И вот, дорогие друзья, это радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт шершня. И научно-исследовательский институт мягкокрылых.
9: Да, мой.
2: Да. Объединяются со следующего месяца.
10: Как?
2: Да, это будет один единый институт, который будет называться Научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
10: А как?
9: Подождите, а когда это случилось, когда это произошло?
2: У вас... Указ подписан вчера.
10: А кто?
2: Указ президента.
10: Вы что?
2: Конечно.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Бормотушка. Ареал бормотушки охватывает практически всю территорию России. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
3: 101.ru
4: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
5: «Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боеці?» «Ардио!»

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
1: Марат Красовский, Красовский Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги? Деньги налогоплательщиков.
2: А вот куда пошло. Я чувствую, падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
0: Исправленный
2: сперматозоид.
1: Это искусственно исправлено или природными средствами?
2: Вы знаете, искусственно и природными средствами. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
1: Ну, а что это такое верно жить?
2: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такой прямой разговор.
1: А зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
2: Нет, я вам скажу так. Но. Я вам скажу так, да. И честно, и прямо, и смело.
0: Да, хорошо.
2: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Кто? Скажите мне, кто?
0: Поймал.
2: Такое пренебрежение едой. Да. На нормальной и пищей.
0: Да.
2: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто?
0: Никто.
2: Никто этого не ест, а это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
0: Понимаете? Даже так.
2: Да, повышает сперматозоидность.
1: Марат, сколько у вас детей?
2: 5.
1: Ух ты,
0: Ну, 3 девочки и...
2: 3 девочки и 2 мальчика, что?
0: Да, хорошо.
1: Конечно, удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
2: Так, продолжать.
1: Они все-таки, нужны ли они?
2: Ребят, вот скажите мне откровенно.
0: Ну.
2: У вас какой-то, вот скажите, вам что-то, что, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
0: Нет, нет.
2: Какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
0: Что-то знать жареное?
2: Об нашей академии, да?
0: Поверьте, мы хотим просто обнажить это все.
2: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, вы это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вплоть до какой-нибудь лаборантки даже.
0: Да.
2: Посуду лаборантки.
0: У вас есть лаборантки?
2: У нас есть лаборантки, конечно, прекрасные лаборантки.
0: Хорошие
2: лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же: не троньте нашу академию, не троньте.
0: Вот, видите, как.
2: Вы не троньте.
1: Марат, давайте успокоимся, Марат. Разговор пошел острый. И я вот знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
2: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
0: ну,
2: конечно.
0: Вы уже который год становитесь.
2: Ну, лучше... я уже бессменный, да, лучший лаборант.
0: Лучший лаборант.
2: 7, по-моему, я не помню. По-моему, 7, да.
0: Уже 7. То есть вы на доске почета.
2: Конечно, да? Я на доске почета.
0: Вас лично Кукштейн указал в своей книге.
2: И Кукштейн указал, да я
0: как
2: свою книгу.
0: Как эта книга
2: пишу?
0: Называется, я забываю. Как она у вас называется?
2: Которую мы с Кукштейном делали.
0: Да.
2: Которую мы с Кукштейном делали.
0: Да.
2: Паяльная лампа и все остальное.
0: Паяльная.
1: Это популяризация науки.
2: Популяризация науки. Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
0: Ну, естественно.
2: Дневник лаборанта.
1: Дневник лаборанта.
2: Да.
1: И вот это там... художественная литература?
2: Это художественная литература, да.
0: Как интересно.
1: Интересно.
0: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
2: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный, да.
0: Интересно. Вот сейчас как раз мы... вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
1: Об экранизации, да, книги.
0: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101.ru. Берем за срочность. Фоменко, фейк радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
3: В каморке. Итальянский, да.
2: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва. Можно поподробнее рассказать?
3: Ну, конечно. Во-первых, скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
2: Да, я понимаю. Ну, все-таки попробуем. Поработать.
3: Ну, смотрите, битая лысьва — это такая...
2: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
3: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
2: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
3: Итальянский ресторан.
2: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
3: Белорусское блюдо.
2: Да, вот это вот удивительное.
3: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
2: Вскрылось.
3: Да.
2: А что вскрылось?
3: Потому что белорусские итальянцы...
2: Так, да.
3: Существуют.
2: Правда?
3: Да, и мы узнали.
2: Я не знал этого.
3: Вот и меня же зовут Джованни.
2: Да я вижу, да.
3: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
2: Стоев.
3: Вот. Так, это так, таким так. Вот образом, мы, таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
2: Как интересно. Осторожно. Ничего?
3: Нормально.
2: Нормально, хорошо.
3: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
2: Ну, очень хорошо.
3: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев, понимаете?
2: Ну, да.
3: У матери стал спрашивать.
2: У матери, да.
3: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
2: Да, не только Стоев.
3: Не только Стоев.
2: Как
3: интересно. Еще, говорит, ты мог бы быть вообще...
2: Ух ты.
3: И белорусом, как говорится.
2: Вот, откидывайте сейчас, да, это?
3: Подождите, я порядок-то расскажу.
2: Порядок, да.
3: Ну, в общем, смысл следующий. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, значит, открывать ресторан в каморке.
2: Да.
3: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
2: Ну, конечно.
3: Да, ну, я повар же давно...
2: Вы же уже экстра-класс.
3: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
2: Ну, я понимаю.
3: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
2: Да.
3: Это
2: да.
3: Первое мое было условие,
2: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
3: Ну, подождите, ну что вы сразу.
2: Что? Хорошо.
3: Я еще должен вернуться к тому, да? Почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
2: Вот, пожалуйста.
3: Белорусская, так сказать.
2: Да.
3: А почему?
2: Почему?
3: А потому что итальянцы — это белорусы.
2: Боже мой.
3: Вот. Такой вот у
2: как
3: нас.
2: Интересно.
3: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
2: Да, да.
3: Ну, сам я не был в Италии, но много читал.
2: Да, я понимаю.
3: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как-то белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
2: Семей 20.
3: Да.
2: А 20 дворов.
3: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
2: Ну, уже совсем.
3: Ну, уж совсем, конечно.
2: Ну, вот пробитую лысьву, да.
3: Но
2: вот,
3: да, пришли, они забыли.
2: Что?
3: Пришли, они забыли.
2: Да?
3: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
1: На газу готовим вместе.
2: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
6: Нагально. Оно дай полиция. Но фура башуши цамбану. Да пыда были гасить. Йо Аршеварет, черманов стиль де ардян. Нагады ты бишо, драгас, пуняле.

0: И нимфы убежали, и он курит.
1: Но мне кажется, это уже даже не 21+, извините.
0: Ну да, и он курит, так курит, смахивает пепел на эти грибы. И вот это вот самая тоска такая его берет, что не хотел он этого всего, понимаете?
1: Не хотел. Да, конечно, ну что же, это вообще и не ожидал, я думаю. Человек пошел за грибами.
0: Да.
1: Просто... Сходил за грибами.
0: Просто хотел сходить за грибами. Он грибник.
1: Просто хотел сходить за грибами Стас, на кладбище. Ну,
0: просто и... Стас грибник. И все, вот и все.
2: Очевидное. Флора и фауна родной планеты.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Сбиваем с толку каракатиц. Фламенко фейк радио.

0: которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
4: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
5: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Новости на Фоменко Фейк Радио.
6: Нефтяная промышленность.
7: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние 2 года.
8: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
7: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
9: Животноводство.
7: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
10: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
7: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
11: Социальная ответственность.
7: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
12: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
13: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
14: Накладная любовь.
15: Ну, вы знаете, я, честно говоря, стесняюсь спросить, но вы, конечно же, занимаетесь и фасадной частью.
16: А, конечно, фасад. Конечно. Фасад грудные обязательно. Мышцы. Да. Грудные мышцы. Грудные и передние мышцы.
15: Я скажу больше. У меня возникает ощущение, что вы же ведь работаете не только на женский организм.
16: Мы работаем, на женский и мужской, конечно.
15: И на мужской.
16: Так что, как выяснилось, мужчины тоже приедаются, будь здоров, знаете. Угу.
15: Я не спрашиваю про детей, потому что вы про них спрашиваете, так сказать.
16: Да.
15: Бывают родители, которым приедаются их дети.
16: Приедаются, конечно. Но мы делаем накладки для детей.
15: Да. Я думаю, что тут тоже можно поработать.
16: Детские накладки у нас уже есть.
15: Есть.
16: Конечно.
15: Толстенькие, худенькие.
16: Толстенькие, да. Крепыш, бутуз.
15: Потрясающе. Крепыш, бутуз. Как это все неплохо. Да. Я вот что хотел у вас узнать. Скажите, практически ведь бесконечное число компиляций.
16: Да в том-то и дело.
15: Накладки дают бесконечное число компиляций.
16: Ведь мы работаем с наборами, понимаете? Ну, не случайно. Не вот то, что хорошо. Ты купил одну накладку и все.
15: И вот что да. У меня возникает как вопрос.
16: Да.
15: Крепежи.
16: Крепежи?
15: Как крепится неприедаемый набор заката.
16: Гусиный жир. Удивлены?
15: Конечно.
16: Все удивлены. Все удивлены, никто не знал об этих свойствах, уникальных свойствах гусиного жира. Во-первых, тепло, и во-вторых, мало того, что тепло, когда холодно снаружи, так. И не жарко, когда жарко снаружи. Он обладает, понимаете, такими, ну, как сказать, свойствами термоса, что ли.
15: Ага!
16: Да-да-да-да-да. И клеющиеся, так сказать, вот это вот, как сказать, свойства, понятно. Свойства клеющиеся, просто фантастические.
15: Я знаете, что хотел спросить? И вот этот ведь гусиный жир, да. И эта приклеиваемость,
16: приклеиваемость.
15: Она ведь необнаруживаема.
16: Вообще, я абсолютно.
15: И как я понимаю, поскольку сколько это гусиный
16: жир. И для кожи
15: жир,
16: полезно.
15: Да, полезно для кожи. Получается, что это абсолютная экология.
16: У нас очень экологичные наборы. Наборы дико экологичные, понимаете?
15: А из чего непосредственно, вот сейчас вопрос такой, ну, как бы, понимаете, когда пластический хирург работает, скажем, над передней или
16: ну,
15: над,
16: неужели да? Вы не догадались еще?
15: Нет, конечно.
16: Из чего?
15: Ну, я же вас не осматривал, так, кстати, уже это вблизи.
16: Ну, уже можно было бы понять, когда вы спрашивали, из чего сделано, так сказать, чем вы приклеиваете.
15: Из гусиной кожи?
16: Ну, конечно.
15: То есть просто гуси идут, как говорится...
16: Гуси-лебеди, да.
15: Ой, так у вас, наверное, даже и своя ферма.
16: Да, и настоящая гусиная кожа, и все. Все в порядке.
15: Высокого качества. А вот я хочу, знаете, что спросить. Ну, так вот... Ну, прям вот гусиная кожа мне представляется, она вся такая немножко в пупырях.
16: В пупырях?
15: В пупырях.
16: Разные бывают.
15: Да?
16: Бывает, опять-таки, как кому нравится. А у нас иногда бывает в наборе одном, например, большой в пупырях закат, значит, малый гладкий закат и средний шершавый закат. Все по-разному бывает.
15: Вот оно что.
16: Гусиная кожа очень разнообразна.
15: То есть получается, что это?
16: Тактильность, понимаете?
15: Тактильность повышается. Боже мой, вы знаете, я как-то даже приподнимаюсь сегодня над рабочим местом.
16: Вот видите, что
15: удивительно,
16: творится.
15: Удивительно, это неприедаемая какая-то вещь.
16: Вообще неприедаемая, то есть она и визуально неприедаемая, и тактильно неприедаемая.
15: Ну, да. Скажите мне, да. А вот если, например, ну, вдруг, я понимаю, что утилизация этого набора, она абсолютно, так сказать, ну, естественна.
16: Извините, у нас есть пункты БУ,
15: да?
16: Которые хотят разменять и поменять, сдаются, и на прокат можно брать.
15: В том-то и дело. Это же, получается, неприедаемые браки.
16: Неприедаемые совершенно. То есть одно что-то, может быть, уже приелось, так ты берешь другое, потому что наборов бесчисленное уже количество. Ну, мы, так сказать, в тренде.
15: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня в гостях у нас Зоя Туманова, дорогие друзья.
16: Да.
15: Зоя Туманова предлагает удивительную замену пластическим операциям. Удивительную.
16: Полную.
15: Замену. Полную замену. Экологические, натуральные гусиные накладки на организм человека. Не только на мужской, но и на женский.
16: И на женский.
15: Что это такое? Это повышение либидо, прежде всего. Это
16: страшное.
15: Повышение страсти, я бы даже сказал.
16: Да.
15: Повышение всего неповышаемого.
16: Повышение качества жизни.
15: Качество жизни, несомненно. Смотрите, а вот если я в накладке вдруг решу появиться, например, ну, на пляже?
16: Отлично, пляжные накладки у нас есть.
15: Ой-ой-ой, кубики.
16: Все есть, шершавые кубики, понимаете?
15: Шершавые кубики?
16: Конечно.
15: Пупырчатые.
16: Гладкие.
15: Гладкие
16: кубики тоже есть, да.
6: Накладная любовь.
14: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели,

0: 101.ru. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Час таксидермиста.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстра-профессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
3: Здравствуйте.
2: Паша, можно я буду так вас называть?
3: Да, можно.
2: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
3: Это очень острая программа, конечно.
2: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
3: Да. Это не просто чучело.
2: Так.
3: Это все вообще непросто. И я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
2: Да.
3: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
2: Ну, я понимаю, то есть вы, вот что, как я понимаю так,
3: да.
2: Вы таксидермист особого рода.
3: Есть особого назначения, как я
2: говорю. Сами разыскиваете тело.
3: Сам разыскиваю тело, и вот для того, чтобы...
2: И тело чаще всего еще живое, я правильно понимаю?
3: Естественно.
2: Подробнее расскажите.
3: Подробно
2: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
3: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро, ну, скажу вам честно, это была выхухоль.

0: Это была выхухоль.
1: Угу.
0: Но вы понимаете, так вышло.
1: То есть выхухоль на ведре — это какое-то детское впечатление?
0: Это первое детское впечатление, но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
1: Я просто хочу спросить.
0: Да.
1: Показывайте мне сейчас вот перепонку беркута.
0: Да.
1: И я не
0: держу
1: понять,
0: ее в руке до сих пор.
1: Вы держите руку. Может, не отлипает от вашей руки, но я, в принципе, хочу понять.
0: Да.
1: То есть, вы же
0: нет.
1: Сами добываете животных, вы сказали.
0: Нет.
1: Как вас понять?
0: Еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
1: Так.
0: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору.
1: Угу.
0: Вы были в Кисляндии?
1: Да, конечно.
0: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные местные,
1: да, массивы,
0: конечно,
1: да,
0: массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это. Но я еще, помимо того, что таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда, в гнездо беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, беркута. Ни в коем случае. Мне нужна была только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
1: как
0: что...
1: Как я знаю, у беркута перепонки отваливаются.
0: Отваливаются.
1: И вырастают заново.
0: Да, и вырастает заново. Если это как так, у ящерицы. Как
1: одну минуточку.
0: Да.
1: Павел. В гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
2: «Час таксидермиста». Небо в меду, рука в рыбе. Фоменков и Крадио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
1: Ромбы. На Фоменко Фейк Радио в программе «Ромбы». Сегодня у нас в гостях председатель жюри ресторанного каталога, новейшего ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Да. Итак, Кариночка, мы с вами поговорили о том, что вы внучка Карла Цейса. Да. И о том, что пришла пора заменить сомнительные мишленовские звезды, да, на рубиновые ромбы.
2: Да.
1: Ну, хватит уже, я правильно понимаю?
2: Да, да, да, конечно, на истинное что-то, понимаете,
1: да, да,
2: надо.
1: Да, да, да, да.
2: И народ, на самом деле, хочу вам сказать, народ тянет на истинное, он чует это, чует.
1: Все-таки, да?
2: Да.
1: Я все-таки хотел бы, да, все-таки хотел бы сказать, все-таки уточнить. Действительно,
2: да,
1: действительно. Мне тоже никогда это не приходило в голову. Как удивительно вот вы, так сказать, догадались, и как вы точно все поняли. Я действительно тоже думаю, как компания, которая производит резину, то есть шины, покрышки для, да, грузовиков, может разбираться.
2: Ну, я считаю, ну, понимаете, они, видите, так много о себе думали, что они могут и то, и это. Но не вышло, понимаете? Все равно вот этот дух покрышек, он проник
1: в еду.
2: Да, в еду, да.
1: Каждая мишленовская звезда практически,
2: да,
1: то, что мы вот идем,
2: да,
1: в мишленовский,
2: да, да,
1: ресторан,
2: да,
1: это практически мы едим резиновые изделия.
2: Да, да, да. И, между прочим, там есть остатки. Остатки вот
1: я
2: этого.
1: Я убежден.
2: Да, конечно.
1: Ну, конечно.
2: Да. Глотаем
1: каучук. И вы
2: решили
1: сделать рубиновые ромбы.
2: Рубиновые ромбы, да. Да.
1: Ну, скажите, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста.
1: Когда вы сделали этот каталог,
2: да,
1: и сегодня он с неимоверной скоростью,
2: да,
1: поднимается в престижнейших,
2: да,
1: местах,
2: да,
1: и каждый, можно сказать, повар сегодня у нас,
2: да,
1: уже не хочет иметь мишленовскую звезду,
2: да,
1: а хочет,
2: хочет
1: иметь рубиновый ромб.
2: Да.
1: Вот, я хочу спросить.
2: Да.
1: Ну, ну, буду сравнивать все время с мишленовскими звездами.
2: Ну, давайте, что, ну, а что, что делать? Что,
1: да,
2: что поделать?
1: Вы отнимаете у... Как это принято у мишленовских звезд? Ну, повар работал, работал, получил,
2: да,
1: мишленскую звезду, а потом пришла комиссия, проверила и сказала: о, да,
2: ох,
1: тут все плохо,
2: дорогой,
1: тянет дизелем,
2: да,
1: резиной,
2: да, да,
1: как
2: резиной,
1: говорится,
2: да,
1: тормозной жидкостью.
2: Да, просто-напросто.
1: Давайте уберем у него мишленскую,
2: да,
1: звезду.
2: Да? Да, именно так и происходит.
1: А,
2: да,
1: рубиновые ромбы как действуют?
2: А рубиновые ромбы, ну, как они, во-первых, мы также ездим,
1: угу,
2: едим,
1: угу,
2: проверяем,
1: угу,
2: дегустируем,
1: угу,
2: а потом, как сказать, собираемся очень долго. У нас комиссия где-то, ну, где-то, ну, ну, где-то дня два, наверное, заседание,
1: mm-hmm,
2: проходит,
1: mm-hmm,
2: да. С едой, естественно. Потом,
1: ну, вы,
2: решаем.
1: Я хочу спросить, вы можете отобрать рубиновый,
2: да,
1: ромб у повара, который ее до этого получил?
2: Нет, понимаете, если уж он получил ромб, ромб не отбирается.
1: Ромб не отобрать.
2: Ромб не, ну, абсолютно не отобрать.
1: И в
2: ромб.
1: Этом разница.
2: Ромб вижу. Вечен. Это, как сказать, вечная награда, которая уже никуда не денется.
1: Mm-hmm.
2: Потому что мы, я же не случайно говорю про то, что два дня решаем.
1: Mm-hmm.
2: Два дня, понимаете? То есть это такой точечный выбор.
1: Mm-hmm.
2: Такой точечный.
1: Mm-hmm.
2: Что вы, что вы.
1: Удивительно, удивительно.
2: Да.
1: Я вот что хочу спросить. Когда и за что вы дали первый рубиновый ромб, и главное, кому?
2: Ах, приятные воспоминания. А первый рубиновый ромб получил Николай Засеев,
1: угу,
2: за невероятное блюдо,
1: угу,
2: битая касатка.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, да, да, да, да. Которая была настояна на желудевом соке.
1: Mm-hmm.
2: Да, ну, украшены морепродуктами на это украшение, но тоже были настояны на соке желуди.
1: Mm-hmm.
2: Вот это вот, вот был первый ромб.
1: И вот что я хочу спросить.
2: Засеев, да,
1: да. Засеев, значит, переменил сок желуди впервые.
2: Да, да, да. Никто раньше даже и не предполагал, что это такая,
1: mm-hmm,
2: прекрасная
1: великолепно
2: вещь.
1: Мы вернемся через минуту к вам, дорогие друзья. Сейчас короткий перерыв.
0: Ромбы. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
3: Персональный андроид каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Карлево. Приезжайте, будем рады.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
2: Вместо питья.
3: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу, это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
4: Здравствуйте.
3: Наконец, мы пригласили вас. Вас основатели компании «После 10».
4: Очень приятно.
3: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, не правда ли?
4: Да.
3: Обычное дело.
4: Да.
3: Альберт Валентинович, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это сказать?
4: Это неожиданно.
3: Вот.
4: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
3: Как
4: образовалась компания «После 10».
3: Да,
4: «После 10». Компания «После 10», понимаете, какая история? Ведь что такое алкоголь?
3: Да, вот что.
4: Алкоголь. Давайте разберемся.
3: Давайте.
4: Алкоголь – это же, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
3: А, то есть он как бы оглушает.
4: Он оглушает, конечно.
3: Он замутняет.
4: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
3: Ну да, вот.
4: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, расслабиться.
3: Ну, конечно.
4: Понимаете?
3: Ну, конечно.
4: Расслабиться.
3: Так вот, хочу сказать.
4: Спасибо.
3: Давай.
4: Как приятно, когда позвали.
3: Давай.
4: Посмотрите. Объясню. Оглушитель.
3: Да.
4: Алкоголь оглушитель.
3: Да.
4: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
3: Ну, конечно.
4: Некоторые, как вы знаете.
3: Да.
4: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
3: Пренебрегают.
4: Во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
3: Вот.
4: Вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
3: Да.
4: Ужасно совершенно дети страдают.
3: Да.
4: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
3: Да.
4: Все на почве алкоголя.
3: Да.
4: Алкоголь – это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
3: Да, вы правильно.
4: Мы решили от него полностью отказаться.
3: Правильно.
4: Полностью?
3: Правильно.
4: Каким образом? Я вам объясню.
3: Пожалуйста.
4: Человек хочет быть расслабленным.
3: Ну-ка.
4: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, водку, селедку, понимаете, открывает это, начинает это пить, понимаете.
3: Да. И что?
4: Как бы вкусно это ни было, он начинает это пить, и через какое-то мгновение он уже, понимаете, он уже превращается, уже просто в обезьяну.
3: Это полная деградация.
4: И, конечно, когда я так это все наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца.
3: Вы же в коммунальной были, да?
4: Конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
3: Пробовал
4: несколько раз.
3: В одно лицо.
4: Конечно.
3: Как говорится, в одно. Две бутылки в одно лицо.
4: Да, бывало по-разному.
3: Было.
4: Смысл в чем?
3: Что делать?
4: Я вдруг какой-то момент... Чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Так профессионально его оглушить, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
3: Да, вот как будто.
4: Вот он как будто выпил.
3: Так.
4: Но последствия другие.
3: Так.
4: Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
3: кусаться,
4: ругаться, унижать, вот что-то такое.
3: Со слова «адца».
4: Да,
3: адца.
4: Адца вообще не способен.
3: И адца уже
4: никак.
3: Не может. Это хорошо.
4: Как, подумал я, как?
3: Как? Да, расскажи.
4: Мы с моими товарищами подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
3: Так.
4: Она должна быть, конечно, в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
3: То есть это регулируемая...
4: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, как вообще это делается?
3: Расскажи.
4: Представим себе, заменили алкоголь.
3: Да.
4: Вы приходите домой, садитесь за стол, и вы говорите жене: вот я хотел бы сегодня, так устал.
3: Да.
4: Хочу после работы сегодня прям, в зюзю.
3: Именно во Взюзю.
4: Надо драться в Взюзю. Ну, вот например.
3: Потом
4: например,
3: мы коснемся с вами разных градаций.
4: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся и
3: коснемся. Коснемся.
4: А да. Она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю. Да,
3: это компания. Да, у вас же есть замечательные работники.
4: Да. И она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7. Корпус 3, квартира 442.
3: И какой заказ, говорит?
4: Вот, пожалуйста.
3: Тариф. Какой тариф?
4: Подождите, про тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
3: Да.
4: Она говорит: вот я хотела бы сегодня... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит: ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
3: Вдвоем, да.
4: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
3: Да.
4: А у нас специальная таблица.
3: Прейскурант.
4: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается прейскурант.
3: Имени газа.
4: Да подождите.
3: Мы же
4: имени,
3: знаем
4: да подождите, я вас умоляю.
3: Таблицу газа.
4: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
3: Альберт Валентинович.
4: А в этой таблице написано, ну, например, да?
3: Ну, например, да.
4: В Зюзю.
3: Так, Зюзя.
4: В дальше. Муку.
3: В муку. Станция мука имеется в виду.
4: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
3: состояние,
4: человек хочет
3: прийти.
4: Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
3: В хлам.
4: В зеленые танки.
3: Зеленые танки есть.
4: В хлам.
3: В хлам.
4: Ну и, в принципе, стоп.
3: О, да, стоп.
4: Стоп.
3: Называется стоп.
4: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
3: Ну, естественно.
4: А можно и проговорить по телефону.
3: И в личном кабинете.
4: И в личном кабинете, конечно. Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
3: Да, вы выбираете.
4: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу вместе с четырьмя приятелями в Зюзю.
3: В Зюзю, например, да. Хорошо.
4: Дальше пишите. Дистанция 3 часа.
3: Дистанция 3 часа.
4: Это у что нас означает? Уже расчетные характеристики.
3: Ну, естественно, конечно.
4: Сколько друзей?
3: Да.
4: 5 человек.
3: 5 человек, друзья.
4: На выезд выходит 6 наших работников.
3: 6 работников.
4: На 5 человек 6 работников.
3: Ну да, это нормально.
4: Но на 6 работников уже 8.
3: Ну, естественно.
4: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже 8 работников.
2: Вместо питья.
0: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
8: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Электрошаролеты.
2: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
3: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
2: Но это ваша идея целиком.
3: Ну, это моя идея как мысль.
2: Да.
3: Наши ученые из института автоэлектрополета.
2: Да.
3: Автоэлектрополет. Значит, это наша научная среда.
2: Сокращенно
3: АЭП.
2: АЭП.
3: АЭП.
2: Да.
3: Из нашего, значит, автора электрополет.
2: Да.
3: Из-за нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт.
2: Да.
3: Который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение. Шаролет.
2: То есть есть запрос.
3: Шаролет. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролет?
2: Да.
3: Представьте себе мяч.
2: Ну, представим, конечно.
3: Вы входите в мяч.
2: Ага.
3: Как человек. Закрываете за собой как бы дверь.
2: Так.
3: Ну, назовем ее дверью. Да?
2: Ну, конечно.
3: Мяч,
2: да.
3: Мяч этот. Действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства.
2: А.
3: Теперь как?
2: Так.
3: Вы движетесь?
2: Как?
3: Это же вопрос?
2: Конечно. Так это вот мой вопрос.
3: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
2: Да.
3: Которые полны автомобилей.
2: Да.
3: Представим себе, что они абсолютно чисты.
2: Так.
3: Шаролет абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться по...
2: По загруженным.
3: Да. Объясню, в чем дело.
2: Так.
3: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч, теннисный, неважно, футбольный.
2: Да.
3: И бросили его.
2: Да.
3: И он...
2: Начал скакать.
3: Да. Начал скакать.
2: Так.
3: И родилась идея.
2: Так.
3: А что же мы... Вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения.
2: Так.
3: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один.
2: Угу.
3: Или
2: один.
3: Несколько.
2: Так.
3: Это не важно.
2: Угу.
3: Этот мяч мы вошли.
2: Так.
3: Закрыли за собой, так сказать, мягкую, я подчеркиваю.
2: Мягкую.
3: Мягкую, накачанную специальным гелеводородным составом.
2: Ага, гелеводородным.
3: Ну, конечно, там присутствует и воздух.
2: Да.
3: Гелеводородный
2: да,
3: состав специальный.
2: Да.
3: Мячом.
2: Да.
3: То есть как бы в мяч в мяче.
2: Мяч
3: мы
2: в мяче.
3: Вошли вовнутрь обычного мяча.
2: Так.
3: В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся.
2: Ага.
3: А он вращается там свободно.
2: Мяч в мяче.
3: Мяч в мяче.
2: А,
3: понимаете?
2: Интересно.
3: Да.
2: О-хо.
3: Да.
2: Так.
3: За счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы,
2: да,
3: находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
2: Постоянно.
3: Да.
2: Ага.
3: У нас большое количество воздуховодов выведено.
2: Да.
3: Мы дышим.
2: Да.
3: Ткань, из которой... Материал. Ну, какая же это ткань? Конечно,
2: да,
3: материал, из
2: да,
3: которого... Это новый.
2: Да.
3: Это новое прозрачное синтетическое волокно. Ажур.
2: Ажур.
3: Ажур. Делающееся, да, делающееся на нашем буквально...
2: Экспериментальное у вас.
3: Экспериментальное,
2: завод,
3: да, наше
2: да,
3: производство экспериментальное,
2: да,
3: на Волге. Значит,
2: угу,
3: я хочу сказать, из этого шьется
2: так,
3: внутри мы,
2: угу,
3: два шара в шаре.
2: Угу.
3: Здесь, в этой оболочке, находится, так сказать, гелевая водородная масса,
2: да,
3: которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
2: Воздушная.
3: Да. Представим себе, электромагнитным зарядом
2: да,
3: мы подбрасываем мяч вверх, когда
2: да,
3: все готовы к движению.
2: Да.
3: И мяч начинает скакать.
2: А-а-а.
3: Но большие
2: шаги,
3: амплитуды прыжка.
1: Электрошаролеты.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru.
1: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

Клизмование. Здравствуйте, дорогие вы наши дорогие! И сегодня в нашей программе летний

0: июня одеваешь насадку.
1: Так.
0: И потом только меняешь в июле.
1: А, вот да, оно что дело.
0: Конечно.
1: Ну, подождите, да. А человеку, как бы, он как привыкает к этому?
0: Я еще раз повторяю, обученный клиент.
1: Да.
0: Делается клизмование, начинается в июле, ставится эта насадка несъемная,
1: да.
0: Обратный клапан поворачивается,
1: так.
0: Выхода нету.
1: Так.
0: И снимается она, потом насадки меняются,
1: так.
0: Потому что нужны питательные там какие-то вещества.
1: Ну,
0: еще,
1: да, естественно,
0: да, внедрять.
1: Естественно.
0: И снимается она, так сказать, урожай снимаем только осенью.
1: А, у нас как по осени цыплят,
0: да,
1: считаем,
0: да.
1: И
0: да.
1: Так далее, и так далее. Понимаете, ну и есть такой как бы момент, он очень важен. Опять
0: да.
1: же, люди иногда вводят в заблуждение, потому что бывают какие-то псевдо, вы знаете,
0: псевдонасадки
1: сейчас.
0: Псевдонасадки
1: бывают.
0: Псевдонасадки.
1: Да.
0: Псевдонасадки продаются сейчас, к сожалению. Очень
1: да.
0: много подделок.
1: Очень
0: да.
1: много подделок.
0: Да.
1: Вот поэтому, вы знаете, очень с этим, дорогие радиослушатели, очень будьте осторожны.
0: Осторожно, пожалуйста. То, что можно инфицироваться, понимаете, просто
1: да, да.
0: псевдонасадки.
1: Они растворяются,
0: да.
1: эти насадки.
0: Они мало того, что растворяются, они просто могут заразить человека.
1: Могут.
0: Да.
1: да.
0: Потому что, когда глист на нерест идет,
1: да.
0: тогда может быть, понимаете, какие-то необратимые процессы.
1: Вот вы
0: да.
1: знаете, вот,
0: да.
1: нерест,
0: да.
1: Вот нерест глиста.
0: Да.
1: Чуть поподробнее, пожалуйста, расскажите.
0: Ну, вы знаете,
1: да.
0: у каждого человека есть глисты, это не секрет.
1: Да, да, да, естественно.
0: И полностью избавляться от них не нужно. Какие-то есть очень даже нужные нам
1: да.
0: организмы, которые будут помогать, так сказать, перевариваться там и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, но есть определенные...
1: То есть есть глисты-помощники.
0: Глист-помощник, да.
1: Вот.
0: Так вот, но в определенный момент времени глист идет на нерест. На
1: вот,
0: нерест.
1: Вот на да, этой да. удивительной, так сказать, сейчас на этой ноте глист идет на нерест. Я хочу сделать легкую паузу, и мы вернемся к вам через мгновение. Летнее клизмование.
2: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
3: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Да. Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы — это не просто, ну, так сказать,
4: игрушка
3: или там историческое явление, так сказать, практически ровесник Москвы.
4: Да. Да.
3: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так сказать, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
4: Да, спасибо.
3: Да.
4: Как
3: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
4: Да.
3: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
4: Да.
3: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
4: Да.
3: Боже. Влад.
4: Да.
3: И Яков.
4: Да.
3: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе.
4: Да.
3: Нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
4: Да.
3: Это еще один, может быть, новый...
4: Это шажок.
3: Конечно. Который... Маленький шажок.
4: Но в целом, как бы...
3: Сигнал
4: для
3: фалоимитатора во Вселенной,
4: Господи. Это громадный шаг.
3: Это, мне кажется.
4: Это громадный шаг.
3: А хотя шажок. То есть сегодня... Вот мне кажется, что сегодня важно...
4: Да.
3: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
4: Да,
3: во-первых, удлинить сигнал.
4: Да.
3: Лазерный сигнал.
4: Да.
3: Удлинить его необходимо.
4: Надо.
3: Сделать его более ярким.
4: Конечно.
3: И самое главное.
4: Да.
3: Выдать его нашим космонавтам.
4: Надо.
3: Которые летят на Международную космическую.
4: Надо.
3: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда.
4: Туда.
3: На космическую станцию.
4: Да.
3: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
4: Да.
3: Это может быть важнейшая научная работа.
4: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
3: Так.
4: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю.
3: Угу.
4: И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
3: Ой, ну я, конечно,
4: вот вы знаете, я встречался. Я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого — фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
3: Нож.
4: Нож? Консервная банка?
3: Так.
4: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор — это твой друг. Это твой дружище.
3: Как же его использовать в разведке?
4: И как часы.
3: Передает сигналы.
4: И он передает сигналы.
3: Показывает время.
4: И он показывает время.
3: Расскажите,
4: время
3: что
4: на всех полюсах
3: разведчика.
4: Фалоимитатор — это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете, он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
3: Ага, то есть
4: он
3: это
4: расслабляется.
3: Еще и физиотерапия.
4: Это физиотерапия в разведке. Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
3: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушая вас?
4: Да.
5: Мне стало казаться, что фалоимитатор — это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни,
4: да,
5: нежели мы привыкли о нем думать.
4: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
5: Да.
4: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
5: И кухня.
4: И кухня.
5: И питание.
4: И питание. И планетарий. Фалопланетарий.
5: Потрясающе.
4: Вот, вот. Да.
5: Вы знаете, Яков Моисеевич, я даже... Скажите, пожалуйста,
4: да?
5: А не могли бы буквально адрес магазина, где,
4: да,
5: продаются ваши непосредственные,
4: да,
5: изделия? Давайте.
4: Прыткин переулок.
5: Прыткин переулок?
4: Да.
5: Прыткин переулок, так.
4: Прыткин переулок, дом 19.
5: Дом 19.
4: Строение 4.
5: Строение 4. А да, можно, кстати, есть там вывеска?
4: Вывеска есть, конечно.
5: Так.
4: Там написано как бы «Офало». «Офало».
5: «О»?
4: «Офало».
5: «Фалло».
4: «Офало».
5: «Офало».
4: Да, да, «Офало».
5: Ну, кириллица или это иностранные буквы?
4: Ну, это иностранные.
5: «Офало».
4: Да.
5: «О» как бы и запятая
4: О.
5: после этого?
4: И запятая, конечно.
5: Или восклицательный знак?
4: Ну, восклицательный.
5: Восклицательный.
4: «Офало».
5: «Офало». Понимаю
4: вот
5: вас.
4: Отсюда, да.
5: Понимаю.
4: Конечно,
5: прекрасно.
4: Потому что это...
5: Вы знаете,
4: да,
5: вот
4: да,
5: вы
4: да,
5: настолько меня разбередили.
4: Ах,
5: сейчас.
4: Да.
5: Как мне
4: приятно.
5: Я бегу сейчас в переулок, да, Прыткина после, да, нашей,
4: да,
5: программы.
4: Да, да,
5: дом 19,
4: да,
5: строение, дом 4, да, в магазин «Офало».
4: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
5: Надеюсь.
4: Конечно.
5: Надеюсь. Да. Ну, так сказать, что ж, не побаловать себя,
4: да,
5: в эту прекрасную пору.
4: В эту прекрасную
5: Итак,
4: пору,
5: дорогие,
4: да,
5: друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич,
4: да,
5: Крипе.
4: Да.
5: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель. И стаканчики, кстати, продаются отдельно.
4: Да, да.
5: Вот, и лазерная указка,
4: да,
5: фалос-фалоимитатор,
4: да,
5: фалос-указка.
4: Да.
5: Ну,
4: да,
5: и
4: да,
5: для разведчиков, естественно, если что.
4: Да,
5: ну, мне,
4: да,
5: кажется,
4: да,
5: что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
4: Нет,
5: они,
4: это специальные.
5: Они специальные,
4: конечно,
5: я понимаю, да.
4: Это уже Министерство
5: атаки. Ну, тем не менее,
4: атаки,
5: все это продается,
4: да, да, да, да.
5: Министерство атаки, я понимаю.
4: Министерство атаки там продается.
5: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин «Офало», где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
6: Сексуальная.
2: Революция.
7: Колокольчики.
2: Бубенчики.
7: Еловые принадлежности.
2: Для тебя. И, может быть, для него.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
2: Без промаха!
3: Итак, это создатель отношений Вероника Зай у нас сегодня. Да. Что мы выяснили? Госпрограмма по созданию семьи. Наша многоуважаемая Вероника, она, так сказать, участвует внутри, прямо находится отношения между мужчиной и женщиной, и, так сказать, ведет их до самого ЗАГСа. Если вы приходите в ЗАГС, то вас... Вы не можете просто так прийти.
4: Нет, сегодня, нет,
3: да?
4: нет.
3: Вы приходите только после работы с Вероникой Зай.
4: Мало того, вы, да, приходите сам. Я практически, ну, я тоже, я в ЗАГСе тоже, я присутствую.
3: Ах, вот оно что.
4: Конечно, ну, конечно, никакая свадьба, а потом, тем более, свадьба никакая не обходится.
3: Ну, вот что многие спрашивают, я смотрю, сейчас приходят вопросы.
4: Да.
3: Как все-таки на вас выйти?
4: Ну как, очень просто. Zaya.net, все.
3: Zaya.net?
4: Да.
3: И что нужно сделать там?
4: Ну как, оставьте заявку. Да, да, да. Zaya.net. Оставьте заявку, и появится слоган. Слоган мой: не оступись.
3: Не оступись.
4: Да.
3: Да, не оступись. Это прекрасный слоган для такой удивительной работы. Все-таки это все-таки потрясающе. Без промаха. Вот что радует. Вот что радует. Радует, что сегодня Вероника Зай, которая, это, кстати, в графе сбылось, мы всегда, вот теперь мы женимся. Ну, я понимаю так, что после того, как так поженился таким вот способом, при помощи вашей, так сказать, создателя отношений и госпрограммы по созданию семьи, развестись уже не представляется возможным, правильно?
4: Нет, во-первых, просто это не, ну, во-первых, не то, что невозможно, действительно невозможно.
3: То есть сам институт развода уже пропал?
4: Пропал, а просто никто не разведет, понимаете? После брака зарегистрировано мною, никто не разведет, никто вам не
3: поверит. То есть здесь написано «сбылось Зая»?
4: Да.
3: Все.
4: Все, все, это гарант, понимаете, гарант. Вы понимаете, что если вы уже взяли эту Веронику, то все, это все, это все.
3: Потрясающе. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.
2: Без промаха.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
5: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой купидонов». И у нас в гостях, да-да-да, именно тот, о ком вы мечтали, о ком вы часто спрашивали, да, это он, Эраст Эль Граво, он купидон, разведчик.
2: Здравствуйте,
1: Эраст.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А скажите, а как вы стали купидоном? Ну, расскажите. Мало того, я сразу уточню, как вы стали именно купидоном-разведчиком. Да, да-да-да-да-да.
2: Да, сейчас скажу.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
2: Как я стал?
1: Как вы стали?
2: Я... сначала я просто кидал палки.
1: Кидал палки?
2: Да.
1: То есть у вас есть все-таки какая-то школа, да?
2: Школа, есть, конечно.
1: Да?
2: Школа.
1: То есть сначала нужно начинается с палок, не с колющих предметов.
2: Маленькие палочки.
1: Да. Мы камешки, сами... может быть, какие-то, да?
2: Мы, нет, мы просто затачивали палочки.
1: Да, затачивали. Ну, то там же и меткость какая-то нужна невероятная просто, да?
2: Конечно.
1: Да, из-за этого нужно как-то, чтобы была точность броска.
2: Абсолютно. Когда вы кидаете палочку, вы даже прямо легко... Забросьте прямо в цель.
1: А сколько было у вас в классе ваших, так сказать?
2: 14.
1: 14,
2: да,
1: мальчиков,
2: да?
1: Да,
2: нас было 14 всех ребят.
1: Ребята, вы были, да, отличником?
2: Да, я был отличником, я кидал палки просто... Как бог.
1: То есть вы просто сразу были в первых рядах, лучшие из
2: меня
1: лучших.
2: Меня выбрали,
1: да?
2: Первым. Я пошел в первую смену.
1: В первую смену?
2: Да, вы знаете, у нас... Как бы у нашего начальника сутки через трое. Работаю сутки через трое.
1: Да вы что? Да, а
2: конечно.
1: Скажите, пожалуйста, а сколько лет примерно вот продолжается вот эта вот учеба? Вот эта вот напряженная учеба?
2: Ну, не знаю, ну... Напряженная учеба, она первые три семестра.
1: Ага.
2: Так, это так. Опять... Трое через трое.
1: А скажите, а домашние, да, задания? Есть вот то, что мы, к чему мы привыкли?
2: Нет, но нас не насиловали.
1: Нет?
2: Нет, нас не насиловали, я бы сказал. Просто надо точно кидать палочку. Вот и все.
1: Точно кидать,
2: да,
1: палочку,
2: да,
1: и все.
2: Да,
1: а
2: да,
1: вот,
2: да,
1: это вот, ну, как сказать, очаровательная припухлость, которой вы обладаете. Это, так сказать, просто данность.
2: Спасибо.
1: Да, или это как-то, ну, не знаю, опять-таки, поддерживается форма.
2: Нас выбирают.
1: Да?
2: Да.
1: Такими изначально припухлыми.
2: Конечно, нас выбирают.
1: Да?
2: Начальник. Сам выбирает.
1: Да? Самых,
2: да,
1: припухлых.
2: Да, да. Самых припухлых.
1: Очаровательно.
2: Вы знаете, да, здесь очень важно, чтобы вы были припухлы сами, а не ваши железы.
1: Да вы что?
2: Да, некоторые к нам приходили с припухлостью желез.
1: Ну, это, может быть, они были просто простужены.
2: Ну, не знаю.
1: Нет?
2: Ну, их выгоняли после первого семестра.
1: Выгоняли,
2: да,
1: просто.
2: Да, да. Ну, потому что с пухлыми железами, конечно.
1: Ну, конечно, ну куда? Тут уже, ну, не что докидание. Это тут уже не докидание.
2: Да не докидание. Ну, ты палочку и не,
1: да,
2: докинешь,
1: не
2: палочку.
1: А скажите,
2: да. Да.
1: Вот скажите, Эраст, можно я вас так буду называть?
2: Да, конечно.
1: По-свойски.
2: Конечно.
1: Хотя, просто, ну, как сказать, до сих пор не могу поверить, что передо мной сидите именно вы,
2: да,
1: купидон.
2: Да,
1: а,
2: да, да.
1: Скажите, пожалуйста,
2: да,
1: а вы верите в божественную силу?
2: А, ну, как вам сказать?
1: Ну, скажите прямо. У нас прямая передача, можно все.
2: Хорошо. Я приведу пример.
1: А приведи.
2: Один раз,
1: да,
2: когда я кидал палочки, сначала ведь мы кидаем палочки в дупло.
1: Ага, так.
2: Да, сначала мы учимся кидать палочки до стрел еще до стрел,
1: да,
2: до,
1: да,
2: лука,
1: да, да,
2: до всего. Я специально не брал сегодня с собой лук и стрел, потому что...
1: Ну, вы знаете, очень жалко,
2: вы знаете...
1: а я надеялась, что вы будете, так сказать, во всем,
2: нет,
1: вот,
2: нет,
1: этом прекрасном,
2: нет,
1: обличии.
2: Нет, нет, это наш... это наш,
1: может быть, где-нибудь и у нас бы в кого-нибудь что-нибудь?
2: Нет, я боялся вдруг, потому что, знаете, когда под рукой инвентарь, вот,
1: ну,
2: все,
1: да,
2: как,
1: да,
2: бы свой.
1: На руки
2: свой,
1: начинают, так
2: то
1: сказать.
2: То руки сами,
1: да, да,
2: сами.
1: Сами тянутся,
2: вот,
1: за стрелами.
2: Вот и все.
1: Итак,
2: но начнем с палочек. Да,
1: да.
2: Ну, я про божественную силу. Я хочу вспомнить, когда я,
1: да,
2: кидал палочки, это начал,
1: да,
2: я в дупло их кидать. Я сбил одного дятла.
1: Боже.
2: Я попал ему, ну, не буду говорить, куда. Дятел,
1: да,
2: сдох. Да, да, ну что делать? А мы на дятлах учимся.
1: Да на вы что, вы же не в дятлов кидаете?
2: Нет, нет, нет, конечно нет. Но, вы знаете, дятлы страдают.
1: Страдали иногда. Дятлы, страдают. Боже мой, ну жалко птиц.
2: Ну жалко, ну а что делать?
1: Ну жалко птиц. Да. Ну что все-таки с божественной силой?
2: Так вот, вот тогда мне вдруг привиделось, да, что дятел воскрес. Да, а-га, да, да, да, да, да, да. Он прилетел ко мне, угу, мы полетали с ним. Вы, может, понимаете, что да, мы да, да, как бы, ну, мы не летаем.
1: И с тех пор вот он все время с вами невидимо, как сказать, летает.
2: Он так летает вот со мной. Самый, да, да, да, да, да, да. Но на самом деле мы не летаем, мы же не самолеты.
1: Да вы что? Вы не летаете? Вы не летаете?
2: Нет, нет, нет, нет. Самолеты летают.
1: А что вы делаете?
2: А мы парим.
0: Бой Купидонов. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд? Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
3: Кашу полагорки от Ташакельсе. Yeah!

0: Saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät? Saatana, viina juoppa. Stuaji.
1: Берем за срочность. Фоменко, фейк радио.
2: Я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
3: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Фоменков. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101 РО.
0: Аллергия. В студии Фоменко Фейк Радио. Сейчас здесь в программе «Аллергия» моль. Моль-аллергик Олег.
2: Да.
0: Олег, мы начали, вернее, закончили наш разговор последний перед уходом на паузу. Мы наш разговор остановили на семейной вашей жизни. Вы женаты ли?
2: Да я женатый ли, но дело вот в чем. Я говорю, моль ОМОН, у нас специальное подразделение.
0: Я слышал.
2: Но я понимаю, что ты слышал, Влад. Ты подумай, вот что такое, когда моль ОМОН выходит на меховые изделия. Мы ведь заезжаем иногда в цеха.
0: Да, понимаю.
2: Меховые цеха.
0: Так.
2: И там боремся с этой нечистью, с этим высерками, с этими обдолбанными. Ну, в общем,
0: понимаю.
2: Ну, когда здесь? Какая семейная жизнь? Ну, скажи мне, пожалуйста. Да, жена дома сидит там. Ну, а что? Я прихожу уставший, с меня все льет. Угу. Я работаю с меховыми все равно.
0: На износ.
2: С этими...
0: Хотя аллергик сам.
2: Я аллергик.
0: Хотя вот, сам аллергик,
2: вот я сейчас даже...
0: но работает с меховыми.
2: Я работаю.
0: Аллергия на меха с меховыми работает.
2: А мне приходится
0: вот
2: работать.
0: Вот это да.
2: А у нас трудная
0: вот
2: работа.
0: Вот это сила воли.
2: Влад, я
0: это
2: скажу тебе, да.
0: Все для Родины.
2: Все для Родины. И каждую вот эту вот, я как не знаю сказать, эту самую, ну как это называется-то, совершенно уже заиндевевшую вот эту вот нечисть, которая сидит прямо на меху. На меху.
0: Прямо на мездре.
2: Ну, конечно, на мездре. Мы с мездры и соскабливаем все это. У нас специальное приспособление.
0: Боже ты мой.
2: Промокну немножечко.
0: Боже ты мой.
2: Да, вот сейчас даже стал и начал потеть, когда начал с тобой, понимаешь?
0: Волнуешься?
2: Этом... Конечно.
0: А как зовут жену?
2: Миза. Ой. Ее зовут.
0: Ой-ой-ой, Миза. Она домохозяйка?
2: Да, она домохозяйка.
0: Или она работает где-то?
2: Нет, она в лиловом покое раньше работала.
0: А я вот что хочу сказать.
2: Да, ну, правда.
0: Значит,
2: да.
0: Вопрос у меня такой.
2: Ну, да, да.
0: А она-то ведь не аллергик?
2: Нет, абсолютно.
0: То вот. Есть у вас получается муж,
2: да.
0: который борется против,
2: да. так сказать... И она просит, купи мне шубу, ты понимаешь? Мне нравится, вот это мне нравится,
0: парадокс, понимаешь? Парадокс, да?
2: Ну как, я говорю, ты...
3: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Быть или не быть в эфире?
4: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
5: Да.
4: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
5: целую
4: те...
5: Целую партию.
4: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах.
3: Вы представляете, какая...
4: Нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
5: Абсолютная нажористость, я вам скажу.
4: Конечно.
5: Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность, обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно, это добавляется в любое...
4: Кстати, совершенно забытый, ну, продукт, понимаете?
5: Да, да. Патиссон.
4: Но мы ведь не только... Могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Мы, кстати, и электронику вы наши.
3: Подождите, ну, а размеры же? Вы не можете же, как сказать,
5: размеры? Влезает в ботик, вот я скажу. Вам все, что влезает.
3: Так
5: в ботик.
3: Это ботик вынашивает или вы?
4: Нет, что вы говорите? Мы вынашиваем, естественно.
5: Мы, конечно.
4: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен.

0: конечно. Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, есть... мужчина весь наполнен,
1: то есть он
0: пещеристым
1: полый,
0: телом.
2: Полый,
0: вы
2: полый. Вы у Иволгины же читали, там написано же «живот без зазора». Вот что это у нее? Вот это и называется.
1: Ах, вот в чем
2: без
1: дело.
2: Без зазора.
0: Да, конечно, да, да, да, конечно.
2: Как же, конечно.
0: Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите, да, кроме металла.
2: Да, вот единственное, что...
0: Металл пока не вынашивается.
1: Камни, камни, вот интересует меня очень.
0: Камни можем, но декоративные.
2: Декоративные.
0: Декоративный камень можем.
2: Да.
1: А то полудрагоценные...
2: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
0: Ювелирочка.
2: Ювелирочка, конечно, ювелирочка любит.
0: Нет, во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
1: Вот что это такое?
0: Это же обрушение рынка.
1: Это опасное дело.
0: Конечно. Вы это можно ставите, экономику страны обвалить.
1: Сразу ставите и себя обвалить под угрозу, и вашу жизнь,
0: конечно,
1: под угрозу,
0: конечно,
1: и угрозу ваших, так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
0: Да, плодов. Да. Но вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
1: Почему?
0: А смысл?
1: Какой?
0: Никакого смысла есть молочное.
2: Конечно.
0: Конечно.
1: А мясное? А
0: мясное реже, но тоже не ем.
1: Овощное?
0: Да.
1: Правильно.
0: Да. Вот на чем зиждется мужская беременность.
2: Вот.
1: Овощное.
2: Это овощи, конечно. Я почему вам...
0: И, конечно, жидкость.
1: А углеводистую пищу?
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае.
1: Зачем?
2: Вы знаете, надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
1: Да хотелось бы,
0: конечно. И увидеть просто, что мы там набеременели.
2: Что? Что уже, да. Там же много. Там уже много всего. Много всего, я вам скажу. Очень много. Да?
0: Конечно, да.
3: Быть или не быть. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
5: С нами легко.
6: Радио. 101 рубль.
7: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: На грани возможного.
3: В эфире Фоменко Фейк Радио. Программа «На грани возможного». В гостях удивительный, я вам скажу, даже порой иногда бывает противоречивый человек. Это испытатель Сергей Луц.
4: Здравствуйте.
3: Человек-легенда.
4: Ну что вы это так уж и так.
3: Я прошу вас, Сергей. Сергей, прошу. Только присядьте. Сергей просто
4: говорите, стоит. Говорите так обо мне.
3: Сергей я... стоит. Сергей все время стоит, а я прошу вас, присядьте. Садитесь.
4: Стесняется.
3: Вы, когда... Стесняясь, садитесь. Спасибо. И вот, когда Сергей сел, я еще раз повторю, что это человек-легенда. На секунду. Боже мой, что...
4: Это вибрация, простите, сейчас я отключу.
3: Пожалуйста, да, пожалуйста. Вы знаете, мы говорим... Вот, спасибо. Отключил сейчас Сергей, отключил вибрацию. Вы знаете, что человек впервые осуществил вживление.
4: Ну нет, ну что вы, да, давайте как
3: сим-карты.
4: Ну, начнем, да подождите вы, ну давайте начнем как-то издалека.
3: Давайте что издалека. Вы... Давайте я буду все-таки приближаясь к вам. Скажите, пожалуйста, в детстве вы чертили что-нибудь? Делали чертежи?
4: Да, конечно, как без этого?
3: Вот. Вот скажите, ваш первый чертеж, за который вам поставили 5. Да-да.
4: Каркас.
3: Каркас. Замечательно. Я почему-то так и думал, что будет карк...

0: человеку вживлен.
1: Да.
0: Вживлена сим-карта.
1: Да.
0: Сделайте чуть-чуть. А у вас есть? Где бьют?
1: Оп.
0: Вот, замечательно. Вот пока молчит Сергей в режиме мьют, произошло вживление сим-карты в кору головного мозга. Это очень серьезно, друзья. Это действительно впервые в жизни. И перед нами Сергей Луц. Он действительно испытатель. И в данном случае он испытывает сим-карту. Удивительное рядом. Я отключаю мьют.
1: Дорогие друзья, вы
0: пожалуйста,
1: вы,
0: мы знаете, вас слушаем.
1: Вот что хочу сказать. Ну, дело в том, что я ведь с самого начала, сим-карта это уже сейчас заключительный. До этого же было много экспериментов. Ну, то есть я работаю своим испытателем, инженером и испытателем, человеком-испытателем. Уже почитай, уже 17 лет.
0: 17 лет. Как удивительно говорит этот человек. Мы сейчас сделаем паузу. Пока что сделаем мьют. Видите? И сразу тишина. И вот когда нажимаешь мьют, сразу создается тишина в человеке-легенде. Пока это пауза, мы еще раз говорим, что через мгновение мы вернемся.
2: На грани возможного.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Сегодня в программе «Мускус» Виктор Мускус.
1: Да.
0: Что неожиданно. Вот.
1: Да.
0: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам
1: да.
0: непосредственно.
1: Ну, да.
0: Мускус
1: –
0: это, кстати, его фамилия. Неожиданно.
1: Да,
0: он, фамилия у него Мускус, и он выделяет мускус. Это, так
1: да,
0: сказать, целое.
1: Ну, это
0: да,
1: нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига.
0: Бессмысленно воевать с тем государством, у которого...
1: Залепят.
0: Такого,
1: все залепит просто.
0: Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Не, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
0: Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы женат?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Потому что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну и да.
0: Прям
1: да.
0: Ваш мускус прям добивает мне, знаете, я,
1: ну, я знаю,
0: с трудом
1: я знаю.
0: Работаю сейчас в студии,
1: ну,
0: задаю вопросы.
1: Меня вы... только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да? Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапога же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие...
2: Тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью, летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
3: Ай, Богданку, костровецы! Кого не будем бояться? Ардио!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Нет, Смыслов.
0: Все-таки Смыслов, да?
1: Смыслов.
0: Итак, конечно. У нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здравствуйте.
0: Ну, Алевтин Вячеславович, сразу, как говорится, с места в карьер.
1: Ну, давай.
0: Из метро, так сказать, в небо.
1: В
0: каково это?
1: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Който.
0: Должен ну, подождите, об этом давайте так.
1: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать...
0: Мечтало человечество?
1: Мечтало правильно. Человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин...
0: Да подождите, ну, мы сейчас говорим ведь не об этом. Ну, вдумайте.
1: Ну.
0: Ведь мы всегда... Я понимаю, что вы внутри процесса, и вы
1: конечно,
0: в технологии.
1: Конечно.
0: Но самое главное, о чем мы, простые обычные люди... Вот представьте себе, я собираюсь, например, в отпуск.
1: Да,
0: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. Да. А отпуск, предположим, у меня, у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
1: Такие бывают. Вот,
0: какие
1: такие,
0: бывают да, острова.
1: Да.
0: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу, и, как говорится, я уже на островах.
1: Ну...
0: А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
1: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... Было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
0: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
1: Нет, давайте мы откроем.
0: Вагон-самолет.
1: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
0: В некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
1: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
0: Но по факту вагон.

0: Вон
1: по
0: самолет.
1: Факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый. Ну, вы понимаете, небывалых там не бывает. Но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, ну просто какой-то, прям, да, да, пружина.
0: Это сгусток профессий.
1: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
0: Да, я понимаю, но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
1: Я машинист, но
0: Пилот-машинист,
1: но я написал мой сгусток.
0: Ну, я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
2: Высокие технологии.
0: И вот мы снова в студии «Фоменко Фейк Радио», дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто «Фоменко FM» и находите там нас и еще раз нас.
3: Классика в эфире.
4: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности. И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
3: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: Машина времени.
1: Машина времени. Машина времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в программе «Машина времени» профессор. Профессор Гасан Абдуллаевич Харченко. И сегодня речь пойдет о той самой знаменитой, которая вам, конечно, уже хорошо известна, но тем не менее, но не так хорошо, как хотелось бы. Гасан Абдуллаевич Харченко, создатель «Машины времени».
3: Да.
2: Это машина, которая действительно всем машинам. Машина, она работает.
3: Работает.
2: В отличие от всех других машин времени, да. Эта машина времени работает.
3: Да.
2: Дорогой Гасан Абдуллаевич.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в двух словах, как работает машина?
3: О, чудо, чудо. Я сам не представлял себе, что это оказывается все гениальное просто.
2: Угу.
3: Все.
2: Угу.
3: Я взял щепотку пыльцы. Буквально. Растер ее на маленьком стеклышке, повернул, направил линзу, как полагается. И что вы думаете? Произошло чудо. Я переместился

0: на 10 минут назад. Вы понимаете, в чем дело?
1: Удивительно.
0: Да, да,
1: вот
0: да.
1: Что я хочу...
0: Пока машина работает на 10 минут.
1: Ну, вот этот вопрос, который и, конечно, и задаем мы сейчас.
0: Ну, вот есть деньги.
1: Машина времени, ну, в нашем представлении, простом обывательском представлении, машина времени – это такая вещь, которая, ну, может перемещать нас куда угодно.
0: Конечно.
1: И можно и в средние века улететь.
0: Абсолютно.
1: И можно отправиться на пирамиды Хеопса, так посмотреть на самого товарища Хеопса.
0: Да. Вот, жильем. Лично и его заместителя.
1: Да, кстати, ну, и его заместителя, как говорится.
0: Естественно.
1: А можно и на Моисея посмотреть.
0: Можно.
1: Сесть. А можно и, как говорится, сами знаете с кем.
0: Можно полетать в птеродактиле.
1: Да боже ты мой.
0: Боже мой.
1: Да, конечно.
0: На крылья.
1: Вот, что только. Да. Вот. Ну, и существует масса, так сказать, таких вот, как мы знаем, ну, таких вот мифов, что ли, да?
0: Ну, конечно.
1: Ничего нельзя изменить в прошлом. Если ты что-то изменил в прошлом, то в твоем времени то все уже изменится.
0: Конечно. Вот.
1: Я что хочу... Там пошевелил, здесь поменялось.
0: Да.
1: Я что хочу вас спросить. Вот сейчас пока...
0: Да.
1: Ваша машина работает в диапазоне 10 минут.
0: Да, да.
1: Всего
0: да.
1: 10 минут.
0: Всего 10.
1: 10 минут назад
0: и вперед.
1: И вперед.
0: Туда,
1: то есть вы можете в будущее полететь?
0: Абсолютно.
1: А 10 минут в будущее?
0: Да, абсолютно.
1: Обалдеть.
0: Это,
1: обалдеть.
0: А общий метраж получается у нас 10 минут туда и 10 минут назад. Это уже 20 минут.
1: Ну, то есть в одно касание туда, в одно касание обратно.
0: Да.
1: Я вот что хочу у вас спросить. Туда, как говорится, и обратно.
0: Туда и обратно.
1: Туда и обратно, туда и обратно. Туда-сюда.
0: Туда-сюда. Постоянно.
1: 10 минут.
0: Да.
1: Всего 10 минут, но какие 10 минут?
0: Конечно.
1: Вот что мне хочется спросить. А какое все-таки главное коммерческое применение? Ну, ученые ведь не интересуются 10-минуткой в будущем. Чем и 10-минуткой.
0: Нет, конечно, конечно, конечно. Но тем не менее, мы открыли удивительный, я бы назвал это, портал.
1: Mm-hmm.
0: Это настоящий портал во времени.
1: Я вот что хочу спросить. Вот о будущем мне сказал. Ну, например, когда играют, так сказать, футбольные команды.
0: Например.
1: Вы, так сказать, перемещаясь на 10 минут вперед,
0: конечно.
1: Вы можете за 10 минут до конца матча сказать его исход.
0: А, исход, абсолютно. Абсолютно.
1: Ну, понимаю вас.
0: Но помимо этого, это поиск вещей. Вы можете представить.
1: Это самое важное.
0: Это самое. Люди теряют вещи, люди забывают вещи, люди путают вещи.
1: Mm-hmm.
0: Вы понимаете?
1: Ну, то есть, словно говоря, вот я потерял вещь.
0: Да.
1: И мне не нужно ее искать.
0: Не нужно.
1: Я сразу должен обратиться к вам.
0: То есть вы перестали нервничать, вы успокоились, вы... Mm-hmm. Особенно это касается женщин. Mm-hmm. Вы же понимаете, это суматоха.
1: Mm-hmm.
0: Это начинается истерики.
1: Потеряла ключи.
0: Да. Я вот это вот жуткое. Mm-hmm. А ко мне приходила одна такая, Засойская.
1: Mm-hmm.
0: Это и известная кутюрье Засойская.
1: Mm-hmm. Марина, прежде чем мы поговорим о Засойской кутюрье, которая к вам приходила, мы прервемся буквально на минуту, послушаем прекрасную музыку.
0: Я люблю.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
5: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Мы не свекла, не грибы.
5: Мы веселые бобы.
4: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные.
5: С нами вам всегда везет.
6: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
7: Здоровое питание.
8: ООО «Оптобоб».
9: Торгуем контейнерами.
10: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
11: Лицензия 4578423988487.
0: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
12: Аптечный сомелье.
13: И вот у нас в гостях в программе «Аптечный сомелье» Ростислав Вегетанов, дорогие друзья. Человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш Ростислав, наш Ростик, как мы любовно его называем, он пробует таблетки, он испытывает их на себе.
14: Да.
13: Скажите, пожалуйста, Ростислав.
14: Да.
13: Значит, мы вернемся все-таки к свиньям, которые,
14: да,
13: раньше вместо аптечных сомелье работали дегустаторами лекарств. Сейчас, так сказать, их уже не используют. Почему?
14: Объясню. Хрюшки начинают отваливаться на спинку.
13: Так.
14: У них отваливаются хвосты.
13: Погибают.
14: Они погибают. Начинается с хвоста, потом вот переходит уже на мозг, и все, хрюшки нет.
13: Так.
14: Мы потеряли очень много хрюшек.
13: И ну, после вообще, этого стали искать, как я понимаю...
14: Много животных стали искать добровольцев. Просто добровольцев. Вы понимаете?
13: Вот я хочу, чтобы вы подробно рассказали о том, какая страшная история произошла у вас в вашей практике.
14: Да.
13: С таким уникальным лекарством, дорогие друзья. Ростислав Вегетанов испытывал на себе знаменитый на сегодняшний день препарат,
14: да,
13: который спас огромное количество людей уже на сегодняшний день.
14: Конечно.
13: Но у родоначальников... Пускателем его в массы, человеком, который испытал этот препарат на себе,
14: да,
13: не боясь, так сказать,
14: да,
13: смело рискуя своей жизнью.
14: Да.
13: Это был Ростислав Вегетанов. А препарат, который мы все прекрасно знаем, он называется сульфадрибозол. Да, сульфадрибозол. Прекрасно.
14: Каждый раз, когда я его произношу, прям
13: да?
14: Как меня... Да, немножечко.
13: Вас просто штырит.
14: Штырит прямо.
13: Понимаю, да. Вот, кстати, об этом
14: я объясню. Хотел... Давайте я вам объясню.
13: Давайте, расскажите.
14: Давайте объясню
13: эту страшную историю.
14: Я нажму на несколько клавиш. Я так это называю, когда я принимаю сульфадрибозол. Это все равно, что сыграть на фортепиано. Вы играете на фортепиано?
13: Ну, конечно, нет.
14: Я так и почувствовал. А вы же не пробовали сульфадрибозол, да?
13: Нет? Ну, вы знаете, мне пока нет необходимости. Зачем же мне? Я пока здоров.
14: А, дорогой Владик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп! Объясню вам. Вы знаете, в чем дело? Сульфадрибозол растворяется целиком. Mm-hmm. Вот это единственное его преимущество. Его буквально надо запивать его нужно очень сильно. 3 литра. 3 литра воды.
13: Как вы это поняли? Расскажите вообще всю историю. Как это было?
14: Я объясню как. Я первый раз сульфадрибозол прошел спокойно, хорошо.
13: Какие были ощущения?
14: Весной я пробовал его. Весной. Mm-hmm. Немножечко проступило чуть-чуть у меня на спине. Скажем, такие легенькие mm-hmm. такие какие-то были...
13: Аллергенные реакции.
14: Да. Mm-hmm. Будем так называть. Mm-hmm. Можно mm-hmm. и так. Mm-hmm. Они очень быстро прошли. Угу. Я взял сульфадрибозол уже с пахметогеном. Угу. Это обязательно пробуется угу. вместе с пахметогеном. Угу. И тогда я почувствовал, вот вы как вы правильно сказали, именно как будто вштырило. Mm-hmm. Как будто вштырило. И вот я
13: понял. Эта история про оксимедипесин.
14: Да, оксимедипесин.
13: Да, вот вы его, так сказать, вы его как бы первооткрыватель.
14: Ну, естественно. Я вообще, я изобрел mm-hmm. вот основу, mm-hmm. сам экстракт.
13: Mm-hmm. Оксимедипесина.
14: Оксимедипесина. Mm-hmm. А после этого и суспензия mm-hmm. оксимедипесина. Настолько это легко всасывается. Mm-hmm. Боже мой.
13: Вместе с рыжолем, правильно я понимаю?
14: И вместе с рыжолем это дополняет общую картину.
13: Отлично. Вернемся к нам в студию через буквально несколько минут, после того, как послушаем прекрасную музыку.
12: Аптечный сомелье.
6: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего 2 колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Имитируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Володя, вот я вас так называю уже который раз, но вы поймите меня, Володь, честно, по-простому хочу сказать, но ведь люди не все понимают еще, что циклопропон – вот эта дорога.
2: Конечно.
1: Эта дорога.
2: Это дорога к здоровью.
1: Вот.
2: К здоровью нации.
1: Конечно.
2: Саморабатывающее лекарство,
1: да,
2: которое не является, в свою очередь, лекарством.
1: Да.
2: Вот что удивительно.
1: Удивительное сочетание.
2: Вы ведь циклопропон не вводите в организм.
1: Да.
2: Организм сам входит в циклопропон.
1: Вот что меня и удивляет, Володя.
2: Понимаете?
1: Я вас все время называю так, но вы меня поймите правильно. Почему? Не потому, что это какое-то пренебрежение. Потому что я чувствую в вас какую-то близость.
2: Вы знаете,
1: к этой
2: я
1: проблеме.
2: Ведь тоже чувствую в вас близость.
1: Да.
2: И мне удивительно, как вы точно,
1: да,
2: глубоко даже понимаете это временами.
1: Я чувствую.
2: Поэтому я хочу вас попросить,
1: да,
2: даже. Попросить.
1: Пожалуйста.
2: Просто.
1: Давайте.
2: Просто поскольку я чувствую, что мы стали уже близки.
1: Да.
2: Понимаете,
1: Володя,
2: в понимании вопросов просто называйте меня Вова.
1: Вова. Давайте я буду называть вас теперь Вова.
2: Так.
1: И вот я скажу вам, Вова, удивительно.
2: Вот давайте
1: многие
2: разложим.
1: Люди, да, хорошо,
2: давайте
1: пожалуйста.
2: Сразу разложим.
1: Давайте
2: сразу
1: разложим.
2: Разложим
1: давайте.
2: Название.
1: Да.
2: Название. Ведь все дело еще и в названии.
1: Конечно.
2: Цикло.
1: Да.
2: Цикло.
1: Что же?
2: Цикло.
1: Да.
2: Понимаете? Это значит не единожды.
1: Так, а пропон?
2: А вот пропон...
1: Вот я прошу вас здесь
2: вот
1: поподробнее.
2: То
1: уже.
2: По сути, могло бы быть так вот.
1: Но?
2: Не единожды пропон.
1: А, вот. Не единожды пропон цикла.
2: Да, но,
1: ага.
2: Но нужно понять, как он действует.
1: Ну,
2: вы сами входите. Ведь он не лекарство.
1: Нет.
2: Пропон не лекарство.
1: Абсолютно.
2: Если вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, вы почувствовали, что-то у вас вдруг ни с того ни с
1: сего. Ну, бывает. Какие-то, да-да-да. Да,
2: что-то,
1: да.
2: Что-то вдруг
1: что-то
2: раз,
1: такое, да.
2: Что-то, ну,
1: занемело.
2: Занемело.
1: Вот, например.
2: Предположим,
1: да,
2: занемело.
1: Да.
2: Вы сразу думаете, что?
1: Да.
2: Суставное.
1: Да.
2: Суставное.
1: Ну да,
2: это
1: например.
2: Это первая ваша мысль.
1: Это первая,
2: первая,
1: да,
2: ваша...
1: да, да.
2: Но здесь на помощь моментально приходит циклопропон.
1: Циклопропон.
2: Конечно.
0: Кто следующий? Касса здоровья.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
2: Hyvät naiset, svämse rodo, lokasakke, atte bravo, rosvo sektori.

0: suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Зыбирябель.
4: Так, хорошо, скажите, пожалуйста, а зыбь?
5: А зыбь, дорогая моя, это уже все, это конец.
4: То есть, вот, если дело доходит до зыби...
5: Если рябь, это лишь предтеча, и мы можем спрогнозировать, так сказать... Поведение
4: да.
5: Послерябное поведение.
4: Пострябное.
5: Пострябное поведение,
6: да,
5: можем прогнозировать. То есть, условно говоря, у нас там события на бирже,
4: да.
5: Или, так сказать, начало каких-то штормов, или ураганное, или самолеты прекратили, или вдруг задержка рейса,
4: да.
5: Или поезд не пришел,
4: да,
5: или
4: да.
5: Вдруг не пошли за покупками, не выдали зарплату. Это все последствия, которые, ну, мы сейчас не углубляемся. Это на ум, так сказать, у нас.
6: Да,
5: углублением процесса.
6: Да,
5: но эта рябь дает нам возможность видеть перспективу. Мы уже можем где-то охватывать, окусывать, так сказать, концы.
4: Да. Как,
5: понимаете?
4: Сказать, предвосхитить.
5: Купировать проблему. Понимаете?
6: Правильно.
5: То зыбь это уже все.
4: Это уже все.
5: Это конец.
4: То есть,
5: это последнее. Все кончено.
4: То есть я поняла, что, слава богу, что до зыби мы еще не дожили. Все-таки.
5: Ну, мы несколько раз уже доживали до зыби. Что
4: было, да?
5: Ну, конечно.
6: Ну, а как же вы не помните?
4: Зыбное было время.
6: Конечно, что же вы не помните?
5: Ну, она еще молодая.
6: Ну
4: спасибо
6: молодая,
4: большое, конечно, спасибо, но...
5: Она еще девочка.
6: Практически.
4: Ну,
6: да. Да. Ну
4: не
6: вот
4: совсем
6: теперь
4: молодой.
6: Воспримите это как.
4: Теперь, да, теперь я вот хотела бы спросить тогда Наума Георгиевича.
6: Пожалуйста.
4: Вот скажите,
6: да.
4: Ну вот если столько проблем вообще возникает из-за ряби, этого пострябного вот этого процесса, то, может быть, все-таки изъять камни?
6: Нет, ни в коем случае.
4: Почему?
6: Камни изымать нельзя.
4: Ну, может быть, изъять, просто запретить, выпустить какой-то, издать закон, запрещающий брать камни, кидать?
6: Нет, ни в коем случае. Люди кидали, кидают
4: и будут кидать.
6: Вот, это написано в нашем труде. Мы с Левтином написали.
5: Но главная история все-таки заключается в том, наша задача научиться купировать.
4: Я поняла.
6: Не доводи до зыби. Вот где вот мы пишем.
5: Не доводить рябь до зыби.
6: Рябь
5: это простые
6: до зыби.
5: Вещи.
6: Это простые.
4: А скажите, но все-таки, а почему? Вот, значит, если мы вдруг запретим кидать камни, то мы нарушим тогда какие-то процессы важные.
6: Конечно. Я вам скажу так. Зыбь, вот это конкретно уже как бы. Это зыбь, это оторопь. Оторопь. Что такое оторопь, вы можете себе представить, да? Это когда человек уже вплотную приблизился к своему, ну, скажем так, это же циклично, да? Начало и конец. Начало и конец. И вот он пришел к своему результату, к концу.
4: Зыбный конец,
6: и
4: да.
6: Его берет что?
4: Оторопь.
6: То есть перед зыбью возникает оторопь. Это последнее, что в зрачках, как мы уже знаем, и уже наука изучена, в зрачках отражается у человека...
5: Прямоходящего,
6: да, то будем так называть.
4: То есть, когда летит камень, и вот он только соприкасается с поверхностью воды, как бы вся как бы вода...
5: Ирочка, рябь начинается в момент, когда вы берете камень.
6: Конечно.
5: Вы берете камень, рябь уже началась.
4: А оторопь когда возникает?
5: О, это позже.
6: В самом конце, я же вам столько что...
4: Ну, я Ирочка. И говорю, я же про оторопь-то и говорю, что когда, значит, когда вот камень только-только приближается к этому пространству... воды, то как бы вода несколько в отрыбь впадает.
6: Нет, она никуда ничего не впадает. Вы не путайте, пожалуйста.
5: У воды уже записана вся информация.
6: Конечно.
4: Понятно.
6: И читайте книгу к Зипере.
2: Зип и Репь.
7: Реклама на Фоменко Фрик Радио.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: Женщина егерь.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана Сорока. Светлана – егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Здравствуйте, Светлана!
2: Здравствуй, дорогой.
1: Ну вот. Что сразу хотелось бы спросить. Вот этот заповедник был открыт специально по вот этой новой федеральной унифицированной программе поддержки мужчин-одиночек.
2: Я правильно понимаю? Да, все верно. В Попыховском лесничестве.
1: Ага.
2: Да-да, деревня Попыхи.
1: Да!
2: У нас, да, первый, так сказать, в стране мы первые. Первые.
1: Ну вот, Светочка, я хочу спросить. И вы поставлены были егерем, так сказать, в этот вот заповедник?
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: Давайте сразу. Сколько диких особей в заповеднике?
2: Около 1500 сейчас насчитываем. Где-то так, поголовье такое, примерно.
1: Примерно
2: да? Так, да.
1: Ну, вы их как метите?
2: Ну как, у нас все помечены абсолютно. Клеймы ставим.
1: Клейму ставите?
2: Клейму ставим.
1: То есть старым методом не делайте.
2: Абсолютно старым, это проверенный метод.
1: Никаких GPS тебе вот этих
2: ошейников? Не дай бог. Они очень пугливые животные и очень как-то сложно к этому относятся, вот к этим всем.
1: Угу. Ну вот да. У меня такой вопрос сразу. Значит, мужчины-одиночки, это, ну, полный заповедник, это 1500.
2: Да.
1: Что
2: да.
1: Они там, эти мужчины-одиночки, ну, все-таки, ну, они же все-таки мужчины, понимаете?
2: Да.
1: И, конечно, меня, так сказать, ну, и меня, и наших слушателей, конечно, беспокоит. Что мужчины в таком количестве, 1500, находясь, так сказать, в заповеднике, в лесу, можно сказать, ну, что они там, как бы, делают? Они сбиваются, они в стаю, не сбиваются, они... Как они вообще там бытуют жизнь? Как они?
2: Ну, вы знаете, по-разному складывается жизнь у этих... У мужчин, у этих наших подопечных, так я скажу, по-разному, понимаете? У кого-то плохо идет, понимаете? В стаю не хотят, продолжают вот этот свой одиночный путь, понимаете? И многие гибнут, надо сказать, потому что подшерсток не растет. Если в зиму, то все, понимаете? Вот, собственно, вот этих вот, которые вот, как сказать, не приживаются, потом мы вот устраиваем вот этот отбор.

0: Егор.
1: Угу.
2: Да, угу. Приезжает по лицензии только у нас обязательно.
0: Вот оно что.
2: Женщины, да, с лицензиями, которые отбирают, кто им там приглянется, кого приручит, понимаешь?
0: Ах, вот оно.
2: Да, у нас землянки там расставлены, они
0: вот
2: там живут.
0: У меня какой вопрос. Мужчины, эти дикие мужчины, которые живут в этом заповеднике, они строят себе какие-то шалаши там.
2: Пытаются. Мы как можем помогаем, но мы не можем внедряться, понимаете, совсем приручать тоже нельзя.
0: Согласен.
2: Нельзя. А то, понимаете, ну что, ну, конечно, кормушки мы, следим, чтобы там еда была, каменную соль раскладываем, естественно.
0: Они лижут, да?
2: Лижут, конечно. Нет, это вот как раз для шерсти, для всего, для обмена, это, понимаете.
0: То есть мужчины лижут. Дикие мужчины лижут каменную соль.
2: Каменную соль, да, потому что у нас в Попыховском лесничестве, понимаете, суровые условия. Суровые, в смысле, погодные условия, суровые.
0: Понимаю вас. Суровые. А вот эти дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике, они, вы же знаете, каждого в лицо, наверное.
2: Ну, конечно, как же, конечно.
0: Они общаются с вами, так сказать? Ну, вот выбегут, например, выбегут на опушку неожиданно, выбегут. А тут вы.
2: А тут я, нет, если выбегут на опушку, а тут я так арбалетик-то достану, и все, и они раз, шмык, все, нет их.
0: Вот оно что. То есть понимаешь.
2: Нет, да, конечно, понимаю.
0: Что бежать-то, в общем.
2: Да-да-да, ну, потому что бывают дикие.
0: Как говорится, сам подписал себе это одиночество, да. Сам, так сказать.
2: Сам, да, давай.
0: Ну, вы с ними общаетесь?
2: Ну, понимаете, но иногда приходится. Вообще это у нас не приветствуется. Понимаете, но дикий зверь должен оставаться диким зверем.
0: То есть мужчины-одиночки это дикие, по-вашему, звери.
2: Ну, а как же, конечно.
0: Которые лижут соль.
2: Лижут соль, да.
0: Ну, и прекрасно. Вот на

0: говорить я не знал.
1: Что вы хотите узнать?
2: Да.
1: Прямо из первых уст?
2: Да.
1: Вы хотите узнать, что такое риск?
0: Да, хотелось бы.
1: И как с ним быть? С этим риском?
0: Да, хотелось бы.
1: Ну вот подумайте сами. Я беру на себя риск. Рисковать. И этот момент как раз является самым сложным в нашей работе. Но если вдруг, ну предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом перейдем к самому сложному. Мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительское право.
0: Так.
1: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
0: Да.
1: Вы не понимаете.
0: Нет, не понимаю, да.
1: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
0: А, вот как.
1: Я рискую за каждого своим риском, не чьим-то.
0: Своим.
1: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорого. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
0: Какие?
1: Мы, рискователи, мы живем недолго.
0: То есть как?
1: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
0: Даже...
1: Да, уж простите меня, что такая...
0: Да я понимаю.
1: Грустная тема.
0: Действительно.
1: Но рискователи уходят. Один за одним.
0: Да.
1: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
0: Да.
1: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать. А я рискую.
0: Да.
1: Я и за вас рискую, между прочим.
3: Чья спецовка?
1: Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
4: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
5: Сайта пока нет.
6: Поэзии.
7: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
6: Поэзии.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
10: Харлям.
0: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
11: Ну, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю. Почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то...

0: лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
1: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно. Ах, ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно. Оно как искорка.
0: Ага.
1: Как искорка родилась, вот и все. Ведь, понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
0: Угу.
1: Все держится.
0: Угу.
1: Гладь от глади, понимаете?
0: Ну да-да-да.
1: Все же в мире слепляется.
0: Да что?
1: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
0: Ах, вот оно что.
1: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
0: Боже мой, боже мой.
1: Такова ее доля наша.
0: Вот ведь как.
1: Вот ведь, конечно.
0: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто с, как, знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое вот. Удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
1: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
0: Да.
1: Ведь соты к соте.
0: Угу.
1: Одна к одной тянутся.
0: Ах, вот оно что.
1: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
0: Да, вот удивительно вы сейчас...
1: В соты вышли, в соты уйдем, вот оно такое.
0: Вот ведь оно как.
1: Конечно, лепятся друг дружки.
0: Лепятся.
1: А вы не многоженство шьете. Ну
0: нет,
1: что вы за человек такой,
0: да. Нет, ну что вы,
1: а вы сколько вместе бывает у нас?
0: Все,
1: обнимутся
0: все.
1: В движении, да? Все вместе обнимутся.
0: Да?
1: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей-то собирают.
0: Ах, вот оно что дело.
1: Конечно, делать. Друг дружечки.
0: Ой,
1: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
0: Ну да, да,
1: конечно,
0: тоже.
1: Все же едино перед, как говорится, сотами.
0: Перед сотами, да, я понимаю.
1: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
0: Да,
1: как обнимемся,
0: да?
1: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
0: песенки?
1: И по 30 человек бывает прилипнет.
0: И поете песенки?
1: Что?
0: Да.
1: И что вы, Господи?
0: Да что? Да.
1: Ой, святые соты,
0: вот.
1: Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
0: Хороший,
1: такое у нас.
0: Хороший, хороший. Ну,
1: конечно,
0: а вот
1: гимн,
0: у вас...
1: гимн, но все-таки.
0: Да. А вот скажите, у вас, вот. Вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
1: Ну, так это ж все приезжие.
0: А, в этом смысле?
1: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
0: Ну да, да, да.
1: Они
0: да,
1: тянутся,
0: да.
1: Они как понаедут, бывало, понаедут.
0: Ага, ага.
1: Да, из разных властей это всюду.
0: Ну да, да,
1: конечно.
0: Да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
1: а
0: с вами.
1: А вы понимаете,
0: смотрю,
1: ну что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
0: А, вот
1: тут
0: она.
1: У меня и Агнешка есть.
0: И
1: Светозар тут все бывают.
0: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
1: Ой, много они.
0: А
1: я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
0: Да?
1: Что ж, я все на себя-то все.
0: Да все, конечно.
1: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
0: Да,
1: раз
0: да,
1: и Светозар
0: да. Соединились, да?
1: С Агнешкой, раз они.
0: И раз и соединились.
1: И раз они у них, а у них время взялось.
0: Ага. Вот ведь как
1: интересно. Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
0: Вот оно что.
1: Вот
0: то есть оно
1: живет.
0: Получается...
1: Вот как живет оно.
0: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
1: Ну что?
0: Ни в коем случае.
1: Ну
0: нет,
1: что?
0: Не
1: ни
0: то.
1: В коем...
0: Нет.
1: Ой, что? Это ага. Ж все... Это ж все... Ой, антибактериально.
0: Ах, вот, понимаю вас.
1: Ну, конечно.
2: Харлям. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
4: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция применения.

0: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыблазова, на Фоменко Фейк Радио, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас в гостях Виталий Поплотень Гуцко.
3: Здрасте, здрасте, да. Очень приятно.
2: И продолжаем сразу разговор о шипзиках, естественно.
3: Да, вы заметите, как проблема стала остро.
2: Остро очень.
3: Стала очень остро эта проблема, она встала просто потому, что ее не замечали, потом
2: не
3: уже,
2: замечали, не
3: когда
2: замечали.
3: Стали замечать ее, естественно, то уже пришлось заниматься, и вот, конечно же, в нашем научно-исследовательском институте была выделена, как я уже сказал,
2: да,
3: целая лаборатория, отделы под отдел,
2: да,
3: и построена, так сказать, шипзючная построена. Где проживают шипзики. Отлов шипзиков, конечно,
2: да,
3: же.
2: Да, ну, да, конечно. Переработка, так сказать.
3: Переработка, потому что мы должны перековывать шипзика.
2: Перековывать
3: шипзика. Это непросто. Непросто. Я хочу вам сказать. Значит, вот часто спрашивают.
2: Да, вот интересно, да.
3: Вот часто спрашивают, когда спит шипзик без одеяла и распространяет шипзичную энергию, значит, все спрашивают, может ли шипзик наброситься во сне?
2: Может ли шипзик наброситься? Да.
3: Вот вы сами как думаете?
2: Ну, я думаю, что да, получается, что да.
3: Да не просто да, а он только и ждет, как набросится во сне.
2: То есть это какой-то лунатизм получается, он
3: да
2: отдает тебе отчет.
3: Шипзик как раз во время сна,
2: да,
3: шипзик как раз и являет собой ту самую опасную субстанцию, вот которая... Ну, конечно, она... Ведь шипзики что? Шипзики мечтают захватить полушарие.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Серьезно?
3: Захват полушария шипзиками – это их план. Но их план, я хочу вам сказать...
2: Нет, ну вы стоите, так сказать, на границе, я бы сказала. Получается,
3: да мы не просто на границе, мы просто на переднем краю.
2: На переднем краю.
3: Конечно. Так вот, вообще, могу сказать, шипзик... шипзик.
2: Да.
3: Набрасывается во сне только на неготовую жертву.
2: На неготовую жертву. Ну вот смотрите, вот такой вот острый вопрос сейчас я вам задам.
3: Mm-hmm.
2: А вот сейчас, особенно когда такой прирост шипзика, когда шипзик уже стал и не низкорослый, а уже высокорослый, и вообще отличить его все труднее и труднее.
3: Развитие шипзика.
2: Да. Ведь многие женщины, я сейчас просто знаю, что выходят замуж ошибочно за шипзика. И вот что и во сне получается, они набрасываются первых на этих женщин.
3: Так, во-первых, вы должны понимать, что и женщины шипзики тоже бывают.
2: Но
3: вы
2: их
3: это
2: меньше.
3: Должны понять.
2: Но их меньше.
3: Ну, вы знаете, их сегодня меньше. Но это же семимильными шагами развивается.
2: Ну, конечно, если муж
3: сам шипзик, конечно.
2: Жена шипзик, а дети?
3: Ну, дети рождаются уже шипзиками. Что ж тут непонятного? Конечно, у черепахи рождается черепаха.
2: То есть шипзик и
3: шипзик от шипзика, как говорится.
2: Да.
3: Один к одному.
2: Один к одному.
3: Конечно. Вот. Вообще,
2: вы хотите... детей берете перерабатывать?
3: Значит... Во-первых, ну, детей мы, конечно, уже сразу под контролем.
2: Под контролем.
3: Но я хочу вам сказать.
2: Да.
3: Без сна.
2: Так.
3: Это нужно понять.
2: Да.
3: Если нет сна, то шипзик и не набрасывается на людей.
2: То есть надо лишить шипзика сна.
3: В принципе, не спящий шипзик имеет все шансы не набрасываться и остановиться бессонница шипзика.
2: Да.
3: Это победа человечества.
2: Победа человечества. То есть вы занимаетесь в вашей лаборатории и много чему. Вы занимаетесь тем, что не даете просто шипзику спать.
3: Ну, конечно, для чтобы он не набрасывался.
2: Не набрасывался. Понимаете?
3: И могу сказать... Вообще, бывает, так сказать, когда шипзик может наброситься в простом, так сказать, режиме. Да,
2: в простом режиме.
3: Но не чаще, чем обычные люди.
2: А скажите, а
3: ведь обычные люди тоже набрасываются, вы знаете.
2: Встречаем это, к сожалению. А скажите, в вашей лаборатории были случаи на наброса с шипзика?
3: Вы знаете, мы настолько подготовлены к набросу шипзика. Во всех его проявлениях. В принципе, пока ни разу еще не было.
2: Не было.
3: Ну, во-первых, вы не забывайте. Мы же у нас в шипзючной нашей.
2: В шипзючной нашей.
3: У нас закрывается каждый отсек, закрывается одеялом. На ночь.
2: Да. Хочешь, не хочешь, да, придется закрыться. Да, на секундочку прервемся, чтобы снова встретиться с вами.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Новые технологии.
2: Мы, конечно, мечтали бы, мы в далекой перспективе, не в далекой даже, может быть, в короткой перспективе, видимо, газчел.
3: Газчел.
2: Человеческий газ. Но сегодня...
3: С этим сложнее.
2: Есть мораль некая, понимаете, как мы будем, как собирать. Сложно.
3: Конечно, коровы они разрешают.
2: Коровы разрешают, а люди не очень. Они берегут кишечный газ, но нет, они его и берегут, и думают о нем. И, это как-то, не принято этические нормы какие-то, знаете.
3: Я понимаю.
2: Представьте себе, причем
3: людей
2: вы входите...
3: Вы как будто у человека выпрашиваете.
2: Персоналию, понимаете, вы как-то заходите, стоят станции, понимаете?
3: Да.
2: И вот вы как бы заходите, по своим естественным надобностям, заходите, и в этих отправлениях, вы одновременно издаете и газ. Мы вот сейчас пытаемся думать об этом, и,
3: чтобы человек морально, он был
2: представьте себе, если просто подошли, прошу прощения, к писсуару в туалете. Спокойно совершенно. Вы же во время, этих естественных отправлений, расставаясь с жидкостью в организме, вы, можете и немножко припукнуть,
3: Припухнешь
2: слегка, бывает такое. У какого мужчины такого не бывало? Технология еще не начинает. Мы еще не сделали. Вот в этот момент, может быть, и можно
3: момент
2: как-то... момент этого припукивания, может быть, как-то у человека сероводородную массу и забрать от него.
3: Без
2: конфликта. Не то, что сказать ему, иди сдавай. Нет,
3: конечно.
2: Так как-то вот аккуратно. Мы сейчас думаем об этом, вопросе. Но сейчас занимаемся только животными, то есть коровой. Газкор и газкур.
3: Да?
2: Это два таких у нас пункта, которые собирают этот газ, и сразу на переработку мы его сжижаем и, соответственно, заполняем баки наших транспортных средств. И после этого, уже наши газовые двигатели, во-первых, рабочие места.
3: Да.
2: Вы не забывайте.
3: Это рабочий...
2: Шаг экономики в другую, конечно. Вот. А потом не забывайте еще важный момент.
3: Угу.
2: Вот. Кишечный газ, во-первых, он дешевле достается.
3: Естественно.
2: Ничего не нужно практически. Не нужно вот эти вот газопроводы, вот это копание, вот это вот что-то перекапывание, отходные трубы, перерабатывающие заводы. Ничего это не нужно. Есть просто установки и все.
3: Простые установки, и все. Да.
2: Вот. Плюс пакеты, вы помните, да? Значит, вот какие вопросы, здесь будущее в этом, направлении, нам кажется.
3: Да.
2: Конечно, могут быть вопросы, которые, они там могут остро вставать. Какой вопрос у вас?
3: Запах?
2: Вот, я соглашусь.
3: Вот я хотел.
2: Вот что такое запах?
3: Да?
2: Конечно.
3: Я хочу, уточнить. Это какой газ получается? Серный?
2: Это немножко сероводород.
1: Новые технологии.
0: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Упругость мякоти.
3: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал. Знаете это слово? Может быть, не знаете. Копна.
4: Копна?
3: Да. Знаю. Копна с прикопненочком.
4: Да. Вот.
3: Ну,
4: у меня целая ассоциация. Очень много людей, которые подсели на Каустас.
3: Уже много?
4: Да.
3: И за рубежом, и везде.
4: Да. Поэтому много последователей и много школ. Но есть ложные, конечно.
3: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
4: Я вам скажу так.
3: Ну, скажите.
4: Если вы видите, что педагог нехорош...
3: Да.
4: Собой?
3: Да. Значит...
4: Это вранье.
3: Все правильно.
4: Это вранье. Так быть не может. Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все, что
3: все,
4: можно...
3: Все можно отрастить,
4: то,
3: конечно.
4: Извините, до свидания.
3: Это псевдо.
4: Да, псевдо.
3: Это псевдо-каустас.
4: Да. Псевдо-каустас,
3: это
4: да.
3: Псевдо-каустас.
4: А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
3: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
4: Новую книгу. «Не латай себя три».
3: И там есть подстрочник. То есть как бы там есть расшифровка. «Не латай себя три» и называется «Коитус и каустас». Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
4: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
3: А, это псевдокаустас.
4: Это не моя книга.
3: То есть коитас это не квал?
4: Нет, ничего общего.
3: Боже.
4: Нет.
3: А я смотрел, в переходе люди торгуют.
4: Да, конечно, понимаете, вот такая вот... Такая...
3: Но это тоже популярно, Сирмочка. Вы понимаете?
4: Я понимаю, но мне не сильно приятно.
3: Это неприятно,
4: Не сильно приятно.
3: И вообще, как только начинается разговор про коитус...
4: Понимаете, сразу же,
3: мы должны
4: спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
3: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
4: Но
3: у вас есть примеры, у вас есть пациенты, клиенты, которые уже отрастили на нижнем.
4: А вы интересуетесь.
3: Мне интересно.
4: Да, я вижу огонек в глазах.
3: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Чудо просто.
4: Ну, понимаете, во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
3: Да, вот как. У вас
4: поэтому
3: есть...
4: вам к нему.
3: К нему, хорошо.
4: А
3: как его зовут?
4: Моего партнера?
3: Да.
4: Дмитрус.
3: Да. Он Рудин? Это муж?
4: Скажем так.
3: Дмитрус Рудин.
4: Да.
3: Дмитрус Рудин.
4: Да.
3: Замечательно звучит, как красиво.
4: Да.
3: Ну, вот. Так я к нему и приду.
4: Я вам об этом и говорю.
3: Да.
4: Приходите к нему. Дмитрий очень хорошо с мальчиками работает.
3: Да, я понимаю. Нет, с мальчиками я уже мужчина, понимаете.
4: Какая разница?
3: Для него это не важно.
4: Абсолютно. Он занимается с мальчиками от 40 лет.
3: От 40 лет?
4: Да.
3: Просто вы так называете всех мальчиками.
4: Да, конечно, девочки.
3: Это правильно, девочки и мальчики. Это как бы простые вещи. Как бы можно по-другому даже образы назвать: чичирки и манюрки.
4: Да вы что?
3: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
4: Ну, да? Я не очень.
3: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
4: Да, я
3: пытаюсь. Все-таки вы должны новые какие-то слова в ваш коэтус, в смысле каустас.
4: Главное не забывать мазать вовремя.
3: Мазать. Как называется вот эта мазь?
4: Подуватин.
3: Подуватин.
4: Подуватин.
3: Подуватин.
4: Мазь,
3: то есть
4: она...
3: это и мальчикам, и девочкам.
4: И мальчикам, и
3: абсолютно.
4: Девочкам. Она обладает таким некоторым...
3: Каким?
4: Ну, как сказать, эффект...
3: Ну, какой?
4: Покалывания, легкого холодка. Я бы так сказала.
3: А где именно? На каком этаже?
4: Там, где мажете,
3: там
4: и покалывает.
3: Там и покалывает.
4: Там и покалывает. Бывает, что мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом, а это уже диагноз. Это диагноз, тогда вам нужно пойти к другому врачу.
3: Понимаю.
2: Упругость мякоти.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
5: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыр, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу. Но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
1: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
7: Лабиринт Леонардо.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо» на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Виталий Поползень Гудско.
3: Здравствуйте еще раз, дорогие
4: друзья. Здравствуйте, да. И вот мы остановились на том, где же живут, располагаются шипзики, когда вы сидите.
3: Ну, вы знаете, у нас специальные отдельные боксы. Мы поймали шипзика.
4: Шипзика, да.
3: И шипзика погрузили к нам в лабораторию, где начинаем его систематизировать.
4: Систематизировать.
3: Как вы правильно совершенно сказали, в это время уже начинается у нас переходный период.
4: Переходный период, да.
3: Что шипзик из человека, который на свободе.
4: Да.
3: Ну, из обычного шипзика.
4: Из обычного шипзика вот этого.
3: Превращается в шипзика систематизированного. Да, это очень важно. И систематизированный. Ну, значит, конечно, мы его поселяем в нашу, как вы правильно выразились, шипздюшную. Да, шипздюшную. И они там проживают у нас в шипздюшной.
4: Шипздюшной, да.
3: Да, они там проживают.
4: В
3: и...
4: боксах.
3: Да, это боксы специальные, конечно. Вот. Ну, конечно, в переходный период он сталкивается со сложностью.
4: Со сложностью.
3: Конечно, ему трудно. Его энергия, понимаете, она очень рвется.
4: Рвется, потому что бокс, ведь это небольшое пространство.
3: Конечно, конечно. Да. Во-первых, бокс небольшое
4: тесноватый
3: пространство.
4: Тесноватый, несмотря на то, что он мелковат. Да.
3: В шипздюшной, несмотря на то, что их же там, так сказать, ну, они там, у нас их много, достаточно. Достаточно много, они, конечно, сменяются, но, тем не менее, их много. Но не под изучением, под систематизацией.
4: Но они в одиночных живут.
3: Они каждый живет в одиночных, потому что шипзиков, так сказать, собирать в кучу опасно.
4: Невозможно, нельзя.
3: Да нет, ну, можно, но опасно.
4: Опасно.
3: Шипзик непредсказуем.
4: А скажите, шипзик агрессивен вообще?
3: Вы знаете, я хочу вам сказать так.
4: Да.
3: Шипзик, если к нему подойти нормально...
4: Нормально,
3: нормально, да.
4: Да.
3: Угу.
8: Он в первой фазе не агрессивен.
4: А нормально, вы что имеете в виду? По-доброму, с улыбкой.
8: Ну, я скажу так. Да. Не только это.
4: Не только это.
8: Не только это. Шипзику требуется чуть больше уважения.
4: Ага.
8: Потому что Шипзик без уважения живет.
4: То есть вы с поклонами какими-то, с какими-то
8: обрядами. Ну, конечно,
4: там, обряды
8: конечно,
4: какие-то
8: конечно,
4: там
8: конечно,
4: есть.
8: Конечно, да. Давая как бы понять. Угу. Вот. Ну и, соответственно, я могу сказать, что агрессия Шипзика, о которой все говорят, агрессивный Шипзик, он же это, вы понимаете?
4: Да.
8: И все знают эти случаи агрессивности Шипзиков.
4: Да, да, вот. Да.
8: Но я просто хочу сказать, что он и не будет агрессивен, если будете к нему и,
4: ну, с лаской.
8: С лаской и
4: уважением.
8: И избыточное уважение.
4: Избыточное, да.
8: Шипзик требует уважения. Если к нему уважительно, то Шипзик и не агрессивен.
4: Ну вот смотрите, какое-то немножечко, понимаете, разногласие. Все-таки, вы смотрите, вот вы говорите с уважением, но если мы видим Шипзика, но для чего же в него кидать грудь? Это же уже не очень уважение.
8: Ну, послушайте, ну, дело, вы вот странный человек.
4: Да.
8: Вы видите Шипзика, и что же вы считаете, что Шипзик... Во-первых, совершенно ясно, да, что существование Шипзиков внутри нашего общества,
4: да,
8: это, конечно, вещь такая, в общем, острая.
4: Понимаете? Особенно, когда прирост пошел.
8: Ну, конечно, сейчас... Сейчас, вы, во-первых, вы знаете, что Шипзик не укрывается одеялом?
4: Да вы что?
8: Конечно. Шипзик не укрывается одеялом. А почему, спросите,
4: да,
8: вы?
4: Почему,
8: потому
4: я
8: что
4: спрашиваю, да.
8: Он спит просто,
4: открыто,
8: понимаете?
4: То есть вы хотите сказать, что сон Шипзика вот просто вот открыт для нас?
8: Конечно. Он абсолютно, сон Шипзика открыт, и из-за этого, вы понимаете, его влияние, вот это шипзичное влияние, оно распространяется на огромное количество людей, которые вокруг. Это ведь энергия, мозговая энергия Шипзика.
4: Страшно.
8: Она велика.
4: Страшно. То есть, если бы он был под одеялом, еще как-то одеяло бы ограничило.
8: Конечно, конечно. А он для вот этого и спит без одеяла.
4: Да.
8: Шипзик без одеяла только для того, чтобы распространять вокруг себя
4: шипзичную вот
8: энергию.
4: Да,
8: конечно. Шипзичная энергия – это вещь такая, я скажу.
4: Это заразительно, правильно?
8: Во-первых, это заразительно, конечно. Даже бывает совершенно не шипзикового формата граждане,
4: да,
8: превращаются в шипзиков.
4: И вроде и высокорослые уже,
8: ну,
4: сейчас.
8: Конечно.
4: Я правильно понимаю?
8: Во-первых, что они уменьшаются в росте.
4: Да, высокорослые шипзики сейчас появляются.
8: Появляются. И с ними еще сложнее. Потому что они совершенно не готовы к этой шипзичной эпидемии.
4: Абсолютно. Вот эти высокорослые, бородатые.
8: Вы и сами это чувствуете.
4: Да. А на секундочку прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Дверь в завтра. И вновь с вами Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
1: Да, мозговые протезы. Да. Вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
0: Ну, вы как-то решаете
1: это? Ну, конечно. Друг мой, я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
0: Я понимаю.
1: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой, не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров, боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
0: Серые дилеры,
1: конечно. Там все будет у вас подтекать, и прокладки.
0: Ну, и прокладки.
1: Знаете, и вы думаете тоже, своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете, Господи. Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
0: А потом не хватает заглушек иногда, ведь там же без заглушек.
1: Заглушки это вообще отдельная тема.
0: Некоторые не ставят заглушки.
1: Ой, да просто даже не умеют их
0: ставить. И не умеют ставить, конечно. Ну, хорошо, понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите, что делать, если был поставлен на очередь?
1: Это вопрос такой.
0: Да, это вопрос, конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
1: Так.
0: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
1: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
0: Ну, это Ирена.
1: Ирена. Дорогая Ирена, во-первых, приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
0: Недомыслие, да.
1: Когда
0: да.
1: есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
0: Полная
1: замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
0: Целиком, то есть.
1: Конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене четвертой, по третьей, второй и первой долей.
0: Ну, вот случай с Иреной.
1: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена. Полная замена мозга.
0: Сможет ли Ирена после этого понять? Вот это
1: Вам объясню.
0: Что она
1: Если
0: Ирена.
1: Ирена пропустила свою очередь,
0: пропустила.
1: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
0: А что же?
1: Не получит.
0: Что она получит?
1: Она получит мозг из подбора.
0: Мозг
1: из подбора.
0: У вас есть и такое.
1: Ну, конечно. Это часто.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
0: Так.
1: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда у нас же поток-то большой.
0: Ну, естественно, у вас.
1: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
0: И что в этом случае?
1: А ничего.
0: И ничего.
1: Ничего.
0: То есть мужчина с женским мозгом.
1: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
0: Это распространенное.
1: Распространенное явление.
0: Он сможет работать.
1: Пропускают свою очередь.
0: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
1: Женскими делами будет заниматься.
0: Женскими?
1: Да.
0: Кибернетики, но женскими делами.
1: Кибернетика, женский, ну, конечно. Женский мозг, женская кибернетика.
0: Женская кибернетика.
1: Вот вам и все.
0: А, есть же у вас целые отдельные...
1: Конечно, у нас все отдельно.
0: Отдельные страницы.
1: Отдельная страница, женская
0: и кибернетика.
1: Мозговые протезы.
0: Да.
1: Это будущее нашей планеты,
0: спасибо,
1: дорогой мой друг.
0: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
1: Николай Готлиб.
0: Николай Готлиб.
1: Да.
0: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
1: Давайте.
0: Давайте от всех сказать спасибо за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.
1: Меняйте мозг, дорогие друзья.
0: Всего доброго.
2: Дверь в завтра.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: немного успокоился.
1: И ты немножко лошадь, ты немножко человек.
0: Немножко лошадь, немножко человек.
1: И человек.
0: И вы посмотрите, вот и как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек. Здесь кокарда и удила. Все в одной группе, так
1: сказать. Конечно.
0: И работа с правилами дорожного движения.
1: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
0: Для его покоя.
1: Для покоя. Чтобы, наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Я призываю всех вас и всех, кто сейчас нас смотрит. И,
0: дорогие друзья, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили. Это у дела, которые человек... закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое уже есть. Скачай удела.com. И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя спускается такая рамка.
1: Управляя дирижаблем
0: даже управляя дирижаблем.
1: Вертолетом, самолетом.
0: Как только ты занервничал, сразу удела. Ты думаешь сказать, мать моя!
1: Да, или пилот что-то не так среагировал,
0: обычные пассажиры,
1: конечно,
0: у них такое легкое устройство, помогает им.
1: Не будет вот этих.
0: Обращаясь к стюардессе, ах ты су!
1: Да!
0: Ой, закусил дела, и все.
1: И не будет вот этих пассажиров
0: из-за которых суды,
1: из-за которых сажают самолеты не там.
0: Потрясающе! Главное, никакой химии в организме.
1: Никаких
0: таблеточек.
1: Ноль химии. Вот и все.
0: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
1: Конечно же, А вот видите, все удела... да и нет.
0: Удивительно.
1: Кокарда и удела.
0: Удивительные... Вот и... Это была программа «Закусить удела». У нас в гостях был психосоматолог Альгис Розыгаускас со своими уделами.
2: «Закусить удела». Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон, напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
4: Да мы с собой не в филологическом кабинете, понимаешь?
3: А, я понимаю, я
4: буе
3: понимаю.
4: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
4: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
4: Как ложится на сердце.
3: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
4: У нас путь, буй, буй, путь.
3: Путь, буй?
4: Путь, буй, буй, путь.
3: А, путь, буй, буй, путь. Понимаю.
4: Не надо так.
3: Но это звучит как призыв.
4: Нет,
3: Павел,
4: тебе не
3: Павел
4: надо.
3: Макарович.
4: Тебе так не надо.
3: Ну хорошо, я не буду. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот очень важно, чем арканить? Чем? Чем
4: это
3: вы арканите?
4: Другой разговор.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, расскажите. Вы же давно занимаетесь, вы потомственный арканщик.
4: Ну, значит, смотри.
3: Да.
4: Если ты арканишь буй.
3: Да-да.
4: Так, ты так. Должен понимать.
3: Так.
4: Ты либо его заарканишь,
3: ну-ну,
4: либо нет.
3: Угу.
4: А если нет,
3: так,
4: то что тебе браться за это?
3: Понимаю,
4: какой
3: понимаю.
4: Какой смысл?
3: Угу.
4: Понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что он будет как бы сопротивляться, он сопротивляется, буй?
4: Буй всегда сопротивляется, на то он и буй.
3: На то он и буй.
4: Понимаешь? У него есть душа.
3: Да ладно, боже мой.
4: Да.
3: Павел Макарович, я просто я.
4: Конечно.
3: Боже мой.
4: Вообще буй это, ты пойми.
3: Ну.
4: Буй это же линия.
3: Линия?
4: Линия.
3: Какая линия?
4: Павел Макарович. Линия это граница.
3: А, то есть как бы мы это.
4: Буй сторожил.
3: Буй сторожил и буй как бы на подступах как бы он буи, сторожит.
4: Там где буи. Там так. Века.
3: Буи или буи? Как?
4: Ну, чё ты липнешь?
3: Ну все, хорошо. Ну все. Не будем.
4: Буи.
3: Буи или буи?
4: А, буи.
3: Буи.
4: Века.
3: Века.
4: Они на этих местах веками.
3: Вросли прям, да?
4: Конечно.
3: Вот, я теперь
4: и
3: начинаю понимать.
4: И тот момент, когда ты арканишь буй.
3: Так.
4: Ты срываешь вековое.
3: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить буй?
4: Какая задача, когда такая?
3: Ну да, когда задача такая, да.
4: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно, что уже этому бою не место.
3: Вот как.
4: Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный. Мятый.
3: То есть уже...
4: Зачастую это просто замена буя.
3: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавшие виды буй.
4: Я работаю только с видавшими виды буями.
3: Буями.
4: Да.
3: Теперь я понимаю.
4: Но ведь ты знаешь, у меня и целая коллекция буев. Если у тебя, например...
3: А сколько буев? Сколько буев? Ну так, вот так, навскидку.
4: Сейчас у меня...
3: Да.
4: 107.
3: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
4: Делай.
3: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
5: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
0: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна.
6: Классика в эфире.
0: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд. И неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры. Рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру, и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
7: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
9: Дорогие друзья, сегодня в программе «Ноготь Адама». Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта.
10: Да.
9: Адам Вартанович Д'Артаньян. Он, Адам Вартанович, совершил открытие.
10: Да.
9: Допинг сегодня нашим спортсменам уже не нужен.
10: Нет.
9: Они должны пользоваться тем допингом, который есть у них в крови.
10: Да.
9: От природы.
10: Конечно.
9: А запускается весь механизм простым отгрызыванием ногтей.
10: Да.
9: Отгрызанием. Правильно?
10: Да, конечно.
9: Потрясающе.
10: Конечно.
9: И это лекарство, которое не определяется никакими сегодня международными комитетами.
10: Абсолютно.
9: Называется Нагодоп.
10: Нагодоп. Это изобретение, оно уже прошло сертификацию. Пожалуйста, я прошу вас. У меня есть небольшая такая сеть магазинов, ресторанов. Там, это, понимаете, вино.
9: И все спортсмены все там.
10: Все спортсмены там. Можно приходить, можно покушать, можно вкусно. Все вас встретят, вас проводят. Будет очень вкусно, понимаешь?
9: Хорошо, понимаю.
10: Конечно.
9: И, соответственно, после этого активно растут ногти.
10: Активно.
9: И которые наши спортсмены активно грызут.
10: Конечно.
9: И всегда находятся в хорошей, потрясающей, удивительной форме. Вот что я хочу сказать. Нет ли такого у вас впереди, как бы?
10: Да.
9: Смотрите ли вы, так сказать, вперед?
10: Да.
9: Вы, как я знаю, вы работали сейчас со всеми зимними видами спорта.
10: Конечно.
9: Я, кстати, не спросил. Допинг в кёрлинге.
10: Я бы неправильно, не так сказал. Кёрлинг в допинге.
9: Кёрлинг в допинге?
10: Да, конечно.
9: Удивительно.
10: Именно так надо подходить к этому, потому что тут наоборот как бы все. Ты берешь на себя этот вектор и как бы нагибаешь кёрлинг. Вот этот специальный прибор, которым они делают это. Шпилевили, ну, понимаете, да?
9: Шпилевили.
10: Вот, да-да-да, они шпилевили. Это так у них, это называется на их языке разговорный язык шпилевили. Вот они когда делают шпилевили, это, понимаете, надо наоборот. Кёрлинг в допинге. Потому что именно в этот момент у кёрлингиста или у кёрлингистки в руках мощное орудие. Понимаете? Мощное орудие. Если она погрызла у себя безымянный палец. Безымянный.
9: На левой руке?
10: На левой руке.
9: Это кёрлинг?
10: Это кёрлинг.
9: Это кёрлинг.
10: Удивительно. Я больше скажу вам.
9: Щётка становится жёстче?
10: Жёстче. Она чаще как бы отталкивается. Понимаете?
9: Это безымянный палец.
10: Это безымянный палец. Это безымянный. Если два таких...
9: Я надеюсь, дорогие друзья, вы записываете.
10: Записываете.
9: Безымянный.
10: А можно повторить, потом рассказать.
9: Потом мы повторим.
10: Потом
9: повторим. Что хоккей, как говорится, что биатлон.
10: Да.
9: Что, естественно, нельзя забывать. У нас и кёрлинг.
10: Конечно.
9: Так,
10: конечно. И что же вы думаете? Это очень помогло. Если два безымянных пальца, это получается, тогда мы даем тройную силу, вы понимаете? И тогда шпилевили, получается, прямо самое гнездо. Ну, так называют они у себя. Самое гнездо, понимаешь, попадает.
9: То есть, допинг, ногтевой допинг.
10: Да.
9: Он сегодня является максимально эффективным.
10: Очень.
9: Но
10: очень.
9: При этом не вредным.
10: Нет, абсолютно.
9: Неопределяемым.
10: Абсолютно.
9: И он находится, собственно, в крови.
10: Он уже
9: человека,
10: в крови.
9: Человека-спортсмена.
10: Спортсмена.
9: Скажите мне, вот
10: да,
9: так
10: пожалуйста.
9: Я на ваш взгляд. Человек-спортсмен отличается от просто человека.
10: Да, конечно. Да,
9: все-таки,
10: конечно.
9: Да?
10: В нем не существует вот этой безотчетной любви к спорту.
9: Ага.
10: Это импульс.
9: Удивительно.
10: Который заставляет, понимаешь?
9: Как это все вам приходит в голову, скажите, Адам Вартанович?
10: А сам иногда, дорогой Владик, сам не знаю, как в голове укладывается вот это вот все. Вот это вот все, понимаете? Сам не знаю.
9: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. И в нашей программе «Ноготь Адама», я напомню, сегодня Владислав Жульпацкий и Адам Вартанович Д'Артаньян.
0: Флора и фауна родной планеты.
11: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
1: С нами легко. Онлайн-радио.
12: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
13: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
14: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, että mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kutkuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: 20-50 душ.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо.
2: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы продолжаем программу.
1: Как это действует?
2: Это важно сказать.
1: Давайте, давайте.
2: Экстракт.
1: Так.
2: Вы просто берете и спокойно снова разводите его. Просто с водой.
1: Вот и все.
2: И внутрь.
1: Боже мой.
2: Его не надо ни колоть, ни укалывать. Ничего не нужно делать.
1: Ничего. Что, ничего. Скажите, как, когда наступает вот это удивительная как бы вот реакция, когда вот человеку наконец становится легче? Ну, вот, например, я не знаю, вот первое, что нам в глаза, вот, так сказать, бросается у человека, например, помутнение...
2: Мозгов?
1: Мозгов. Помутнение яичек.
2: Ну, помутнение яичек это что?
1: Ну, вот помутнение что?
2: Яичек помогает? Что? Вы знаете как? Это же внешнее. Помутнение яичек это внешнее.
1: Это внешнее,
2: а
1: да.
2: Помутнение мозгов это внутреннее.
1: Внутреннее,
2: и
1: да.
2: Вот смотрите тут, как мы берем экстракт. Вот если, вот, например, да. Если у нас, например, одновременно
1: да.
2: Помутнение бывает ведь такое. Помутнение да. Яичек и помутнение да. Мозгов. Это одновременно.
1: А это параллельно.
2: Это практически... Нет, это не параллельно. А как? Ну что? Ну да, ну, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, это одновременно.
1: Одновременно.
2: Помутнели яички.
1: Да.
2: Помутнели. Мозги.
1: Боже мой.
2: Помутнели мозги, помутнели яички. Ну это же ясно.
1: Да, это естественно же яички.
2: Посмотрите,
1: яички и мозги.
2: У любого, практически у любого, у кого помутнели мозги,
1: да?
2: У того же помутнели яички.
1: Да, это
2: или наоборот, с помутненными яичками, всегда с помутненными
1: да?
2: мозгами.
1: Да?
2: Любая женщина скажет.
1: Любая женщина конечно, скажет вам конечно. Тоже, естественно.
2: Помутнение мозгов связано с помутнением
1: яичек, естественно.
2: Но здесь экстракт гуппи
1: да?
2: работает абсолютно, абсолютно широко.
1: Широко.
2: Вы экстрактом
1: так, так.
2: обмазываете помутневшие яички.
1: Так, так.
2: И пьете внутрь по лечению мозгов.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Сколько нужно времени на то, чтобы прийти ну, как бы ну, к результату?
2: Ну, давайте посмотрим, когда вы обратились.
1: Ну, например, у помутнения уже яичек уже месяц.
2: Но это они отваливаются.
1: Ага, поздновато. Ну, давайте так, неделя.
2: Да-да-да-да-да-да.
1: Ну, так.
2: Позднее обращение уже.
1: Позднее
2: обращение.
1: Хорошо, когда
2: же? Потребуется, конечно.
1: Полчаса?
2: Да. Ведь как это происходит?
1: Так.
2: Если у вас вдруг вы чувствуете...
1: Вот уже полчаса.
2: Вот уже началось.
1: Да.
2: И вдруг вот только... Если вы только секунду почувствовали сразу...
1: Да.
2: Сейчас будет помутнение яичек.
1: Да, да, да.
2: Сразу
1: да.
2: обращайтесь к экстракту.
1: Понимаю.
2: Да просто носите его с собой.
1: Где же приобрести? Где, скажите? Ну, это же очень важно,
2: ну,
1: Борис
2: это, знаете,
1: Борисович.
2: Ну, давайте будем честными.
1: Да,
2: везде.
1: Ну, везде. То есть везде. В любой аптеке.
2: Просто никто не ходит. Дело не в аптеках.
1: А где?
2: Везде.
1: А, вообще, они конечно. Везде продаются?
2: В магазинах, во всех.
1: Супермаркеты.
2: В одеждах, и в одежде,
1: мой.
2: В обуви, везде.
1: Хожгалантерея.
2: Конечно. В бакалейных отделах, пожалуйста.
1: В бакалейн, боже
2: пожалуйста.
1: Мой, как приятно.
2: Экстракт. Это все.
1: Это понимаете? Будущее, дорогие.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Ведь основная масса, вы поймите,
1: да,
2: основная
1: да,
2: масса,
1: да, да,
2: она,
1: да.
2: Ведь, она ведь всегда, всегда недолечена.
1: Угу,
2: поэтому экстракты, поэтому они везде у нас находятся, во всех точках.
1: Да, вот это
2: потому удивительно. Потому что если мы, например, экстракт гуппи от помутнения яичек
1: да,
2: и помутнения мозгов, это, да. это, во-первых, это болезни взаимосвязаны.
1: Да.
2: Они никак не разделяются.
1: Естественно.
2: Не может быть такое, чтобы у вас было помутнение яичек, а помутнения мозгов не было.
1: Не было.
2: Нет,
1: да, такого нет.
2: Конечно. У вас либо есть, так сказать, помутнение яичек,
1: да,
2: и с
1: да.
2: ним вместе
1: с ним
2: обязательно
1: есть.
2: Всегда
1: да, как
2: помутнение мозгов.
1: Да.
2: Либо у вас есть помутнение мозгов, и с ним всегда помутнение яичек.
1: Вот удивительно.

0: что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
1: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만!

0: 101.ru.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка?
2: Мы снова вернулись в студию.
3: Скажите просто, я хочу быть. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
4: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которую ты готов ты на все ради этого.
3: А что вот вам, скажите, вот что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
4: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
3: Ну?
4: Вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил, а он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
3: Ну, вот вы и зажимали, получается.
4: Да, получалось, зажимали, естественно, там,
3: в тиски там.
4: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что, кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, да любому там, понимаешь.
3: А вот механические тиски, правильно ведь?
4: Механические.
3: Только механические?
4: Ну, конечно, механические.
3: А электрических не бывает?
4: Да не бывает. Да электрические — это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти, а мне электричество, мне там это, возьми там мне.
3: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо ты жми, либо нет.
4: Да, да, либо возьми вот это вот.
3: Ну,
4: либо,
3: то есть, не вот муха это. Прилетела, я правильно?
4: Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И, чё, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что натягивать?
1: Чья спецовка? Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: pitää nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli paukkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: Cracks, packs, facts. Не работает. Фоменко Фейк Радио. 101.ru
2: Ретро-охота.
3: А животные тоже группой выходят?
2: А, ну, по-разному бывает. Вот как-то был кабан, но совсем пожилой.
3: Угу.
2: Но я вижу, он ноги даже свои уже задние, он волочет свои зно.
3: Угу.
2: Понимаешь? И другой бы молодняк, он пожалел бы, да. Ну, пожалел, он говорит, ну все, уже мол, ну это уже не желез. Но вот по-настоящему вдуть может. Только, блядь, пожилой охотник, я тебе скажу. По-настоящему вдуть. А мы так и говорим, блядь. Что такое? Мы не убиваем, мы вдуваем им, понимаешь? Вот.
3: То есть в некоторых случаях, да, животные пожилые остаются даже живые.
2: И живые абсолютно. Я тебе больше скажу.
3: Так это получается почти как фотоохота.
2: Это почти, но там по-настоящему. Все идет.

0: Если пожилой кабан, извини, откинул кегли задний, а передний еще у него, понимаешь, держится, он же может подползти к пожилому охотнику.
1: Может.
0: А пожилой на привале, например, трясет на облучки в этот момент, понимаешь?
1: Да.
0: И вот он рассупонился, он снял себе с себя эту одежду, понимаешь, он голенький. Пожилой охотник голенький. Раз, быстро, блядь, там, ну, там...
1: Скажите, понимаешь, голенький просто это фамилия или...
0: Да нет, ну это может быть и фамилия, там, по-разному, понимаешь? Раскраснелся такой пузан. Пузан, да, понимаешь? И к нему на пузо закидывается это самое, этот, понимаешь, пожилой кабан. Ну как это, понимаешь? Значит, он должен его быстренько, он его должен быстренько схватить и вдуть как следует, понимаешь, в чем дело?
2: Ретро-охота! Как же все-таки это интересно.
0: Вот да это вот очень, я скажу.
2: Пожилые охотятся на пожилых.
0: Я
2: вот
0: тебе скажу, в мху постоянно ты находишься. Пожилые-то охотники, они все время в мху. Все время они следят за этими животными пожилыми. То есть буквально ты к мху прирастаешь, ты понимаешь?
2: Вот это да!
0: Вобля.
2: Дорогие друзья, удивительная все-таки вещь ретро-охота.
0: Да.
2: Ну и я хочу сейчас уже попрощаться. У нас в гостях был Спартак Заурович Заев.
0: Да.
2: Да, сегодня это основатель клуба ретро-охоты.
0: Да.
2: И сам ретро-охотник.
0: Да.
2: И в следующий раз мы обязательно попросим Спартака Зауровича рассказать нам о особенностях охоты на ретро-утку.
0: На ретро-утку и на лиса. На лиса Джузеппе, как мы его называем.
2: Господи, бог.
0: Лис Джузеппе, понимаешь, он постоянно в обтягивающем. Он как бы, мы его так называем. Это на самом деле у него кожа уже натянулась, понимаешь, вот-вот шандарахнет. И ты его говоришь, ну что, так бывало, выйдешь из мха. Ты же во мху, блядь, понимаешь? А ты из мха вылезаешь и говоришь, ну что, лис Джузеппена? Ты как, блядь, там? Как ты здесь очутился? И вот противостояние, понимаешь? Вот об
2: как
0: этом.
2: Как же это интересно.
0: Да.
2: Но об этом вы про и про Джузеппе в обтягивающем вы расскажете, конечно, уже в следующий раз.
0: Конечно.
2: Итак, мы рады вас приветствовать. Это была программа «Ретро-охота». В гостях был Спартак Заурович Заев.
0: Всего тебе.
2: «Ретро-охота».

0: Кофейк Радио. Классика в эфире.
1: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
2: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
2: Наука 7-7.
3: Дорогие наши друзья, наша рубрика «Наука 7-7». Наша программа 7-7 продолжает свою работу. И мы в гости пригласили сегодня удивительного человека, который действительно как бы находится, был на стыке, вот этих вот...
4: Ну, что это я уже был, значит?
3: Да.
4: Ну,
3: Когда...
4: вот я хочу закончить, закончить про наш эксперимент.
3: Да.
4: Итак, 6 космонавтов, как был открыт этот эффект Боттома,
3: да.
4: Когда 6 космонавтов в невесомости отдавали свои каловые массы, таким образом было зафиксировано, что зуд запускает физические законы. В данном случае гравитацию.
3: Вы понимаете? Вот я же понял.
4: Любой ваш зуд.
3: Как это интересно.
4: Ну вот смотрите, например, приведу вам пример. Вот, пожалуйста, вы, как обычный человек, вдруг ни с того, ни с сего берете и чувствуете... Чувствуете все такое прямо непреодолимое желание, которое мы называем зуд. Непреодолимое желание, например, начать,
3: испражнение.
4: Да что вы опять
3: извините.
4: Куда? Ну что вы лезете? Какие испражнения?
3: А что?
4: У вас тут на вашем радио испражнения.
3: Подождите.
4: А у нас?
3: Да.
4: А у нас в науке все по-другому.
3: Так.
4: Предположим, человек хочет начать писать стихи.
3: А,
4: вот чувствует некий зуд.
3: Так,
4: да?
3: Так.
4: Зуд, вот такой вот зуд. Вот зуд, зуд, понимаете?
3: Да.
4: И пожалуйста. И пожалуйста вам раз.
3: Да.
4: Он начинает писать стихи, и стихи у нее начинают писать. По каким законам, казалось? Причем здесь зуд писания стихов и законы физики.
3: Да.
4: Казалось бы.
3: Да,
4: ну,
3: да,
4: как,
3: да.
4: Ничего общего.
3: Вроде бы, да.
4: Ничего. Да. А я вам скажу.
3: Так.
4: Он, этот человек.
3: Да.
4: Начинает писать на чем?
3: На бумаге.
4: На бумаге.
3: Да.
4: Чем?
3: Ручкой.
4: Вот ручка.
3: Ага.
4: Шариковая ручка.
3: Да.
4: Бумага.
3: Ага.
4: Что это как не воплощение законов физики?
3: Да.
4: Боже. Ну вы простой человек.
3: Ну я же.
4: А уже понимаете?
3: Я по ней начинаю.
4: Как устроена система? Как придуман?
3: Как удивительно,
4: как
3: друзья?
4: Как придуман эффект Боттома?
3: Как все это взаимосвязано, дорогие
4: как
3: друзья?
4: Как мы цепанули, как
3: цепанули.
4: Говорить.
3: С одной стороны, у нас первые были каловые, так сказать, массы, которые проверило все.
4: Конечно.
3: И тут же мы встречаемся с поэтом. Удивительно, кал и поэзия.
4: Да.
3: Как это все?
4: Да.
3: Как это укладывается?
4: Как это укладывается?
3: Это во вселенной, это в голове не укладывается.
4: Вы понимаете, как я хочу вам сказать?
3: Да.
4: И ведь иногда можно подумать, что ведь это все ведь и Бог устроил.
3: Да.
4: Понимаете, Бог устроил.
3: А что
4: же? А может быть, это устроил и, так сказать, как говорится, научно-исследовательский институт
3: поля.
4: Понимаете?
3: Я вам скажу, вот. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, мы будем сейчас заканчивать. Я хочу поблагодарить завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктора физико-психических наук Александра Геннадьевича Боттома.
4: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз напомню.
3: Да.
4: Никогда ничего в этой жизни не делается без зуда. Да здравствует зуд!
3: Зуд!
4: Пускатель законов физики.
3: Как говорится, зуд и мухи не заползут. Спасибо вам, уважаемый Александр Геннадьевич.
4: До свидания.
3: Дорогие друзья, напоминаю вам, что и наша, в частности, программа «Наука 7-7» выходит на Фоменко Фейк.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Трогаем все. Поменко фейк-радио.

0: Каучуковые ракетки.
1: Да.
0: Значит, у вас, значит, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
1: Да.
0: Значит, у вас...
1: Спасибо нашей федерации. Спасибо,
0: значит,
1: нашей федерации.
0: Я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
1: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
0: Ага.
1: И это должно быть одновременно.
0: Понимаю.
1: И валан не должен упасть на землю.
0: То есть во время игры распасовка вся идет и одновременно пасуемся мячом.
1: И ноги и руки работают. Да. Ноги
0: и
1: руки.
0: И одновременно играем в бадминтон.
1: Да.
0: То есть не должен валан упасть, я понимаю,
1: ни
0: так
1: в коем
0: на землю.
1: Случае, да.
0: Валан во время атаки и защиты не падает на землю. Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и валан в воздухе.
1: И мяч, и валан,
0: Вот это
1: работает
0: потрясающе.
1: И низ, и вверх.
0: Вот я, скажите, слышал следующее. У вас в женском бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают снизу.
1: Да, это узкая специализация такая. Ну, а кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валаном. Я... Специализируйся на том и том.
0: То есть
1: и вверх, и низ.
0: Понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что... Спросите вас.
1: Да.
0: Скажите, ведь скоро, я понимаю, так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами, что скоро уже наша сборная поедет на чемпионат мира.
1: Поедет, да. Готовимся. Девочки готовятся.
0: Удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
1: Ну, пытается с этим разобраться федерация, но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на валанах.
0: На валанах паразитируют.
1: Да.
0: Паразитируют на валанах.
1: Да.
0: Ну, про мячи я уже говорить не буду. Тоже спрашиваю.
1: Ну, естественно,
0: паразитирование на мячах это.
1: Паразитирование на мячах нет места быть. Мы с этим боремся, федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
0: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать. Брать баскетгольф.
1: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, ну, председатель федерации, он, ну что это? Да ничего, да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
0: 30 тысяч.
1: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
0: Да.
1: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
0: Не предполагается. Ну, понимаю вас.
1: Ну, а Лузов,
0: то есть вы не боитесь этого?
1: Мы не боимся.
0: Отлично.
1: Совершенно, да.
0: Отлично.
1: Лузов, он просто паникер.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
1: Спасибо.
0: В этом новом виде спорта.
1: Спасибо.
0: В бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья.
1: Конечно.
0: И удачи.
1: Конечно.
0: Прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Пока, дорогие.
2: Спорт высоких. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Шоу. 101.ru.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
2: Хобби-хобби.
3: В эфире я, Ирина Рыбладзе. Программа «Хобби-хобби». У нас в гостях сам, действительно сам, Игорь Пусин. Поверьте.
4: Да, я пришел.
3: И он нам рассказывает о дитлятниках.
4: Синичники,
3: да-да-да.
4: И дроздятники, да-да-да.
3: И вот мы пытаемся понять, отличаются ли чем-то эти строения друг от друга. И, как выясняется, в общем...
4: Есть некоторые отличия,
3: но...
4: Я все равно пошел здесь, конечно, от вагины.
3: Но... понимаете, гуманизм Игоря заключается в том,
4: что
3: не то, что вот эта птица, только она может залететь в свой домик. Нет. Этот домик будет открыт для всех.
4: Для всех. То есть дрозд захочет, даже дрозд залетит в синичник. Он и побудет там какое-то время.
3: Погостит, так сказать.
4: Может быть, там и застанет синичку, так сказать, и как бы они погостят вместе. Вопрос не в этом. Я за вот это смешение. Как бы это должно абсолютно перекликаться.
3: Свобода. Да, правильно я понимаю?
4: У птиц должна быть свобода.
3: Как жалко, что у людей такого нет, правда?
4: Ой, боже мой,
3: Можно было бы раз и зайти кому-нибудь.
4: А как хотелось бы, да, мог бы так кто-то промазать блином, и пожалуйста.
3: И пожалуйста, и раз, и пошел.
4: И будьте любезны,
3: И будьте любезны, и никто не сможет отказать.
4: Нет, понимаете? Ни в коем случае. Свобода во всем.
3: Свобода во всем.
4: Как бы передвижение. Свобода передвижения.
3: Надоело было быть здесь, а пойду туда.
4: Не нужна виза.
3: Да.
4: Чтобы залететь дрозду в синичник.
3: Виза не нужна.
4: Не нужна.
3: Прекрасно. Вот. Не надо стучаться, главное.
4: Не
3: понимаете?
4: Надо стучаться.
3: Не надо стучаться, а можно ли я войду? Просто
4: берешь. Не надо быть дятлом здесь даже. Вот так бы я сказал. Никакому дрозду не надо быть дятлом, чтобы стучаться.
3: Да, в дитлятник.
4: В дитлятник. А промажь, заезжай в дитлятник.
3: Заезжай. Поживи,
4: да.
3: Прекрасно.
4: Я даже хочу, так сказать, вот на этих вот скворечниках, ну, в смысле, этих дитлятниках, синичниках, дроздятниках, написать «Заезжай».
3: Заезжай.
4: Да, заезжай.
3: Прекрасно.
4: И восклицательный знак. В этом что-то есть такое уникальное, да?
3: Уникальное. Это, нет, просто, знаете, вот, это, как сказать, на самом деле тема философская.
4: Абсолютно. Как распорядилась мать природа, любое отверстие, оно как бы манит.
3: Угу.
4: И вот эта вот манкость, она должна присутствовать и в синичниках тоже.
3: И в синичниках, и в дитлятниках.
4: И в дитлятниках, и в дроздятниках. И я вам скажу, и в пингвинятниках, так сказать, я все-таки подумываю, вы правильно сказали, что...
3: Да.
4: Я, конечно, уже раздумываю на эту тему. Ну, скажу так, может быть.
3: Другое дело, если вообще требуется для у пингвинов, вообще бывают дома?
4: Бывают, конечно.
3: Бывают, да?
4: Бывают дома. Бывают даже дома терпимости.
3: Угу.
4: Это, так сказать, вниз уже доказано учеными. Естественно, конечно.
3: Да ладно.
4: Они туда заходят. Да, обращаются, да.
3: То есть
4: они же ходят такими группами.
3: У них психические проблемы все-таки
4: у
3: бывают.
4: У них очень развита, да, так сказать, вот эта коммуна. И вдруг кому-то вдруг вот возникает у кого-то...
3: Блажь какая-то, да.
4: И надо его отправлять.
3: Специальный дом.
4: Мне звонят, кстати, сейчас вот люди, которые постоянно...
3: В домах терпимости работают.
4: Работают в домах терпимости. Сейчас, секунду.
3: Ответьте, конечно.
4: Давайте я отвечу, да. Хорошо, да. Благодарю вас, я хорошо. Всего доброго, хорошо, спасибо.
3: Как там дела?
4: Заказчики. Угу. Это заказчики, которые...
3: Дома терпимости.
4: Первый
3: дом терпимости
4: первый
3: для
4: дом
3: пингвинов.
4: Терпимости для пингвинов уже сделан.
3: Уже сделан.
4: Вот мне сейчас позвонили по моим эскизам.
3: Просто восторг.
4: По моим эскизам, значит, уже инженеры, так сказать, конструкторы уже сделали это все. Это удивительное все-таки, удивительное.
3: Удивительно.
4: Да.
3: Ну что же.
4: Нет, это...
3: Мы сейчас опять на секундочку буквально прервемся, а тут только разворачивается самое интересное,
4: начинается.
3: Поэтому на секунду прервемся и снова увидим нашего замечательного гостя.
1: Хобби-хобби. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу.
0: Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Быть или не быть?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да?
4: Вот очень важный еще аспект, который мне хотелось бы затронуть.
3: Затроньте.
4: Это дело в том, что, ну, вот сейчас девочки все рожают кесаревым.
3: Да, а вы как хотите?
4: Ой, знаете, у нас есть два пути.
3: Угу.
4: У нас есть
3: все-таки путь, в воде, да?
4: Ну, все-таки попробовать нормальным способом родить в воде.
3: Угу.
4: Ну, то есть, как вы знаете, у мужчин тоже есть, так сказать, выходное отверстие сзади.
5: Конечно.
3: Да.
4: Вот. Но может и не получиться, потому что там очень высокое давление.
3: Да.
4: И поэтому мы думаем все-таки, может быть, ну, это уж сейчас как наш лечащий
3: врач
4: наш скажет, угу. Да. Я думаю, может быть, все-таки, конечно, тоже кесарево попробовать.
3: Попробовать.
4: Хотя полосная, вы знаете, она всегда полосная.
3: Конечно.
5: Ну, а что делать? Ну, а что делать, Саша? Ты сам понимаешь. Мы с тобой уже обсуждали.
4: Ну, сейчас так делают. Сейчас такая высокая технология уже.
3: Да.
4: Что,
3: ну, скажите, а как будет с кормлением вот дело
5: ну,
3: обстоять?
5: Ну, подождите. Вы
3: молоко ведь как вот?
5: Вы куда уже заглянули? Сейчас 10-й триместр.
4: Сразу я скажу, мы уже подумываем
3: так
4: о грудном вскармливании.
3: Ага.
5: Ну, а как вы хотите? Это же одновременно происходит все, понимаете? И грудь чуть-чуть растет.
3: И что говорит Адольф Яковлевич? Это возможно?
4: Ну, пока есть вопросы технические.
3: Есть вопросы.
4: Пока у меня, вот, например, грудь вообще не зреет. Вообще,
3: у Григория ничего.
5: Да, а у меня чуть-чуть.
4: Вот и тут такие вот моменты. Но в любом случае на смесь.
3: Ну, в любом случае, если вдруг у вас не созреет, то Григорий покормит.
5: Может, да, кстати. Может. А мы же, поймите, это же, опять же, это же не просто, вот вы говорите, дружба, что это уже взаимо. Это слияние. Вы понимаете? Это угу. Слияние.
3: Слияние. Ну, скажите.
5: Не только спермы слияние, а слияние общечеловеческое.
3: А вообще же, извините, вот
5: да?
3: Острый вопрос.
5: Да.
3: А вообще ведь, в принципе, ведь вам нравятся женщины, правильно?
5: Конечно.
3: То есть никакого вот этой подоплеки,
5: да
3: вот
5: что?
3: Этой вот,
5: да
3: вот,
5: вы
3: вот
5: что?
3: Да. Да просто вы в таких радужных майках.
5: А я вам скажу, почему, Саша, скажешь?
4: Ну, потому что у нас ведь бэйби-солнышко, ну, так сказать, мы сейчас готовимся.
5: Ну, это акция.
4: Ну, это не только акция, но это еще и, так сказать, раннее развитие, детский сад мы будем делать.
3: Да.
4: Ну, это все бизнес тоже. Поэтому
5: ну, а же,
4: в майках, наших фирменных майках.
5: Да.
3: Да,
5: и это называется солнышко.
3: Солнышко.
5: Просто,
3: я
5: да.
3: Поняла. Я знаю, что и у Григория, и у Александра прекрасные жены. У вас прекрасная
4: да.
3: Ведь жены.
4: Конечно.
3: Вы как они к этому отнеслись, интересно?
5: Да с радостью.
4: Ну, я могу сказать, что, конечно, они охренели. Но потом они немножко привыкли.
3: Привыкли, да?
5: Я бы даже сказал, что они прибалдели.
3: Заботятся о вас, скажите?
5: Ну, а как же, ну что?
3: Да?
4: Я чувствую себя совсем другим человеком.
5: Да нет, действительно, это все меняется, мировоззрение. Это, понимаете, и сразу ты как-то начинаешь...
4: Главное, когда ты думаешь о своей стране, о том, что ты помогаешь демографическому, так сказать, ну, преодолеть демографический
5: да.
4: кризис,
5: да, да,
4: что
5: да.
4: Ты увеличиваешь население,
5: да.
4: Это, конечно, это огромное воодушевление.
3: Да? Да,
5: и
3: да,
5: я
3: да.
5: Вам скажу, не случайно, Саша, так несколько раз говорил о президенте, под который тоже волнуется как бы, на эту тему, он все время говорит, и в каждом своем
3: я знаю, что вы на прямой связи практически.
5: Да мы на прямой связи постоянно. Президент звонит, конечно, он спрашивает, как Сашка?
3: Потому что
5: он
3: это так... же правда. Прорыв
5: как,
3: в нашей стране
5: Гречка.
3: Случится, понимаете, вот этот вот.
5: А вы представляете, как нам завидуют другие страны?
3: Да я даже не представляю. Просто не представляю, понимаете, и в космос мы первые полетели.
5: И здесь
3: тут еще и, да, и Радим,
5: да.
3: Значит.
5: И Белка со Стрелкой полетели в космос, и Гагарин, и Сашка, и Гришка.
3: Скажите, а подумываете уже, я понимаю, что уже может рано, конечно, спрашивать, но вперед, вот это все-таки, как вы думаете, один будет у вас такой опыт или может быть...
4: Ой, давайте пройдем
5: один сначала. Ой, не надо загадывать, я вас прошу, Аллочка, ну, потому что это такое дело, действительно, давайте постепенно, и потом и с кормлением мы разберемся, ради бога, сейчас столько придумано, даже все, есть же даже...
3: И молокоотсос, если вдруг не созреет там,
5: и потом есть же кормление просто в брикетах, все просто, все в брикетах. Вот все и все. Брикет. Взял брикет, купил брикет, ну и все. Господи, покормил и все. Единственное, сложно немножко ходить. Ну уж, извините, это интимная вещь, но что делать? Ходить, как говорится, по большому. Вот. Сложно. Да?
3: Да.
4: Я весь, честно говоря, на слабительных.
5: Да.
3: Да вы что?
5: На нерве. К сожалению, да. Есть.
4: Все-таки поддавливает, знаете, есть такое.
5: Это же колоссальное давление, вы поймите. Внутри и внешнее давление, и внутреннее давление.
2: Быть или не быть?
0: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт. � Минутка поэзии.
6: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше. Не с тобою.
0: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
0: Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
8: Вот еще такой вопрос.
5: Да.
8: Мне нужно самому принести вам матрас? Или вы, так сказать, ну, у вас есть специальная доставка?
9: Ну и доставку, естественно, оформим. Там приедут к вам, заберут матрас и спокойно...
8: И потом вернут его.
9: И потом вернут это абсолютно...
8: Уже отдубашенный.
9: Абсолютно отдубашенный, да. И все там... И я могу еще передубасить, кстати. Но иногда я это делаю. Но это,
8: то есть
9: понадобится.
8: Вы можете передубасить то, что уже отдубасил, кто-то не вы сами,
9: не
8: да,
9: я,
8: переделать как бы работу.
9: Сделал. Ну, получается, на самом деле это уже косяк. Это, знаете, как это говорят, вот накосячил там кто-то, вот кто-то из этих псевдо-дубасеров. Конечно, они не специалисты, они не соображают в этом. У них рука не так идет, даже когда они дубасят.
8: А вот еще вопрос.
9: Да,
8: а инструмент дубасеры, они, кстати, тщательно как они выбирают?
9: Свой, у меня свой.
8: Ну, понимаю,
9: всегда,
8: конечно.
9: Естественно.
8: Уж пятый дубасер планеты.
9: Уже, слава богу, да. Уже это
8: А сколько вы уже по времени дубасите-то?
9: Да 24 года.
8: Вот обалдеть
9: так вот
8: можно.
9: Вот так вот, да.
8: Вот. Но меня, кстати, вот очень взволновала тема передубасить все.
9: Передубасить. Ну, это можно. Иногда я берусь за это, потому что когда мне приносят отдубашенную какую-то там вещь, но явно, что ее дубасили совершенно не серьезные люди. И тогда я передубашиваю это все. Я могу передубасить там, например, ну какой-нибудь там, я не знаю, чехол. Какой-нибудь громадный чехол. Вот у вас там чехлы есть, например,
8: конечно.
9: Да, ну вот. вот.
4: Конечно. И... Да у меня все в чехлах. В
9: ну вот, и это правильно, кстати. Я тоже сам себе делаю.
8: Да-да, понимаю.
9: Я могу передубасить вам все чехлы ваши, пожалуйста.
8: Ага,
9: я могу
8: милый.
9: Вообще...
8: Да, вот теперь о ценах. О ценах, конечно, это важно.
9: Цены нормальные, так сказать, я не задираю их. Я знаю разницу, когда ко мне там из Саудовской Аравии люди обращаются. Это один разговор. Если вы там обратитесь, передубасить могу вообще, так сказать, за полцены просто.
8: Да, обалдеть.
9: Да, вот и все.
8: Скажите, вот так вот с улицы очередь большая?
9: С улицы, да, люди пытаются, так сказать, на они записываются, там уже какие-то
8: записи. И стоят, бывает, даже по три, по четыре, по пять дней.
9: Да. По пять дней.
8: Да, я слышал тоже. Но да. Что-то с этим надо делать, понимаете?
9: Надо сделать. Я хочу автоматизацию такую придумать, так сказать, автоматизированную, чтобы это все было, чтобы люди могли подъехать к ним сразу. Бортовой журнал, как я его называю, так сказать, у дубасеров это называется бортовой журнал. Вот, и чтобы там было сразу написано, отдубасил столько-то, там, передубасил это, или вдубасил там, например.
8: Иногда бывает, кому-то бывает так.
9: Кому-то бывает вдубасит там тоже, и это тоже, и затем мы отправимся с ними там на какие-то, я не знаю, там, переговоры.
8: Понимаю.
9: Естественно, ты там еще раз вдубасим, это тоже бывает. Это
8: понимаю вас, понимаю.
10: Чья спецовка?
11: Флора и фауна родной планеты.
12: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
13: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек потребует. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Быть муравьедом непросто.

0: Я понимаю, что при Каспии Валентинович Раков это, ну, практически взял на себя новую.
1: Хочу сказать вам о следующем.
0: Да, ну.
1: Рыба-крыс так. Это был детский лепет на лужайке.
0: Аж, батюшки мои.
1: Вчера.
0: Так.
1: Около 19:03.
0: Вечерком
1: мною пойман на зорьке.
0: Так.
1: Иглобой.
0: Батюшки мои, тут я даже...
1: Иглобой!
0: Иглобой!
1: Продукт любви ежа и трясогуза.
0: Да вы что?
1: Да. Продукт любви ежа и трясогуза, как я его определил, яйцекладущий.
0: Он положил яйца?
1: Я так догадываюсь.
0: Да, куда он тогда положил?
1: Объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Значит, мною был пойман не иглобой.
0: Так, ну-ну.
1: А помет иглобой.
0: Помет иглобой. Надо же такое. Так.
1: Как вы спросите, я определил, что это
0: как?
1: Помет иглобой.
0: Да. Вот я хочу понять, да. Как?
1: Вверх он. А.
0: Но.
1: Игольчатый.
0: Так.
1: Ежовой формы.
0: Бой.
1: Нет, помет.
0: Помет, я понимаю, помет, ну.
1: И плюс он очень легкий, как трясогуз.
0: Легкий, как трясогуз, боже мой.
1: И вот здесь я понял.
0: Ага.
1: Я понял, у меня опыт.
0: Ну да, есть.
1: Я понял, что это помет иглобоя.
0: Такое удивительное вот сочетание иглобоя.
1: И я хочу вам сказать.
0: Да.
1: Это продукт любви ежа и трясогуза.
0: Да.
1: Где трясогуз
0: выступает?
1: Это мужчина.
0: Трясогуз мужчина.
1: Конечно. А ежиха — это женщина.
0: Это, естественно, женщина, да.
1: Ёж — женщина.
0: Ёж — женщина.
1: Самка — ёж.
0: Самка — ёж.
1: Трясогуз —
0: самец-трясогуз. Самец-трясогуз, я представляю себе такого, как бы, мощного такого, да, самца такого.
1: Не хочу вас расстраивать.
0: Ну, пожалуйста.
1: До 1.5 метра.
0: Батюшки мои.
1: Здесь у меня ощущение схлестнулись,
0: да?
1: Две невыраженные генетические линии ежа и трясогуза.
0: И в результате родилась новая абсолютно ветка.
1: Иглобой.
0: Ветка иглобой.
1: Иглобой.
0: Я не знаю, не хотел бы, я вам честно скажу, уж вы меня простите, хоть вы и полюбили теперь мутантов и ловите их, не хотел бы встречаться вот лицом к лицу с этим иглобоем, потому что иглобой — это ох! Давайте, дорогие мои друзья, сделаем маленькую паузу, вернемся к вам через мгновение. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
3: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: Происки славы.
2: И снова здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыблаца, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях, ну, я думаю, что вы уже видите этих прекрасных людей, которых мы чудом совершенно заполучили к нам, можно сказать, улучив зазор между одним турне, другим турне. И у нас в гостях народные артисты, лауреаты Госпремии Вячеслав Раздолин и Георгий Самоходов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну, для меня, конечно же, вы Слава и Жора, знакомы давно, ну, а зрители с вами знакомы еще дольше.
3: Конечно,
2: да,
3: конечно,
2: да, да,
3: как
2: да,
3: приятно, спасибо, да, что пригласили.
2: Ой, а я так как рада.
3: Ну, а просто мы-то как, чудо, господи, да, сколько мы
2: просто
3: мечтали.
2: Просто чудо. Я знаю, что вчера буквально вы сыграли 1238 спектакль.
3: Девятый.
2: Уже девятый, да, боже, да, мой, 1239 спектакль вот этой нашумевшей пьесы «Тетива ненависти».
3: Да,
2: да. Да, да. А как прошел спектакль, кстати, вчера?
3: Гениально.
2: Да?
3: Ну, гениально. Ну, да. А уже по-другому уже не получается.
2: Да, то есть какой-то уровень уже взят, какая-то планка взята, ниже которой вы спуститься не можете.
3: Да перешагнули.
2: Уже перешагнули, да, планку. Ну да, да, да. Ну вы такие мастера, ну, ребят, конечно.
3: Ну а что делать? Ну,
2: конечно,
3: что делать?
2: Конечно. Жора, а вы что скажете, как вам вчерашний спектакль показался?
4: Не, вы знаете, я просто хочу дождаться, когда можно будет вставить слово.
2: Ну вот, пожалуйста.
4: В этом потоке, так сказать. В этом потоке, ну, назовем его потоком, вот это вот вячеславовское вечное, бесконечное, я бы сказал.
3: Ой, господи, боже, начинается.
2: Да, ну вот видите.
4: Ну что же, я могу сказать, конечно...
3: Что, не, ну просто я... Ну говори же. Ну, Женя, ну что делать?
2: Да.
4: Я жду, когда немножко остановится. Это хамство, это поток хамства.
2: Я для того,
3: вот,
2: чтобы...
3: И вот так мы играем уже сколько лет.
2: А на секундочку прошу прощения. Я чуть-чуть хочу ввести наших слушателей и зрителей в курс дела, что...
4: Введите, конечно, Ирина,
2: да,
4: обязательно.
2: Да, потому что, ну, я, может быть, для этого и позвала, и так хотела, чтобы вы пришли, потому что все-таки надежда не покидает меня. Дело в том, что, насколько я знаю, уже на 11-м спектакле «Тетива ненависти», да, между вами, вот между вами пробежала, как говорят, черная кошка.
3: Нет. Обиделся сейчас опять. А он все время обижается. Но это, и как ни странно,
2: это
3: сыграло, это правда. И это правда на сцене воплощается. То есть мы как бы и в жизни, мы ненавидим друг друга.
2: А как же вы играете спектакль?
3: А любовь и ненависть, это же две... Ипостаси.
2: Скажите, а вы можете поделиться с нами, что
4: вы
2: же
4: знаете,
2: произошло?
4: Меня, в отличие от Вячеслава Даниловича, Бог миловал глупостью. Вот. Видите, у него даже и воздух выходит из разных мест, все время, так сказать, неясность почему-то. Вот. Ну, конечно, работа у нас очень трудная, непростая, потому что мы абсолютно...
3: Антиподы. Извини, Жор. Ну, прости.
4: Ну, вот я еще раз повторю, дорогие слушатели, вы, наверное, и радио, и зрители, вы, наверное, видите, да, что такое, так сказать, вот это вечное раздолинское хамство, его в театре называют бесконечно. Что невозможно вставить слово.
3: А у меня Данилович, это когда он сердится, он называет меня Данилович.
2: Георгий, ну, подождите, ну вот, но ведь вы же очень дружили. Ваша дружба просто, ну, как сказать, уже и неоднократно в песнях воспета.
4: Я сегодня, честно сказать, уже и не помню этого.
2: Про дружбу артиста слагали песни. Жора и Слава.
3: Конечно, Слава
2: вместе
3: и Жора.
2: Вместе всегда.
3: Мы говорим Жора, подразумеваем, да, Слава. Мы,
2: ну,
3: говорим Слава,
2: сказать,
3: подразумеваем,
2: ну, так,
3: Жора.
2: Ну, и так, ну, не бывает,
3: дети
2: что...
3: Дети поют это.
2: Да,
3: ну, что,
2: конечно. Вы? И учат до сих пор в школе эту песню.
3: Ну, да, ну,
2: понимаете? Что? А что же произошло? Вы нам так и не расскажете. Что конкретно послужило вот началом этого разлада? Страшного, понимаете?
4: Вы знаете, ну, да, ничего особенного, в принципе, не случилось. Ну, мне кажется, так сказать, это просто... Появился у Вячеслава Даниловича появился другой уровень компетентности. Он выебал мою жену.
3: Да нет, ну что? Да нет, ну это он.
2: Да, Викторию Соломонну?
3: Нет, ну Викторию Соломонну, во-первых, ну как ее можно. Вы понимаете, ну как я мог?
1: Происки славы!
5: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. Не дать и обезвредить.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся». Как вы предотвращаете грехопадение, например, 24/7/345?
2: А это очень интересно. Очень вкусный кофе. Спасибо большое.
1: Ну, потому что, понимаете, ну вот этот грех, вот о котором я только что упомянул, 24/7/345, это грех, с которым просто непонятно, как работать.
2: Это один из самых тяжких грехов.
1: Да.
2: Вот, естественно, грехопадение. Да. Мы сейчас рассматриваем, только говорим об этом.
1: Вот
2: это грехопадение с отягчающими обстоятельствами.
1: Вот ваш прибор, длань-4, в этом случае поможет?
2: Поможет, но мы изобретаем уже и длань-5, просто щуп длиннее.
1: Да.
2: И наконечник у него, конечно, опасней.
1: Да. Скажите, скажите, Леонид, правда ли?
2: Да.
1: Правда ли? Острый вопрос сейчас.
2: Да, пожалуйста.
1: Но у нас такая передача.
2: Нет, ради бога, вы для этого меня позвали, для этого я к вам пришел.
1: Правда, что вы в своей работе с грехопадением, с предотвращением грехопадения?
2: Да, естественно, полное предотвращение,
1: используете суккуленты?
2: Да, мы используем суккулент, естественно.
1: Так они же запрещены по всему.
2: Нет, у нас они разрешены, потому что это особенно помогает.
1: То есть вот алоэ, каланхоэ. Вот это вот все?
2: Вот это все, и даже, я вам скажу, мы иногда даем для такого ощущения легкого бриза.
1: И покалывание, да?
2: И покалывание, обязательно веточка жимолости. Обязательно.
1: Обязательно.
2: Греховодник, как только чувствует запах жимолости, все. Он просто начинает, исправляться на глазах.
1: Исправляться. То есть он, как сказать...
2: То есть когда в него заходит щуп,
1: сначала,
2: прибора длань-4, и теперь уже длань-5 будет, которая длиннее в несколько раз. Вот, как только до отказа заходит щуп, он начинает чувствовать ответственность и причастность.
1: Ответственность, причастность и желание,
2: прекратить. И желание прекратить искупить.
1: Вот такой вопрос.
2: Да.
1: Вот скажите, вы начальник отдела развертывания, да?
2: Да, именно начальник отдела развертывания.
1: Скажите, а кто сейчас возглавляет отдел завертывания?
2: Завертывание?
1: Да.
2: Люпин.
1: В отличие от вас.
2: Вы его знаете, собственно. Мы с Люпином работаем давно. Да. Аркадий Михайлович.
1: Вот скажите, в отличие от вас, который вы работаете с развертыванием.
2: Ну да.
1: Так сказать, вывод на чистую воду.
2: Мы выводим
1: далее,
2: на чистую воду, и мы целиком как бы погружаемся в искомое.
1: В искомое, да. А вот отдел завертывания чем занимается?
2: Завертывание – это уже как бы остаточное.
1: Остаточное явление,
2: Это остаточная, так сказать, часть процесса. Это когда греховодник признал себя целиком.
1: Понятно.
2: Когда он искупил свою вину...
1: Да, уже надо его завернуть.
2: Его надо просто завернуть и откинуть, как мы говорим, на лед.
0: Не дать и обезвредить. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.

0: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
1: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: В эфире Фоменко Фейк Радио. Программа «Приказано выжить». Ирина Рыбладзе, Владислав Жульпацкий встречаются с Виктором. Виктор – самец богомола, напоминаю вам, дорогие друзья, который выжил после спаривания с самкой. Сделал он это 14 раз. Это уникальное героическое свойство. И сейчас вопрос, который мы задали в предыдущем часе, звучал так. Как вы выбираете самку?
1: Самок. Мне подсказывает сама природа. Сначала я как бы оглядываю всех.
2: Угу.
1: Всех, естественно. Стучу. Обязательно. Угу. По этим самым, да.
0: Понимаете? А вот я хочу задать вопрос. Подождите, скажите, а уже слух меж самками уже прошел?
1: Да, конечно, конечно.
0: То есть, в принципе, знают, что есть у нас
1: уже,
0: Виктор, который может 14, не боится.
1: Который 14 раз.
0: Может.
1: Да, 14 раз. Я не боюсь этого
2: слова. Вот меня что еще удивляет? Ну, ведь у вас, наверное, все-таки есть какие-то друзья, молодые богомолы. Да, молодые богомолы еще до спаивания.
1: Но они гимбл.
2: Да. Но неужели они не обращаются к вам, так сказать, как к старшему другу, да, за помощью, за советом?
1: Обращаются.
2: Как избежать этой страшной кончины.
0: Как выжить, в конце концов.
2: Да, да, да.
1: Я провожу курсы.
0: После того, как совокупительный орган попадает в совокупительную сумку.
1: Вот я провожу именно вот эти занятия.
2: Курсы?
1: Когда у меня курсы, да. После курсов их, конечно, съедают.
2: Все равно.
1: Ну, конечно. Я с ними прощаюсь.
2: То есть вы гарантии не даете?
1: Нет, никаких гарантий.
0: Вы не даете никаких гарантий, но деньги берете.
1: Деньги беру, да.
0: Деньги за курсы вы берете, но гарантий не даете.
1: Никаких гарантий, а потому что
2: это
1: судьба. Это судьба.
0: Может быть и так, может быть.
1: Это судьба. Это любовь и это судьба.
0: Неужели у вас нету ни одного отличника на курсах, который мог бы повторить ваш подвиг?
1: Ну, есть один.
0: Может быть, вы просто, может быть, вы хитрите.
1: Нет, я не хитрю.
0: Самое главное.
1: Есть один, у него очень большой орган. Орган.
0: У
1: него очень большой.
0: Совокупительный?
2: Совокупительный. А, длина органа позволяет быстрее убежать. Просто
1: Да, потому что он отталкивается как бы от сумки и быстро должен убежать. Я сейчас пробую с ним пока, так сказать, это все прикидочно.
0: Очень.
1: На тренажерах, естественно. Есть специальная самка на тренажер. Это нормально, так сказать. Естественно, на этом тренируются все.
2: А сыновей мальчиков своих?
1: Да.
2: Вы тренируете?
1: Нет, пока нет. Только рассказываю про мать. Пока я рассказываю про мать и тренирую пока вот этого юнца, как я его зову, Бобик.
0: Ну, Бобик, он же посторонний.
1: Бобик абсолютно посторонний, так сказать, он еще не набрал этот вес.
0: А давайте вот такой вопрос задам вам.
1: Да,
0: сколько стоят курсы, курсы для самца богомола? Сколько стоят?
1: Я вам скажу, несколько лепестков розы.
0: Несколько лепестков розы, и вы уже на курс.
1: И я уже
0: Скажите, пожалуйста, сколько длится ваш курс обучения, как остаться в живых после спаривания?
1: 10 занятий.
0: 10 занятий.
2: Ну, в общем, немного,
0: это
2: немного.
0: Нормально. Но пока еще ни одного выжившего.
1: Нет,
0: сколько вы уже преподаете?
1: Да уже 5 лет.

0: Ну, то есть получается, что пока все неудачно.
1: Неудачно, пока неудачно. Вот мне очень на Бобика, я надеюсь, что у него очень большой орган, очень длинный орган. И на тренажерах он пока показывает замечательный результат. Я даже хочу послать его, ну, я не знаю, как это будет называться, как это будет называться, спаривание, игры спаривания.
2: То есть у вас хорошо оборудованные вообще курсы, тренажеры, я смотрю, тренажерный зал, да.
1: Игры спаривания – это летние, конечно, игры.
0: Ну, это, скажи, пожалуйста, это частное или полугосударственное?
1: Это полугосударственное.
0: Полугосударственное?
1: Да, это полугосударственное.
2: То есть дотация все-таки есть
1: государственная? Полугосударственные курсы спаривания.
2: Дотация есть, да, государственная?
1: Дотация, конечно, есть, естественно.
2: Ну, на тренажеры, я думаю, да.
1: Да, конечно.
0: Ну, это прекрасно. Ну, вы отчитываетесь за эти деньги?
1: Я отчитываюсь за эти деньги. Передо мной, так сказать, постоянный открыт, как бы, я абсолютно прозрачен здесь, и Бобика я воспитываю.
0: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, мне очень интересно узнать следующее. А вот вы, так сказать, влезая в государственные деньги,
1: да?
0: Не боитесь, так сказать, что в конечном итоге государство спросит, где результат ваших курсов?
1: Я
0: где
1: знаю.
0: Где еще выживший?
1: Я предвидел, когда я залезаю как в сумку к самке, это практически то же самое, что залезать в сумку к государству. Это же практически то же самое. И там тоже надо быстро выдержать.
0: И убежать. Чтобы остаться в живых.
1: Естественно.
0: Ну, в принципе, понимаю вас.
1: Это, конечно.
0: В принципе, понимаю. Так оно, в принципе, и есть. Но вот она, совокупительная система с государством в жизни богомолов.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Виктор, самец богомола, который выжил после спаривания с самкой.
1: Да.
0: Да. И эта программа «Приказано выжить» на Фоменко Фейк Радио.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
3: С нами легко.
2: Удобно усаживаем огузок. Фоменков и Крадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: потереби.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор теребитель второго ранга. Виктор...
2: Четвертого уже.
1: О, уже... Да ладно.
2: Да-да.
1: Так быстро?
2: Да, быстро летит время.
1: Вы пришли же сюда, второго были.
2: Нет, уже четвертого.
1: Вот так вот, да?
2: Очень
1: быстро
2: летит. Ох,
1: как у вас это все. Да, понимаю, понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
2: Значит, прежде всего, это ХУСНИС. Я сейчас все расшифрую. ХУСНИС. Химкинский. Университет научных исследований сопровождения.
1: Можно я задам вопрос?
2: Пожалуйста.
1: Вы говорили ХУСНИС.
2: Да.
1: А сказали ХУНИС.
2: Нет, ХУСНИС.
1: ХУСНИС.
2: ХУСНИС.
1: Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
2: Я волнуюсь, я просто первый раз у вас.
1: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
2: Просто на радио, да. А тем более у вас
1: фейк радио. А у вас было в ХУСНИСе студенческое радио?
2: Мы делали плакаты.
1: А, у вас
2: и,
1: не было.
2: И слайды. Угу, мы крутили слайды.
1: Понятно, понятно, понятно.
2: Вот.
1: Значит, вы закончили ХУСНИС.
2: ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
1: Понятно, вот. Понятно. Да, да. И как, вы закончили?
2: Я закончил с красным дипломом.
1: Удивительно,
2: да,
1: удивительно.
2: Да, да. Вот.
1: Ну.
2: Вот. Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, совершенно. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель обязан как бы теребить? Он теребит практически все. Начинает.
1: Вот что я хочу спросить. Прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
2: Ну, я уже 18 лет тереблю.
1: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
2: Вот, видите?
1: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
2: Это я профессия.
1: С другой-то стороны.
2: Конечно. Я заканчивал ХУСНИС. Это же не просто так.
1: С другой-то стороны.
2: Не все поступают туда, не всех берут.
1: Ну, я...
2: 300 человек на место.
1: Я понимаю, я понимаю. Все хотят теребить.
2: Все, все, абсолютно.
1: Ну, это такая профессия. Это серьезная.
2: А я вам...
1: Востребованные.
2: Очень востребованные.
1: Особенно, знаете, вот как, ну как.
2: Особенно сейчас.
1: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
2: Да.
1: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет.
2: Ну да.
1: А я объясню, почему.
2: Вот, пожалуйста.
1: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так сказать...
2: Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
1: Да, да, ну... Как вообще, давайте так, нет, вы все-таки сами.
2: Давай,
1: как все-таки родилось вот это вот, родилась эта профессия? Теребитель.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Вы поймите, что если не теребить... Вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все.
1: Угу.
2: Производство, угу. Персонал, угу. Потребителей, заказчиков, угу. Смежников.
1: Угу.
2: То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
1: Всю вот. Индустрию.
2: Всю индустрию теребит... нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова.
1: Угу.
2: Вы, если помните, Леонида Карловича Усова,
1: угу.
2: Его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал, как теребить. Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо».
1: Ага.
2: Леонид Карлович Усов.
1: Ага.
2: Все это помнят, угу. И все это знают.
1: Угу.
2: Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю. Ну, на радио я вот первый раз. А в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: учитесь у Усова. Мне никто не очень понимает, когда я говорю: учись у Усова. Вот. А я говорю: у Усова.
1: Угу.
2: Вот, чтобы все понимали.
1: У Усова.
2: У Усова.
1: Угу.
2: Так вот.
1: Теребит. А он в ХУСНИСе и преподавал.
2: Он в ХУСНИСе преподавал, угу. Нам всем, он нас выпускал.
1: Угу.
2: Он давал напутственные слова.
1: Да, вот и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза.
0: Потереби. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: абсолютно.
1: Я сам ходил. Правильно? Я сам ходил на пасеку.
2: Я тоже это делал, конечно. Не только вы один,
1: Александр. Подождите.
2: Да что ж такое?
0: То есть возникает интерес.
1: Возникает интерес. Да.
0: И пчела как бы наголово реагирует.
1: Она идет на наголово.
0: А нет ли здесь подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод.
2: Ногой пчеловод, да. Абсолютно, да.
0: Как бы подменяет собой цветок.
2: Цветок. Есть? Конечно, есть. Вы правы.
0: Угу.
2: Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
0: И таким образом мед, который собрала, как я понимаю, пчела с ногого пчеловода и отнесла его потом. Абсолютно, каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
1: Абсолютно уникальный.
0: То есть за этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
2: В медовый период, да, конечно. Но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете? Да, этой смелости, до этого мужества.
0: А вот в этом и заключается та хитрость, о которой мы сегодня не говорим.
1: Вот это хитрость. В этом и заключено. Вы нагим, вы приходите.
2: Прийти к пчеле нагим.
1: Абсолютно. Не обидеть пчелу.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
7: Нагально, улюнульдой полетя, но фурабашущий цамбан, да пыда были гасить. Йо амсварет, чермановский лярдян. Но хады ты бишо, драгос, пунялай.

Сбиваем с толку каракатиц. Фламенко Фейк Радио. 101.ru

0: не одни.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Неигорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям. Очень здорово.
1: Ну вот и дождались. Вот и прекрасно. Мы просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Неигорского.
2: УДЕ. Да. Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Неигорского.
1: Да.
2: Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Потому что немножко... Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик.
2: Спасибо,
1: да.
2: Да. Вот.
1: Запейте, да. Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного вам.
2: Вот. Да. Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы удивились, когда случайно
1: так
2: с моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно, вы уже про него рассказывали,
2: да. Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это младший научный сотрудник, да?
2: Да, он младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да?
2: Зеленая такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. И мы принесли ее в нашу лабораторию, мы ее прозвали Люся.
1: Ну, так получилось. Да, гусеница Люся, прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам, тебе, на работу?
2: Карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить,
2: там, туда-сюда, в общем.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать, потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для вдохновения, души, так сказать.
2: Да.
1: Для души.
2: Да.
1: Ну, радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для вдохновения,
2: вот, это у нас тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление?
1: Так,
2: когда мы спустя месяц, я бы сказал... Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать, это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное пытательное оборудование?
2: Не пытательное, мы не пытали, мы испытывали, это разные абсолютно...
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Испытать, конечно.
1: Для гусеницы именно?
2: Да, это для гусениц. И после этого, когда мы с карпом обнаружили простую вещь. Мы вдруг у нас на осциллографе вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили после этого специально радиоаппаратуру. После этого мы подключили видео. И что вы думаете, мы услышали? Какие-то звуки.
1: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Неигорского в передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перед стяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о, постой.
5: Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
1: Классика в эфире.
6: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
7: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
8: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
9: Сексуальная.
3: Революция.
10: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт-М».
11: Да.
10: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
11: Ну, например, вот...
10: Во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт – это ваше же и открытие.
11: Ну, естественно, конечно,
10: вы
11: я же открыл, конечно.
10: Эластопласт.
11: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
10: Вот какой у меня
11: вагины.
10: Вопрос.
11: Да,
10: ну, вопрос.
11: Да.
10: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
11: Нет, очертания.
10: Очертания.
11: Сначала очертания.
10: И вы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
11: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Mm-hmm. Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власоик как бы обрушится на вас.
10: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
11: Да, это воздушные,
10: упрямая,
11: это
10: герань.
11: Упрямая герань.
10: Да,
11: мы сейчас работаем над этим.
10: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
11: Объясню. Есть люди, которые, на грани. Вот они на грани. Mm-hmm. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Mm-hmm. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Mm-hmm. Вот один навстречу поезду. Mm-hmm. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Mm-hmm. Он остался один. Mm-hmm. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
10: Упрямая
11: герань. Mm-hmm. Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, mm-hmm. а потом все-таки от грани перешли к герани.
10: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Что
11: mm-hmm.
10: Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
11: Конечно, конечно, конечно.
10: Вагины с изменяемой шириной?
11: Естественно.
10: Скажите, пожалуйста, автономия?
11: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
10: Обалдеть.
11: Вы можете себе представить?
10: Обалдеть.
11: В любых режимах вы можете как угодно.
10: То есть у вас есть режим случай в самолете?
11: Случай в самолете, да. В походе, например.
10: Случай в походе.
11: Случай в походе.
10: Случай в поезде есть, да?
11: В поезде.
10: То есть вообще в целом на транспорте?
11: На транспорте mm-hmm. есть, да. Mm-hmm. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
10: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
11: Да.
10: Что
11: да.
10: вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
11: Ну, так.
10: И основное мое, так сказать, средство перемещения это все-таки, например,
11: шлеп. Губошлеп.
10: Понимаете?
11: Господи.
10: И сегодня новая мода.
11: Так, так.
10: Возрастные, зрелые мужи.
11: Так,
10: вы понимаете?
11: Так,
10: уже так. в 20-22 года
11: так.
10: молодой человек понимает,
11: угу.
10: понимаете,
11: угу, угу.
10: что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
11: зрелым,
10: серьезным, зрелым мужчиной.
11: Состоявшимся уже.
10: Состоявшимся мужчиной.
11: Так, так.
10: Конечно.
11: Так.
10: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
11: Так.
10: Мы берем молодого человека.
11: Так.
10: И искусственным способом состариваем его.
11: Ага.
10: Да, да, да, да.
11: Все
10: да,
11: части да. тела, да, естественно, да?
10: Абсолютно.
11: Боже мой.
10: Мы состариваем юношей, знаете, прям... На раз-два, как говорится.
11: Как говорится, вплоть и там
10: да,
11: тоже.
10: И не... Вообще.
11: Везде.
10: Во всех методах. Нельзя отличить.
11: Боже.
10: Девушка ты. Даже бывает осматривает.
11: Ну, подробно.
10: Конечно. И смотрит, господи, ты да. глубокий старик. Какой умный, красивый,
11: зрелый.
10: Солидный, зрелый мужчина.
11: То есть это уже муж, конечно. Зрелый муж.
10: Какой. Зрелый мужчина.
11: Мудрый.
10: Ну, конечно, мудрый.
11: Это потрясающе.
10: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
11: И мозг даже?
10: Конечно, мозг обязательно.
11: А вот расскажите.
10: Нейропластика, нейропластика, это новое течение.
11: Так, так, так.
10: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
11: Так.
10: Дополнительные, конечно.
11: Ну, естественно, да. они требуются.
10: Так, так, продуваются, прокачивают, так сказать,
11: так,
10: мозг.
11: Так, так.
10: Ну, и, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
11: Тачка, да, да, да.
10: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
11: Прокачиваете.
10: Да, да. Ум, ну и...
11: То есть
10: это нейропластика. Новая, да, да.
11: Да, да, да.
10: Да, мы берем молодого человека, ну, полный...
11: Ну, вот, максимально, ну, до как какого вы
10: полный сосунок, понимаете?
11: Полный сосунок.
10: Ничего, ни книжки вы... не читал, ничего не знает, как девушке сказать «здрасте, до свидания», как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли,
11: мысли,
10: нету глубины,
11: посыла,
10: юмора, посыла.
11: Да, да.
10: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое.
11: Да, бесшвовое, абсолютно.
10: Бесшвовое вскрытие черепной
11: так,
10: коробки.
11: Так, так.
10: И укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже в парите.
11: Уже.
10: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
11: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
10: Сейчас рекорд 134 человека.
11: 134
10: года.
11: 134. Боже, 133 года.
10: 134.
11: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. И мы вернемся к вам ровно через минуту в студию.

0: 101.ru.
1: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко ФК Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Да-да-да, что вы... Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть этот нарыв. Нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Именно введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас вести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде, собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы пытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите.
1: Я объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще, не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
0: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку в мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина не может развернуться просто,
1: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня... Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Но
1: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливать...
1: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И сколько случаев таких страшных вообще знаем.
1: Ну,
0: понимаете, в чем дело?
1: Если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить. Проектировать такие маленькие...
0: Ну скажите, женский туалет. Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год?
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: 17-й мститель.
2: Дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «17-й мститель». И вот он, 17-й мститель, передо мной Джон Проворин из команды. Вот он, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как здравствуйте. Приятно. Мне очень приятно.
2: Боже мой,
3: очень
2: какой,
3: приятно,
2: какой
3: да.
2: Вы прямо очень вот приятно. Удивительный, вы прямо вот, вы брызжете.
3: Ну, вы знаете,
2: просто,
3: что
2: вы
3: я вам скажу?
2: Удивительный
3: ведь человек. Мы мстители, да, как да, сказать, да. Мы ведь мстители, мы где-то даже спасители, понимаете? Вот. Это важно. Поэтому спасать ведь надо людей с очень хорошим настроением, понимаете?
2: Конечно.
3: Мы же делаем благое дело.
2: Вот я как раз хотел спросить, вот какое дело, какие, так сказать, у вас все-таки вот у вас же русские корни, да?
3: Ну, честно сказать, да. Ну,
2: расскажите.
3: Я, так сказать, Джон, а, ну, да, Проворин, а родитель, я говорю неплохо по-русски, потому что мой прадедушка был, значит, русский, он иммигрант.
2: О.
3: Вот, ну, и, конечно, русский язык у нас в семье передается. Передается. Вот, и, конечно, я вот говорю так.
2: То, вот вы держите Проворинскую,
3: да, как Проворинскую
2: бы, вот
3: линию
2: вот
3: держим.
2: Линию? Ох ты,
3: да,
2: господи.
3: Да, держим Проворинскую линию.
2: И
3: да.
2: сколько удивительно вас, вообще вас любят, вас, ну, действительно, это так, это
3: мы стараемся,
2: так.
3: Потому что мы сделаны для людей, не люди для нас, а мы для людей.
2: Вот.
3: Вот так сложилось.
2: Так ведь и дед
3: вот
2: себя.
3: Вот кровь, понимаете, она пере-пере-пере-пере.
2: Пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере.
3: И вот так.
2: И дед вас можем... тоже был пере-пере-пере.
3: Ну, даже. Нет, давайте так. Мы не знаем точно.
2: Да?
3: Потому что пра-пра-прадед, он, мы точно не знаем.
2: Точно не знаем, да?
3: Но что-то такое ощущение есть, что да.
2: Мне кажется, да, был.
3: Потому
2: был,
3: что
2: был.
3: Есть такое ощущение, что да.
2: Чуть-чуть был. Чуть-чуть
3: что
2: был.
3: Вот ощущение, что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
2: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
3: Я прошу прощения.
2: Да, пожалуйста.
3: Вот.
2: Так. Очень хорошо.
3: Да.
2: Очень хорошо.
3: Ну,
2: ага.
3: Я что хочу сказать.
2: Да.
3: Мы сделаны для людей. Еще раз.
2: Да,
3: вот,
2: ну, конечно.
3: Моя и цель здесь быть.
2: Ну, естественно. Сказать, я поэтому мы вас и пригласили.
3: Да. Спасибо большое.
2: Чтобы вы рассказали.
3: Спасибо.
2: Просто
3: ну,
2: вот,
3: да.
2: Ну как вот, что, какие ваши особенности? Какие?
3: Ну,
2: какие,
3: вот вы
2: какие?
3: Же видели сейчас мою одну особенность.
2: Ну, это
3: ну,
2: я
3: что
2: видел.
3: Я могу сказать, конечно, ну, я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
2: Вы 17-й.

0: 17-й.
1: Да,
0: не 18-й, а 17-й.
1: Именно 17-й,
0: да. Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места
1: так.
0: уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы... пошире, ну, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
1: Ага, ага.
0: Вот. Ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
1: Так.
0: Да, я рыгаю огнем.
1: Ну, это вот я, мы видели.
0: Ну, сейчас, это иногда бывает, знаете, ну...
1: Неосознанно?
0: Не, ну, не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
1: Ага.
0: Не могу сдерживаться.
1: Ну, да.
0: Чувствую, что вот сейчас будет, вот сейчас будет, вот сейчас будет.
1: Прямо
0: и, вот... и прямо раз, и все.
1: Ну,
0: значит, я рыгаю огнем.
1: Так.
0: Значит, опорожняюсь льдом.
1: Да, как интересно.
0: Да, так тоже вот бывает.
1: Да, поражение.
0: Ну, не то, что бывает, это контролируемый достаточно процесс.
1: Ну, то есть все-таки вы контролируете.
0: Не всегда, но... Вот. Не всегда, но... В общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что
1: нет,
0: в бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, ну... и вдруг неожиданно, вдруг раз, и ну, и, так сказать, льдом, понимаете... Ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны, у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника впечатление серьезное.
1: Это вообще, да, вот, противник в шоке. Да.
0: Ну, и у меня есть еще третья возможность.
1: Вот какая?
0: Она касается только вечернего времени.
1: Так.
0: Сейчас, минуту.
1: Да.
0: Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
1: Ну, естественно. Энергию.
0: Так вот, да. В вечернее время
1: так.
0: я могу быть собакой-вампиром.
1: Ого.
0: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
1: Ну, вот об этом поподробнее.
0: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу рассказать о нем, потому что это важно.
1: Меня
0: потому что
1: прям,
0: многие,
1: я
0: так сказать, да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете, ведь, во-первых, собака друг че. Да. Собака может, так сказать, ну, а собака, прежде всего, друг человека.
1: Естественно.
0: Вы не забываете.
1: Ну, а
0: как? Вот, поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг, и враг как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
1: Ну,
0: понимаете?
1: Да.
0: А собака в это время раз, раз и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
1: Ну, в основном это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
0: Только.
1: Только.
0: Только противников.
1: Только. Конечно. И только в вечернее время.
0: Только в вечернее время, только противники. А в 24, как говорится.
2: 17-й мститель. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
3: Классика в эфире.
4: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов. Но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек. И с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало. Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
0: В программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. Оленька.
6: Да.
0: Вот что я спрашиваю. Значит, недотроги девушки, которые заканчивают 4-летнее обучение в вашей школе,
6: да,
0: на выпуске. Скажите вот так. Если на курсе, внутри вашего курса преподавания, да, есть ли вот такое? И как бы вот представим себе, что мужчина долго добивался недотрогу.
6: Да.
0: И добился ее, наконец. И когда она раскрылась перед ним...
6: Да.
0: Вот это само раскрытие, вот это вот момент разрешения и начала большого, так сказать, пути в этих отношениях, вы его преподаете или заканчивается все «открывайся», а уж дальше там сама как хочешь?
6: Вы знаете, вы совершенно правы. Открывайся, а дальше сама как хочешь. Именно, знаете почему?
0: Ну?
6: Потому что после такого долгого пути, который проходит человек, который хочет дотронуться, вот, понимаете, никаких особых знаний в этом раскрытии даже и не нужно. Абсолютно, абсолютно. Ой, для него все равно это как бы, ну, все равно это будет как космическое что-то.
0: Ой.
6: Ну, конечно, взять Эвереста.
0: И вот теперь, прямой вопрос про недотрог мужчин.
6: Да.
0: Вот недотрога мужчина. Он должен встать дотрогой же, правильно?
6: Ну, в какой-то момент.
0: Открыться.
6: В какой-то момент.
0: Вот здесь возникает вопрос. Когда недотрога девушка, конечно, мужчина борется за нее.
6: Да.
0: Это естественно.
6: Да.
0: А она как бы...
6: Да.
0: А вот в случае с мужчиной, мне хочется понять все-таки, он что же, борется за него девушка?
6: Да вы не представляете, что начинает происходить.
0: Так.
6: Неужели вы не знаете?
0: Нет, конечно.
6: Да, конечно, знаете.
0: Да, нет, конечно.
6: Знаете, но в жизни
0: во-первых,
6: каждого...
0: я не ходил к вам в школу недотрог.
6: Да нет, но в жизни каждого из мужчин существуют такие, ну, как сказать, моменты, когда он вроде, как сказать, вроде начинает какие-то вроде бы отношения, вроде бы начинает, а потом как бы начинает ускользать. Ускользать.
0: Мужчина ускользает.
6: Да, ускользать.
0: Ага.
6: Да, я думаю, что это всем знакомо, и вам в том числе.
0: Ускальзывание мужчины.
6: Да, да, да. Вот это вот, да-да-да.
0: Как мыло навык, вдруг.
6: Да, навык ускользания, да-да. Пропадание, ускользание, да-да-да. Поэтому все мужчины этим пользуются, между прочим, потихонечку. Даже если хотят завоевать, они, как сказать, начинают отношения, а потом раз, и, как сказать, вроде как пропадают. Вот это вот, как, поэтому, в принципе, это не что-то совершенно новое вообще для мужчин тема, а как бы это хорошо забытое старое.
0: Ага. Значит, мужчина-недотрога, он не может ускользнуть.
6: Мужчина-недотрога, он... Нет, он сначала ускользает, а потом уже, как называется, он уже попадается. Попадается. Но для этого он должен точно определить, что, собственно, какая, как сказать, кому же он, в общем, отдастся.
0: Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а вот если мужчина недотрога один, а претенденток несколько?
6: Вот я и говорю, что надо выбрать.
0: Ага, выбор.
6: Конечно.
0: И этому учат в вашей школе.
6: Конечно, но выбор, он должен быть очень разумным, очень рациональным. Не, как сказать, ведь, понимаете, вот эмоции, которые захлестывают, которые там все, и как раз нерациональные выборы случаются. От этого много разводов, от этого много всего-всего-всего негативного. А тут, так как ты три года ты думаешь и выбираешь, то тут уже, понимаете, вероятность ошибки очень мала. Очень мала. Это очень-очень-очень папа.
0: Ну, вот я спрашивал у вас, есть ли возможность потрогать недотрогу, и вы сказали, что на четвертом курсе да.
6: Да.
0: А что происходит на четвертом курсе, когда недотрога мужчина?
6: Такая же история, тоже его можно потрогать будет. Именно той, которую он выбрал.
0: Прекрасно. На этой высокой ноте мы делаем небольшую короткую музыкальную паузу и возвращаемся в студию.
2: Школа недотрог. Флора и фауна родной планеты.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берем.

0: финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко фейк-радио.
1: Энергия.
2: Доброго здоровья, мои дорогие. Даже я запел песню, потому что с вами Юрий Бурзон. И напротив меня, да кто бы вы думали? Да, конечно, сама. Сама. Вот это вот пытливое, это умнейшее, я бы сказал, это самое что ни на есть удивительная женщина, которую зовут Луиза Мозус Щегло.
3: Щегло. Но ведь все-таки вы говорите Тесла, а не Тесло.
2: Ну да, Тесло. Тесло, это получается, как дам Теслом. Да, действительно.
3: Поэтому Щегло.
2: Щегло. Луиза Мозус Щегло. С нами сегодня. Это изобретательница. Боже мой, какая она удивительная все-таки. Натура тонкая. Она придумала, как правильно осалить, не обидев. Понимаете?
3: Самое главное для чего?
2: Для чего? Главное для чего? Это же все для спорта.
3: А нет, совершенно не для спорта. Все мы потребляем какую-то энергию, правильно? Нам нужна энергия для того, чтобы освещать помещение, для того, чтобы смотреть телевизор, для того, чтобы готовить пищу.
2: Да.
3: Энергия же нужна, вы согласитесь? Ну, да, согласны? Да. Согласны?
2: Согласны? Согласны, конечно. Да.
3: Ну так вот, но эта энергия, она... Так, бывает, бывает здоровая, бывает нездоровая, бывает полезная, бывает неполезная.
2: Так.
3: Вот я именно изучаю полезную энергию, которая еще называется энергией зеленой. Зеленая энергия.
2: Зеленая энергия.
3: Зеленая полезная энергия.
2: Что
3: да.
2: это такое,
3: тогда
2: Луиза?
3: У вас и лампочка по-другому будет догореть, понимаете?
2: А как да. по-другому?
3: Ну, так по-другому. Но вы будете совершенно по-другому себя ощущать под этой лампочкой.
2: Правда?
3: Конечно.
2: А вот подождите, а вот когда бывает вот зеленый абажур.
3: Зеленый абажур только цвет дает, понимаете? Ага. А настоящая зеленая энергия дает правильную энергию, которая вас правильно будет питать, которая правильно будет вам готовить пищу, правильно освещать ваш дом, и правильные программы по телевизору вы даже будете смотреть.
2: Правда?
3: Да, на этой энергии, конечно.
2: Так,
3: да. Самое главное было понять, как же заполучить эту зеленую энергию, потому что она очень редкая, она очень уникальная энергия. Вы, наверное, наблюдаете сейчас все больше и больше людей рядом с вашим домом, например, бегают. Даже это полезно.
2: В смысле бегают куда?
3: Просто бегают. Понимаете, в трусах бегают. Бегают в трусах. В трусах бегают.
2: Но это не те, которые просто с утра бегают в магазин?
3: С утра, нет. Это именно те, кто бегают с утра, потом пьют свежевыжатый сок.
2: Это спортсмены.
3: Спортсмены-любители, скажем так. Спортсмены-любители, которые думают о своем здоровье, которые думают о своем внешнем виде, которые думают о своем теле, скажем так.
2: То есть это культура тела.
3: Культура тела, прежде всего. Культура тела. И человек, который думает об этом, он производит совершенно потрясающую энергию.
2: Да.
3: Да, и вот это было
2: Сам
3: человек, да. И вот полезная вот эта вот энергия зеленая, наблюдая людей, я поняла, что ее можно взять у бегуна. Ну что же он зря бежит?
2: Так и что же вы?
3: Ну давайте-ка возьмем.
2: Расскажите.
3: Ну вот весь вопрос был в том, самое главное, чтобы не напугать бегуна. Понимаете? Потому что бегуны пугливые.
2: Пугливо, заметили, да?
3: Потому что бегущий человек вызывает, например, собачка залает, они раз в сторону пугаются.
2: И потом велосипед едет.
3: Да, ритм энергии сбивается, и могут пойти перебои. А нам перебои не нужны, нам нужна постоянная энергия бегуна.
2: Так.
3: Так вот, и отсюда мы переходим к вопросу, как добыть эту энергию, но добыть ее интеллигентно. Интеллигентно.
2: Вот,
3: чтобы она из зеленой не стала какой-то рыжей, а осталась бы зеленой.
1: Энергия.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
4: Плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная революция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях в программе «Сексуальная революция» Параскева Витальевна Колодина.
2: Приветствую, ребят.
1: Здравствуйте.
2: Так рада вас видеть.
1: Сегодня в нашем обычном сексуальном разговоре тема достаточно важная. Она посвящена, так сказать, перманентному воздействию на организм мужчины, который частенько сталкивается с эректильной дисфункцией. Соответственно, сегодня Параскева Витальевна принесла продукцию своей компании.
2: Да, все правильно.
1: Пожалуй, что она сама ее лучше и представит.
2: Ну что же я могу сказать, дорогие? У меня в банке здесь стоит замечательная вещь. Понимаете? Редкая очень вещь, это называется любовный пунш.
1: Прекрасно.
3: Боже мой, какой название.
2: Любовный пунш, да.
1: Очень точное, главное.
2: Да, это, понимаете, в нашей вот этой острой теме, которую вы сейчас затронули, это именно то, что может помочь просто людям. Помогает.
1: Вот это вот некоторые вот ощущения, так сказать, вот любовные пузырьки какие-то.
2: Конечно, видите, оно пузырится.
3: Вот вы заметили, сейчас прям у меня в нос. Вот какой.
2: Конечно, безусловно.
3: А это вот вы не подскажете, почему? Почему такой резкий?
2: Ну, потому что бродит.
1: То есть все, что связано с любовью, все бродит,
2: правильно? Да, конечно, бродит, да, и оно, и все вот эти недуги, они как-то убродят прочь, понимаете?
1: Вот оно в чем дело.
2: И надо сказать, что именно по акции, именно в нашей вот этой передаче, только вот этим слушателям, которым этим счастливым, лифтцем, я бы сказала, повезет, которые позвонят и закажут у нас баночку пунша.
3: Вот сейчас уже нам поступили звонки.
1: Подождите, Сергей,
3: так хочется.
1: Я просто хочу спросить, а вот сколько в этой банке, насколько ее хватает? Ну, расскажите подробно.
2: Это большая банка, 3 литра, понимаете, все-таки, 3-литровая.
1: Сколько стоит?
2: Стоимость совсем ничтожная, абсолютно ничтожная, всего 814 рублей, даже смешно.
1: Господи, конечно, за 3 литра.
2: Скажите,
1: а сколько любовный пунш действует, как его принимать, что, зачем, так сказать, и куда?
2: Я могу точно сказать.
1: И на что это направлено?
2: Да. Во-первых, его принимать очень интересно. Это не только внутрь принимается, он очень интересный на вкус, очень необычный, там, понимаете, такой эстрактный вкус.
1: Ага.
2: Но еще в этом пунше надо, безусловно, макать руки. Понимаете, руки перед утехами.
1: А-а-а.
2: Потому что, как мы все знаем, брак — это от чего пошло слово этимология? Вы знаете, ребят?
1: Нет.
2: А вы знаете что? Иль брачо по-итальянски — это рука.
1: Ага.
2: Да. Ле брачо по-французски — рука.
1: Так.
2: Да. Да. И брахиум по-латыни — рука.
1: То есть это все связано с руками.
2: Безусловно, без рук никакого брака бы не было.
1: А-а-а.
2: Да, то конечно.
1: Вот это всегда, куда тянешь руки?
2: Да, конечно.
3: Или дам по рукам тебе.
2: Да. И брачующиеся, это люди, которые соединяют руки.
1: Вот оно что! Потрясающе! Ну, Параскева Витальевна, а вы скажите, пожалуйста, вот это рукоблудие. Вот, знаете, некоторые, мне кажется, где-то на 7-8 году брака подменяют руки. Ну, воздействие рук в этой сексуальной, так сказать, торопёшке, понимаете, я бы назвал ее так, на рукоблудие.
2: Да.
1: Вот как любовный пунш влияет на это лечение?
2: Он просто устраняет напрочь, понимаете, это просто все исчезает.
1: То есть ты сунул руки в пунш?
2: Сунул руки в пунш, и ты, и вот партнер, и муж, и жена сунули в пунш, взялись за руки, и там образуется, понимаете, такой субстат, такой вот, такая вот, как бы липкость такая некоторая образуется, которая просто ни в какие другие места, а вот только за руки, и вперед.
0: Сексуальная революция.
1: Вот Здорово. Да. Вот, и вот что я хочу спросить. Подождите, Сергей.
3: Да я просто...
1: Подождите. Я вижу, что вы взволновались. Да. Засуньте руки в экстракт.
3: Да, давайте, нормально.
1: Я просто хочу у вас...
2: Это опасно сейчас. Мы же работаем. Вот что.
1: Просто хочу у вас спросить. Да. Вот какая штука. А вот есть ли вот эта вот знаменитая эректильная сегодня проблема 21-22 века?
2: И я сразу отвечу на этот вопрос.
1: Давайте.
2: И тоже засовывайте.
1: Тоже засовывать?
2: Конечно.
1: А вот скажите, и засовывать, и пить, и это не вредно?
2: Ну, понимаете, самое главное ведь что? Самое главное, что нужно отливать и в отлитое засовывать.
1: В отлитое засовывать. Вот какой вопрос сейчас для наших, прямо специально для наших радиослушателей, которые хотят приобрести уже экстракт.
2: Так, ну-ка, интересно,
1: Значит, вот как мы отливаем и засовываем?
2: Конечно.
1: Или мы отливаем и пьем? А то, что осталось, туда засовываем.
2: Вот смотрите, мы сначала отливаем, потом засовываем, потом отливаем снова и пьем.
3: Вот
2: такая вот
1: механика такая.
2: Механика такая, да.
1: То есть это два отлива.
2: Два отлива.
1: Два отлива.
2: И засов один.
1: И один засов. Один засов и два отлива.
3: Вот нам звонит Рая. Вы знаете, она сидит на проводе сейчас.
2: Раечка, здравствуй.
3: Да.
2: Рая.
3: Она передала мне.
2: Хорошо, я поняла.
3: Немножко пальцы у нее помутилось немножко. Немножко такие сознания. И вот она говорит, я много раз пробовала другое приспособление, называется жузбас.
2: Нет, это смешно даже говорить. Рая, вот выбрасывайте.
3: Да.
2: Просто выбрось.
3: Передайте, Рая. Да, это не
2: Рая,
3: надо.
2: Дорогая Рая, послушай меня. Девочка моя, Рая, выбрось это. Выбрось это немедленно. Просто вынеси помойку, выброси сразу.
1: Только любовный пунш.
2: Только любовный пунш. Это 843 рубля. Это вообще не деньги, понимаете?
1: Просто...
2: А счастье на
1: по акции 814.
2: Конечно,
1: Получается скидка.
2: Скидка
1: практически
2: есть.
1: Получается скидка, прошу прощения. Получается, 17 рублей.
3: 17 рублей.
2: Да. 17 рублей, это знаете...
1: Даже
2: это вообще...
1: я не боюсь этого слова, 18.
2: Да. Это вообще, да, я могу сказать.
1: Потому
2: вообще...
1: что стоило 832, а сегодня в акции у нас сегодня здесь 814.
2: Да это просто копейки.
1: Трехлитровая банка.
2: Любовный
3: пунш. Уже очень хочется попробовать.
1: Да подождите, Сергей, я просто хочу спросить у вас.
2: Да.
1: Пороски, Виталь. Вот вы скажите, пожалуйста, а завод, на котором вы это выпускаете?
2: Так.
1: Да, кстати, там много работает людей?
2: Нет, вы знаете, совершенно немного. Там работает всего 5 человек. Дело в том, что там самое главное, понимаете, вовремя откопать топинамбур. Конечно, да. Это просто, это нужно в особое время откопать, когда он хорошо будет бродить. Да.
1: Так это все на основе топинамбура все.
2: Конечно.
1: Боже мой, никто же никогда не знает.
2: Нет, но это особая технология, не так просто, ребят. Ребят, не, вы даже не думайте.
3: Не получится, если мы возьмем, вот пойдем, соберем топинамбур, начнем его растирать.
2: Ребят, забудьте. Тут особый, понимаете, особое приготовление.
1: У вас есть некоторые секреты приготовления.
2: У меня, знаете, сколько секретов? Вообще-то.
3: Ну, поделитесь.
1: Откровенный разговор наш, разговор в программе «Сексуальная революция».
2: А какой может быть разговор в программе
0: «Сексуальная революция»?
1: Теперь мы переходим уже к модели непосредственно. И вот мы с вами отлили из 3-литровой банки в одну чашу. Отлили.
2: Да, есть.
1: И совершили засовывание.
2: Засов сделали.
1: Значит, после мы отлили в другую
2: емкость.
1: Сделали по глотку. Оба или один?
2: Вы знаете, конечно, оба.
1: Оба.
2: Потому что если глоток сделает один, так сказать, это будет удовольствие, получит один. Кому это нужно?
3: Никому не нужно.
1: Согласен.
3: Конечно.
1: А теперь о руках. И вот когда руки засовываем.
2: Засовываем руки вместе. Абсолютно, так сказать, синхронно надо засунуть.
3: Как же засунуть в трехлитровую-то вот...
1: Да подождите глупости-то, не говорите.
2: Вы совершенно не слушаете. Нет, мы сделали отлив. У нас был отлив. Зачем нам отливать во что-то узкое? Мы отльем во что-то широкое.
1: И вот такой вопрос. Мы начинаем заниматься сексом.
2: Так.
1: В тот момент, когда у нас еще засунуто, мы пьем, и руки наши в любовном пунше.
2: Обязательно.
1: Или мы вынули руки, вытираем ли мы?
2: Нет, дайте
1: подробности.
2: Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае. Понимаете, засунули руки и пошло-поехало. Все. Понимаете, потом уже они сами как-то вылезают оттуда руки. Это уже, как сказать, вы уже не контролируете себя. Но главное начинать именно, когда руки засунуты. Засунуты руки.
1: Ага. То есть это как бы даже, может быть, улучшает, обновляет, ну, какие-то сексуальные позы.
2: Давай, это просто взрыв, понимаете? Взрыв. Взрыв. Происходит взрыв.
0: А теперь сделаем небольшую паузу и послушаем музыку. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Правосудие» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях заключенный Виталий Бонча. Мы узнаем страшные какие-то подробности. Просто страшные подробности, скажу я честно. Меня это просто ошеломляет все. Он нам рассказывает о том, с чего все началось. Оказывается, началось с животных, которых он кусал. Потом перешел постепенно на людей и в деталях нам рассказывает вот эти вот ужасы. Ужасы просто, ужасы. Вы заключенных, значит, покусали уже?
1: Леньку не кусал.
0: Леня, как вам удалось избежать? Скажите. Расскажите секрет.
1: Ну, скажи, как тебе удалось?
0: Во-первых, я понимаю, что вас просто еще не должны были оперировать.
2: Нет, дело в том, что я ношу железный пояс.
1: Да.
2: Ага. Прикрываю очко.
1: Это так и называется. Пояс-очко.
2: Очко-пояс.
1: Да.
0: А из какого металла, простите?
2: Сталь.
0: Потому что алюминий-то он возьмет явно совершенно.
2: Алюминий возьмет.
1: Легко.
2: Прогнет его.
0: Прогнет, да.
1: Конечно.
0: Прокусит.
1: А это закаленная сталь у Леньки. Поэтому я его не трогаю. Да и люблю я его, понимаешь? Вот чисто...
0: Так что вы говорите «люблю»? Вы же из любви вот и из животных начали, а потом к людям пристрастились.
1: Я помогал сначала пациентам, понимаешь? Помогал им. Потому что когда впрыскиваешь буридан, пациент начинает...
0: Скажите, а себя вы не пробовали покусать?
1: Ну, было как-то. Чего ты на меня смотришь?
0: Так было или нет?
1: Ну, был один раз.
0: И удалось?
1: Да без толку абсолютно. Какой смысл? Ну, во-первых, я не дотянулся, естественно, до очка. А я и не собирался этого делать. Вот. Ну, а что делать? Я просто прикусил... Да, прикусил запястье. Вот и все.
0: А никакого удовольствия?
1: Никакого удовольствия, потому что буридан... Кусает буридан. Все, это как смысл масла масляного.
0: Но буридан-то вы успели себе впрыснуть в запястье?
1: Да. И после этого меня приковали к Леньке.
0: К Леньке, да.
1: Да.
0: Скажите, вот перед всей вот этой огромной нашей аудиторией,
1: да,
0: вы можете,
1: пожалуйста,
0: пообещать, что вы как-то...
1: Куда как-то... надо говорить? Сюда надо?
0: Да, говорите,
1: да,
0: прямо.
1: Пожалуйста.
0: Что вы остановитесь. Вот остановитесь и как-то возьмете себя в руки. И перестанете...
3: Это Камея Захарьевна Потская.
4: Да.
3: Собственной персоной.
4: Да.
3: Боже мой, теребит косу.
4: Теребит косу.
3: Теребит косу.
4: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
3: Понимаю, вас понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
4: Да.
3: Что вы еще, какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
4: Пластилин.
3: Женщина-пластилин, боже мой.
4: Да, у меня открыты курсы, которые
3: курсы?
4: Я открыла, да.
3: Да, ну-ка расскажите.
4: Для барышень.
3: Курсы для барышень?
4: Да, конечно.
3: Ага, так.
4: Потому что многие хотят узнать, как.
3: Как.
4: Вот, поэтому я решила открыть курс. И, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
3: Как интересно.
4: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина,
3: да,
4: думаю, вы лепили из пластилина.
3: Конечно, лепили,
4: да,
3: конечно.
4: То сначала он жесткий.
3: А потом?
4: А потом он становится мягким.
3: Вот.
4: Но вы как? Что-то совсем растворились.
3: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете? Вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
4: если
3: в свою очередь...
4: Если бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
3: Боже мой, конечно.
4: Потому что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
3: Ой, боже мой, как это приятно.
4: Но вам нельзя.
3: Мы же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это
4: что-то... Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
3: Правда? Спасибо.
4: Конечно.
3: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
4: Да.
3: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
4: Да, я думаю, грандиозное просто.
3: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, ну, скажем так, вы готовы к каким-то совершенно неожиданным поворотам?
4: Я всегда как бы в поворотах, собственно, и
3: нахожусь. Вот, собственно, вы
4: на повороте
3: вот излучина реки, да. Вот вы, собственно, и являетесь.
4: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная, и я, как сказать, спокойно так сиднем и сижу.
3: Ну, да.
4: Нет, я сиднем не сижу, я
3: согласен.
4: Все время, как сказать, сейчас вот такая. Выйду на улицу,
3: совершенно другая.
4: У меня там мотоцикл, между прочим.
3: Правда?
4: Да.
3: Боже,
4: да.
3: Так вы ездите? Вы ездите на мотоцикле?
4: Да, конечно.
3: Так
4: да.
3: Это вообще... То есть вы, может быть, и женщина вам?
4: Да, конечно.
3: И женщина треска?
4: Женщина треска. Это сложная история. Это не каждый может.
3: Это не каждый может,
4: но
3: согласен.
4: Я могу, конечно.
3: Но вы же женщина калька, вы женщина-трансформер. И ваш девиз... я произнесу или вы сами произнесете?
4: Ну, как, я могу и сама, конечно.
3: Ну, давайте, скажите.
4: Но их несколько.
3: Ну, скажите, вот один из них, из этих девизов.
4: Повторяй.
3: Так, шуршать.
4: И шурши.
3: Повторяй, замечательно. Повторяй и шурши. Вот это уже шурши, в этом уже есть словосочетание, какой-то, какая-то, так сказать, свой вкус.
4: Маслыши.
3: Маслыши. Да, да, это удивительно.
4: Да. Я сейчас в масле ши, кстати.
3: Да правда?
4: Да.
3: Как это здорово.
4: А незаметно?
3: Ну, вот сейчас вы сказали, я начал думать об этом.
4: Да, вот это вот сияние, про которое вы говорите,
3: да?
4: Это масло ши, да.
3: Масло ши. Вот мы сейчас сделаем паузу легкую и вернемся буквально через мгновение.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается.

0: в августе.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные турбулы.

0: свободного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
4: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Соскок.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
6: Лабиринт Леонардо.
7: Мы возвращаемся в студию.
8: Я же не в курсе. У меня трагическая новость.
9: Подождите.
8: У меня это трагедия.
9: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Я же не в курсе.
8: У меня трагическая новость.
9: Подождите.
8: У меня это трагедия.
9: Подождите. Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
10: Я вот что хотел спросить.
9: Да?
10: Эти тренинги раздетого пчеловода.
9: Конечно.
10: Они будут ли теперь в институте или нет?
9: Потому что я знаю,
10: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
8: Да в том-то и дело, понимаете, да. это все изменит.
10: Хотят научиться ходить голыми.
8: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем институт Александра.
9: Не надо так волноваться, это не надо.
10: Вы
9: ходите в колготах, я видел, так не,
10: Подождите да. минуточку, я хотел вот что спросить. Конечно, ни про колготы, я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, ну, это, кстати, действительно разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Я просто хочу задать вопрос. Да. Вот эти тренинги знаменитые.
8: Да, знаменитые.
10: Ногой пчеловод называется.
8: Да, ногой пчеловод.
10: Да. Эти знаменитые тренинги.
8: Мой креатив, да.
10: Да, ваш креатив.
8: Да.
10: Они еще пока продолжаются?
8: Ну, конечно, пока продолжаются. Александр меня спросил.
9: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
8: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
10: Ага.
8: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу. Природу.
10: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
8: да.
10: Мы понимаем, что это нагие пчеловоды. Они просто идут с тренингом.
8: Или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
10: И вот еще какой вопрос. Будут ли маркироваться банки меда?
9: Конечно.
10: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
9: Обязательно.
8: Это другая стоимость, конечно, естественно.
10: Мы приходим в магазин и видим,
8: да?
10: Ногой пчеловод 2.
9: Ногой пчеловод 2. Или там 3, или 4. Пожалуйста.
8: Да.
10: То есть эта работа уже ведется.
9: Это ведется работа. И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди.
8: У вас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая
9: Банальная упаковка.
10: Все-таки далеко шагнула наука.
8: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
10: Да, ну, это был ваш, а теперь,
9: это
10: как
9: был,
10: говорится, у вас общий,
9: и не волнуйтесь.
10: Дорогие друзья, итак, сегодня подвожу итог. подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. Базова. Базова, да. И Александр Гайсун.
9: Да,
10: да. Александр Гайсун. Да, без отчества. Как ни странно. Как ни странно, без отчества.
8: Странно.
10: А у вас нет отчества, потому что, наверное.

0: мы просто, вы просто не знали своего отца.
1: Я знал его. Я знал, он был потомственный, между прочим, тоже шершавец.
0: Да, шершавец. Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу, а именно нагие пчеловоды. Это будущее медостроения.
2: Будущее, да.
1: Будущее, это будущее всего вообще человечества.
0: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед – это основа человеческой.
1: Я бы даже сказал, жизни. Мед – это йод.
2: Александр, а можно вас на минутку сейчас?
0: Пожалуйста, да, ничего. Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
1: Да, пожалуйста.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: 101.ru.
1: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
2: Прямая трансляция.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами присутствуем! Мы сегодня здесь присутствуем и ведем прямо прямую трансляцию практически. Значит, мы находимся в Капино. Здравствуйте, мы находимся в Капино. Наша группа, радиогруппа находится здесь, в Капино. Здесь происходит съезд. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы прямо во Дворце культуры имени Мосина. Здесь, во Дворце культуры имени Мосина, в Капино, происходит 7-й съезд клоповодов, дорогие друзья. Съезд клоповодов сегодня 7-й раз проходит здесь, в Капино, на Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 64 и 19 телекомпаний. Все ведут трансляцию. Надо сказать, мы сейчас не можем делать свою трансляцию, хотя могли бы, но не можем, потому что все права на трансляцию 7-го съезда клоповодов находятся у телекомпании «Вздох». Телекомпания «Вздох», ну я не скажу, что она захватила, но она выкупила все эти права, неизвестно, так сказать, на какие деньги, мы это будем потом еще разбираться с этим, почему другим не дают, так сказать, транслировать, но, в общем, все права у телекомпании «Вздох». Итак, дорогие друзья, сегодня я сейчас нахожусь в кулуарах здесь у нас сегодня... Я Владлен Лебязин, журналист Фоменко Фейк Радио, и могу сказать вам, дорогие друзья, что работа непростая. Сегодня мы встречаемся сразу с несколькими, так сказать, представителями съезда. А съезд очень важный, как я уже говорил, это 7-й съезд клоповодов. Сегодня я вот остановил сейчас руководителя областной организации «Свободный клоп». Это Сергей Тырин. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте,
3: Сергей. Я вот что сразу хочу задать. Сразу прям, как говорится. Вы скажите, пожалуйста, ну, вы руководитель областной организации «Свободный клоп». Вы... Давно вообще организация существует?
4: Давно. «Свободный клоп» начал свое шествие, я бы сказал, такое парадное шествие с самого начала, когда только подбирались к кровососущим, только подбирались к этой теме, к этой, я скажу, не побоюсь этого слова, к этой линии кровососущих в мире и вообще в международном положении.
3: Сергей, да. Скажите, пожалуйста, а вот вы как руководитель областной организации, вы скажите, вот вы за что борьба? Как она продвигается, вот эта законодательная работа в рамках сессии?
4: Нас обступили сейчас вот эти выделенцы, я их так называю, они выделили себе отдельных клопов. И это подрывает общее международное, я бы сказал, движение клоповодства. Они выделяют себе каких-то отдельных клопов, которые что-то сосут, и непонятно, что они сосут. Кровь, не кровь, там какую-то массу. Это я не знаю, что это вообще происходит.
3: Скажите, пожалуйста, ну вам удается вообще, вам, Сергею Тырину, удается лично, так сказать, ну, я понимаю так, что ваша областная организация «Свободный клоп», она, так сказать, работа направлена на защиту клопов, правильно?
4: Защита нормальных клопов. Не каких-то выделенных отдельных клопов, которые сосут неизвестно что, а нормальных, которые сосут кровь.
3: Я хочу вот так вот, как бы так определить.
4: Да.
3: То есть клопы-бюджетники или клопы, как говорится, ну...
4: Или клопы-выделенцы.
3: Клопы-выделенцы.
4: Да.
3: Вместо клопов-бюджетников.
4: Клопов-бюджетников. Мы все выросли на клопах. Это надо не забывать, когда вы растете на клопах.
3: Это 7-й съезд клоповодов. Мы ведем нашу прямую трансляцию. Я журналист Владлен Лебязин. Дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Короткое включение.
2: Прямая трансляция.
1: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна
4: родной планеты.
0: Нетопырь – карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
5: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
3: Мэй итна бока кью? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓ кэ бхаг жати. Кучу нуска батайе.
5: Тум жаб пьяр мэ бока хоке дил ка чори карега, то яхи хога. You are Boca Chor. Chalo karo. One.

0: You are Bukachur.
1: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2.5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать, ну и, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Представьтесь, пожалуйста.
4: Амия.
3: Я не слышу. Представьтесь, Амия. Пожалуйста.
4: Амия.
3: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2.5 минуты до рекламы. 2.5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
4: Айк.
3: Айк.
4: Айк.
3: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
4: Очень болит.
3: Я понимаю, откуда вы звоните? Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2.5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я не боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
4: Засан.
3: Понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
4: Айк, болит

0: Нос,
1: что у вас болит, Тай?
0: Нос.
1: Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому можем не... Положите ладонь на нос. На нос, Айк.
0: Я сделал.
1: Закройте глаза.
0: Да?
1: Закройте глаза.
0: Закрыл.
1: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
0: Не путаются. Путаются. Закрыл. Болит.
1: Я сейчас работаю, не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить, у нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
0: Очень.
1: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте, до свидания.
0: Ставлю.
1: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
2: Я должен поблагодарить вас.
1: Спасибо, спасибо. Да не нужна благодарность. Мы все
2: стоим
1: на страже здоровья нации.
2: С нами был личный врач, который занимается во всех областях абсолютно очень обширно. И распростирается его деятельность. Мы его заранее.
1: Спасибо.
2: Приходите.
1: Спасибо.
3: Кто следующий? Касса здоровья. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
3: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб, можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бобы так просто не попрессуешь.
0: Угу.
1: Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как, я вот вам что скажу.
0: Да.
1: Ведь самое важное, вот самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да.
1: Ну, замутить, так сказать, раствор.
0: Замутить,
1: я подговорю.
0: Да.
1: Замутить раствор важнее всего.
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочкой или мои мальчиков, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да, вот уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд, это же не только один боб и один боб.
1: Да.
0: Это же вы парочку еще собираете,
1: погоняете. Да, конечно.
0: Да. Семья бобов?
1: Да, семья бобов, ну и вообще, конечно, давайте вот что.
0: Давайте
1: для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит, мы подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовый они потом закваску смогут сварить совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос.
0: Да.
1: Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давайте.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз от моей компании, Массероне Шоколад.
0: Закваску.
1: Ну и закваску, конечно, и получит в подарок целый бобовый, так сказать, набор.
0: Комплект.
1: Да.
0: Прекрасная идея, прекрасный вопрос. Будем ждать ответов. И вас снова в гости, дорогой Петр.
1: Ну что, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
1: До свидания,
0: большое.
1: Мы прощаемся большое с вами, дорогие друзья.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания.
2: Шоколад. Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
2: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
4: Рима задин, а зноб уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
6: Семя карбункула.
7: Карбункула.
8: Добрый вам добрый. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солетиди, глава научной группы фармацевтика Атома. Георг,
9: да.
8: Скажите, пожалуйста.
9: Ну, подождите. А? Ну, я давай. Хотел сказать, как да. Вот в этот момент, когда, наконец, я... Это был первый раз, это мой первый раз с гигантом карбункула, когда мне удалось поймать эту струю, а у него сильный напор очень. Потому что это гигант. Мы же не берем этих сморчков, которые там, понимаешь?
8: Да, понимаю.
9: Что это фигня какая-то?
8: Понимаю.
9: И я прямо удалось собрать это семя. Он ударил мне в ладонь. Я бы даже сказал, это поэзия.
8: Я, честно говоря, да. Вы знаете, вот читал, когда в вашей книге, да, там да. Написано, что карбункул-гигант настолько, так сказать, напрягся
9: да.
8: В этот момент, вот
9: да.
8: Так вот, да? Вот,
9: да,
8: вы же
9: да,
8: начинаете
9: ну, естественно.
8: Описание
9: это
8: этого
9: же момент эякуляции. Это,
8: да, да, по да, сути. Да. Так вытолкнул с такой силой семя в вашу да. Сторону, что вам прямо семя ударило в грудь.
9: В грудь?
8: И вы буквально груди... отлетели буквально.
9: Я отлетел, но я успел от груди в ладошку поймать.
8: А, хоть что-то.
9: Хоть что-то собрать.
8: А скажите, сколько выбрасывает карбун гигант семени? Семя гиганта это?
9: Я вам скажу,
8: в один
9: там накапливается.
8: Выброс.
9: Он же долго накапливает. А-а-а. Почему я ждал четвертый раз? М-м-м. Первые три раза неудачно. Он не мог опростаться.
8: А.
9: Я специально следил за ним. Я выбрал этого гиганта. Я назвал его Гарри. Да, ну, это для
8: я
9: отчетности.
8: Понимаю.
9: Для
8: я
9: отчетности.
8: Понимаю, я понимаю.
9: Гарри. Гарри Су. Вот. Ну, как бы Су. Ну, как, ну, я просто так, чтобы по ощущениям было. Вот. Вот этот Гарри Су, он туда, значит, когда на четвертый раз, наконец, он... Я почувствовал, что сейчас будет извержение. Что семя извержения вот буквально вот-вот. И вот он попадает мне в грудь.
8: Извергая семя, попадает этим семенем вам в грудь.
9: В грудь.
8: А вы без кевларового жилета.
9: Абсолютно без всего. Вы понимаете это?
8: То есть вы пошли не готовы.
9: Я почти не готов. А что делать? Мы идем на жертву. И я понимал, что не дай бог он попадет мне куда-нибудь вот сюда, где вот эта вот ложечка, или как это называется, вилочка. Ну, вы знаете, у человека вилочка где, да, находится. Вот где? Вот здесь. Если семя попадает в эту вилочку, где шея находится, все, вы падаете просто. Вы моментально падаете просто навзничь, и все. Вы теряете сознание. Слава богу, попал чуть ниже, отскочило семя и попало мне в ладошку. Удалось. После этого...
8: И вот тогда вам стало понятно, что как раз и в семени-то и есть основные фармакологические положительные вещества.
9: И этого Гарри я даже взял и потом как подопытного показывал, потому что он настолько выдал свое семя, что в следующие там несколько лет буквально он был обездвижен. Мы кормили его...
8: То есть вот так бывает, выдал семя и обездвижил.
9: А он копил его 4 года, вот я говорю. Обалдеть. И как мне повезло.
8: А что с этим семенем вы теперь будете делать, скажите?
9: Ну, что вам сказать? Это настолько уникальная субстанция, семя гиганта карбункула, что из него не только лекарства, из него все. Даже, как ни странно, космические технологии.
8: Обалдеть.
9: Потому что если в космосе назовем это семя карбункула, скажем так, оно как это называется, оно в вакууме, оно совершенно по-другому начинает приобретать другие свойства.
8: Обалдеть.
9: А в невесомости это просто нереально. Мы попробовали, я вам скажу. Вот у меня даже ощущение, что у меня семя попало сюда. Сейчас я немножко вытру. Это бывает, когда работаешь с семенем. Дело в том, что когда... Вот понимаете, да? Вот я вас... Вы понимаете, о чем?
8: Ну, сразу поправляешься.
9: Сразу поправляешься.
8: Что я могу сказать?
9: Мы пробовали это на первой же космической нашей экспедиции. Мы отправили туда семя карбункула. Они работают с ним. Будут результаты. Я вам обязательно... Это будет новый, конечно, книга.
8: Спасибо вам большое. Георг, друзья, сегодня у нас в гостях Георг Сателлиди, глава научной группы фармацевтика «Атома». К сожалению, наше время уже подходит к концу.
9: Единственное, я должен только сказать спасибо Лактису. Лактис, к сожалению, вообще...
8: Это ваш литовский сотрудник.
9: Это литовский сотрудник. Он тоже погиб, когда искал на скале Туту. В него выстрелило семя, естественно, и он погиб.
8: Вы не погибли?
9: Нет.
8: А он погиб. Ну что ж, спасибо
9: его
8: Лактису.
9: Память по этому Лактису.
8: Вы, в общем-то, сейчас находитесь в стадии, когда вы уже налаживаете добычу, я правильно?
9: Уже, конечно.
8: Налаживаете добычу семени карбункула.
9: И я вам скажу...
8: Семени гиганта карбункула.
9: И это уже в промышленных масштабах, я вам
8: потрясающе,
9: скажу.
8: Потрясающе.
9: На нас работают настоящие гиганты.
8: Ну что, друзья, мне очень приятно, что такой герой, такой прямо, вы знаете, ученый прям... Полевой ученый.
9: Да,
8: ученый, прямо который прямо не гнушается любой работой в поле. Это не какая-то кабинетная крыса.
9: Да какой там, господи.
8: Добытчик семени карбункула гиганта.
9: Да, да.
8: Георг Сализиди был сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
9: Спасибо.
8: А теперь новости.
6: Семя карбункула.
7: Карбункула.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
5: Рай-рай-рай-рай. Эй, велет, кипис вон!

0: 101.ru Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Силовыси.
2: Здравствуйте, наши слушатели, зрители. Конечно, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас передача «Сила выси». И у нас в гостях сам человек, вот этот самый человек, который нам все расскажет, что мы еще можем делать просто вот силой своей мысли. Это Закарян Иван Возгенович. Здравствуйте, Иван Возгенович.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже знаем от вас, безусловно, из ваших выступлений, что мысль тактильна и хватка. Вот хватка или хватка, кстати?
3: Мысль. Можно и так, и сяк.
2: То есть можно хватка, хватка, или это различается как-нибудь? Неважно.
3: Не и так, и сяк, а и так, и так.
2: И
3: это
2: так,
3: разные
2: и так,
3: вещи.
2: Да. Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, потому что я знаю, что вот эта вот сила, про которую вы всем нам рассказываете, она имеет какие-то подразделения. То есть отличается как бы вот глазной посыл, я знаю, да, у вас есть лобный посыл.
3: Давайте я сам расскажу.
2: А давайте.
3: Я чувствую, что вы немножко нервничаете.
2: Я? Нисколько.
3: Нет, вы нервничаете.
2: Я?
3: Ирина.
2: Да.
3: Вы уже сегодня несколько раз подходили к черте.
2: Какой?
3: К последней.
2: Да вы что?
3: Вы не заметили этого.
2: Да?
3: Я вам подскажу. У вас на лбу сейчас испарина.
2: У меня?
3: У вас на лбу испарина. У вас даже не испарина. У вас просто жижа.
2: Жижа?
3: Да.
2: Да нет, ну извините, я вот трогаю лоб. У меня нет никакой жижи на лбу. Я только что была...
3: Это сейчас. Вы все время перебиваете меня. Как только вы перестанете меня перебивать, вы почувствуете жижу на лбу. И не только на лбу.
2: Ну, я не хочу почувствовать жижу на лбу. Мне для этого нужно вас все время перебивать будет, да?
3: Не кривите рот. Вам это не идет.
2: Боже, боже.
3: Вы обаятельная, но я еще обаятельней.
2: С этим вообще никто не спорит. Вы просто мистер обаяния, да. Перейдем, может быть, к нашему вопросу.
3: Самое главное, что я хотел сказать, вы сегодня уже несколько раз пересекали черту. Вы все время сами себя подгоняете, Ирина. Слушайте внимательно. Мысль тактильна. Вы абсолютно правильно процитировали мою первую книгу «Мысль тактильна». Но есть разный посыл мысли. Есть лобный посыл, есть губной посыл. Также есть и посыл, ну, скажем так...
2: Нижнего этажа?
3: Нижнего этажа, да. Сейчас я не буду показывать посыл нижнего этажа. Я вам продемонстрирую самый простой.
2: Да, пожалуйста.

0: Заходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Исповедь гусеницы.
3: Прервемся и вернемся, дорогие друзья. Вот не успели оглянуться, и мы уже здесь. Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, программа «Исповедь гусеницы». И у нас удивительное создание, удивительное. У нас в гостях сегодня Олег Гусеницо. Да, потому что он среднего рода, он еще не определился. Мужчина он, как говорится, или, как говорится, женщина.
4: Да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Все, что связано со словом «кукла», меня, я презираю.
3: Ага.
4: Поэтому я не окукливался. Поэтому я не люблю кукловодов.
3: То есть, ну, то есть вы, как говорится, не окукливались, да. Не окукливаетесь и окукливаться
4: и
3: не будете.
4: Не стану.
3: Удивительно. Вот. Удивительно. Да. Вот что я хотел сказать. Вы хотите доказать таким образом, что гусеницо это навсегда.
4: Да.
3: То есть вы собираетесь валяться и ползать и
4: ползать, и перекатываться
3: бесконечное количество, да?
4: Да. И за нами будущее. Я вам скажу, за мной потянутся.
3: Скажите, а вот ваш гусеничный организм.
4: Да.
3: Вот вы 12 лет уже как гусеница.
4: Ну, в общем, да.
3: Он не стареет?
4: Не, абсолютно. Я эластично. Mm-hmm. Эластично. Mm-hmm. Одно яйцо у меня эластичное.
3: Mm-hmm.
4: Оно абсолютно.
3: А вот как получилось? Что говорил? А вы знали свою мать?
4: Мать мою я знал, да. Mm-hmm.
3: И вот я хочу спросить, вашу мать вы не спрашивали?
4: Вашу. Нет, мою мать.
3: Ну да.
4: Мою мать я не спрашивал.
3: Ну вот я и говорю, что не окукливаемо. Не окукливаемо.
4: Да.
3: Удивительно. Удивительно. Ведь, вы знаете, бабочкина память, она ведь отсутствует. Мы говорили об этом.
4: Да.
3: А вот у гусеницы, получается, память есть.
4: Все помню. Я все помню. От маленького, от как это? От

0: слава да велика.
1: От Волды велика. Как я по Сочи катался, когда каталась я. Да, по Сочи туда-сюда, туда-сюда. И сока-соки. Меня как бы веселил, бодрил. Вы не пробовали сока-соки?
0: Нет, бог милый у меня, как говорится. Владик, вот. Мы сейчас обсудим это. Вернемся к вам буквально через минуту.
1: С удовольствием.
2: Исповедь гусеницы.
3: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Минутка поэзии.
7: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
3: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш, Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
1: Да, абсолютно.
0: Вы можете обуздать что угодно.
1: Все, начиная от каких-то вселенских,

0: Она...
1: Я могу обуздать
0: самолет. Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
1: Ну, если надо, если ко мне обратятся специальные какие-то органы.
0: Службы.
1: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
0: Ну, конечно.
1: Ну, естественно.
0: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
1: Да все, все, все
0: конечно.
1: Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
0: Обуздать смрад – это, конечно, серьезная работа.
1: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
0: Смрадное.
1: Да.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
1: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
0: Понимаю вас.
1: Вы понимаете, о чем
0: ну,
1: я?
0: Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
1: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
0: Пытались его обуздать?
1: Я пытался обуздать его.
0: И что?
1: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
0: Так вот оно что.
1: Конечно.
0: Вы обуздываете энергию.
1: Я обуздываю тогда энергию. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
0: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
1: Пожалуйста.
0: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
1: Ну, это личное, конечно, личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
0: Ну, это эпизоды, я просто
1: это хочу... эпизоды,
0: в среднем,
1: да.
0: Сколько в среднем... раз в месяц?
1: 2-3.
0: 2-3 раза.
1: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О!
0: Я отталкиваю,
1: понимаете?
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель.
1: Бульона.
0: Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
1: Да,
0: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью.
1: Да.
0: Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо вам большое, что
1: и
0: вы...
1: пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
0: Если кого-то нужно будет обуздать.
1: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какую-то, да?
0: Звоните, дорогие друзья,
1: пожалуйста.
0: Мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
1: Спасибо.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги вне

0: лишнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
4: Медсестры-плавчихи.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра-плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
6: нет,
5: не было официально.
6: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
5: ну,
6: я Сусанна ей
5: Сусанна Игоревна Насонова, да, но да. Это очень официально.
6: Просто официально, просто я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
5: Сусанна Игоревна, да?
6: Сусанна Игоревна,
5: да, понимаю вас.
6: Все, зачем?
5: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
6: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
5: На север?
6: На север? Сколько раз в Белом море я была, слушай, дорогой, а?
5: Ой.
6: Ой, слушай, да. А я-то человек, понимаешь, не то, что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
5: Скажите, вы работали в шторм, например?
6: Конечно, да какой в шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
5: То есть вы брали анализы в цунами?
6: Прямо в цунами.
5: Скажи
6: цунами?
5: Мне, что есть купальщики, которые находятся
6: вы
5: в воде
6: знаете,
5: в цунами?
6: Да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот понимаю. Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
5: Явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
6: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужно вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай, дорогой.
5: А сколько, скажите, в отряде медсестер-плавчих?
6: 5 штук у нас.
5: Сколько?
6: 5.
5: 5 штук всего?
6: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро. Кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь?
5: Как...
6: Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий. Это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
5: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
6: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
5: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего. Вы просто...
6: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводные плавания мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут
5: вообще.
6: Ой-ой-ой! Да, дорогой, да?
5: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так...
6: Самое сложное — кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
5: Почему-то такое, да?
6: Да.
5: Не каждый хочет отдавать свой кал.
6: Да, не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
5: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
6: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какой-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я уколы не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
5: Ну, у меня такая вот такой вопрос. Вы анализы взяли?
6: Мы забрали, забор сделали.
5: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
6: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
5: А, ты медсестры, плавчихи.
6: Мы позаботились о тебе.
5: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра-плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно... Во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
6: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
5: Спасибо, дорогая Сусанна
6: пока,
5: Игоревна.
6: Дорогой, пока,
5: спасибо,
6: пока,
5: спасибо.
6: Пока, ребят, пока.
5: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк-радио.
1: Турагентство.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Турагентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
3: Спасибо.
2: Да? Правильно я все сказал?
3: Здравствуйте.
4: Где живем?
2: Подождите,
4: Все живем, Ириночка. Ириночка, все живем, я тебе скажу, мы делаем это... От души. Мы делаем это обязательно. Конечно, надо после этого покушать немножко.
2: Это я понимаю. Это все-таки расскажите, как можно отправиться в путешествие.
4: Жарко у вас здесь. Прямо.
2: Ну, простите.
4: Такое?
2: Да. И все-таки вопрос. Ну, как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
4: Что главное, Ириночка?
2: Вот что главное?
4: Что главное в путешествии?
2: Да.
4: Скажите мне.
2: Ну, впечатление.
4: Скажи мне.
2: Новые места.
4: Что нет основное, самое основное. Основное – люди.
2: Ну, а как же быть путешественниками?
4: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
2: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
4: Много, я знаю, Ириночка. Но мы с ними работаем отдельно, это другая история.
2: Другая история.
4: Конечно, да. Я скажу так. Мы собираемся все на дому. От 3 человек. Это путешествие.
2: Вопрос. Это да. Знакомые между собой люди?
4: Нет, совсем не знаком. Незнакомый. Ириночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем шашлык, делаем вкусные всякие всячину.
2: Ну, это секундочку. Это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать. А если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать? Зачем нам кикинза и шашлык?
4: Тогда мы берем немножко...
2: Креветок тогда уже, ну,
4: креветки и долма.
2: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
4: Ах, обязательно.
2: Обязательно?
4: Ириночка, обязательно, без кулинарии никак.
2: Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым,
4: да.
2: А с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
4: Я понимаю. Ириночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что, тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему... почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
2: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
4: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать...

0: что-то новое, правильно?
1: Ну, что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, да, мы уже, например, и живем давно вместе, да. И все. Да. И вот я решила с ним отправиться в путешествие. Да. И опять мы опять с ним собираемся дома, да. Покупаем кинзу, как вы говорите, шашлык.
0: Да нет, обязательно, без кинзы ничего.
1: И что я нового узнаю, скажите?
0: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина...
1: Да.
0: Чуть-чуть
1: уйдет. Ну, вино мы и так пьем по вечерам.
0: А, нет, это другое. Я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании, хорошей компании, и ты общаешься с приятными людьми, ты общаешься с настоящими кавалерами, которых ты не знаешь еще, но которые уже ты почувствовала какой-то внутренний какой-то контакт.
1: Вот хорошо, я
0: даже привет... если со своим да. спутником да. ты будешь
1: примерно...
0: сидеть, все равно ты обратишь внимание на других.
1: Да, да, да, я согласна. Так. Примерно, примерно понимаю.
2: Турагентство. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo. Ja iltalypsyn aikaan.

0: kun siihen ryntäsi eräs pikalikka. Joo, joo, ja eräs pikalikka. Joo, ja eräs pikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka. Joo, joo, no ikivanha kikka. Joo, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo, joo, ne parastansa koitti, joo, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuo...
1: Саити! Пиз, приз, буквально самых первых, неудачных, удачных, неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс.
2: Понимаете, о чем?
1: Да?
3: Ну, я хотел услышать конкретное, да. конкретное да. число морганий.
1: Число морганий 34.
3: 34 моргания.
1: 34 моргания. Это при первых попытках.
3: Да, а вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в эту половую гармонию, между... Ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
1: Ну, естественно.
3: Я правильно понимаю? Да, другое ничего
1: нет,
3: мы не обсуждаем.
1: Нет, ни в коем случае.
3: Никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
1: Это гибель полов, я считаю.
3: Гибель полов,
1: да.
3: считаете?
1: Это моя следующая книга, кстати.
3: Гибель полов?
1: Да, гибель полов.
3: Так вы за или против?
1: Ох, ох, я вам сказал.
3: Ах, ох, ох,
1: да.
3: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
1: Острая
3: у нас
1: дискуссия,
3: возникла.
1: Конечно.
3: Гибель полов.
1: Гибель полов.
3: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас...
1: Борис.
3: Борис Степанович.
1: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Ага. И я гибелью полов называю их отождествление. Понимаете, о чем?
3: Вот. То есть вы четко занимаете позицию?
1: Абсолютно.
3: То есть ваша позиция четкая?
1: Моя четкая позиция. 34 моргания при первом. Ну, 18.
3: А дальше уменьшаем.
1: Дальше, конечно, 18.
3: Дальше моргания
1: 17.
3: уменьшаем.
1: И я вам скажу, блин.

0: ближе к концу.
1: Удивительно,
0: у вас сработали сами. И вы знаете, передается. Удивительно.
1: Понимаю, да.
0: Вот это все передается. А я вам скажу почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
1: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
0: Да.
1: 34.
0: Затем.
1: А если, предположим, я совершу 39?
0: Вы будете себя на...
1: Не уважать?
0: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречие какие-то. Сами себя вы как бы раскусите раньше времени.
1: Понимаю, вот, понимаю. Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за жизнь?
0: 9 миллиардов 980 миллионов. 804-4. Ну, это я просто.
1: То есть мы уходим к цифре, приближается 10 миллиардов. Это оптимальное число морганий. Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
0: Не дает, абсолютно.
1: Не дает.
0: Абсолютно.
1: А вот есть уже 12.
0: Все.
1: Тогда это уже, передвигается, уже мозоли появляются.
0: Появляются, естественно. И приходится опять вот возвращаться к этой нашей.
1: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва. Давай. Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм».
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым,

0: вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
2: Важная сила. Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина, с вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной, конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
3: О книге, да, вся правда,
2: да,
3: об урине.
2: Пожалуйста, вся книги, правда об урине, да, пожалуйста.
3: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
2: Это то есть это блюдо
3: важно.
2: Уже?
3: Да, блюдо, которое...
2: Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
3: Да, уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
2: Да, да, то есть уринокулинария.
3: Да.
2: Вы также, это в книге у вас называется
3: уже. Да, уринокулинария.
2: Да. Уринокулинария, да.
3: Да, и, значит, там есть и выпечка.
2: И выпечка даже, да, потрясающе.
3: Конечно, да, и выпечка.
2: Удивительно. Ну, как вы,
3: очень много
2: как
3: супов,
2: вы все угадали,
3: на, господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
2: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
3: Это
2: протертые или как это?
3: Супчики продаются уже во всех аптеках.
2: Суп-пюре это получается?
3: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
2: Растворить в урину, как да, бы, да. И получается?
3: Да.
2: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
3: Нет, вот это
2: или
3: очень
2: что
3: важно.
2: Это? А
3: понимаете,
2: что это
3: но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
2: так.
3: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
2: А, запах урины.
3: Только.
2: Конечно.
3: Только. Потому
2: то есть
3: что,
2: супчики с запахом урины.
3: Да. Так вот,
2: хорошо.
3: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
2: Где?
3: Для заметок. В книге.
2: В книге?
3: В книге.
2: А, для заметок, естественно. Ну.
3: Это каждый читатель.
2: Может.
3: Каждый нас читать.
2: Да.
3: Может. Как сказать, свою историю всю,
2: да.
3: Как бы постепенно,
2: каждый свой
3: пошагово,
2: день,
3: да.
2: Как урина,
3: да.
2: Проникала,
3: да.
2: В его
3: как прошла
2: сознание,
3: клизма,
2: скажем
3: как
2: так.
3: Прошла клизма, как пошли капли,
2: как пошли капли
3: в нос,
2: капли в
3: уши,
2: в нос,
3: глаза.
2: Урина в нос,
3: да.
2: Урина в глаза.
3: Удалось ли собрать ночью?
2: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
3: Да.
2: Евгения Павловна, спасибо. Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся еще раз.
3: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
2: к книге, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
3: Ну, мне кажется, вам
2: пора. Чуть-чуть. Мне бы пора было.
3: Я вам конфеток несколько принесла.
2: Несколько конфеток вы принесли? Боже, как приятно. Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
3: Ури-ури.
2: Ури-ури. Как удивительно. Ури-ури. Вот
3: да.
2: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Влажная сила. Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
5: С нами легко.
6: Online Radio.
5: Online Radio.
6: Online Radio.
2: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
0: Веселые сапожата.
2: На Фоменко Фейк Радио веселые сапожата. Программа, посвященная малому бизнесу. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас присутствует Юрий Бурзон,
4: здрасте,
2: Влад Жульпацкий. Здрасте. И, естественно, и у нас гости. Сегодня
4: очень
2: в гостях.
4: Приятно.
2: Сегодня у нас в гостях удивительная женщина. Лидия Евгеньевна Хвостова. Руководитель, основатель, создатель компании. Они называют, компания ее называется «Твои соседи».
4: Соседи, да.
2: Ну,
4: да.
2: Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
5: Вы здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите,
4: здравствуйте.
2: Как вам пришло в голову стать вот профессиональной соседкой? И вообще, что это такое?
5: Не, ну вы знаете, у меня как бы и выбора особо не было, потому что это, ну как сказать, история такая наследственная, можно сказать, потомственная где-то.
2: Вот она что,
5: потомственная, да. Но как ни странно, это не от родителей пошло, от моего дяди. Он был потомственным соседом, алкоголиком очень много лет. Да.
4: А он много работал?
5: Он очень много работал, да. Приходилось очень много работать. Знаете, как...
2: То есть для того, чтобы поддерживать вот этот имидж алкоголика.
5: Конечно,
2: ему все время приходилось пить, естественно.
5: Да.
2: И дебоши устраивать.
5: Конечно, да. Это входило в его обязанности. Это оплачивалось отдельно, поэтому, конечно.
2: Ну, расскажи, как это течение вообще зародилось? Как оно вообще?
5: Вы знаете, вот не знаю. Мне дядя много всяких историй рассказывал, но в основном рассказывал, что когда люди стали заниматься уже какими-то психологическими вопросами, да, как продлить жизнь, да, и стали понимать, что очень многое от эмоционального состояния человека зависит, тогда вот стали уже прибегать вот к услугам вот этих вот замечательных соседей. Потому
2: то
5: что...
2: Получается, что сосед в нашей жизни является очень, так сказать, важным куском.
5: Да? Ну что, просто необходимо.
2: Просто нашей частью, вот нашего
5: часть,
2: практически организма.
5: Часть,
2: да?
5: Нашей, да, жизни.
2: Вот,
5: да,
2: так вы въезжаете в квартиру, а там уже сосед.
5: Да, понимаете? И я хочу сказать, что вы знаете, очень у многих есть заблуждение, что хороши соседи только добрая бабушка с обедом или приятная девушка. Нет, совсем нет. Кому-то может бабушка с обедом хороша, а кому-то нужен пьющий алкоголик, электрик, понимаете?
4: Ну то есть, да, пьющий постоянно,
5: да,
4: то есть,
5: да,
4: на,
5: да,
4: это,
5: да,
4: на постоянной,
5: да,
4: основе.
2: То есть у вас, я понимаю, в компании, у вас, да, в компании, так сказать, которая занимается... еще раз объясню для наших слушателей. Дело в том, что сегодня у нас Лидия Евгеньевна, она Хвостова, она сегодня руководитель, владелец, основатель компании, профессиональной компании «Твои соседи». То есть получается, с ваших слов, да? Я понимаю так, что многие люди выбирают себе соседей, правильно?
5: Не совсем так, понимаете? Так. Если можно было выбрать, мы уже, понимаете, пошли чуть-чуть вперед, потому что, понимаете, человек может сам и не понимать, что ему надо. Поэтому у нас работает компания, как бы целая компания психологов, которые сначала делают психогеометрию личности. И таким образом выясняют, какой же сосед будет нужен именно в данном случае. То есть это серьезная работа, поэтому мы уже даже из малого чуть-чуть, наверное, в средний будем переходить.
4: Вот я хочу один вопросик. А вот у вас же вот была вот эта акция «Рассели соседей».
5: Да, вы правы,
4: Вы же начинали с коммуналок.
5: Начинали с коммуналок.
4: Вот расскажите, так интересно.
5: Вот удивительное дело. Вот мы начинали с коммуналок. Вроде как расселяли. А потом мы поняли, что люди, которые расселились, совершенно, понимаете, возникают какие-то проблемы. И на физическом уровне, и на эмоциональном уровне. На всех уровнях возникают проблемы, и проблемы возникают. А почему? Потому что им не хватает, понимаете, не хватает вот этого общения на кухне, их не хватает каких-то, понимаете, ссор таких бытовых, мелких.
2: Может, гораздо... большой драки.
5: Конечно. Да? И потом...
2: Тем более, что сейчас по закону, как вы знаете, бытовая драка, это ведь и не уголовное преступление.
4: Если не сломал и избил, ничего страшного.
2: Да. Просто даже бывает иногда полезно.
4: Отдых.
2: Это сосед избивает.
5: И вот представляете, что мы стали делать? Мы вот в эту кухню, которая отдельная, которая прекрасная, мы должны были незаметно проникнуть, там, значит, какие-то трусы повесить, чтобы с них капли шли именно неприятно.
4: Чтобы они капали, сделать,
5: чтобы человек, придя утром на кухню, уже как бы взбодрился сразу же и на работу пошел подготовленный.
2: То есть и плюнуть в суп можно, и яичницу, палец засунуть.
4: Конечно,
2: понимаю вас. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что программа у нас «Веселые сапожатые», и в ней сегодня Хвостова Лидия Евгеньевна из компании «Твои соседи». И сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся сразу к вам.
0: «Веселые сапожата». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru.
1: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
2: Для людей.
3: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя. Она как бы... Она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
4: Здравствуйте.
3: Как лучше, Ксюша?
4: Здрасте.
3: Как Ксения?
4: Ксения, пожалуйста.
3: Ксения, хорошо.
4: Да, будьте добры.
3: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда, к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
4: Да.
3: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, Господи Боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
4: Да.
3: Вот. Ну, вот скажите, первый самый вопрос.
4: Да, пожалуйста.
3: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
4: По мере сил, по мере сил.
3: По мере сил. Так вот, да. Вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
4: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что да? наша фирма уже существует порядка 16 лет.
3: А у вас фирма?
4: Конечно, Жиши письмо. Жишепись, да.
3: Ага.
4: Жишепись. А
3: что это такое?
4: Ну, известное правило вам всем. Жиши через и. Чаща,
3: да?
4: Через,
3: да. Да-да-да.
4: Думали,
3: да.
4: Ну, как сказать, выбирая между жащапись и жишепись, выбрали жишепись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
3: Жишепись, хорошо.
4: Хорошо, красиво. Нам мне там тоже понравилось.
3: Броско.
4: И просто, очень просто.
3: Да и просто.
4: У нас очень грамотные сотрудники. Уже далеко не одна в фирме. А уже далеко не одна.
3: Далеко не одна. Но вы что? Да. Вы возглавляете?
4: Я, конечно, возглавляю.
3: Жишепись,
4: я главная в жишепись.
3: То есть вы номер один в жишепись?
4: Да, я директор, да.
3: Вы директор.
4: Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я, обязательно проверка через меня только идет.
3: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да? Вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
4: почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только что сказала, 16 лет.
3: Значит, я просто неправильно...
4: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
3: Раньше, очень приятно.
4: Да, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма деловые, инициативные, типовые,

0: и анонимные письма.
1: Ну, конечно, да, но анонимные, да.
0: Естественно, конечно.
1: Нет, и это, конечно, да.
0: Как бы, ну, вы пишете и манифесты.
1: Ну, вы понимаете, все, мы пишем от пасквили до поздравительной открытки. Мы можем написать все.
0: Удивительно.
1: Мы можем, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно, подождите, дайте договорю, прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквили. Понимаете, это как бы совершенно...
0: То есть вы сразу же пишете?
1: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, ну, как сказать, в этом мы, конечно, вырываемся вперед, потому что, как бы, мы отказались от принципов совершенно, да.
0: Скажите, пожалуйста, вот как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, ну, я не знаю...
1: У нас вообще все всегда оборачивается. Бесконечно оборачивается. То, что мы много работаем, понимаете?
0: Много работаем.
1: Если я вам так скажу, что мы еще, как сказать, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам совершенно не нужно нам не нужно доказать.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, напоминка Фейк Радио, передача, где мы рассказываем все о прихвостнях. Рассказывает нам сам прихвостень Георгий Осипович Любин.
1: Да. Да. Ну, так вот.
0: Про университет, да.
1: Значит, университет, где я являюсь помощником ректора, ректор-помощник.
0: Ректор-помощник.
1: Я ректор, но я ректор-помощник.
0: Ректор-помощник, да.
1: Вот. Ну, во-первых, вы должны понимать, что в чем сложность. В нашем университете, конечно, все преподаватели, профессура, вся и доценты, и все, так сказать, работники кафедры, это все, конечно, профессиональные прихвостни.
0: Прихвостни.
1: Да.
0: Но тут и лаборанты лизоблюды.
1: Да, ну, лаборанты есть и лизоблюды, конечно, да. Но я что хочу сказать. Очень важно. Ведь прихвостень не может быть на руководящей должности.
0: Ах.
1: Он может быть около руководящей должности. Около нее.
0: А кто же возглавляет, так сказать, тогда?
1: А это номинальная должность.
0: А-а-а.
1: У нас даже как бы и нет руководителя. У нас как бы есть почетный ректор.
0: Почетный ректор, да? Ага. Почетный помощник ректора.
1: Нет, а я... Ректор-помощник.
0: Ректор-помощник.
1: А у нас есть ректор почетный. Он как бы считается главным.
0: Да.
1: Вот.
0: Да.
1: Ну, правда, ну, он, так сказать, номинальная личность. Он не прихвостень, не лизоблюд. Потому что не лизоблюд, не прихвостень не может быть, так сказать, ну, руководящей позиции, как я уже и говорил.
0: Ну, да, да.
1: Ну, что важно здесь понять. Мы принимаем наших учеников, а учеников у нас сейчас 2731 человек.
0: Боже мой.
1: Да-да-да. Это, во-первых, нужда в прихвостнях прям огромная.
0: Огромная, да. Страна нуждается.
1: Ну, во-первых, буквально еще, может быть, ну, несколько лет назад не было. Ох, видите? Будьте здоровы,
0: Ирочка. Ох, спасибо. Правду говорить, правду.
1: Вот видите как.
0: Вот.

0: А я ведь вам и здоровья пожелаю.
1: Спасибо.
0: И счастья, вы знаете, и красоты вот этой неземной. Ведь, вы знаете, вот я когда пришел и увидел вас, я был потрясен, насколько вы красивы.
1: Боже мой.
0: Да, и вы знаете что? Я ведь повидал на своем веку. Повидал, конечно.
1: Повидали, ну да.
0: Да, но я так вот такую красавицу. Ну, я не видел ни разу.
1: Жора, ну вы меня льстите.
0: Ну, Ира, поверьте мне. Поверьте, это действительно так. И я ведь от чистого сейчас сердца говорю. Вот, понимаете? Я ведь, скажу вам так.
1: Так не хватает на радио таких людей.
0: Вот вы понимаете, ведь у вас ведь...
1: Вот у нас совсем мало таких людей.
0: Вот, и я слежу за тем...
1: Ведь бы один прихвостень был.
0: Господи. Да, пожалуйста,
1: ни одного лизоблюда.
0: Ирочка, я все
1: понимаете,
0: для вас.
1: В округе.
0: Да все для вас. Ну,
1: ну надо взять из вашего университета,
0: конечно,
1: к нам кого-нибудь,
0: конечно,
1: да,
0: конечно, на практику, почему
1: да.
0: нет?
1: Да, да,
0: ну,
1: да, вот дайте нам какую-нибудь студентишку.
0: Как важно, конечно, да. Ну, вы видите, как важно быть, так сказать, ну, открытой для,
1: да.
0: ну, для всего. Вот.
1: Да.
0: Ну, и это мы, этому мы и учим, конечно.
1: Вот я как раз обучение и хотела спросить про обучение. Вот какая основная, как вы считаете, самая важная дисциплина? Самая важная дисциплина в университете. Вот какая? Основополагающая.
0: Основополагающая, основная.
1: Да.
0: Я скажу вам так. Главное, что мы воспитываем в наших, так сказать, студентах,
1: да.
0: это точное угадывание и местоположение руководителя.
1: Ага.
0: Руководителя нужно определить точно. Потому что есть некоторые руководители, которые совершенно не подвержены, ну и их невозможно, так сказать, рядом
1: ну,
0: с ними
1: да,
0: вы
1: да,
0: не увидите
1: да,
0: ни прихвостня, ни лизоблюда, никого. Вот, ну, конечно, ну, у нас есть.
1: А как с такими работать вообще?
0: Я хочу вам сказать так.
1: Со всеми есть... можно все работать.
0: Да, у нас есть специальная метода, по которой мы, так сказать, даже самые сложные образцы, ну, то есть, представьте, руководитель вообще он не поддается ничему.
1: Ну, да, а все-таки, ну, как писал известный автор, или в сердце льстет всегда
0: да,
1: на тысячи
0: уголок. Понимаете? Вот, ну, да. вот тут даже и не надо особенно долго это разыскивать,
1: да.
0: но работать с ними мы умеем. Сейчас
1: умеем.
0: Я расскажу, как.
1: Давай. Но перед этим мы ненадолго прервемся.
2: Прихвостень. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий грузным камнем, легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: Мы снова в студии. Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Ну, это панацея?
1: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
0: А что это?
1: Дело в том, что это не медицина.
0: А что же это?
1: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
0: Вот это
1: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, ведь производят нефть, другие газы.
0: Да.
1: Третьи экстракты.
0: Конечно.
1: Мы экстрактисты.
0: Экстрактисты.
1: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
0: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля, абсолютно.
1: Ни один
0: шмель не пострадает.
1: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
0: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
1: Нет износу яичек.
0: Нет износу яичек тоже.
1: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
0: Да.
1: Неприятная.
0: Да,
1: но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
0: Да.
1: А экстракт – это все.
0: Это все.
1: Все мы взяли,
0: вот
1: понимаете?
0: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно еще...
1: Минуточку!
0: Нет, давайте еще.
1: Не сказал самое главное.
0: Давайте, скажите.
1: Я сейчас наблюдаю за вами.
0: Да.
1: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Помутнение?
1: Четвертый день.
0: Господи.
1: Признайтесь.
0: Поздно?
1: Но вы приближаетесь к крайнему сроку.
0: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
1: Экстракт гуппи?
0: Экстракт гуппи.
1: Правильно.
0: Да. Правильно.
1: Правильно. Да. С вами очень приятно.
0: Спасибо. Это очень приятно.
1: Очень приятно.
0: Я сейчас же и начну это делать, Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
1: Да.
0: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
1: Спасибо.
0: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
1: Спасибо.
0: Нежно.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
4: А вот в гостях у нас сегодня, дорогие мои радиослушатели, Жанна Юлевна Кушко. Это действительный член Академии лечебной физики тела. Дорогая вы наша Жанна Юльевна. Вот, пожалуйста, научите меня, вот Юрия Бурзона, научите наших радиослушателей. Да. Ну, как же все-таки делать? Вот смотрите, вот что за гландами? Что за гландами? Шумоизоляция? Вот скажите.
5: Нет, подождите. Вы что имеете в виду? Физиологию или уже какие-то другие аспекты?
4: Физиологию, да, я имею в виду физиологию. Вот, например, шумы за зубы, руки, ноги, ну пальцы, как? Мочки ушей.
5: Подождите, ну я думаю, за гландами, например, полная шумоизоляция.
4: Да, ну, пожалуйста.
5: Ну, абсолютная шумоизоляция. Полная шумоизоляция. Конечно.
4: Ну, это замечательно. Вы хотели рассказать про несколько печенок, которые приобрел.
5: Нет, это уже случай, как бы, достаточно известный мужчина Алексей, 43 года ему.
4: 43 года.
5: Да, 43 года ему.
4: Алексей, да.
5: Но, как сказать, в силу своих профессиональной деятельности, где нужно было много, как сказать, встречаться с людьми, общаться, ну, понимаете, сами, соответственно, выпивать.
4: Ну, да, естественно.
5: Как бы одной печени не хватало.
4: Недостаточно, да, естественно. То есть просто, подолгу работы ему просто нужна была вторая печень.
5: Да, его работа, это достаточно обеспеченная компания, она просто оплатила всю эту историю,
4: и
5: достаточно
4: все,
5: дорогостоящую операцию. Но теперь он совершенно, как сказать, может себе позволить все практически.
4: То есть это что ж такое? Это было явление.
5: Нет, ну как явление. До этого мы уже делали, поползновение в эту сторону.
4: В эту сторону, да?
5: В эту сторону были уже. Но вот так вот, чтобы просто их пересадить.
4: И он доволен до сих пор.
5: Да ну что, я могу вас познакомить с ним, вы знаете.
4: Нет, зачем же я буду?
5: Ну, правда, с ним сложно теперь сидеть, потому что, с ним, знаете, он то может, а вы это не сможете.
4: Да, я-то не смогу. Когда у него двойная, эта нагрузка.
5: Да,
4: и это удивительно. Да. Ну хорошо, от печени-то все-таки мы давайте перейдем.
5: Скажите, мы совершенно горизонтов нет, понимаете?
4: Вот скажите, пожалуйста, извините, ради бога.
5: Конечно,
4: вот животные, да. вот скажите, например, давайте коснемся. Вот хвост.
5: Так, хорошо.
4: Вот что это такое, атомизм или нет? Или что-то другое.
5: А вот мне интересно ваше мнение.
4: Да я вот кое-что заметил, когда я. Да? Ну, не знаю, вот просто я даже как... Вы же вот сами себе же, да, отрастили?
5: Да. Да, я решилась на этот эксперимент.
4: Ну, да.
5: И вы знаете, я очень, после этого как раз могу вам сказать, что совершенно это не атавизм. Это совершенно бесценный орган.
4: Так?
5: Который, к сожалению, мы были лишены. Начиная с бесхвостых приматов, мы лишились этого, к сожалению.
1: Так?
5: Начиная с нахалопитека, мы этого лишились
1: совершенно. Так и что же дальше?
5: Ну так вот,
1: почему вы пришли, получается? Обеднел человек.
5: Совершенно обеднел, потому что, как сказать, столько функций, столько, как сказать, удобства появляется, да, когда есть хвост.
1: Да.
5: А во-первых, ну, как сказать, они же бывают разные.
1: Это, ну, же, вот мне, да, ваш очень понравился, это потрясающе. Ну, такой он уникальный, такой и такой миниатюрный. И в то же время он как-то создает атмосферу.
5: Ну, такую, что создает атмосферу? Во-первых, по моему хвосту сразу можете увидеть, в каком у меня настроении.
1: В каком настроении, конечно, Жан-Юль, да, естественно. Вы, кстати, дорогие друзья, всегда можете посмотреть на хвост Жан-Юль, да, и тут же обрадоваться, так сказать, или немножечко задуматься о чем-то.
5: Не задуматься, просто в сторону иногда стоит отойти от Жан-Юль, между прочим.
1: А иногда, иногда, кстати, иногда. Да,
5: бывает опасно, Жан.
1: И вот пока давайте мы в сторону отойдем, действительно, от Жанны Юльны, просто хорошо, сделаем маленькую паузку. Но я шучу, конечно.
3: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
2: Стоп! Гнус! Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, и у нас в гостях сегодня Алевтин Захарович Нет. Здравствуйте, да. Алевтин Захарович. Ну, у вас потрясающее совершенно имя.
3: Да.
2: Удивительное отчество и не менее потрясающая фамилия.
3: Да.
2: Да. Почему-то вдруг нет с двумя «т», да?
3: Именно нет. Нет. Да, два
2: нет.
3: «т».
2: Нет. А это от это немецкие корни.
3: Немецкие корни. Карл Нет.
2: Карл
3: это
2: Нет.
3: Мой пра-пра-пра-пра-пра.
2: Ага.
3: Да.
2: Ну что ж, Алевтин Захарович,
3: да.
2: Вот что я хочу спросить у вас.
3: Да.
2: Ну, вы уникальный человек.
3: Ну.
2: Уникальный человек от природы.
3: Ну.
2: Может быть, что-то даже и немецкое.
3: Ну, что-то да.
2: А может быть, и нет. Непонятно. Но дело в том, что, как выяснилось, в чем дело? Я, дорогие друзья, сейчас объясню. Как вы знаете, основная проблема тайги. Гнус в огромном количестве нападает на наших геологов, на наших охотников, на наших промысловиков, в конце концов.
3: Да.
2: На наших добытчиков нефти, вахтовиков газа. Нападает в огромном количестве, бывает, доходит до, так сказать, огромных размеров и прямо жалит, кусает этот гнус и выпивает огромное количество крови,
3: да.
2: Питается кровью наших людей. Понимаете?
3: Да.
2: Питается кровью наших людей. И химическое, так сказать, воздействие, вот это покрытие всяческими составами,
3: да.
2: Постановки всяких, так сказать, специальных устройств.
3: Это смешно.
2: Звуковых и незвуковых. Пока не дают результата, потому что гнус, он, как говорится, и в Африке гнус.
3: Гнус.
2: И вот Алевтин Захарович, ну, уже давно, как мы выяснили, является, пожалуй, на сегодняшний день, вы же единственный.
3: Конечно. Абсолютно.
2: Единственным человеком, в присутствии которого гнус не может воздействовать на, ни на кого.
3: Он просто скован.
2: Он
3: гнус
2: скован.
3: Скован.
2: Гнус не летит.
3: Он не может
2: не
3: ни лететь,
2: сосет,
3: не сосать ничего.
2: Не стоять, не сидеть.
3: Не стоять,
2: не
3: быть. Сосать, не сидеть. Ничего.
2: Но вопрос вот я вам задаю.
3: Давайте.
2: Сразу, так сказать, хочу спросить. В вашем присутствии гнус не шевелится.
3: Да. Да.
2: Но не умирает.
3: Он не умирает, но он не всасывает. Так вот.
2: То есть он не подлетает даже близко.
3: Близко. Это, еще раз говорю, я работаю. Это радиус 6 метров.
2: Угу.
3: Диаметр. Прошу заметить, 12.
2: Неожиданно.
3: Именно такие параметры.
2: Угу.
3: Круг моего,
2: то
3: так
2: есть,
3: сказать,
2: когда
3: воздействия.
2: Когда вы ведете экспедицию,
3: да.
2: Например, геолога-разведчиков.
3: Ну, давайте я расскажу. Давайте я расскажу, наконец. Возьмем, например, север. Угу. Тайга.
2: Угу.
3: Там, где гнус особо жирен.
2: Угу.
3: Особенно подземный гнус. Ведь он же под землей живет.
2: Ну, подождите. Ну, давайте сначала о воздушном гнусе.
3: Давайте о воздушном. Воздушный, ну, скажем так, он немножко попроще, но жалит. И он, конечно, серьезно. Серьезно жалит. Особенно в темечко.
2: Кровососущий.
3: Кровососущий. Я вам скажу, выпивает до несколько, я вам скажу, ну, миллилитров по 500 он выпивает.
2: Обалдеть.
3: В день. Боже. Да.
2: Обалдеть.
3: Геологи не выдерживают. Первопроходцы, а я с ними работаю, первопроходцы, прежде всего, которые, ну, скажем так, они в авангарде, они на передовой. Гнус, конечно.
2: А как это технически происходит?
3: Не щадит. Я вам объясню.
2: Сколько бы они ни мазали, они же мажутся, наверное.
3: Они мажутся, какие-то покупают мелки, вот это еще смешней. Когда мелком они себя чего-то натирают, или как бы мелком палатку свою как бы разрисовывают. Это смешно для гнуса и для меня. Потому что единственный человек, как говорится, у меня нет аналогов. Вы понимаете? Я останавливаю гнуса
2: на подлете. Раз,
3: на подлете.
2: То есть, раз. Как я понял, диаметр 12 метров.
3: Диаметр 12,
2: вот
3: радиус
2: хочу...
3: 6.
1: Стоп, гнус! Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Изнутри. На Фоменко Фейк Радио здесь и сейчас в гостях у Влада Жульпацкого Лев Иммануилович Бабон, исследователь жизни и быта муравьедов. Лев Иммануилович, как мы уже говорили выше, проживает внутри стаи муравьедов уже 7,5 лет.
3: Да.
2: Ну, поэтому он и в образе муравьеда находится.
3: Я взял его это, как бы от образа и подобия моего дружочка. Это муравьед, который реально действительно жил, он прожил довольно долго.
2: Скажите, вот что я хочу спросить. Все эти годы муравьеды воспринимают вас как муравьеда или все-таки как бабона?
3: Нет, никакого бабона. Знаете, у меня даже написано в моей лаборатории: никакого бабона.
2: Такая шутка.
3: Такая шутка.
2: Ваша же фамилия Бабон. Бабон. У вас такая странная фамилия Бабон.
3: Да,
2: вы знаете. Но при этом вы лев.
3: Лев? Я лев. Вы знаете, я и по знаку зодиака лев. Ну, а по году, как говорится, Бабон.
2: Приятно. Это вам от прабабушки или от прадедушки?
3: От прабабушки. Короче говоря, мы говорим о неполнозубых. Неполнозубых. Вы понимаете, они так и называются. Это отряд неполнозубых. Зубы.
2: Вот в чем дело, скажите, а почему же они не полнозубые, а, так сказать, за все эти годы эволюции не могли стать полнозубыми?
3: Не могут они стать, а зубы у них, вы знаете, как скажем, они постоянно что-то пытаются грызть, и как только появляются у них молочные, ну, это как мы называем молочные зубы, они тут же их и выплевывают.
2: Вот оно что.
3: А другие у них не появляются зубы.
2: Не полнозубые, то есть практически они беззубые.
3: Абсолютно, они шамкают, постоянно шамкают.
2: Скажите, как общаются? Вот вы для них, вот все-таки я хочу уточнить.
3: Я объясняю.
2: Вы для них бабон?
3: Я особь, я самец муравьеда и вожак стаи неполнозубых.
2: Сколько у вас в стае неполнозубых самцов?
3: 24.
2: А самок?
3: 18.
2: Да. То есть у вас постоянная борьба. 24 самца и 18 самок.
3: Я, знаете, постоянно доминирую. Доминирую. И, конечно, как самец, и как альфа-самец, альфа-мега, я бы, наверное, сказал ей: да, мой дружочек, конечно, я с ним иногда веселый.
2: Скажите, пожалуйста, уважаемый Лев Иммануилович, вот вы, так сказать, конечно же, в стае встречаетесь с самками муравьеда.
3: Конечно.
2: И я хочу спросить, вот как вы определяете, красива ли самка?
3: Вы знаете, самка, она прежде всего, ну, скажем так, это, ну, если вот представьте себе, у нее крошечные узкие глаза. Они уже, чем у самца. Гораздо уже. Самец, если открывает глаза, он покоряет самку. Самка, наверное, щуривается как-то, скукоживается. Я бы так сказал. Вот. И вот это, и как бы, естественно, самка, она как бы, ну, скажем, у нее, во-первых, хвост сжатый. Сжатый хвост, ну, с учетом шерсти, он достигает 95 сантиметров. Вы можете представить?
2: О, боже.
3: У самки 95.
2: О, боже.
3: У самца чуть-чуть поскромнее хвост, но зато громадные глаза у него. Ну, это громадные, это, конечно, по меркам муравьеда. Вы понимаете?
2: Ну, вы-то для муравьеда, так сказать, вы же громада.
3: Я громада. Я гигант из гигантов, и поэтому они покоряются моей воле. Конечно, и самочки. Вы хотите, наверное, спросить про самочек?
2: Подождите, про самочек
3: хорошо,
2: я спрошу, конечно, про самочек спрошу.
3: Я понимаю,
2: вот, буквально
3: мой,
2: сейчас мы сделаем короткий перерыв, буквально на одну минуту. И я спрошу вас про самочек дальше.
3: С удовольствием.
2: Изнутри.
0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
4: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.
5: Классика в эфире.
6: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
2: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
0: Чья спецовка?
2: Мы снова вернулись в студию. Заключительный вопрос,
8: да,
2: уже.
8: Пожалуйста.
2: Как долго, как долго дубасер способен держать вот такую вот напряженную работу?
8: Ну, не знаю, это уже такая вещь, такая, она входит, так сказать, в десятку или в пятерку, так сказать, вы понимаете, всего этого. И поэтому я думаю, что, ну, можно постараться отдубасить так где-то 8 часов можно отдубасить. Но это и после этого.
2: А до скольки? Вот есть возрастные ограничения,
8: Если кто-то захочет.
2: До смерти дубасить можно?
8: До смерти, да, конечно, можно. Ну, в 14-15 лет ко мне приходят какие-то юнцы, ну, как, вы сами понимаете, ну, они говорят, и вот я папу, мне там с гири помог, так сказать, я сейчас вот ее принес вам. Ну что, зачем это мне нужно? Такие
2: Согласен. То есть дубасить, в принципе, можно дубасить.
8: До смерти дубасить. Я один раз задубасил вот так вот, но это потом как-нибудь я расскажу вам сейчас. сейчас просто не об этом.
9: Понятно.
8: Да.
9: Понятно. Я вот напоминаю, дорогие друзья, что у нас программа сейчас «Чья спецовка?». Мы рассказываем о профессиях в этой программе. И сегодня у нас Матвей Стешко, наш знаменитый дубасер.
8: Да.
9: Дубасер. Да. Потомственный дубасер.
8: Надо.
9: Человек, так сказать, который посвятил дубасенью целую свою жизнь.
8: Если надо.
9: Огромную, да.
8: Да.
9: Да. Вот. Мы все ему, конечно, благодарны.
8: Спасибо.
9: Потому что, ну, я не знаю человека, который бы не был бы отдубашен.
8: Вот. Да, да,
9: и
8: да.
9: На планете каждый пятый,
8: да,
9: отдубашенный. Это, в принципе,
8: это и...
9: да. Вот как успеть, Виталий? Как, да, Матвей, конечно, как Матвей, да, успевает все это? Я,
8: ну,
9: просто
8: не знаю, я тоже не знаю.
9: Поражаюсь. Вот.
8: Так,
9: ну,
8: я вам...
9: заодно, когда мы поговорили о ценах, выяснили, что не так это и дорого.
8: Ну, в общем, да.
9: Не так это и,
8: да,
9: дорого.
8: Ну, в принципе, да.
9: Ну, вызвать дубасина.
8: Можно, можно,
9: вот,
8: можно.
9: Но очередь большая.
8: Очередь большая,
9: вот,
8: большая.
9: То есть спрос велик.
8: Спрос очень большой, и поэтому просто я готов как бы своих учеников как-то так, может быть, выучить чему-то. Может, они будут хотя бы помогать мне будут, то, что уже сами понимаете.
9: Ну, понимаю, понимаю.
8: 24
9: понимаю.
8: Года уже, да.
9: Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях Матвей Стешко, дубасер,
8: да,
9: который прекрасно,
8: да,
9: прекрасно, так сказать, владеет своей профессией, потомственный дубасер,
8: да,
9: который отдубасил, как говорится, не один миллион.
8: Не один миллион уже дубасер, да, да.
9: Вот. Ну что ж, спасибо вам, Матвей.
8: Всегда, пожалуйста.
9: До скорых встреч.
8: Давайте. Успехов вам. Отдубашу.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
3: Сламца Робо. Локосака.
4: Дэн

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция. От меня.

0: ивы, тыквы. Чем удобряем?
1: Ну, давайте так. Если мы начнем их удобрять,
0: да,
1: чем-то, кроме живой воды,
0: да,
1: то ничего у нас и
0: ничего
1: не будет.
0: Ничего не выйдет. Угу. То есть только живая вода.
1: Конечно.
0: Только живая вода.
1: На основе живой воды мы выращиваем молодильную грушу, сливу и тыкву.
0: Скажите, ну раз такое разнообразие у вас уже есть и груши, и тыквы, и слива, вот не приходило ли вашу неуемную голову скрестить, например, тыкву с грушей?
1: Деточка.
0: Да.
1: Ну, что-то я вот смотрю, вот я сколько лет живу, ни разу таких людей не встречал.
2: Тормозит.
1: Ну, зачем это нужно, объясни мне.
0: Ну, так просто интересно.
1: Что это скрещивать-то?
0: Ну, интересно, мне кажется, Ириш, как это получилось бы.
2: Есть груша, есть тыква, есть брюква. Мы-то сейчас...
1: Есть, в конечном итоге, ястребиный кисель.
0: Ястребиный кисель.
1: Понимаешь?
2: И не надо смешивать.
0: И не надо смешивать.
2: Те, кто смешивали, закончили рано.
0: Угу.
2: И мы их пережили.
0: То есть я правильно понимаю, что у вас грушовые сады, вот эти молодильные, сливовые сады молодильные, и тыквенные, так сказать, плантации молодильные, угу, да?
1: Конечно,
2: да.
0: Количество?
1: Ну, в среднем пока работаем 1,5 тонны в сезон.
0: Да. Самим-то достается
1: каждого
0: чуть-чуть
1: продукта.
2: Да мы на ней сидим практически. Ну что?
1: Все, как говорится.
2: Да.
0: В основном, я так понимаю, в поле у вас работает сестра.
2: Да.
1: Ну а как?
2: Ну а как? И я расскажу, да,
1: да,
2: про нашу...
0: Про Александру, да.
2: Про Александру, там. Шурку нашу. Немножко она... Ну, не страшно. Кто там? Ничего страшного. Так вот.
0: И что Шурочка? Что
2: Шурочка?
0: Она? Да. Она замужем
2: один вообще? Раз обсосала осоку. Она когда занималась там у себя, у нас на этой, на плантации.
0: Да, да, да.
2: Росла вашем, осока.
0: Да. Осока.
2: Большая такая, сочная.
0: Ну, да, да, знаю.
2: Она как... ее все обсосала.
1: Порезала себе язык.
0: Порезала язык, а осока-то, конечно.
1: И сразу схватила молодильную сливу.
2: О!
0: Помазала просто, да?
2: Схватила.
0: И все.
1: В одно мгновение все прошло.
2: Все, а то язык пополам прям. Вот так вот.
1: И мы пришли к выводу, что сейчас запускаем сливу только на обличение.
0: На обличение, на промазку.
1: На промазку.
2: Да.
1: Груша на продление жизни.
0: Так, а тыква?
1: Ну, тыква не хочу
0: расслабить. На перистатике.
2: Но это уже, нет, но это...
1: Но это глубинный процесс.
2: Глубинный.
0: Глубинный, конечно, конечно. Да. Внутреннее как бы омоложение и так,
1: ну,
0: далее, и так далее, да.
2: Да.
0: Да. Ну, обещайте, пожалуйста, в следующий раз Александра с собой приведете.
1: А, обязательно.
2: Конечно. Да.
0: Хорошо.
1: Ну что вам, молодильную игрушку?
0: Но,
2: выдать,
0: а есть,
2: что ли?
0: Захватили,
2: а?
0: С собой.
1: Конечно.
0: А давайте.
2: Ну, Саш, дай, дай.
0: Да, ну мы сейчас закончим эфир, а после я с удовольствием
2: ну,
0: попробую.
2: Ну давай, давай.
0: А, дорогие наши слушатели, зрители,
2: эх,
0: у нас в гостях был
2: коза
0: прекрасный Евгений Александрович, 168 лет. Не поверите никогда. И его сын Александр Евгеньевич, 123 года всего. Все впереди.
1: Пока.
0: До свидания.
2: Ну,
0: до
2: пока.
0: Свидания.
2: Успехов тебе.
3: Продление. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Дорогие друзья, программа «Веселые сапожата» о малом бизнесе. Сегодня у нас в гостях владелец и создатель бизнеса, создатель компании ООО «Чешуя». Это Маргарита Аракчеева. Она вывела рыбу, которая не тухнет. Дорогие друзья, вот сейчас мы уже, наша беседа в той фазе, когда мы узнаем, значит, что покрывая чешуей заново, вашей чешуей, которую вы изобрели, ее, я понимаю, так, в лабораторных условиях.
3: Ну, вообще изобретение, это, как сказать, а многие сейчас женщины даже удивятся, порадуются, потому что это то, что мы называем сейчас шеллак. Шеллак.
2: Не шлак, а шеллак.
3: Шеллак.
2: Это, не шлак, а шеллак.
3: Да. Используется в маникюре очень часто.
2: Нет, если кто-то нас не расслышит, да, то я еще раз хочу сказать, шеллак.
3: Шеллак. Так вот, в маникюре очень часто используется. Дело в том, что шеллак — это природная смола, как бы экскретируемая самками червецов.
2: Конечно. Кто же не знает?
3: Самое главное, что в этом шеллаке содержится аллюретиновая кислота.
2: А я вот хочу, прервать вас.
3: Пожалуйста.
2: Хочу узнать буквально перед аллюретиновой кислотой. Я хочу спросить, вы ведь академик Академии общества «Глубина».
3: Общество «Глубина»,
2: Общество «Глубина».
3: Член-корреспондент, действительно.
2: Член-корреспондент Академии общества «Глубина». Я хочу спросить, вот эта вот работа ваша, так сказать, по... По созданию вот этой вот чешуи. Она как бы оттолкнулась, получается, от червецов.
3: Она оттолкнулась, смешную вещь скажу, от Зои. От Зои, это ко мне приходит прелестная девушка, маникюрша Зоя. И приходит на протяжении многих лет, и она пришла ко мне делать маникюр, и вот как раз рассказывала про новое вот это вот изобретение шеллак. И вот тогда, вот, вы понимаете, ну, как и всякие открытия, или как Ньютон с своим яблоком и так далее, это внезапно. Именно так. И вот тогда меня, так сказать, озарило. Я бы сказала,
2: Вот. Я хочу спросить, вот вы выжимаете из червецов вот этот вот шеллак, правильно?
3: Да, конечно.
2: Сколько червецов уходит на одну рыбу? Уже мы говорим, программа у нас экономическая.
3: Дело в том, что это происходит все на Соликамских заводах, где, как известно, находятся пещеры. Вот этот пещерный известный Соликамский завод. Вот там как раз туда поставляют червецов. И оттуда вот и выжимка и пошла.
2: Как примерно в бизнесе это как вот примерно бьется? Вот как это бьется? Например, у вас получается, например, вы берете 2 килограмма червецов, отжим. Одна мойва покрыта уже чешуей.
3: Нет, вы знаете, 2 килограмма нет. 2 килограмма мало. На 2 килограмма только аквариумную рыбку можем покрыть. Знаете, да.
2: Это дорогостоящее производство.
3: Это дорогостоящее, да, конечно. Ну а что, это мало кто может.
2: С другой стороны, вот я хочу спросить.
3: Да.
2: После того, как вы поняли, что чешуя, так сказать, во всем виновата.
3: Да, абсолютно,
2: виновата в том, что рыба тухнет, так сказать, и так далее. Вы в какой-то момент, осознав это для себя, поняв это, и сделав вот это открытие, червецов, вы потом ведь стали это упаковывать, так сказать, в некую бизнес-модель, правильно я понимаю?
3: Естественно.
2: Некая бизнес-модель.
3: Конечно, я поняла, что это, как сказать, может пользоваться большим спросом.
2: То есть, вечно живущая мойва, по сути.
3: Естественно, да.
2: Ну, то есть, я понимаю, вы сказали, что она живет до 300 лет.
3: До 300 лет, совершенно точно. Осечек не бывает.
2: Я понимаю так, немножко вот рыба плывет.
3: Да.
2: Мы ее отловили. Ну, предположим, она крупная.
3: Да.
2: Такая мы сейчас мы говорим про мойву. Крупную. Не знаю, осетра.
3: Пусть будет осетр.
2: Вот мы возьмем осетра,
3: который
2: покрыт вашей специальной чешуей.
3: Значит, сначала снимаем с осетра все лишнее.
2: Потом покрываем заново, его. Он, так сказать, и потом вот он подплывает. Мы предложим у него раз. И хвост, мы же питаемся рыбой.
3: вы знаете, такая область, о которой, конечно, придется говорить, но да. Для меня очень такая трагическая, я бы сказала.
2: Я хотел бы послушать.
3: Трагическая область, потому что, понимаете, ну вот это вот, как сказать, навязанное нам общество потребление. Вот.
2: Подождите, Марго, да. Вы знаете, да. Такая острая проблема, острая. И хотелось бы раскрыть ее заново.
3: Острая.
2: Но вернемся к этому сразу после короткого перерыва.
3: Хорошо, хорошо.
1: Веселые сапожата.
2: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
3: Это не имеет отношения
2: вот,
3: к нашему сценарию и к нашему проекту.
2: Личное у вас становится впереди общественного.
3: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
2: Я на вашей стороне?
4: И что? И что?
2: Тише, Бубнов.
4: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
3: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
2: А мы ведь даем вам.
3: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
2: Бубнов.
3: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черную картину? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие-то другие там.
2: Как?
3: Лишь только для того, чтобы в сказочном финале как? Бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
4: Никогда.
3: Да не нужны эти картины вовсе.
4: Если...
3: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
4: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
3: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
4: Не надо.
3: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
4: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
3: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
4: Никогда, я вам говорю.
3: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
4: если
3: просто,
4: Максим
3: просто,
4: заметил...
3: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
4: так.
3: Послушайте, это же многовато.
4: Нет.
3: Ну, многовато.
4: Да нет.
3: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов-то в глаза не видал.
4: Да вы...
3: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
4: Не надо мне...
3: Близко к реальности.
4: Дланью?
3: Чтоб слепая ее вычислила
4: засовывать...
3: и забрала у нее пистолет.
4: Никогда.
3: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
4: Ну,
3: кому?
4: Что?
3: Кому Седой раздает
4: кому Седой?
3: От парка?
4: Да надо было читать.
3: Ну, вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
4: Седой.
3: Как это можно снимать?
4: С какой?
3: Да пятая серия невероятно велика.
4: Не надо.
3: У вас там какая-то путаница просто вышла.
4: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый
3: так,
4: раз,
3: я
4: вот
3: еще смотрите, не все, я еще не все сказал.
4: Посмотрите внимательно,
3: дайте мне продолжить,
4: вы
3: дайте
4: видите?
3: Мне продолжить, пожалуйста.
4: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы сейчас. Когда вот чувствовали, вот когда вот себе вот так делали.
3: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть, хорошо с казино. Но дальше, дальше, опять чернуха. Вы такой концентрации.
2: Дорогие друзья,
3: опять
2: прошу,
3: лимон.
2: Регина Михайловна, одну
3: опять
2: Регина
3: нас...
2: Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
1: «Парапет времени».
2: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
4: Я вам говорю, вот это вот...
3: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком, не
2: я
3: надо.
2: Хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
1: Парапет времени.
2: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
3: Михайловной.
2: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
4: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
3: Как вы себя
4: полистать.
3: Ведете? Угомоните.
4: Тихо. Давайте.
3: Нет, я
2: знаете, мы в демократическом государстве.
3: Мне не надо.
4: Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, то, что у него душа. Душа у него. А меценаты это тоже люди.
1: Парапет времени.
0: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше? Кто следующий?
3: Касса здоровья.
2: Мы продолжаем программу. Я здесь хочу отметить, дорогие друзья, еще раз повторить, вот мы с Вовой уже сейчас занимаемся этим серьезно. Циклопропон – это ваше, это счастье, и это всегда.
4: Я расскажу, как им пользоваться, пожалуйста. Ваша задача конечно, здесь должна быть ванна.
2: Ванночка.
4: Ванна обязательно.
2: Почему? Ванна или ванночка?
4: Нет, ванна.
2: Ванна большая.
4: Да, большая, как помещение. Не как сама ванна,
2: а как помещение.
4: Да. Вы напускаете циклопропон туда.
2: Так.
4: В полную, так сказать, мощь.
2: Сколько с собой его взять?
4: Вы знаете, во-первых, вы дома.
2: Да.
4: Это лечение на дому.
2: Конечно. Конечно. Конечно.
4: Лечение не лекарством на дому.
2: Да.
4: Так не оно и называется.
2: Понимаете, да?
4: Не единожды лекарство. Цикла.
2: Да.
4: Вы приносите с собой, я скажу вам так. Мы сейчас стали торговать, вот где сад огород, знаете?
2: Да, конечно.
4: Вот. Конечно. Стали торговать там, потому что упаковки расхватывают.
2: Расхватывают,
4: и в аптеках, в нашей сети аптеки А3-2.
2: А3-2. Да.
4: В ней уже мы не можем, потому что огромное количество людей.
2: Естественно, люди уже, все уже перенасыщены. Да.
4: Они не перенасыщены, наоборот, они рвут просто.
2: Они рвут.
4: А мы уже упаковки даем, понимаете, по 70, по 80 килограмм.
2: Так же нельзя.
4: Используя цементные мешки. Циклопропон.
2: Уже циклопропон.
4: Циклопропон, значит, в чем дело?
2: Да.
4: По сути, там просто...
2: Вова.
4: Там просто
2: говорите, Вова.
4: Сам по себе это просто пропон.
2: Да.
4: Понимаете?
2: Вот, цикла, Вова, я ждал этого.
4: Это просто... Просто потому
2: это
4: что много
2: пропон.
4: Раз.
2: Вот, это понимаете? Просто пропон.
4: И вот вы пришли домой, у вас в руках буквально 1-2 пакета, 3, может быть.
2: Этого пропона.
4: Да, мы сейчас фасуем по 80, по 85 килограмм уже. Стали, да.
2: Это
4: вот вы приносите с собой, у вас... 3-4 мешка.
2: Да. Вы заходите в ванную.
4: Подходит? Нет.
2: Подходит.
4: Во-первых, смотрите. Обязательно уложите пропон на пол.
2: Да, ага.
4: Циклопропон уложите на пол.
2: Так, вот, друзья, записывайте.
4: Рядом с входной дверью в ванну.
2: Ага. Так.
4: И, кстати, хочу сказать, что запись на циклопропон у нас прямо на нашем сайте.
2: А, можно записаться.
4: Вот
2: а как это? Так, циклопропон.
4: www.
2: Ага.
4: W.
2: Да.
4: И после этого циклопропон.
2: Да.
4: Точка пон.
2: Пон.
4: Точка цикла. Точка ру.
2: Точка ру.
4: Вот.
2: И все,
4: вы записываетесь, соответственно,
2: Да, конечно.
4: И, так сказать, приобретаете. Потому что без записи, без талона, практически уже сейчас так вот в свободу.
2: А почему кто-то пипеточкой пытается вот этого...
4: Это абсурд.
2: Ну, согласитесь.
4: Вова. Циклопропон.
2: Же так можно?
4: Само слово.
2: Многие так.
4: Мы забрасываем в ванну пропон.
2: Да.
4: Забрасываем его.
2: Да, так.
4: И сразу закрываем герметично дверь.
2: Так.
4: Если вдруг у вас ни с того ни с сего дверь не герметичная...
2: Так,
4: обложите полотенцами.
2: Хорошо, хорошо.
4: Какими? Вафельными? Можно вафельными.
2: Какими-то.
4: Любыми махровыми.
2: Можно.
4: Обложите полотенцами.
2: Хорошо. Вова, я понял.
3: Кто следующий?
1: Касса здоровья.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: 57-2 Минздрава. Здраво.
5: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
6: Каникулы Бонифация.
7: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях ваши любимые Бонни и Майя. Как мы сегодня выяснили. Майя нам рассказывает о сложностях все-таки жизни в городе, сложностях жизни с Бонифацием, сложности в личной жизни. Мы сейчас говорим о двух львицах, которые были все-таки у Бонифация. Это Едвига и Илона. И так вот. И что? Они пытались вас выселить?
8: Вы понимаете как? Ну, во-первых, этим двум, так сказать, обабившимся львицам...
7: Они были все-таки обабившимися.
8: Конечно, им даже в голову никогда... У нас были вечные конфликты, но и на кухне.
7: А чем, скажите, отличается обабившаяся львица от необабившейся?
8: Ну, как-то необабившиеся львицы, знаете, они подтянуты. Они как-то, ну, они стремятся как-то. Ага. А вот обабившиеся львицы, это просто уже вообще распустехи.
7: Рохли такие.
8: Да, рохли распустехи, понимаете?
9: Ну, не
8: даже
9: знаю,
8: в голову
9: не
8: приходило, даже в голову им не приходило, что наше, так сказать, строение наших тел, я имею в виду моего прекрасного, красивого негритянского тела,
7: и
8: вот это вот четырехлапое, вот это вот волосатое хвостатое животное, понимаете? Мы вообще никак не можем подойти друг к другу, ни по каким параметрам. Я даже, знаете, при всей своей физиологической гибкости и всех своих
7: умений,
8: пластичности, обученности в цинковом училище, Мне никак даже не подлезть под этого.
7: И не подлезть?
8: Понимаете?
7: Хотя ведь вы каучук.
8: А вот Едвиги, и Илоне даже в голову вот этого их в голову не приходило.
7: То есть вы хотите сказать, что просто ревность?
8: Конечно!
7: Да ай-яй-яй. Что?
8: Чёртова ревность!
7: Чёртова ревность, и они хотели вас выселить в детский дом практически.
8: Было такое, да?
9: Губасик, я прошу, подожди,
8: ну там, как говорится, с меня-то как на меня сядешь, так и слезешь.
9: Прости меня, я на колени. Я...
7: Что с ним? Что?
9: Я...
7: Бонифаций, Бонифаций.
9: Прошу тебя всю жизнь.
8: Старый дурак.
9: Эди,
8: старый
9: всю
8: дурак,
9: жизнь.
7: Понимаете? Ну, Бонифаций уже нету ни Илоны, ни Едвиги уже нету. Где
8: ты документы
7: кстати?
8: Сделал мне?
7: Где документы?
8: Я 50 лет живу без документов и признаюсь сейчас в этом. Ты шага не сделал.
7: У девочки даже аттестата нету.
8: Да что аттестата,
9: аттестата.
8: Я не смогла знать. На работу как следует не устроиться.
7: То есть, я правильно понимаю, что в цирке сейчас вы работаете бесплатно?
8: Вообще!
7: Да что же это
8: за
7: такое?
8: За еду!
7: За еду?
8: Конечно!
7: Да, но это, знаете, это ни в какие, то есть никакой пенсии у вас не будет, я так понимаю?
8: Вообще!
7: Надбавок никаких?
8: Конечно!
7: Это потому, что Бонифаций вовремя не сделал вам документы?
8: А если он, не дай бог, сдохнет? Что мне делать?
9: Еды,
8: Иди, старый, пожилой негритянской женщине. Я иногда думаю, какого лешего я покинул Африку.
9: Маечка,
7: ты вообще,
9: я прошу.
8: Придурок, он придурок.
9: Не надо.
7: Африканские женщины, они же в основном многодетные. Семья это их все.
8: А у меня ничего.
7: А ничего нету.
9: У тебя холохуп есть.
8: Мерзавец.
9: У нее есть холохуп.
7: Бонифаций, ответь мне на вопрос. Когда вы будете делать документы Майи? Что это такое? Почему вы не сделали?
9: Я распечатал их.
7: На принтере?
9: Да.
7: Это надо идти, знаете ли, не в какие-то серьезные организации, чтобы это все сделать.
9: Я ходил в Мосжилживотнеторг.
7: И что?
9: Они сказали, что неграм, ну как это называется, уголькам, ну как называется, как называют?
7: Как вас называли в школе?
9: Да.
8: Снежок.
7: А
8: Снежок.
7: В школе вы не учились в цирковом. Снежок?
8: Снежок, уголек, негатив.
9: Да, да, вот.
7: А вы дружили с этими детьми?
8: Нет.
7: Понятно.
9: Нет, конечно.
7: Понятно.
8: Меня все ненавидели.
7: Да что?
9: Но я любил тебя.
7: Ну вот любил.
8: Вы знаете, чем это кончится?
7: Чем?
8: Я убью его.
9: Нет.
7: Подождите.
8: Этого старого осла.
9: Нет.
7: Ну подождите. Ну вот смотрите. Мы сейчас у нас вы в эфире.
9: Не уходи.
7: А мы как-то попытаемся вам помочь.
8: Я не знаю. Мне 50 лет пытаются помочь. Я седая вся уже.
9: Ты седая, но ты моя звезда.
8: Сука ты.
9: Звезда.
7: Майя, подождите. Музыкальная пауза.
1: Каникулы Бонифация.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: 101.ru. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Нёбо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Мы вновь вернулись в студии. С вами Юрий Бурзон, да. И с вами Алевтина Павловна Зоб. Это главный анестезиолог страны, я бы так сказал. Ее укуса не боится никто, потому что Алевтина Павловна не кусается.
2: Это правда.
1: Это правда, это действительно.
2: И если продолжить наш разговор, да, то да, сейчас, вот знаете, как сказать, вот люди едут отдыхать, да?
1: Да.
2: Близится отпуск.
1: Вот и, сейчас, знаете, кстати, отпуск,
2: уже
1: да, пожалуйста.
2: Не в первый раз.
1: Да.
2: Я сталкиваюсь с таким, я бы сказала, даже парадоксом.
1: Ну-ну-ну.
2: Так. Когда человек, вместо того, чтобы поехать на море, отдохнуть там недельки-две,
1: то что?
2: Говорит, можно к вам? Алевтина Павловна, можно к вам на две недели?
1: И приезжаем.
2: С подселением, да.
1: И в гостинице останавливаются,
2: вот,
1: и
2: да,
1: спят
2: вот,
1: с ростовыми куклами,
2: да,
1: и
2: да.
1: выходят с ними даже на прогулку.
2: Да, именно так.
1: Я замечал, что некоторые уединяются даже. У вас небольшой лесок там есть такой, да?
2: Нет, ну лесные прогулки,
1: они просто прописаны, конечно.
2: Сбор грибов. Ягод.
1: Потому
2: что у нас столовая недавно открылась, потому что нам
1: нужно... вот эта травка удивительная. Как удивительно, вот как только вы... Я уже вижу, так сказать, как раскалился компьютер, и у вас очень много, как бы, к вам желающих. Вам
2: это
1: придется
2: правда,
1: расширять. Я не знаю,
2: ну,
1: что-то...
2: Ну, что делать? Ну, придется, да. А что же делать? Другое дело, чтобы аппаратура, понимаете, дорогая.
1: Аппаратура дорогая. Вот
2: очень
1: здесь
2: дорогая.
1: Я согласен с вами.
2: Очень дорогая.
1: Но зато аппаратура, которая создает вот этот уют, этот неподражаемый...
2: Понимаете, мы работаем на контрасте.
1: Да.
2: Аппаратура нам, дорогая, нужна в основном не для уюта.
1: А для чего?
2: А именно для этой холодной атмосферы операционной.
1: Для того, чтобы
2: человека завести туда.
1: Завести, да.
2: А потом сказать, что не будет.
1: Этого не будет.
2: Этого не будет.
1: Удивительно.
2: С тобой этого не будет.
1: Вот этого удивительно. Так мы как бы к этому и стремимся. И Алевтина Павловна Зоб стремится к этому сказать: с тобой этого не будет. Приходи к нам. Малыш. Ну, а малыш, это у вас написано же в вашем главном этом...
2: Да, любой пациент.
1: Да. Любой пациент,
2: конечно,
1: это малыш.
2: Малыш.
1: Конечно.
2: Приходит, да.
1: С ним же тут и нянчится, конечно, естественно.
2: Ну, конечно. У нас очень родственные отношения со всеми клиентами.
1: Это очень хорошо.
2: Да. Уже многолетние порой.
1: Это очень хорошо. И действительно, получается, что человек в комплексе, как бы он получает врачебные, так сказать,
2: абсолютно.
1: Услуги.
2: У нас врачи есть всех категорий. Ну,
1: все
2: экспертного уровня.
1: Да, ну, естественно.
2: Но абсолютно всех категорий.
1: Это удивительно.
2: И, опять-таки,
1: это
2: и костюмы вот эти вот ростовые, про которые
1: вот
2: я говорил.
1: Эти, да,
2: опять-таки, все врачи всех категорий. Не то, что только хирург у нас.
1: Нет, конечно, естественно.
2: У нас и дерматолог есть. У нас
1: и я смотрю, что у вас есть там, вот, особенно пользуется, это костюм медсестры, да?
2: Ну, так плюшевый костюм медсестры,
1: плюшевый, да. Вот это вот чуть поподробнее расскажите.
2: Вот вы говорили как раз про мужчин, над которыми нужно доминировать.
1: Вот здесь.
2: Как раз вот эта вот история, это как раз вот про этих мужчин.
1: Вот они боятся, будет... что их укусят, что будут, их схватят, их начнут таскать, значит, по кабинетам, а вместо этого они видят...
2: Да, они видят прелестную совершенно меховую медсестру.
1: Меховую медсестру, которая в передничке.
2: Но она смехом,
1: смехом.
2: Да, и со смехом.
1: И со смехом. Они же ведь и разговаривают, эти самые ростовые куклы.
2: Ну, а как же, конечно, они разговаривают.
1: Они разговаривают.
2: У них внутри встроен микрофон, они громко разговаривают.
1: Они очень громко разговаривают, это хорошо.
2: У них внутри есть небольшая магнитола, музыку можно послушать любую.
1: Удивительно. Мы ждем вас. Мы ждем вас вместе с Алевтиной Павловной Зоб в сети клиник «Не больно». И также можно отдохнуть, и также можно порадоваться.
2: С пятого посещения начинаются скидки.
1: С пятого посещения начинаются скидки, и затем они все нарастают, и нарастают, и нарастают.
2: Да.
1: А мы будем уже, конечно, постепенно прощаться с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна, спасибо вам большое.
2: Пожалуйста.
1: Мне очень приятно, что вы сегодня посетили нас, и мы хотим сказать вам: да, Алевтина Павловна, нам не больно.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Что следующий? Касса здоровья.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
1: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном, дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
2: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Корни! С вами снова я, Ирина Ревлад. У нас в гостях заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович.
5: Да, очень приятно.
2: Да.
5: Очень приятно.
2: Да. И он с нами делится уникальной разработкой, которая была сделана в его лаборатории его имени.
5: Ну да, в общем, да.
2: Просто диванитом.
5: Оказалось, просто диванит,
2: что есть, да, еще просто диванит Же, специально для женщин.
5: Для женщин.
2: И даже уже есть разработки для детей.
5: Да, да? Не отрывин.
2: Не отрывин, да.
5: Не отрывин.
2: Да. И кресло нужда три.
5: Кресло нужда 3, которое, да, рекомендуется как бы с неотрывином, да, непосредственно, да, да, в комплексе.
2: Скажите, да, а вот может быть такая история. А что, например, муж был ходок.
5: Да.
2: Вот он ходил, и уже находил там какую-то барышню.
5: Да.
2: Находил. А, вот. И, а тут жена стала ему капать и капать.
5: Ну, да.
2: А барышня-то, как сказать, она все-таки хочет заполучить вот своего вот этого, как она считает, что это уже и ей принадлежит.
5: Ну да, это ее как бы,
2: ну,
5: и,
2: да,
5: и,
2: да, да,
5: избранник.
2: А, да. А почему же вы думаете, что она его с диваном не возьмет?
5: Объясню вам. Даже если...
2: Она получает и мужа, и диван.
5: Да, сразу. Я понимаю. Ну,
2: а
5: конечно.
2: В чем что плохого?
5: Объясню. Даже если он, да, вырвется наружу, хотя это, ну, почти невозможно,
2: ну,
5: но
2: крови,
5: бывают,
2: да,
5: иногда такие ходоки, которые действительно умудряются вместе с диваном,
2: да,
5: вырваться, так сказать,
2: да,
5: на свободу,
2: да,
5: когда забьет ретивое, так,
2: да,
5: сказать.
2: Ретивое, да, да, да.
5: Вместе ретивое, да, и диван, тут, да, все вместе как бы, да, вибрирует таз,
2: да,
5: вибрирует диван,
2: да,
5: и вот он с вибрирующим диваном заходит к своей,
2: да,
5: значит,
2: вот это,
5: спутнице.
2: Да, да, да. Спутница, да.
5: Вот этой вот,
2: вот этой вот, гадливой, которая не настоящая, да, да, да,
5: да,
2: ходливый,
5: как,
2: да,
5: бы хочет предаться похоти,
2: утехам, да, утехам,
5: утехам, а она говорит: зачем ты пришел ко мне с диваном? Это там? Первый вопрос. Обязательно. Любая женщина заинтересуется, почему он пришел не один, а с диваном.
2: Вот так вот, да? То есть да. С диваном не пустит?
5: С диваном не пустит. Нет, во-первых, она скажет о том, что я не хочу, чтобы у нас продолжалась любая связь.
2: На этом диване.
5: На этом диване. Потому что ты к дивану прирос.
2: Да.
5: На этом диване совершалось очень много всяких интимных, так сказать... Было много ситуаций.
2: Да.
5: И поэтому это меня не касается.
2: Ах, вот.
5: Не надо смешивать одно с другим.
2: Нет, ну ты вы
5: говорите. Я хочу про только, только наши, но вы чтобы были.
2: Да. Но вы говорите про какую-то чистоплотную такую особу. Ну, разные бывают, понимаете? Бывают совершенно беспринципные.
5: Беспринципные твари. Совсем твари.
2: Да.
5: Дряни, я бы сказал. Да, беспринципные дряни. На этом мы, так сказать, мы разработали.
2: Вы продолжаете работать.
5: Мы продолжаем, и у нас уже получается дрянь 9.
2: Да, Дрянь-9
5: это специальное лекарство, которое как бы нам представляет сейчас наша отечественная фармакология. Все это, опять же, на прелых травах.
2: На прелых травах только, да. Правильно я поняла, что вот в скором будущем уже вот этот замечательный препарат Простодиванит-G.
5: Да.
2: Значит, нужда 3.
5: Да.
2: Что у нас там еще было?
5: Неотрывин.
2: Неотрывин.
5: Дрянь-9.
2: Дрянь-9. Вот где это можно будет купить?
5: Я скажу вам, это в специальных, специализированных аптеках.
2: Ортопедических, да, я поняла.
5: Да, они бы, в общем-то, ортопедического такого, так сказать, свойства. Уровня,
2: да.
5: Свойства, как бы статуса.
2: Да.
5: Вот. И мы рекомендуем именно туда обращаться, да. И там все это в комплексе можно приобрести.
2: Да. Вместе со стульями.
5: Вместе со стульями. То есть вы просто выбираете, что вам больше подходит. Да. Или только обшивку, да?
2: Да.
5: Обшивка.
2: Боже мой,
5: вот
2: боже
5: и все.
2: Мой.
5: Видите, как и тут решается, много вопросов. Да.
2: Потрясающе.
5: Да.
2: Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, Георгий Станиславович, что, так сказать, приоткрыли вот эту завесу. Вот эти вот врачебные, так сказать, тайны.
5: Да, это тайны, конечно.
2: Да. И посвятили нас в свои, так сказать, исследования.
5: Да,
2: И позволили нам чуть заглянуть в ваш мир чудесный, лабораторный.
5: Конечно.
2: Да, спасибо. С нами был заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович. Спасибо.
5: Благодарю вас.
2: Спасибо.
5: Всего доброго.
0: Корни. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Высоколобый бутылконос.

0: животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не

0: и представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
5: В эфире программа «Назад во Вселенную».
2: Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях... Вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во сне.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Как вы вообще, это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да,

0: 101.ru. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
2: Дорогие друзья, сегодня Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, рассказывает нам о том, как жить с трусихой.
3: Я хочу вспомнить еще один случай.
4: Не надо.
3: Подожди.
4: Прошу тебя,
3: Игорь. Ты не спишь, малыш? Это было на рыбалке.
4: Ой, не могу.
2: Как же вы взяли трусиху на рыбалку?
3: Я взял ее на рыбалку.
4: Игорь,
3: не бойся, она была в гетрах.
4: Не говорит.
3: В гетрах на рыбалке.
4: Не нужно.
3: Тише, малыш, ты не спишь.
2: Ой, вы просто понимаете, я смотрю на вас, вы как гипнотизер действуете.
3: Да, конечно, конечно. А первые своего окунька, когда поймала Тонечка, она почти руками поймала.
2: Ну, то есть это, в принципе, это же какая-то профилактика получается.
3: Конечно.
2: Да? То есть вы выступаете, в общем, как психиатр.
3: Я, да.
4: Зачем ты заставил меня надеть гетры?
3: Гетры?
2: Господи,
3: боже мой.
2: Господи, я не думал, что наша программа...
3: Если бы вы знали, какая она в гетрах, боже мой.
2: В этой программе, дорогой Игорь,
3: да,
2: нас интересует, так сказать, не бытовая жизнь. Нас интересуют сексуальные отношения.
3: Сексуальные.

0: отношений.
1: И нет трусов. Дело, что вот так, понимаете, ну гетеро, это же имеет прямое отношение.
2: Да вы что?
0: Да, для Тонечки гетеры это секс.
1: Секс в гетрах только мне. Игорь всегда говорит, что только в гетрах.
2: Ага. Вот какие интересные моменты. То есть получается, что вы сначала доводите трусиху до беспамятства.
0: Так.
2: Поглаживанием,
1: потом
2: пощупыванием,
0: потом ладонью провожу.
2: Потом надеваете гетры уже на бессознательную трусиху.
0: Ну, почти.
2: И потом спокойно овладеваете в течение 40 минут трусихой. Но я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, для вас, вот как для мужчины в сексуальном смысле, важно, сколько длится вот это бессознательное состояние трусихи?
0: Да, конечно. Но, и во-первых, мы уже привыкли к тому, что Тонечка отсутствует 40 минут.
2: А, 40 минут это ваша рабочая?
0: Это нормальная рабочая.
2: Ну, скажите, а если вдруг она очнется раньше, в 30, например?
0: Придется применить силовые какие-то
1: Игорь,
0: моменты.
1: Можно сказать?
0: Да. Говори.
1: Ну, я сейчас...
0: Говори.
1: Я просто хотел сказать, что когда... Ведь я когда... Если я раньше времени вдруг бывало такое, очнусь, то я же в гетрах, понимаете? И я вижу гетры и сразу опять попадаю в обморок.
2: Вот оно что.
0: Конечно.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» мы выяснили следующее. Мы разбирали вопрос, как овладеть трусихой. И сегодня нам рассказывал об этом профессиональный муж профессиональной трусихи Игорь Папин. Он рассказывал про свою жену, которая здесь тоже присутствует, Антонина Папина. Самый главный ответ на наш самый главный вопрос. Овладеть трусихой можно лишь в бессознательном состоянии. Ну а кто уж как доведет трусиху до бессознательного? Ну, тому, как говорится, и флаг в руки. Удачи вам на ниве овладевания трусихами, дорогие друзья. Это программа «Сексуальная революция» и Владислав Жульпацкий. Прощаемся с вами.
0: Всего-всего.
3: Сексуальная. Сексуальная.
0: Сексуальная.
3: Сексуальная.
0: Революция.
3: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
6: Кашу полагорки от Ташакельсе.

0: saatana, eikä mä omalta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Холим или леем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: И вновь мы вернулись. И с большим, ну, скажем так, уважением к Нильсу, к Икаке.
1: Не Каке, а к Аке.
0: Вы понимаете, в чем дело?
2: Аккуратней.
0: Я... Хорошо.
2: Вот хотя у вас большие глазки и большие ушки.
0: Да.
2: И большие ручки,
0: да?
2: И ножки.
0: Ну?
1: Ведете себя как гном.
0: Да нет, ну зачем вы так говорите? Я говорю к Нильсу и к Аке. Вот.
1: Это другое дело.
0: Вот, да. Вот. К Аке.
2: Правильно, вот. Так. Ну
0: да.
2: И что, говорите?
0: Да.
2: Вы еще можете говорить.
0: Пока. Я могу, пока. Да, пока могу говорить. Спасибо, спасибо, как приятно, боже мой. И вот эти вот сказочные герои и на самом деле настоящие, ну, я не побоюсь этого слова, разведчики.
1: Конечно.
0: Да. Это же уже...
1: Игрушечные, по-вашему?
0: Нет, не какие игрушечные.
2: Мы
0: игрушечные.
2: Столько говорим уже об этом, да, Нильс? Говорим, а говорим, говорим, говорим, говорим.
0: Ну, нет, мне приятно, просто я первый раз вижу вот так вот близко.
1: Но вы скажите, что причиной нашего сегодняшнего визита является выход книги.
0: Да, естественно, выход книги. Книга называется...
1: «Больше, не меньше».
0: «Больше, не меньше». Или «Как у Аки». У вас есть еще, да?
1: Ну да, продолжение. Второе название.
0: Второе. Как у Аки. Вот.
2: Да,
0: вот,
2: да. Да.
0: И вот, вот вы можете несколько слов сказать об этой первой книге?
1: Ну, дело в том, что это короткий рассказ. Mm-hmm. Буквально, ну, не короткий, конечно.
0: Это то, что вы смогли 600, раскрыть, ну, наконец.
1: 620 страниц,
0: да,
1: текста.
0: Да, да.
1: Это рассказ о том, как образовывалась наша спецслужба,
0: mm-hmm.
1: о том, как она стала функционировать, и по сегодняшний день вот ее работа.
2: Да,
1: вот,
0: и, кстати, вы, наконец, вы можете назвать вас, как бы, как называется ваша служба? У вас есть же название?
1: Конечно.
0: Ну, скажите, наконец.
1: Да как же я могу?
0: А, нет, извините, ради бога. Ну, все. А
2: то это... вы все время залезаете туда, куда не следует.
0: Но свой любопытный нос.
1: Мы договаривались, понимаете, что мы не выдаем никаких
0: тайн. Мы же не, да, я согласен. Вот, и второй, подскажите, вторая книга у вас, которая называется «Как у Аки». Вот я теперь к Аке обращаюсь.
2: К Аке.
0: К Аке я обращаюсь. Да, вот, расскажите об этой второй книжке.
2: Что?
0: Что? Вы расскажите. У вас же так и называется она «Как у Аки».
2: Она так и называется.
0: Да. И скажите несколько слов об этой книжке.
1: А я что-то я не пойму. Вам же объяснили уже все.
2: Я тоже не очень часто вас понимаю. Простите, Юрий.
0: Юрий Бурзон.
2: Не понимаю.
0: Юрий Бурзон. Так, ничего страшного. Дело в том, что вы же сказали, что у вас есть две книжки. Это вы же сказали про первую.
1: А ну, вышла только одна.
0: Вот
2: вторую, которая еще не вышла, рассказывать не имеет смысла.
0: Понимаю, понимаю.
2: Иначе
0: понимаю.
2: Зачем ей выходить? Согласитесь.
0: Согласен.
2: Как
0: согласен.
2: Мы будем ее продавать?
0: Хорошо, хорошо. Вы знаете, у вас опасная служба. У вас
1: это правда.
0: Серьезная служба. И дай бог.
1: Вы должны вслушаться. Самое главное.
0: Да, да.
1: Самое главное услышать.
0: Да.
1: Гуси, они ведь по-прежнему остаются дикими.
0: Вот что. Вот что самое главное. И об этом не забываем, дорогие друзья. Спасибо Нильсу, спасибо Аке.
2: Пожалуйста.
0: Очень приятно было сегодня с вами общаться.
1: Остаться в живых.
0: Вот так остаться в живых впрямую. Да. Боже мой. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи!» — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
2: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
4: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире? Хорошо, да. Как процесс вскармливания будет проходить?
5: Ну что?
6: Ну что вы?
5: Да. Во-первых, давайте определимся, кого вынашиваем.
2: Кого? Вот вы кого вынашиваете?
5: Вот я сейчас кого вынашиваю?
2: Кого вы вынашиваете?
5: А вы знаете, это, так сказать, ну, я бы даже сказал так.
6: Саша.
5: Это небольшая маленькая тайна.
6: Пусть это будет тайна.
5: До 69-й недели я хочу пока помолчать.
6: А я до
5: 79. Ну, чтобы не сглазить.
2: Это ваше решение.
5: Но мы с Гришей вынашиваем разные.
6: Абсолютно диаметрально противоположные.
2: Хорошо, а как будем кормить, ребят?
5: Ну, послушайте, во-первых, вот я, например, вынашиваю то, что не потребует кормления.
6: Да.
5: Как я и говорил.
6: Да. Конечно. Да.
5: Я дело в том, что сейчас, но это поймите, мы ведь своим вынашиванием как бы и доказываем, что возможности человека, мужчины, безграничны.
2: То есть, подождите, вот вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши слова?
5: Вы прям тянете из меня информацию.
2: Да,
5: вы ее получите.
6: Нет, подожди, Саша,
5: я скажу.
6: Ну, хорошо.
5: Я вынашиваю ковровое покрытие.
6: Ну вот зачем ты сказал?
5: Маловорсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу, буквально.
6: Да.
2: Но это ценная вещь.
5: 16 квадратных метров.
6: Да.
2: А куда он будет стелиться?
5: В гостиную.
2: В вашу?
5: Нет.
6: В мою.
5: Да.
6: Дело в том, я объясню. Давно мы договорились, что первые роды у Саши — это обставляется моя квартира. Вторые роды, когда будут у Саши, мы позже, позже мы посмотрим. У нас есть ботик. Если вы знаете ботик Петра.
2: Конечно.
6: Так вот, у нас тоже есть ботик. Мы наводим там уют. Уют.
5: Но смысл в том, что мы таким образом доказываем возможности.
6: Да.
5: Ну, например, Гриша хочет выносить собаку.
6: Да.
5: Ему с детства запрещали собак.
6: Но я люблю.
5: Он хочет ее выносить.
2: Ой, это здорово. Да. Александр, да.
5: Вот его, конечно, придется выкармливать, потому
6: ничего,
5: что.
6: Ну ничего, говно дорога. Ничего, я выкормлю. Я выкормлю.
4: Быть или не быть.
0: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
7: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
0: Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио. No.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.
0: Осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у Владислава Жульпанского на Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Человек, который не ограничен ни в чем. Человек, который презирает ограничения неограниченного. Это выдающийся неограниченный, удивительный представитель человеческого рода Тимур Назеев. Здравствуйте, Тимур.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Очень приятно, очень приятно. И вот, по поводу чего мы сегодня вас пригласили в студию.
1: Да.
0: Дорогие друзья, Тимур Назеев прополз через Северный полюс.
1: Да.
0: Тимур Назеев не прошел через него. Не проехал на машине, не протащился на собаках, не прилетел на вертолете, самолет не использовал. Наш Тимур Назеев ползком перешел через Северный, переполз, прошу прощения, через Северный полюс. Расскажите, Тимур.
1: Да. Переполз через полюс.
0: Скажите, как вам ползлось?
1: Трудно. Мне ползлось трудно. Но безграничность. Что такое? Что такое безграничность? Я вам скажу. Человек сам по себе. Немножко. Когда полз, губы померзли. Ничего. Это нормально. Вот. Человек безграничен сам по себе. Но если его ограничить, то тогда безграничность становится беспредельной.
0: Так вот оно в чем дело.
1: Да.
0: То есть я задаю вам как бы вопрос. Я вот задаю вопрос вот какой.
1: Да.
0: Ну, вы, конечно, некоторые могут подумать.
1: Да.
0: Ну, странно, согласитесь.
1: Да.
0: Ползком через Северный полюс температура достигает минус 50 градусов.
1: Шести.
0: Минус 56 градусов.
1: Минус 56.
0: Достигает температура, и вы вот ползете.
1: Да, и вот как и раз ползете. Губа и начинает
0: тут,
1: залипать.
0: Да, и вот когда тут 56. Возникает вопрос, зачем вы это делаете? Господи, объясните.
1: А я объясню. Вы понимаете, чуть-чуть, губа просто. Себя надо проверять постоянно. Себе надо говорить: да ты еще.
0: Вот так, да?
1: Конечно.
0: То есть вы таким образом, ограничивая свое движение.
1: То есть
0: вы его ограничили.
1: Оно сковано.
0: Да, оно сковано.
1: Сковано.
0: Вы сказали, ползком. И поползли.
1: И минус 56, губа залипает, и ты ползком. То есть явно ты ограничен по полной.
0: По полной. Но тут открывается внутренняя беспредельность.
1: Внутренняя. Прямо полет. Ты ползешь, а тебе кажется, что ты сокол.
0: Ползешь, летишь. Летя. Понимаю.
1: Сокол
0: вас.
1: как бы сокол низко летит.
0: Вот что я хотел спросить у вас, так сказать, достигая этой беспредельности, понимая, что, так сказать, глубинные, так сказать, глубинные вот эти средства, глубинные вот эти вот огромные ресурсы организма. Вы открываете их, и открывая эти ресурсы, я хочу спросить, а не пользуетесь ли вы некими специальными средствами во время проползания?
1: Только собственное чутье и наметанный глаз.
0: Вот оно.
1: Да.
0: На этой высокой ноте мы отойдем от нашей встречи буквально на минуту.
1: Давайте.
0: И вернемся к вам, дорогие друзья, обратно.

Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальная. Революция.
2: Итак, в программе «Сексуальная революция» Игорь Пусин. Человек-конструктор, человек-инженер, человек фантастической профессии. Он инженер, конструктор искусственных вагин. И самое главное, дорогие друзья, он ведет нас к перевороту в жизни. Он доказывает нам всей своей деятельностью, всей своей работой, что личностные, межличностные отношения, в данном случае между мужчиной и женщиной, отношения не нужны, потому что сейчас на смену устаревшей, как говорится, вот этой вот лошадке крестьянской новая эпоха, новая эра. Искусственная вагина скоро будет обладать искусственным интеллектом, и я вас уверяю, это цифровое поколение будет возможным. Возможным. Искусственная вагина позволит нам рожать детей.
1: И не за горами момент, когда мы будем с этими детьми уже общаться через вагину.
2: Вы можете То есть представить. Она как бы будет уже даже функцию матери.
1: Функция матери. Вагина-мать.
2: Вагина-мать.
1: Мать-вагина.
2: Мать-вагина.
1: Мать-вагина.
2: Искусственная мать-вагина. Вот это есть та самая революция, ради которой мы сегодня пригласили Игоря Пусина, инженера-конструктора.
1: Ведь мы называем, извините ради бога, это матрицей, а в данном случае это не матрица, а это вагина-мать. Она окружает нас.
2: И я хочу спросить, теперь уже, потому что мы приближаемся к финалу, и я хочу спросить у вас сегодня, здесь и сейчас, в нашей программе, и я прошу вас отметить потом, впоследствии, что мы были первыми, кто, так сказать, кто, так сказать, вас, так сказать,
1: Мне очень приятно. Я именно к вам я примчался.
2: Да, я хочу вас спросить. Да. Игорь, какое напутствие?
1: Напутствие.
2: Дадите вы всем тем, кто, очертя голову, бросается в это новое, смелое, вот это
1: изысканное,
2: вот,
1: я бы сказал.
2: Изысканное фантастическое явление под названием искусственный вагин. Какое будущее за этим?
1: Будущее за этим, я скажу. Плоть возьмет вас к себе. Пробуйте себя, пробуйте немножечко прижаться, пробуйте отвлекаться, пробуйте отталкиваться от обшивки вагины.
2: И уходят проблемы, да?
1: И уходят проблемы
2: личного общения с живыми,
1: плоть от плоти,
2: людьми, да?
1: Да.
2: Потрясающе.
1: Вот о чем
2: сегодня речь. В программе «Сексуальная революция» был Игорь Пусин.
1: Спасибо.
2: Инженер искусственных вагин на все случаи жизни. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальная революция. Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь».
4: Пикаюна Мексикон, халки кидаю ее он, валокейлат лакайсеват рата кинтавая. Аукку кулу койотин, хейпы мелун ветурин, сирмандрен такаа куку юста мөллөттää. Edisiluokan vaunussa, unidel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
5: Tölös ylös, sentemän!
4: Huutaa keskyn terävän, isomat ja pari kertaa katto laukaisee.
5: Viisalta kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senjores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
8: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
4: Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Рядом с криминалом.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Икс, страшный человек, но несчастный, как я вижу, который занимается рыботорговлей. Передача «Рядом с криминалом». Итак, мы остановились на новом наркотике, которым, опять-таки, занимается этот пришедший к нам в студию человек. Этот наркотик называется «рыбный газ». Вот ответьте на вопрос, куда вы его собираете? Чтобы можно было сразу отличить и не попасться на удочку, не купить случайно, не, как это называется, избежать вот этого наркотического влияния.
2: Ну, во-первых, я должен сказать, что рыбный газ я же не сразу нашел. Но есть такая рыба-зануда, короче, это из Красной.
1: Говорящая рыба-зануда,
2: да,
1: мы знаем.
2: Да, говорящая.
1: Мы это все знаем.
2: Да, да. Рыба-зануда. Вот, а это вообще редкая рыба. И она в Красной книге, там, во всех этих книгах. Короче, их там ЮНЕСКО там.
1: Да-да-да-да-да.
2: Фигеско их, Гринпис там, Пис-Мис и все эти.
1: Да-да-да, знаем все эти организации,
2: эти конечно. Движения, все их защищают, короче. Ну, в общем, рыба-зануда.
1: Да.
2: В общем, я как-то с ней поговорил, и, ну, и так, с глазу на глаз, туда-сюда, там, как бы... Я договорился с этой, с одной рыбой.
1: Она вам просто рассказала, на чем сидят большинство рыб.
2: Ну да, они сидят на рыбном газе.
1: Понятно.
2: Я же не знал этого, но поскольку... Я...
1: Они, собственно, поэтому и не разговаривают, правильно?
2: Ну, естественно,
1: ну, конечно,
2: они
1: да.
2: вообще ни с кем не разговаривают.
1: Это они вообще не разговаривают, рыба зануда, она избавилась от этой наркотической зависимости, поэтому начала, собственно, говорить.
2: Ну да.
1: А они просто не могут ничего сказать, то что все, как сказать, поголовно наркоманы. Вы охотитесь, вы, собственно говоря, вы охотитесь за больными совершенно существами, понимаете?
2: Ирин, ну
1: что?
2: Не надо мне душу
1: их
2: травить.
1: Их лечить надо, понимаете? Лечить.
2: Да всех вас надо лечить. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, рыба-зануда, это самое, это она попала...
1: Рыба-зануда вам рассказала.
2: Да, значит,
1: об этом наркотике.
2: Да, да, да. Она, ну, вообще-то особо ценный газ. Этот, как бы мне пришлось как-то выпытывать из нее... Она мне рассказала, как это делается, как там они применяют этот газ. Вот, они все под газом.
1: Они под газом, мы это уже выяснили и понятно, и
2: ну,
1: наконец
2: и
1: стало
2: потом...
1: ясно, почему рыбы не разговаривают.
2: Ну,
1: да.
2: Я потом начал это, короче, предлагать уже своим знакомым, а потом потихонечку это, я все подсели.
1: Скажите, вы на рыбном газу сидите? Я смотрю, у вас виловатая речь.
2: Да нормальная речь, что...
1: Нет, у вас ненормальная речь.
2: Есть.
1: Слегка заторможенная речь. Очевидно, это очевидно.
2: Я сижу на булочках.
1: Вы сидите на булочках. Но, тем не менее, в туалет вы сходить не можете, а помыться вы не можете. И сколько это будет еще продолжаться? Сколько вы еще продержитесь? Скажите нам, дорогой Икс.
2: Ира, ну не надо так. Ну я, короче, с рыбами я завяжу. С рыбами.
1: Когда? Когда? Нас всех интересует вопрос, когда?
2: Вот тебе я могу сказать, завтра.
1: Скажите.
2: Нет, не завтра, послезавтра.
1: А если я пущу вас помыться?
2: Ну, значит, послезавтра.
1: Почему не быстрее? Я сегодня вас пущу помыться, сегодня же вы и завязываете с рыбами. Выпускаете рыб кобелей из ванны и еще двух рыб из унитаза. Мы можем так договориться?
2: Можно. Я уже весь и так исчесал. Ну, надо как-то решить, в общем, это...
1: Ну, надо как-то решить, ну, надо как-то, понимаете, нужно как-то избавляться от зависимости этой, понимаете, от ужасной. Что такое?
2: Чешется там просто.
1: Вы понимаете, вы столько знаете о рыбах, о рыбе-зануде, если вы с ней разговаривали. Много очень интересного и рассказать бы могли, и показать. Ну, зачем же тратить свою жизнь на вот эти бесконечные скрывания, на заматывание и так далее?
2: Да
1: а сейчас...
2: Сниму!
1: Внимание, сейчас на секундочку прервемся и вернемся снова к вам.
0: Рядом с криминалом.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
3: О-о-о, Оптобоб.
6: Торгуем контейнерами.
3: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 4578-4239-88-4857.
8: Минутка поэзии.
9: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
8: Минутка поэзии.
10: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Show.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эвакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков.
2: Здравствуйте.
1: Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою практически рискуя проверяет все.
2: Да.
1: Можно сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
2: Да.
1: Я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
2: Нет.
1: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
2: Это вспарывание, я бы сказал, вспарывание.
1: Ну вот сразу перейдем к делу, да, и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
2: Всегда, только
1: да,
2: сам.
1: С собой, как говорится,
2: сам.
1: Рискуя и проверяя,
2: да.
1: И узнавая. Ну вот,
2: конечно.
1: Предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Марианская впадина.
2: Чушь.
1: Расскажите нам о Марианской впадине,
2: хорошо,
1: например.
2: Ну, все это
1: мы знаем,
2: чушь
1: это самое
2: собачья.
1: Глубокое место на планете.
2: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать. Она не...
1: Что ж, до самого дна?
2: Ну, конечно, до самого дна.
1: О, боже.
2: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
1: Тепло держит. А
2: одежда.
1: Я хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
2: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
1: всего,
2: можно.
1: Но,
2: да, и сапогами
1: я хочу,
2: можно.
1: А тянули ли вы, так сказать,
2: трос?
1: Шнур, да.
2: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть
1: трос
2: огромный.
1: Mm-hmm.
2: Мы тянули-то трос.
1: Ну, то есть вы приперлись, привезли с собой,
2: да.
1: Так сказать, лодку.
2: Лодку,
1: катер,
2: да.
1: Корабль, на котором,
2: конечно,
1: так сказать,
2: конечно,
1: крепился здоровый
2: барабан. Трос.
1: Да, здоровый трос.
2: Здоровый
1: трос. А получается, это 9 почти километров.
2: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
1: А я давайте сразу спрошу, походите, до алюминия.
2: Да,
1: я хочу спросить. Вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
2: Да, не впадина, конечно.
1: Ну, что это такое?
2: Она, я вам скажу, это какая-то...
1: Лощина?
2: Выемка.
1: Выемка.
2: Выемка. Это выемка.
1: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
2: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
1: А,
2: просто, да.
1: А вы же сказали, 9 километров.
2: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. А алюминиевые ботинки.
1: А до дна еще не дошли.
2: Не дошло. А алюминиевые ботинки начинают чувствовать. Чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
1: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
2: Да, пожалуйста.
1: А ваши ушные раковины, ну, скажем там, давление.
2: Ну, барабанные.
1: Барабанные переполки.
2: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
1: А-а-а.
2: Ну, а как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
1: Ну, теперь для самых уже, нам очень интересно, мы, сказать, галопом пойдем.
2: Давайте галопом, галопом.
1: Везде, вы же были.
2: Ну, давайте еще, называйте.
1: Я просто хочу узнать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
2: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас
1: историю человечества.
2: И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
1: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
2: Понимаю сейчас. Додонские.
1: Да ладно?
2: Да.
1: То есть Простые додонские микроорганизмы.
2: Обалдеть. Все. Конечно.
1: Но их много.
2: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому слава богу.
1: А вот еще вопрос. Не смог

0: была камера там снимать, правильно?
1: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, да. Вся сила в вас, как я понимаю.
1: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
1: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: А, вообще, скажите, в семье Войтюков.
1: Да.
0: Это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
1: Я
0: или
1: первый.
0: Уже, или уже было такое?
1: Нет, что... нет, до этого в колодец упал. Дед просто. Все, больше ничего. Ничего
0: не
1: больше.
0: Более того.
1: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
1: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением. Есть?
1: Есть. Ну, вы знаете.
0: С чем связано?
1: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
1: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
1: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только так.
0: Хотя, вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
1: Уже перестает. Понимаю. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как...
0: Сколько по времени вы поднимались из Мариинской?
1: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
1: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
1: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
1: ну, я
0: героизма.
1: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
1: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
1: Целиком?
0: Да.
1: 8,5.
0: А в длину?
1: 4.
0: Господи, да, да она маленькая.
1: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше... Господи,
0: да я иду.
1: Да колодец, в который дед попал.
0: 7,5 километров в час иду легко.
1: Вот, о чем речь. Тогда
0: за
1: о чем
0: полчаса
1: речь?
0: Прохожу эту Мариинскую.
1: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
1: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
1: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
1: Давайте.

0: и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский черношапочный сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Пассируем похмелье. Фоменко фейк радио.
4: Ай, Богданку Костровецы, кого не були боєці.
5: Банана.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стала впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк.

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихри штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихри штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз...
0: Да.
1: Рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть...
1: Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился, развелся.
0: Пять раз.
1: Итак. И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем, что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно.
1: Конечно.
0: Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю, кто может определять?
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, заваливают.
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
0: И вновь мы в студии.
2: Мы попробуем сейчас связаться с начальником смены вашей, Татьяна Болеславовна,
3: да.
2: С Карменом Аисовичем Боевым. Пожалуйста.
3: Кармен,
2: да. Алло. Алло. Алло. Кармен Аисович, да, Кармен Аисович, здравствуйте, дорогой. Это программа «Найди себя». Это работа для потерявших. Да, «Найди себя» программа. Да, работа для потерявших работу. Да, да. Это ведущий программы. Я звоню по поводу Татьяны Болеславовны Фонаревой. Вы ее помните?
4: Я здесь, знаешь, что скажу сейчас?
3: Какая рука, Кармен Аисович, как вы? Подождите!
2: Подождите.
3: Давайте выясним!
2: Подождите. Да?
4: Что ты на нее впрягаешься? Ты историю-то знаешь, чтобы хоть там звонить?
2: Историю, конечно, мы знаем. Я хочу понять эту историю. Кармен Аисович, будьте...
4: Мы да. Что делаем здесь, а?
2: Да, здесь, пожалуйста. Там,
4: убери,
2: не волнуйтесь, Татьяна Болеславовна.
3: Вы понимаете, как он...
2: Татьяна Болеславовна, Татьяна Болеславовна.
3: Так нельзя с человеком, подождите. Нельзя ли так с человеком?
4: Большие деньги. Что я не понимаю? Купили фильтки акустики. Она уронила его. Что за сучка такая?
2: Кармен Аисович, подождите, вы скажите, вы окусыватель достали? Подождите, вы окусыватель достали?
4: Как тебя зовут?
3: Ну вы зверь!
2: Меня зовут Вин... Как, меня зовут Вик...
4: Меня зовут Вини Директор!
2: Меня Виктор зовут!
3: Хватит с ним разговаривать, это бесполезно, он зверь, зверюга, гадкий!
2: Да, подождите. А вот не удалось, к сожалению, нам до конца поговорить с Карменом Аисовичем. Я вас прошу, запейте. Я понимаю.
3: За что?
2: Я понимаю.
3: Я понимаю, за что.
2: Это очень неприятная ситуация. И вот сейчас мы поговорили с начальником смены Татьяной Болеславовной Фонаревой, которая окусывает излишки. Вы знаете, Кармен Аисович Боев... Дело в том, что он так по-настоящему и не признался. Он не признался. Пусть это останется на его совести. Он действительно...
3: На его совести вообще ничего никогда не останется. Потому что он не человек, понимаете?
2: Он,
3: просто не человек.
2: К сожалению, это
3: и
2: именно...
3: И год до пенсии остался. Год до пенсии остался.
2: Татьяна Болеславовна, я могу вам предложить интересную профессию?
3: Да?
2: Да.
0: Найди себя. Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: «101.ру»

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все.
1: А, у него маршрут.
2: Это. Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это говорить?
1: Ну, уже? Понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и
1: куда?
2: Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как туда?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурит когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курим.
1: Ну, идем.
2: Ну, это Виталька, вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно.
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, естественно, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Витальки я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда
2: ты...
1: насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не видали.
1: Да, всю жизнь засрано. Я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это, блин.
1: Ну, что-то я, блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: только
2: вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так и вовсе боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот, удивительная семья. Это когда... Вместе.
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Виталя!
3: Да а это чё ты? Ну чё?
1: Наконец пришёл и Виталик.
3: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю? Нормально, блядь, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, ебте, ещё. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, блядь! Баран, блядь!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты оружие к роже, блядь, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не дам.
2: Да мы на метре, а вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба,
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак!
2: Да пошёл ты своей
3: музыкой! Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: Виталь,
3: сел,
2: дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается все время.
3: Слышь ты, что ты, сука, улыбаешься, бабе моя?
1: Я тебе задаю вопрос.
3: Какие, нах, вопросы ты, нах, задаешь?
1: Я задаю вопросы,
3: что тебе давал просто вопросы задавать, ну дело.
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да, да.
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думал, нормальные люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего. А тут козлы одни.
3: Не позорь мне фамилию Бузова, хлеб.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никаких.

0: Ну еще.
1: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, Господи, плоско. Площадь. Некуда. Куда? Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». Минутка поэзии.
2: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
1: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
4: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. 8 нутрий все-таки, как они связаны, эти 8 нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Связаны вот это вот, ну, гагары же летают.
5: Да.
4: А нутрии-то плавают.
5: Надо, ну, забывайте только лишь о том, что гагары, что нутрии — это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода — это все. Что для гагары вода — это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
4: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар?
5: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
6: Конечно, летают.
5: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
6: Я первый раз обалдел.
4: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
6: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же 8. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
5: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже 3 поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
6: Дедушки.
5: Да. Ну, им все равно, по-моему. Вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету, что у нас, вот, да, нету совершенно. Да.
4: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар? Кто шьет?
5: Ну, это шьет Нина. Да. Нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. Нутрий, да, Нина. Нина замечательно шьет.
6: Она и вам тоже ведь?
5: Ну, конечно, она одевает весь номер. Она одевает меня, она одевает нутрий. 8 штук, мужские костюмы ведь там есть, нутрий и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
6: Естественно, конечно.
5: Да, отличаются и костюмы, оперение, и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно.
6: Удивительно.
4: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
5: Грустинку?
4: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагар, а те гагары, которые Иртыш, Лена. Вы вот говорите, они улетели, но я же знаю, они погибли.
6: То есть за обью, как бы, они пошли за обью.
5: Во-первых, все началось, конечно, с оби. Вот, да, потому что опи, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что... все знают вот это вот название «птичий мех». Угу. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, у нас были очень красивые гагары. И обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
4: Ой-ой-ой. Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
5: Да? Да?
6: Нет,
5: конечно. Монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
6: Монтирует.
5: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
6: так
5: называется.
6: Вот, когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
5: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
4: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
5: Хорошо.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
1: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
7: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sek.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
4: Тайна семьи Морзе.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Да. Что значит азбука красных шаров?
6: Азбука красных шаров.
7: Да, расскажи.
6: Вы просто выпускаете шары в воздух?
7: Да.
6: Конечно.
5: А в каком количестве?
6: Ну, смотрите.
5: Да.
6: На каждом шаре.
5: Да.
6: Надутым водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
5: Да. Это, конечно, да.
6: Находится буква.
5: Ага.
6: Белая написанная буква.
5: Крупно, жирная, понятная, крупно. И без всяких подчеркиваний.
6: Вы делаете связку
5: шаров.
6: Шаров, конечно. Например.
7: Конечно.
6: Ну, например, вам нужно помогите.
5: Да. Сос.
7: Спасите наши души.
6: Помогите. 8 букв.
5: 8 шаров.
6: Связываете.
5: А не проще сос? 3 всего шара нужно.
6: Чуть какой сос?
5: Сос.
7: Что такое сос?
5: Ну.
7: Вот что это вот я вот.
5: Помогите,
7: это, вот,
5: вроде
7: поэтому.
6: Ну как это будет по-английски? Как?
5: Ну, S-O-S.
6: А расшифровка какая?
7: Это же save our souls.
5: То есть вы сос не используете?
6: Конечно, нет.
5: Это. Ага, я все поняла. Ну потому что кто-то не поймет.
6: Да мы просто пишем, помогите.
5: Помогите,
6: на русском 8 букв, на английском help 4. Чего непонятного? А вы вот это вот save our souls.
5: Да.
7: Ну,
5: запутаться можно.
6: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
5: Да.
6: И вот это все надо отбить.
5: Да,
7: так
5: да,
7: вот,
5: да,
7: пока
5: да, да.
7: Он стучал, этот радист-то бедный.
6: Уже утонуло все.
7: Все утонуло.
6: На холоде, понимаете?
5: А если были шары?
6: Конечно, все бы полетело.
7: Все бы полетело.
5: Еще
6: конечно.
5: Вот,
6: вот и все.
5: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
6: Вы смеетесь, что ли?
5: А что?
6: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
5: Да.
6: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
7: Вот именно, да.
6: Как это можно не увидеть красные шары?
7: Да.
6: С белыми буквами?
7: Всегда.
5: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
7: В любую погоду.
6: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
5: Да, есть только...
7: А где вы были?
5: В Атлантическом.
6: Что вы там делали?
7: А, вот именно.
5: Я была в круизе.
6: А если бы была в круизе, так ты должна понимать, что все видно. На огромные расстояния в океане все видно.
7: Всегда красные шары и белые буквы.
6: Мы это как близнецы вам говорим.
7: Конечно.
6: Понимаете?
5: Просто красные шары. Боже мой, это же так вроде как бы...
6: Близнецы однояйцевые?
5: Да.
6: Вот и все.
7: Мы... Еще раз повторяю.
6: Шары красные.
5: Наша... А шары всегда красные? Или
7: всегда. Нет,
6: конечно,
7: всегда.
6: Потеряете нить.
7: А.
6: Буквы белые, шары красные.
7: Вот
5: я думал, просто может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красный
6: давайте
5: шары...
6: Давайте так, а что-то постучал, да не достучался. Такое может быть?
7: Вот.
5: Может быть.
7: Да.
6: Постучал, никто не открыл. Такое может быть?
5: А тут шары выпустил и выпустил.
6: Просто выпусти шары.
5: Выпусти шары.
6: Это я вам как близнец.
5: Выпусти свои шары.
7: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
5: Просто выпусти свои шары и все.
6: Это мы объяснить Самуэлю не могли.
5: Ага.
7: А и... он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило.
6: Вот и все.
7: Да,
5: вот
7: да.
5: И все.
6: А у нас отец джедай.
5: Дважды джедай. Я прошу прощения.
6: Вот
5: да?
6: И задумайтесь.
5: Вот и задумайтесь.
6: Да. Как нам жить?
7: Надо понимать. Я уже не говорю, хотел сказать.
6: Везде ходил, показывал свою эту...
7: Вот это, стучал везде.
6: Стукаческую вот эту свою, понимаете?
5: Да.
6: Морзе.
5: Ну да, да.
6: Позорил фамилию.
5: Он же постоянно стучал, да?
6: Да, постоянно стучал.
7: Вот
6: да. Везде.
7: Его
6: он
7: так
6: ездил
7: и прозвали.
6: Везде, понимаете?
7: Его
6: а мы
7: прозвали.
6: За ним
5: стучало.
6: Его
7: стуча.
6: А мы ездили за ним,
5: да.
6: Понимаете?
7: Да.
5: А и мы вот с шарами он... за ним ездили.
6: Мы с шарами тоже. Конечно, он приводит свой стук, а мы свои шары.
5: Ну, конечно,
6: понимаете?
5: К вам люди и потянутся.
6: Да,
5: ну,
6: но сначала-то потянулись к нему, он туда, сюда.
5: А почему
6: он
5: к нему?
6: Он во все страны ездил. Он был и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Россию он приезжал.
5: А вы чего сидели, как редиска в грядке? Почему
6: мы ездили редиска в грядке. Кстати, редиска красная.
7: Красная?
6: Круглая, как шар.
5: Да.
6: Вот, это я вам как близнец однояйцевый говорю.
7: Вот
5: да.
7: Я вам
5: так
7: говорю.
5: Почему
7: вот
5: же вы-то не ездили?
6: Мы ездили за ним. Он приедет? Он да. Же... Он же почему
5: он
6: мы его,
5: работал на опережение.
6: Видите, недолюбливали. Почему?
5: Почему?
6: Вы что, он может брату сказать своему, одному,
7: да.
6: Второму?
7: Да, да.
6: Я
7: да.
6: Еду продвигать свою азбуку. Куда?
7: Да.
6: В Россию.
5: Так.
7: Да.
6: Нет. Он не говорит. Он сел и поехал.
5: Тайна.
6: Мы утром встаем.
7: А
6: где Самуэль?
7: Нет
6: Самуэля.
5: Фидли Брис, да.
6: Мы
5: да,
6: думаем, куда Брис. Он делся, проклятый?
5: Да.
7: Вот именно.
5: А он уже...
6: А тут Гена мне говорит... Владлен мне, гений, Владлен.
5: Да.
6: А что ты такой, говорит он? Вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
7: Так уехал.
5: А почему уехал не в Россию, а все в другое место?
6: Да.
5: Ну, конечно.
6: Мы давай его с собаками искать.
5: Да.
6: Ищем. Только вбегаем. Она говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою...
7: Стучал.
6: Все ему отказали. Все.
7: Вот.
5: Да.
7: И в результате...
6: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
5: Да.
7: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот
6: и
7: потопили.
6: Вот а из-за его азбуки.
5: Из-за
7: вот
5: его
7: так. Вот так.
6: Самуэль.
5: Ну теперь-то его же уже давно нет, я так понимаю.
7: Давно. И хотел сказать, и давно его нету. И надо сказать, что давай уже тайну эту раскроем.
5: Раскройте тайну, давай. Вот в чем тайна, да.
7: Скажи. Не был он мужчиной. Вот что. Вот. Уж не хотели мы это говорить. Не был он мужчиной, Самуэль.
5: Он был женщиной?
7: Финли Брис. Нет, и женщины не был.
5: А кем он был?
6: Он был Самуэлем Финли Бризом Джиджедаевичем.
7: Вот.
5: А это, как известно, не мужчина и не женщина.
7: Естественно, это эсквайр просто и все. Вот и все.
5: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю. Это действительно уж тайна так тайна.
7: Да, конечно.
5: Тайна так тайна. Но его уже нету. Как вы говорите, он умер? Вы говорите, что он ушел, умер, хотя...
6: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
7: Вот она.
5: Ну теперь-то уже, как сказать, уже и никто вас не может опередить, никто может, не может с вами соперничать.
6: Конечно,
5: просто,
6: конечно.
5: Потому что, конечно. Ну красные шары, во-первых, это красиво.
6: Конечно. А когда красиво, тогда оно и красиво.
5: А когда красиво, тогда оно и красиво.
7: А красота – это залог чего? Успеха.
5: Успеха. Ну конечно,
6: вот так
5: конечно.
6: Вот.
5: Конечно.
7: Все.
5: Спасибо вам, дорогие Владлен Джиджедаевич и Геннадий Джиджедаевич за столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей тайны. Спасибо вам огромное.
7: Спасибо.
5: С вами была
7: спасибо.
5: Я, Ирина Рыбладзе.
7: Спасибо вам.
6: Спасибо.
7: Спасибо.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Соглядатый.
1: Снова я, Ирина Рыбладзе, а у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный.
2: Да.
1: Конечно же, он уже начальник.
2: Конечно.
1: Начальник. Конечно. На трассе.
2: Да. А,
1: напомните название трассы?
2: Трасса дяди Тараса.
1: Трасса дяди Тараса, да.
2: Да, да.
1: А куда она ведет?
2: Она ведет в Быхульск.
1: Бихульск. На Бихульск, да.
2: Да, Бихульск.
1: Бихульск – это же старинный город.
2: Бихульск – это старинный.
1: Старинный город. Да, там старинная, есть своя колокольня.
2: Колокольня,
1: вот это вот
2: часовня.
1: Да-да-да.
2: Там много интересного, я вам скажу.
1: Много-много
2: интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
1: Конечно, конечно. А где они не нужны?
2: Вот. И вы знаете, как сразу занятость какая?
1: Да занятость, я уже говорила.
2: Колоссальная.
1: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается
2: тысяч,
1: просто на раз.
2: Да, это
1: просто
2: сотни тысяч рабочих мест.
1: Много что? Желающих заниматься.
2: Очень много.
1: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
2: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
1: Работа с людьми.
2: Работа и в лесу.
1: И в лесу,
2: как
1: и
2: мы
1: в
2: видим,
1: поле.
2: И на
1: да.
2: дороге, и
1: да,
2: в поле.
1: Да, и на воде, я думаю.
2: И на воде, естественно, на воде.
1: Да.
2: На воде водные соглядатые.
1: Водные соглядатые, да,
2: водные,
1: да, специально. И есть, по-моему, у них и с погружением работа.
2: Работа с погружением.
1: Следить за рыбой.
2: Да, во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
1: И за рыболовами, да.
2: Потому что,
1: что насажено на крючок?
2: Что насажено на крючок? Потому что среди рыболов я скажу, ох, какие
1: да?
2: бывают.
1: Есть,
2: ну,
1: да,
2: что
1: бывает?
2: Вы,
1: ну,
2: что
1: какой
2: вы?
1: Какой
2: Боже, уж. Что они творят?
1: Тоже извращенцы, да?
2: Извращенцы.
1: Просто
2: сейчас очень
1: извращенцы.
2: Много извращенцев.
1: Рыболовов.
2: Рыболовов. Именно рыболовов.
1: Какой ужас.
2: Ужас.
1: Какой ужас, да?
2: Рыбы
1: Куда
2: дохнут.
1: Мы катимся вообще?
2: Куда мы катимся? Я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
1: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы, извращенцы, это уже край.
2: Это считаю. Край. Дальше за рыболовыми извращенцами, ну кто? Только...
1: Не знаю, кто.
2: Даже не знаю.
1: Я
2: даже
1: не
2: знаю, кого.
1: Кто.
2: Кого сказать, я не знаю, может быть, этот самый егерь-развратник или егерь-насильник.
1: Кошмар.
2: Боже мой.
1: Кошмар.
2: Боже
1: Просто
2: мой.
1: Кошмар.
2: Просто кошмар, да.
1: Да. Да. Значит, да. везде, я так понимаю, что нам теперь, простым, да. то есть
2: ну, да.
1: жителям города.
2: Добропорядочно.
1: Добропорядочно.
2: Да, гражданам.
1: Можно жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
2: Жизнь налаживается.
1: Да.
2: Я вам сразу
1: и
2: скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
1: Да, и лучше стало, вы знаете,
2: стало,
1: лучше.
2: Да,
1: а я заметила.
2: Да, вы заметили,
1: я заметила,
2: правда?
1: Конечно.
2: И, во-первых,

0: Во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
1: А просто да, просто осторожно. Я бы даже сказал, не едут, а крадутся.
0: Вот. Вот. Вы почувствовали.
1: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что, да, пожалуйста,
0: да, переходи. Да, да, да, потому что они видят сразу
1: соглядатаев, да.
0: И сразу понимают, что за ними следят.
1: Вот смотрите, да. Мы говорили о том, что трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
0: Да.
1: Но ведь трудоустраиваются не только соглядатаи, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
0: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
1: Вот это вот вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка целые заводы вообще открываются.
0: Оптика — это целый завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу. Во-первых, они же фиксируют все, записывают.
1: Так.
0: Но это все равно, вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
1: Конечно. Это самое важное.
0: Потому что это только когда устают глаза.
1: Да.
0: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить, да, заметить.
1: Бывают ли женщины соглядатые?
0: Нет, никогда. Нет, никогда.
1: Никогда. Почему?
0: Никогда.
1: Почему?
0: Никогда.
1: Почему?
0: Пока мы работаем только с мужчинами.
1: С мужчинами.
0: Да, потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются.
1: Да.
0: Ну, помада, ресницы.
1: Помада, да, ресницы, да.
0: Попало что-то в глаз.
1: Да, все время,
0: вот,
1: да.
0: Что-то такое, вот когда, вы понимаете, когда это...
1: Я прекрасно это понимаю, сама женщина.
0: Да, конечно.
1: Да, да, да. Ненадолго прервемся. И у меня к вам еще очень интересный вопрос.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Деваншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос. Почему? Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезор?
0: Почему Трезор?
1: Да. Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, боже мой, да-да-да-да-да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да-да-да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Бабушка,
0: да, вот так
1: да,
0: вот
1: да,
0: происходит.
1: Да.
0: Ну, вот так вот интересно бывает у собак, видимо, да. А
1: да.
0: Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да-да-да, большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации, не может быть.
1: Да, то я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься, а?
0: Да-да-да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Блэдхаунда, по-моему, с мастифом, правильно
1: да,
0: я говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да, жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Деваншир.
0: Деваншир, да. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилли-Холле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, кстати, прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, вот та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист, и все, который вот придумал всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист или этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время,
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно,
0: кошмар, кошмар, кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, ну вы, можно.
1: Можно, конечно. Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе, пожалуйста, интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.
2: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Классика в эфире.
0: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь, наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
3: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
4: Всегда свободен!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поднять сначала, а потом и поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
6: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
5: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
6: А для меня это очень важно, чтобы...
5: Порядок был во всем, порядок, да? Порядок, ну, порядок, понимаю вас. Порядок. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да. Сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
7: Как-то сочеталось. Mm-hmm. Я познал сначала эклектику.
5: Ах, вот оно же.
7: Да, эклектику.
5: Эклектику жизни. Эклектику мира.
7: Да, когда все вроде бы, все как-то не связано, все как-то...
5: Разрознено.
7: Все как-то не состыковано. И вот хотел все время...
5: Хочу сказать, да, что те наши слушатели, которые видят нас,
7: да.
5: Не только слышат, но и видят. Ну, да. Они сегодня обращают внимание вот сейчас прямо на вас, и я вижу эти ваши шелковые, струящиеся, длинные, потрясающие волосы.
7: Да.
5: Ваш удивительный пиджак. И мне хочется спросить, а каким же образом вы без определенного места жительства, и я понимаю так, что без работы, да, ничего практически не делали.
6: Я понял, прежде всего, вас волнует, откуда такой блеск, такой шик, такой лоск. Почему это бомж вдруг такой дэнди? Да, это есть немножко. Я не скрываю этого. Я собирал это долго по разным отхожим местам. Ну, я так называю. Я не называю помойки помойками, потому что это не помойки, это отхожие места. Mm-hmm. Места, где отходят какие-то вещи на задний план. И вот я с заднего плана вытаскиваю. И вот вам, пожалуйста. Вы видите?
4: Всегда свободен!
2: Флора и фауна родной планеты.
8: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
2: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Тремся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
1: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
2: Сайта пока нет.
3: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
4: Короче.
5: А почитайте стихи.
6: Давайте, и что-нибудь из АСПа. Ну, вы знаете, АСП.
5: Давайте Александр перейдем. Сергеевич Пушкин.
6: Конечно.
5: АСП.
6: АСП. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле я говорю вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот из Пушкина. АСП. АСП. Александр Сергеевич Пушкин.
5: Я П.
6: Я П. Чу. М. К. Переводить.
5: Я памятник.
6: Нет, я помню. Чудное.
5: Я помню. К. Чудное М. мгновение. А. Передо мной.
6: П. М.
5: Передо мной.
6: Я.
5: Явилась.
6: Я. Т.
5: Я. Т.
6: Да. Я. Явилась ты.
5: Помаят.
6: Помаят.
5: Помаят. Передо мной явилась ты.
6: Да. Помаят. Да, да, да.
5: Я. П. Я.
6: И вот это вот, это
5: Япчим.
6: Япчим.
5: Япчим.
6: Япчим.
5: Япчим. Я помню чудное мгновение.
6: Япчим, конечно.
5: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
6: Гбоусош. Конечно.
5: Гбоусош.
6: Да Гбоусош.
5: Гбоусош.
6: Это же красота.
5: Конечно.
6: Мы как бы этими, мы как бы двигаем.
5: А ведь мы живем с этими прекрасно.
6: Да.
5: У нас и ГИБДД.
6: Да.
5: РЖД.
6: РЖД.
5: ЛГБТ.
6: ЛГБТ. ЖКХ.
5: Ну, конечно.
6: Да, конечно.
5: ЖКУ.
6: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
5: Угу. ВЗ. Вечерней заре.
6: Да, да, ВЗ.
5: Слушайте, ну это потрясающий закон,
6: конечно,
5: законопроект.
6: Конечно,
5: мне кажется,
6: конечно.
5: Потрясающий законопроект.
6: Это удивительно.
5: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
6: Да я. Да, это я.
5: Да, это я. Прекрасно.
6: Вот и все. Вот как мы просто
5: говорим. Прекрасно. Да, как красиво. Вы замечаете?
6: Конечно.
5: Да я.
6: Да я.
5: Да, это я. Это,
6: да, это я.
5: Это прямо потрясающе. Язык удивительный.
6: Мы летаем. В этот момент
5: становится,
6: мы
5: он
6: парим,
5: становится другим. Он
6: парим,
5: совсем другим.
6: Тише,
5: другим.
6: Дайте я
5: сам... Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
6: Ой.
5: Мы МТВБ. МТВБ. СВ. СВ. СВ. Спасибо вам, спасибо вам.
6: Я П.
5: ОБ. О, боже.
6: ОБЭП.
5: ОБЭП, кстати. ОБЭП.
6: Да.
5: ОБЭП,
6: вот.
5: Не дай бог к нам придет.
6: Не дай бог к нам ОБЭП.
5: Да,
6: П.
5: Да, ОБПП.
6: ОБПП.
5: МЗ.
6: ПЗ.
5: РЧ.
6: РЧ.
5: БУТЗ.
6: БУТЗ.
5: МЭТКА.
6: МЭТКА.
5: УЧЕК.
6: УЧЕК.
5: ЛДСТ.
6: ЛДСТ.
5: УРТЕН.
6: УРТЕН.
5: ЯС.
6: МУЛФ.
5: На РЖД.
6: На РЖД.
5: ИДМП.
6: И ДТП.
5: НБ. Не дай же бог.
6: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
5: Спасибо, дорогой
6: вам,
5: Анатолий
6: спасибо
5: Ростиславович.
6: Вам.
5: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
6: Благодарю вас.
4: Короче.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Партия недолюбленных.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. «Партия недолюбленных».
3: Да.
2: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
3: А что здесь острого?
2: Ну, вот скажите, это
3: да
2: же...
3: Да я понять не могу. Это в чем острота совершенно... вопроса? Вот в чем острота вопроса?
2: Прерванный половой акт.
3: Это известная вещь.
2: Вот это и есть недолюбленность.
3: Это не, ну это как сказать? Это часть к недолюбленности, ну как бы часть проблемы.
2: Часть проблемы.
3: Часть проблемы.
2: Вы ее как-то решаете?
3: Ну конечно решай. У нас же не прерывай. Не прерывай.
2: Вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
3: Да, не прерывай. Конечно.
2: Не прерывать половой акт.
3: Запрет.
2: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
3: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
2: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
3: –
2: это прогресс человечества.
3: С одной стороны, да.
2: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
3: Да.
2: Соответственно, это ведет к долюбленности.
3: Минуточку. Многократное недолюбливание.
2: Ах, вот.
3: Хрен знает, к чему ведет.
2: Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
3: Долюбино? Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
2: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил. Снова недолюбил.
3: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
2: По жизни.
3: Он уже недолюбил.
2: Или раз в неделю недолюбленность.
3: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
2: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
3: Графики недолюбленности?
2: Да.
3: Есть, конечно.
2: Графики недолюбленности.
3: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
2: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
3: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
2: Раз в год недолюбленность?
3: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
2: Может.
3: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
2: Вот так вот, да?
3: Конечно.
2: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается?
3: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
2: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
3: Собираться вместе, петь песни.
2: Вот.
3: Да.
2: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
3: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
2: Вот оно что.
3: Ну, конечно.
2: Недолюбленные.
3: Конечно.
2: Все недолюбленные.
3: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников. Это все наши люди.
2: Недолюбленные.
3: Конечно. Откуда бы иначе они стали писать?
2: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
3: Я бы сказала так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
2: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
3: Некая просчитанная недолюбленность, понимаете?
2: Просчитанная недолюбленность.
3: Да, это просчитанная.
2: Потрясающе. Да. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это, ну, управляемая демократия.
3: Оптимизированная недолюбленность. Даже
2: оптимизированная.
3: Мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
2: управляемая
3: недолюбленность.
2: Управляемая
3: недолюбленность.
2: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
3: Вот к чему пришли.
2: Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова.
3: Да.
2: Глава Федерального политсовета партии недолюбленных сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность — это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
3: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем?
2: О,
3: понимаете? Потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста нет долюбленного, нормального.
2: Я скажу больше.
3: Да.
2: К черту этих долюбленных.
3: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
2: Я, знаете, даже так спрошу вас.
3: Ну, спросите.
2: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
3: Да.
2: Управлять и долюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
3: Ну, как сказать, человек, которого... Ну, вообще, недолюбленность, она, конечно, влияет на долюбленность. Это факт, это абсолютный факт. Нет ни одного человека, которому, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот уж совсем ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает, не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
2: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность – это прогресс. Я правильно понимаю?
3: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, как обычно, в лесу. Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
2: великолепно петь, будем. Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
3: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
2: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: колеблем, непоколебимая. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Влада Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Здравствуйте, Клавдия Валентиновна.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вы знаете, сегодня остро стоят семейные проблемы. Огромное количество разводов.
1: Да.
0: Так ведь?
1: Да?
0: Да. Ну, и я сразу хочу задать вам вот такой вот прямо вопрос.
1: А давай.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, вот эти вот разводы, вот
1: да.
0: Начнем издалека.
1: Издалека, да.
0: Вот эти разводы, которые, ну, все время происходят, ну, они ведь вообще от слова «развод», как бы, да? То есть все-таки прыткости или верткости мы от мужчин не дождемся.
1: Нет, бесполезно, понимаете? Ну, просто нет, мы работали, мы проводили очень много исследований, всяких опытов, да, и у нас были подопечные, были мужчины, где-то человек 15 были, но нет, никакого результата не было совершенно.
0: Я просто хочу узнать, вот эта вот левая половина – это что?
1: Да.
0: Мозга.
1: Левая половина – это прыткость.
0: Левая половина
1: отвечает мозга за прыткость.
0: Ну, у женщины.
1: У женщины.
0: У женщины.
1: Да.
0: А правая половина отвечает за верткость.
1: За верткость. А у мужчины ни левая, ни правая ни за что не отвечает. Понимаете, вот в чем дело.
0: Вот оно.
1: Да, да, да.
0: Так
1: да.
0: Может быть, вот это вот как раз и есть причина разводов.
1: Да, конечно. У мужчины, в принципе, мозг безответственен. Понимаете? Если у мужчины и у женщины мозг еще за что-то может отвечать, то у мужчины совершенно что левое, что правое полушарие совершенно ни за что не отвечает, не несет никакой ответственности.
0: Ну, поскольку давайте все-таки на женское перебросимся.
1: Давай
0: сейчас
1: на женское перебросимся.
0: Давай перебросимся
1: давай.
0: На женское.
1: Давай.
0: И я вот хочу сразу поговорить о левой стороне.
1: О левой стороне.
0: О левой стороне, о левом полушарии.
1: Да.
0: Для того, чтобы понять, все-таки вот прыткость.
1: Да, давайте, прыткость, да.
0: Как в семейной жизни прыткость все-таки, ну, как она действует, как она функционирует?
1: Функционирует как? Ну, вот смотрите, вот, например, если говорить даже не о самом скандале, например, о зарождающемся, ну, после чего...
0: Я одну секундочку прерву вас сейчас.
1: Пожалуйста.
0: Дело в том, что у нас небольшая музыкальная так сказать,
1: вот
0: пауза.
1: А, вот в чем дело. Хорошо.
0: Да. И сразу после этого мы вернемся к прыткости.
1: Хорошо.
2: Прыткость или верткость?
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 358874. Жуй.
6: Кури.
7: Минутка поэзии.
8: Моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где вас след не спал.

0: Слава ты во мне! Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
1: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
3: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Да. Здравствуйте, да, да, да. И сразу в лоб вопрос. Зачем?
5: А кто будет говорить?
6: Ну, Гриш, ну...
5: Ну, я.
6: Ну, да. Давай я.
5: Ну, давай.
6: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, ну, сейчас. Почему, главное, и зачем?
5: Ну, давай.
6: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
5: Хорошо. Ой, Саша, ну, ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
4: да,
5: к вам?
4: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
5: Алла,
4: да.
5: Аллочка.
6: Алла, ну что мы тянем?
4: Аллочка, подождите. Я вообще не понимаю, что вы так...
6: Надо спасать родину,
5: ну,
6: понимаете?
5: Надо,
6: родину
5: нет, надо спасать. Надо помогать.
6: Ну что?
5: Ну подождите.
4: Важный вопрос. Уже?
6: Да.
5: Как?
6: Демографический, вот демографический кризис.
5: Саша.
6: В лоб. Гриша, подожди.
5: Ну?
6: Ну подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
4: Да,
6: как
4: я
6: помочь
4: понимаю.
6: Женщине? Мужчина
4: это
6: должен как? Помочь женщине. Как?
4: Действительно, как?
5: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
6: Ну что, как рожать так женщину?
5: Возможно.
4: Я поняла.
6: Как рожать так женщину?
4: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
6: В каком смысле?
4: Ну, вы дружите, вы...
6: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. В каком смысле? Что вы намекаете-то?
5: Давайте.
4: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно.
6: На что давно решили? Что вы намекаете?
5: Не в школе это было.
6: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
4: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
6: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З. Вот это Гриша Л.
4: Да.
6: Мы никакого отношения к... Если вы намекаете на педорастию, так этого нет.
4: Абс-

0: Саш, все, извини, извини, Саш, я должен тоже сказать.
1: Наши...
0: Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
1: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
0: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
2: Да какая разница?
0: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
1: Действительно.
3: Быть или не быть. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
5: С нами легко. Онлайн-радио. 101 ру.
6: Наказываем

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
3: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал.

0: результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
5: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что эти иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что посоветуете?
4: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
5: Да. Скажите о настойках, которые
4: настойки,
5: вы используете.
4: Настойки, да.
5: Тоже просто вода. И литраж.
4: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
5: Смятый, естественно.
4: Это смятый, конечно. Буридан смятый. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
5: А вот несколько слов о насадках.
4: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю с вами образным языком.
5: Литраж.
4: Литраж. Литраж 35.
5: Да вы что?
4: Да, где-то 35.
5: Это в один присест.
4: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
5: Скажи, 35 это зимняя цифра или
4: летом? 35 это зимняя, конечно.
5: Летом уменьшаем?
4: Летом 15.
5: Да 15, вы что, прям 15, в 2 получается меньше раза.
4: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
5: Скажите, вот про 35 тут я хотел все-таки...
4: Ну, да. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
5: Мне кажется, немножко, вы понимаете, ну, может быть, ну, и не я один задаю этот
4: говорите,
5: вопрос.
4: Говорите, да.
5: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
4: Ни в коем случае. Возьмите иволгу. Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
5: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
4: Отвлечь кишечник.
5: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
4: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку. Кальку. И калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадки совершить
5: клизмование.
4: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
5: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
4: Калька отвлекает.
5: Он как бы начинает смотреть в другую
4: сторону. Он ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
3: Лабиринт Леонардо.
2: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях... удивительная женщина, цирковая женщина. Женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке всю жизнь.

0: величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
1: Здравствуйте, Валечка.
2: Здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
2: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
1: Как приятно.
0: Сколько же это лет-то уже будет?
2: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
0: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
2: Ну, почти приближаемся.
0: Расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, в ассистентках?
2: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин.
1: Да-да-да. Я знаю его.
2: Да, русифицированное, да. Да-да-да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
2: На очень большом.
1: На очень большом.
0: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
2: Ой, мне приятно.
0: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, никаким воздушным гимнастом.
2: Вольтежеровкой нет.
0: Нет, у вас не было. Вы не стали, ну, вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
2: Маэстро.
0: А, кстати, почему нельзя называть его имя?
2: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
1: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
2: Да.
1: Ну, сколько же, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
2: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
0: На лучший предыдущий.
2: Как вы стали?
0: Что можно? Вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно.
2: Я стала заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
3: Антре! Антрошоп!
4: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Итак, в эфире квинтэссенция времени. И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: Я в некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это, ага. Ведь многие не понимают, экстракт это не просто выжимка.
0: Да.
1: Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да, естественно.
1: Понимаете, вы должны тоже понять, что экстракт это выжимка такая, это всем выжимка, что ли, вот. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Так. Экстракты, к сожалению, они, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Конечно, пример.
0: Да, с удовольствием.
1: Ну вот, пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста. Простой.
1: Ну вот представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот-Шмеля.
0: Да.
1: Ну, мазь из Хобота-Шмеля.
0: Да.
1: Во-первых, сам Хобот, вы знаете, трудная доставаемая вещь.
0: Это очень, трудно.
1: Вот смотрите, как сегодняшняя информацевтика. Вы знаете, Вот представьте себе, чтобы полноценный, тюбик, даже баночку, мази вот этой вот из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд. Сколько будет шмелей?
0: 1000.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну подумайте.
0: Ну я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же не что, где, когда.
0: У шмеля же хоботочек маленький, совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: Чтобы была целая банка. Вы понимаете, целая, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, они просто все растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да. Ну хорошо, 100.
1: 1000?
0: Да. Не знаю.
1: 100 миллионов шмелей!
0: Боже мой, боже!
1: 100 миллионов шмелей! А потом нас спрашивают, куда делись шмели?
0: Да, вот я...
1: Куда?
0: Как природа?
1: Кто опыляет? Где? Как природа реагирует на это?

0: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 313-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
1: Хакеры бреющей сети.
2: То вот есть только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
3: Есть, да? Есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
2: Приятный, нет?
3: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
2: Подсели. Угу.
3: Я хочу пример привести. Вот недавно, угу. Ну давай уж раскроем, Серега.
4: Да.
3: Ну этот вот, седьмой флот.
2: Нельзя об этом говорить,
3: ну,
2: по-моему, вам делают знаки, да?
3: Ладно, все.
2: Ну хорошо, а серьезно, не выйдет поговорить. Простой вопрос, спите ли вы, друзья мои?
3: Да-да.
4: Не.
2: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы, по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
3: Это перманентно. То есть мы
4: у вас много задач.
2: Много задач.
3: Конечно.
4: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
3: Конечно.
2: Все-таки.
3: Конечно.
4: Государство. Нашего.
3: Да. Да.
2: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
4: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал, что?
2: Я не знаю,
3: это что же? Это
2: мне интересно,
3: это.
2: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь нашим
4: ресурсам. Аспирин, детка!
2: Серьезно? Просто серьезно? Просто аспирин глотаем, все?
3: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
2: Сульфатрибазин?
3: Это простое, это можно сказать.
2: Ну, не знаю, насколько это простое.
3: Ну, ладно, аптеках... все, больше не буду.
2: В аптеках не продается.
4: Да ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
3: на сайте
4: работаем.
3: Можешь
4: зайти. Ихтиозавр.нет.
3: Ихтиозавр.нет.
2: Но это по рыбам.
4: Да.
3: Это по рыбам. А так, если вдруг...
4: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
3: Да.
2: Рыбный коктейль, ну да.
4: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
2: Да, это я знаю, он делается
4: почему
2: на плавниках,
4: мы ночью?
2: Переболотые плавники.
4: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Mm-hmm. Там ночь, там день.
2: Mm-hmm.
4: Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
3: Некогда.
4: Мы вот... бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
2: Чуть-чуть, все-таки поспать удается,
4: но, в принципе, трудно.
2: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
4: Ну, не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
2: Тяжело.
4: Не просто.
3: Я говорю, сульфадребазин.
2: А да. Отпуск бывает у вас?
4: Пока нет.
2: Пока еще не было, ни разу.
3: Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке?
4: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
3: О!
2: То есть одновременное решение многих задач.
3: Абсолютно.
2: Это то, что делаете вы.
3: Абсолютно.
2: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
4: Детка, пис.
3: Пис.
2: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
0: Флора и фауна родной планеты.
5: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего пупа. спутника, не способного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
5: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
6: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
7: Спорт высоких.
8: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух! А не человек, это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
9: Да, сразу скажу.
8: Вероника Долговязова. Да, приветствую.
9: Вероника Доглязова.
8: Долговязова. Доглязова, Вероника Доглязова. Да.
9: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще чемпионат мира.
8: Хорошо, слушаю. Да. Это новый вид спорта, да.
9: Да.
8: Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
9: Сначала он назывался...
8: Балбадмин. Вот почему? Почему вы изменили название? Скажите. Ну, Вероника.
9: Ну, во-первых, не мы изменили название.
8: А кто?
9: Изменил название федерации.
8: Так.
9: Да.
8: Ну.
9: А во-вторых, это, по-моему, звучит бадминбол, звучит чуть покрасивее.
8: Да, это приятнее.
9: Казалось мне и девочкам в команде.
8: Конечно.
9: Вот, поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
8: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
9: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
8: Да.
9: И не менее старую игру бадминтон.
8: Бадминтон, да.
9: Есть валан, есть мяч футбольный. Что касается инвентаря, это ракетка.
8: Да.
9: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
8: Бамбуковая.
9: Валан.
8: Так.
9: И мяч.
8: Валан какой? Чесучевый.
9: Валан чесучевый.
8: Ну, естественно,
9: конечно. Вот, и мяч.
8: Да.
9: Играет команда 30 человек.
8: Так, две команды.
9: По 30 человек.
8: Так.
9: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
8: Только 30.
9: Это важно, да. Девочки за 30.
8: Так.
9: И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
8: Так.
9: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это
8: так,
9: верхняя, так сказать, часть работает вот это.
8: Да,
9: вот.
8: Верхняя, да. Я вижу.
9: А что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
8: То есть и валан, и мяч должен оказаться в ворота.
9: Одновременно, абсолютно,
8: потрясающе,
9: да.
8: Потрясающе.
9: Есть тренеры, которые работают с верхней частью.
8: Да, конечно.
9: Вот с этой вот части работают. Посмотрите, я показываю вам.
8: Я вижу.
9: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
8: Ну, а вы-то?
9: Я-то работаю там и там.
8: Вероничка, я так и почувствовал, что вы и там, и там.
9: Да, на что упускать возможность? скорости. Поработаешь низом, вверху что-нибудь уплывет.
8: Да, нет,
9: сверху
8: конечно.
9: Поработаешь, низ уедет.
8: Не,
9: да?
8: Я думаю, я согласен. Да.
9: Поэтому надо под контролем держать.
8: Да. Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
9: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться.
8: Ну.
9: С этой паразитацией вот этой на валанах.
8: Да, ну,
9: страшной.
8: Да.
9: Бутсы подорожали у нас.
8: Бутсы подорожали.
9: Бутсы подорожали.
8: У вас дутые же бутсы.
9: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
8: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
9: С алюминиевыми вставками, да.
8: Так. Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
9: Но федерация обещала. Обещала решить?
8: Ну, я понимаю. Ну, да. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
9: Ну,
8: есть такой вид.
9: Смешно говорить.
8: Для наших друзей я расскажу.
9: Ну,
8: баскетгольф.
9: Вот как... Да.
8: Ну, что это? Ну, что это такое? Скажите, ну, как, он, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
9: Да я у вас спрошу. Ну, просто быстрый вопрос.
8: Ну,
9: быстрый
8: да.
9: вопрос. Вот сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
8: Баскетгольфа. Или баскетбола?
9: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим гуглом совершенно с ума сошли.
8: Вероника, да.
9: Бадминбол. Сколько зрителей? Сколько?
8: Ну, 30 тысяч. Десятки тысяч, конечно.
9: Да. А это баскетгольф?
8: Ну, там у них нет трибун даже.
9: Там вообще нет зрителей, понимаете? Ну, смешно говорить.
8: Смешно, так.
9: Даже рассуждать.
8: Как он может соперничать? Как он может соперничать?
9: Да никак.
8: Это смешно.
9: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
8: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
9: Да он просто паникер.
8: Паникер!
9: Просто паникер.
8: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу Доглязову.
9: Доглязову,
8: и мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
9: Спасибо вам.
8: Ах, какая конфетка сегодня была у меня в гостях. Всего доброго,
9: ребята,
8: спасибо.
9: Ребята, спорт.
8: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
7: Спорт высоких.
5: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И с вами я, Ирина Рыбладзе. А ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая рассказывает нам все о малом бизнесе. И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка». Малый бизнес. Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда по канатке, не сходя вниз, при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот склонах, там уже жилище и так далее. А вы были там наверху?
2: Не довелось.
1: Да ладно.
2: Ну, я говорю.
1: Как же так?
2: Ну, не довелось.
1: Но
2: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
1: Да.
2: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
1: Да-да-да. Вот. Я знаю, что там есть специальный лифт, там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
2: Силантий. Да.
1: Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
2: Силантий давно работает, он и живет там ведь.
1: В лифте.
2: Он живет в лифте, вот, ему приносят еду,
1: селедку. Ну, как селедка, она вот как пошла с котлована, я так понимаю, с дядей.
2: Да,
1: так вы всюду вот эту селедку...
2: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил дядю.
1: Соответственно, он любит и селедку.
2: Правильно. И именно поэтому.
1: К отцу к вашему он как относился?
2: Да никак.
1: Вообще
2: никак.
1: Индифферент.
2: Абсолютно, совершенно.
1: А все-таки почему вы не хотите так избегаете темы отца?
2: Потому что... Вот и все, я ответил.
1: Да что ж такое?
2: Да.
1: Я все говорю, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
2: Хорошо, давайте, все-таки. Да.
1: Да.
2: Рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
1: Селедка, правильно?
2: Да, царь селедка, да. И ее поймали.
1: Да.
2: Как говорится, ее отшелушили.
1: Да, вот. И вот здесь-то все и началось.
2: И вот здесь все началось, когда они начали...
1: Потому что там икра была.
2: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
1: действительно страшно.
2: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
1: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
2: Да.
1: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... Как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
2: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно не знаю. Я знаю, что Силантий сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный.
1: Даже,
2: до того доходило, что он свешивался прямо из люльки. Из люльки.
1: Да.
2: Ну, на самом деле, мы не называем это лифт, это люлька.
1: Люлька,
2: конечно.
1: Извините, вы мне сразу бы сказали.
2: Да, это люлька. Вот, он свешивался, как бы, живот его...
1: Свешивался
2: с люльки, и он просто был готов, так сказать, почти упасть в это ущелье.
1: И почти бросить эту работу любимую.
2: Да, затуманское ущелье, вы знаете, знаменитое. Это очень красивый вид.
1: Да нет, я знаю, фотографии-то есть.
2: Все, кто там живут наверху, на этих склонах, они поэтому любуются этим ущельем, они не хотят оттуда возвращаться. Да. Вообще,
1: то есть вы не знаете, как там, вы знаете только...
2: Нет, я знаю, что рождаются дети.
1: Детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю.
2: Да.
1: Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну, вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
2: Да.
1: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание Силантия селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы.
2: Угу.
0: Веселые сапожата. Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Агония Гонева.
4: Дорогие друзья, сегодня Владислав Жульпацкий здесь и сейчас с программой «Агония Гонева» на Фоменко Фейк Радио. Я очень рад, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях человек, который, вы знаете, живет... Вот вы знаете, я скажу вам так. Он живет на самом лезвии, на самом острие, на самой точке обрыва этих тонких нервных связей. Он все время находится в состоянии агонии. Сегодня у нас в гостях Сергей Гонев. Здравствуйте, Сереженька. Серёженька, здравствуйте. Скажите, когда вы почувствовали первые признаки?
5: Это было, я вам скажу, Владик, это было 41 год назад. Как сейчас я это помню, ничего не изменилось. 41 год пролетел, ничего не изменилось.
4: Как одно мгновение. Вот что значит агония.
5: Агония. Настоящая агония. И я это почувствовал. Вот я сел, пришел домой, покормил песика.
4: Так скажите, вот это ощущение, вот это между жизнью и смертью уже прямо вот-вот.
5: Ну вот-вот, да, вот покормил песика, припудрил.
4: Простите, еще раз, пожалуйста. Я вижу вас и понимаю, что настроение у вас очень хорошее.
5: Очень хорошее.
4: Вы очень легкий человек.
5: Очень легкий.
4: Очень, так сказать, воздушный.
5: Я подвижный.
4: Какая же в жопу агония тогда?
5: Объясню вам. В жопу никакой агонии не может быть. И вообще, вам скажу, с жопой вообще надо очень аккуратно.
4: Так.
5: И я вам скажу. Вот 41 год назад, вот представь себе это, я покормил песика. У меня была черепашка, она уже сдохла. Ну и ничего страшного. Потому что я
4: почувствовал. Черепахи же долго живут.
5: Да, но у меня.
4: Я к чему хочу спросить?
5: Да, да. У нее была агония.
4: Ах, вот оно.
5: Ну, конечно.
4: Ах, вот оно.
5: Господи, ну что же я объясняю такие вещи? Владик, вы взрослый человек. У черепахи была агония.
4: Да в жопу эту черепаху.
5: Ну, в жопу. И вот. И вот 41 год назад, вот я пришел,

0: нормально. Но я смотрю, занавеска так. Тру. Я думаю, ничего себе. Я говорю, нифига себе. Понимаете? И включил телевизор.
1: Как-то смотрите, я смотрю на вас. Вы выглядите неплохо. Только 41 год назад вам сколько лет-то было?
0: О, боже мой. Я был совсем молод.
1: И видите, получается, что... Смотрите.
0: Да.
1: И вот смотрите, у вас... Итак, я сразу уточняю.
0: Да.
1: 41 год назад
0: мне было 12.
1: У вас началась агония.
0: Да, в 12 лет.
1: В 12 лет началась агония.
0: Да.
1: И вы 41 год с этим вот живете.
0: Да, такая агония.
1: И сейчас вы тоже в агонии.
0: Да какая в жопу разница, вы поймите. А. Дело не в этом. Понимаете? И вот представьте себе вот эту ситуацию. И покормил черепашку, черепашка сдохла. Покормил песика. И раз, и портьера так. Оп.
1: А вы это обращаете внимание?
0: Да.
1: Ну, что вы это рассказали уже нам.
0: Да, а я как бы возвращаюсь. Огонь это в этом заключается.
1: В этом, да?
0: Конечно. Я все время возвращаюсь. Туда, 41 год назад.
1: Я почему так путаются мысли?
0: Да подождите. Я включил телевизор. Включил. Вот вы представьте себе, вы включаете телевизор, да? А там что? Там должен начаться голубой огонек.
1: Новый год.
0: Да, Новый год. И вы уже в праздничный, вы в мишуре, в этой ерунде все. Черепашка сдохла. И вы смотрите, как бы, и вдруг вы как бы чувствуете, что-то не так. Я посмотрел прямо на телевизор, экран, должен начаться этот голубой огонек. И что-то не так. Там, в телевизоре что-то не так. И у них было, и у нас тоже что-то не так.
1: Одновременно началось что-то не так.
0: Я почувствовал, что что-то не так.
1: Я думаю, и вот с этого момента...
0: И вот с этого началась.
1: Агония пришла.
0: Да, она пришла.
1: Дорогие друзья, сегодня вы в эфире Фоменко Фейк Радио. Сергей Гонев в программе «Агония Гонева».
0: Да.
1: Мы вернемся к вам через минуту.
2: «Агония Гонева».
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
4: Мы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная».

0: Читал автор.
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервилей. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна Баскервилей, да.
0: Так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? Все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили,
0: прекрасную...
1: Убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете что? Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал...
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона. Но... Он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто,
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсинов, недолюбливать.
0: А вы знаете, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: уже все равно
0: умер.
1: Хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну, может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья.
0: Да.
1: У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются «На клыке».
0: На клыке. Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня?
0: Да.
1: Хаунч-каум-бас-кумал-шкумал, каруб-си-гаум-ба, кум-бас-куба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпенская трясина 1 уже была?
1: Конечно, гринпенская трясина 1, а это гринпенская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да.
1: От,
0: сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда.
0: Да.
1: Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже
1: Линда
0: мой.
1: Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых
0: да,
1: щенков.
0: Да, да.
1: Их приобретают. Даже...
0: То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда,
0: да.
1: ну вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда
0: да.
1: Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить, не бесплатно, но,
1: ну,
0: но может быть, приобрести щенка? Каким образом?
1: Ну, это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка
0: орг.
1: Да, да, да,
0: да. Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: И Трезора Баскервиль.
0: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
1: Нет, нет, нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction.
0: Да. Знаете, у нас пока еще нет его, нет пока еще.
1: Это потрясающий корм, он всасывается,
0: какой?
1: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не,
0: и не
1: будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилль.
0: Ну, вы просто пример, пример отличный, да. Да, да, да. Мы запомним это название. Скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое,
1: да.
0: Трезор. Дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
1: Мне
0: слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень
0: до свидания.
1: Приятно. Всегда
0: пока,
1: приятно.
0: Пока, пока, пока, пока.
1: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
0: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама. На Фоменко Фейк Радио.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Гусь и бисер.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, о которой мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
3: Привет, дорогой, привет, привет.
2: Ну, давно не виделись, во-первых.
3: Да-да-да.
2: Да, я вот уже дней пять, наверное, не был в вашем ресторане.
3: Да, мы ждем, мы ждем, мы ждем.
2: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что, объясню, потому что Антонина, сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
3: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете, вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает исполнять. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел. И, наконец, понимаете, я долго, на самом деле, этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. И я поняла, что, понимаете, нам, с одной стороны, даже нужна мелкая моторика, с одной стороны.
2: Мелкая моторика – это то, что, ну, чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
3: Конечно, конечно. Вот эти всякие пирамидочки, деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение. Вот это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
2: Ну, то есть ресторан «Гусь и бисер», да. Соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да?
3: Да.
2: И развивающий.
3: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
2: Значит, вот какой у меня вопрос.
3: Да.
2: В вашем ресторане все маленькое.
3: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой. Да. Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Mm-hmm. Это ложечка большая для супа.
2: Mm-hmm.
3: Конечно, да. Mm-hmm. Вот эта вот вилочка. Mm-hmm. Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет, mm-hmm. нет, нет. Для десерта просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
2: Почти
3: они
2: невинные,
3: настолько маленькие.
2: Да?
3: Да. Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Mm-hmm. Это для бульона.
2: Oh.
3: Конечно, конечно. Mm-hmm. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
2: Обалдеть.
3: Вот так вот, да, живем.
2: То есть,
3: да.
2: Таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно малы.
3: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
2: Вот что, да. Вот удивительно.
3: Да.
2: Этими маленькими вилочками,
3: да.
2: На маленькой тарелочке, с маленькой,
3: да,
2: чашечкой,
3: да,
2: человек питается,
3: да.
2: Да, питается. Соответственно, у него и порции, соответственно, маленькие.
3: Малюсенькие порции, маленькие,
2: но
3: маленькие.
2: Очень
3: маленькие,
2: вкусные, правильно?
3: Невероятно вкусные.
2: Вот удивительно.
3: Понимаете? Но опять-таки, такой маленький нюанс. Когда человеку, у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
2: Mm-hmm.
3: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, mm-hmm. шмат, понимаете, mm-hmm. мясо. Mm-hmm. И что? Mm-hmm. Он даже не ощутит никакого удовольствия. Mm-hmm. А когда малюсенький, mm-hmm. он так будет смаковать, смаковать.
0: Гусь и бисер. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
4: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu Pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä varmaan minut muistat, että mä oon ollut joskus aikana presidenttikin. Joo. Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa, jos sattuu kupisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. mä voisin ihan itselle toivottavasti optiota tähän ensi joulukin. Noniin.

0: Бі старость. Фоменко фейк радіо.
1: Лабіринт Леонардо.
2: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
3: давай подытожим.
2: Что вы сажаете? Что в основное сажаете?
3: Да
2: сейчас, сейчас начинается. Нет, сейчас начинается летний сезон.
3: Да ничего
2: сезон.
3: Я не сажаю.
2: Вообще не сажаете.
3: Вообще ничего не сажаю.
2: Ну,
3: понимаете, главное взрыхлить.
2: А, вот взрыхлить. Вот основное.
3: А зачем сажать?
2: Да, сажать ничего.
3: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
2: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
3: Правильно? Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
2: Ага. Перегной, там все как полагается.
3: Ну, конечно, навозцем,
2: навоз, вот это все.
3: Это завсегда для запаха даем.
2: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку. Ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что. Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
3: Нет,
2: вот вас,
3: Галочка. Нет, не будем оставлять.
2: Ну, подожди.
3: Я не хочу оставлять.
2: Я понимаю.
3: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
2: Ну, никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать. Это ясно. Но, хорошо, предположим. Вот вы дали. Ну, хоть раз. Вот представьте,
3: что ж такое? Да вы, что он делает
2: скажите,
3: со
2: вы клюковку выпиваете?
3: Да что он делает со мной?
2: Нет,
3: а?
2: Вы пробуйте настойки.
3: Что он делает со мной?
2: Нет, подожди, настойки требует.
3: Что ты творишь со мной?
2: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
3: Да что ж ты делаешь-то со мной?
2: На перчике немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
3: Что делает
2: опа,
3: со мной?
2: И говорит,
3: наливай.
2: Галочка, наливай. Ну, Галочка.
3: Ой.
2: За сезон. И больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
3: За тяпку.
2: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
3: Подруга моя.
2: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
3: Спасибо.
2: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
3: А чего так называете странно?
2: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
3: Вы правы, вы правы.
2: Правильно, да?
3: Да. Ага. Меня так и в деревне иногда называют. Вот тяпочки. Галка своей тяпкой идет.
2: Это обалдеть просто.
3: А я и рада, да.
2: И рада. Удивительная все-таки жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки, у нее какие, что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
3: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
2: Островатые, конечно.
3: Островатые какие-то пыльцуны такие.
2: Пыльцуны. Бывало пораниться, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
3: Обид не было.
2: Обид не было.
3: Обид не было.
2: Не обижайтесь на тяпку.
3: Нет, ну что, это смешной вопрос.
2: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее, ее поддерживать.
3: Не обижайся, никому не давай. Не обижайся, никому не давай.
2: Никому не давай и не обижайся.
3: Да.
2: Это наш лозунг, и мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо» именно так. Бабоньки, не обижайтесь и никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
3: Пока, девчонки.
2: Нежненько.

0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Come on.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Друзья!
3: Да.
2: Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий встречается с Маргаритой Мягко, исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных.
3: Ты, наверное, все медузных. Выучили все мои эти звания.
2: Ну что же, ну, Ритечка, ну что же, что же. Ну, получается, что вы, так сказать, как исследователь, вы прошли огромный длинный путь. Вот что я хотел бы узнать. Давай. А вот, например, ну, если так полезен сок медузы,
3: да,
2: о котором мы говорили выше. Мы говорили о том, что, так сказать, пошлепав медузу,
3: можно
2: ее подоить. Да, ну, пошлепав медузу, можно ее подоить. И сок медузы не только продлевает жизнь, поскольку медуза бессмертная, но это еще и очень вкусно. Вы не думали,
3: да,
2: о том, чтобы начать, может быть, какой-то в этом смысле бизнес? Продавать,
3: конечно,
2: сок медузы?
3: Он уже давно процветает, вы что?
2: Ой, я даже не
3: человек.
2: Знал.
3: Мне интересно, как-то вы что-то в хвосте в очереди за новостями оказались.
2: Ну, простите, знаете, да, простите. Да, да.
3: Ну, во всех у нас аптеках грибных продается. Что вы...
2: Ах, вот оно,
3: конечно,
2: что? В грибных аптеках?
3: Да, да, да.
2: Понимаю.
3: В грибных аптеках просто подходите, спрашиваете, да-да. Продайте, пожалуйста, сок медузы, и все вам дадут. Литраж разный просто.
2: А как его пить? Как принимать?
3: Натощак.
2: Просто натощак?
3: Просто натощак. Просто натощак принимаете где-нибудь за минут 45 до еды. Принимаете, и после этого желательно есть зерновые целый день. А так, в общем, ничего сложного нет. Да-да-да. Лучше зерновые.
2: То есть я понимаю так.
3: Да.
2: Вот, понимаю так. Натощак.
3: Да.
2: Отшлепали медузу, подоили.
3: Да.
2: Сделали глоток другой, заели, да, зерновыми.
3: Да, лучше свежевыжатый сок, конечно.
2: Вот оно. То есть, в принципе, вот что тогда возникает вопрос у меня сразу.
3: Ну, конечно, нужно иметь дома медузу.
2: Безусловно. Вот оно что. Вот, конечно. Нужно иметь дома медузу.
3: Конечно. И сейчас это уже входит, так сказать, входит в практику. Вот эти вот, да и даже в некоторых зоомагазинах уже продают медуз. Не видели ни разу?
2: Ну, вы знаете, нет, я как-то не ходил по зоомагазинам. Я просто хочу спросить, да, а вот объем, ну, в котором должна жить дома медуза, он должен быть большой, маленький?
3: Ну, это комната целая.
2: Ну,
3: делать специально комнату, аквариум.
2: То есть вы хотите сказать, сок медузы для богатых?
3: Ну, естественно. Но если мы говорим
2: о долголетии,
3: если мы говорим о долголетии, если мы говорим о качестве жизни, то, наверное, для богатых.
2: Понимаю вас. Не всем еще сегодня доступен сок медузы.
3: Не всем, потому что, извините, но вы же не будете совершать дойку на суше.
2: Дойку на суше, конечно, не будете.
3: Это же нужно делать под водой.
2: Конечно, согласен.
3: Поэтому нужно специальное оборудование, нужно занырнуть в эту комнату, чтобы совершить дойку. Есть утренняя дойка, есть вечерняя, но вот в эти один раз в 12 лет. Но мы ускоряем процесс, поэтому уже не раз в 12 лет.
2: А раз в 6?
3: А вы сказали, даже, по-моему, раз в 24 года. Нет, это уже вообще
2: позади.
3: Прошлый век совершенно, да.
2: Понимаю. И вот такой у меня вопрос сразу.
3: Да.
2: После дойки медузы. Вот такой у меня вопрос.
3: Надо вымыть руки хорошо.
2: Да. Кстати, чем пахнет медуза?
3: Ну... Вот здесь разнообразие просто потрясающее. Потрясающее разнообразие запахов. Потому что, по большому счету, у каждой медузы свой индивидуальный запах. Как у каждого человека свой индивидуальный запах, так у каждой медузы свой индивидуальный запах.
2: Ага.
3: Да.
2: То есть, по запаху, в принципе, вы, Маргарита, могли бы, так сказать, ну, почувствовать.
3: Я
2: и встретив медузу,
3: так,
2: с закрытыми глазами, вы могли бы сказать, да я встречалась с нею.
3: Да я скажу вам так, медузу нужно выбирать, как духи.
2: Ага. Под себя.
3: Под себя абсолютно.
2: В этом месте мы делаем короткую паузу и вернемся буквально через минуту.

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование – и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: За кулисами вдохновения.
3: Итак, за кулисами вдохновения, здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она, как поэт Грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий. Киносценарий — это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
4: Да, но немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого. Совершенно,
3: да?
4: Конечно.
3: Говори даже не могут. А вы ведь достоверны?
4: Ну да, конечно, достоверность.
3: А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
4: Вы знаете, ну сейчас еще идет, ну как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы, это сложный вообще момент всегда. Всегда сложный момент.
3: А вы глубоко участвуете в этом?
4: Естественно, без меня никуда. Ну как ты? Здрасте, мордась, так сказать. Без меня куда?
3: Понимаю.
4: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну вот. А значит, я участвую, да. Но мне пока никто не нравится. Ну, может быть... Одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая. Есть одна, например.
3: Не Ирина Лутко, часом.
4: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, мы из молодых? Ирина Лутко.
3: Ну?
4: Ну вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
3: Ну, простите.
4: Владислав, ну вы знаете. Ну, должны знать.
3: Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
4: А там одна Ирина Лутко.
3: Да.
4: Вот так. Вот. Вот этим все и заканчивается.
3: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине, которая называется «Убегай», вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть?
4: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что да, буду. Я там буду, какой роли не скажу. Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Совершенно неузнаваемым, но... Но хотят, меня хотят. Хотят.
3: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Ну, это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
4: Вырвалась, наконец.
3: Да. Я вот что еще хочу спросить. Давай. Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
4: «Не засуну».
3: «Не засуну, не засуну эту память я назад». Вот я хотел у вас узнать.
4: Давай.
3: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
4: Неисчерпаемо, слышишь?
3: Боже!
4: Все неисчерпаемое, понимаете?
3: То есть...
4: Вы книгу видели?
3: Да, 474 страницы.
4: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
3: Ну что вы? Вот так вот.
4: Ну да там, не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продается.
3: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите...
4: Да какой-то, что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
3: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
4: Нет, ну, нет, нет, если случай... вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь, какая
3: слава
4: «Лебединая
3: слава
4: песня»,
3: тебе,
4: нет,
3: Господи,
4: ну что
3: слава
4: вы, нет.
3: Тебе, Господи.
4: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
3: Господи, слава
4: так
3: тебе.
4: Так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободилась от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
3: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение, творчество настоящее, даже у такого великого поэта, поэта Грубияна, кстати, как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях, связана с одиночеством. Творчество – это одиночество. Это голое одиночество.
4: Голое одиночество, да. Да.
3: Ну что ж, мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
4: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
3: Давайте.
4: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла. Какими-то там ранними стихами. Потому что они сейчас уже не переиздаются. Меня просят уговаривать. Но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, то что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто. Жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
3: Господи! Здесь, к сожалению, у нас в студии нет зрителя. Я бы зал бы взорвал. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
4: Да.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой, да. Засуну.
4: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас отправляюсь в большое турне. Большое турне? Да.
3: Спасибо, дорогая моя. Мы прощаемся с вами. До свидания.
4: До свидания, до свидания.
2: За кулисами вдохновения.
1: Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио. 101.ru.
8: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.

0: kun leipää, kun nimismies tuli paukkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt olisi tuomio oikeuden
1: mukainen. Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Номер 312-372-89-67-32-89-67-35-44-94-98-17-84-567-80.
1: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: И снова мы с вами в эфире передачи «Слово из букв». У нас с вами в гостях Стас Рысь. Как мы узнали, и узнали происхождение этой прекрасной, удивительной фамилии. И сейчас он согласился прочитать нам небольшой отрывок из бестселлера «Сима и антрополог. Да? История любви». Пожалуйста, Стас.
1: А знаешь, кто ты? Ты моя радость. И счастье мое. Скажи мне, кто подарил тебе чувство беспокойства? Я так люблю, когда ты переживаешь. Добрался ли я до дома без происшествий? Откуда, скажи мне, у тебя эта нежность? Я так люблю, когда ты смотришь своими красивыми глазами и говоришь «люблю тебя». Улыбаешься, подарив моим глазам бонус радости. Скажи, как можно быть такой заботливой? Я так люблю, когда ты своими хрупкими пальцами убираешь то, что не должно быть у меня в пальто и на волосах. Я так люблю, когда ты завязываешь мне мой любимый шарф, подаренный тобой. Откуда у тебя тактичность, что присуще мало кому? Я так люблю, когда ты подаешь мне огонь, когда я начинаю курить. И с улыбкой говоришь мне, не теряя надежды, «Милый, не кури, бросай. Пожалуйста, любимая, ты делаешь меня самым счастливым человеком на этом свете. И извините, ради бога, я должен перезвонить».
0: Вам звонят?
1: Да, мне звонят. Вот, это буквально... Сейчас я...
0: Это, наверное, из жюри.
1: Это из жюри мне звонят, я сейчас отключу. Да, так вот мы прервались. Это финал.
0: Да.
1: Финал. Это Сима и антрополог.
0: Да.
1: Любимая, ты делаешь меня самым счастливым человеком на этом свете. Представляешь, как сложно сейчас испытывать это чувство. Такой отрывок.
0: Восторг, вы знаете, просто восторг.
1: Восторг. Да.
0: И вот после вашего вот этого отрывка хотелось задать вам вопрос.
1: Да.
0: Любили ли вы в детстве?
1: Очень. Очень любил.
0: Правда ли, что первая ваша любовь как раз была девушка Сима?
1: Ну, что поделать. Да, это была Сима, Серафима. Да. У нее интересная была фамилия.
0: Да, интересно.
1: Сима наполненная.
0: Да вы что?
1: Да, да.
0: Как такая любопытно, фамилия. Как любопытно.
1: Сима наполненная. И она даже мне в шутку говорила: а если мы поженимся, ты будешь наполненной?
0: Наполненная рысь?
1: Да, наполненная рысь. И я подумал, думаю, а вот действительно ведь что-то должно меня наполнить.
0: Да? И что же случилось? Почему вы расстались?
1: Я наполнил Симу до отказа, и все как-то само собой прервалось и куда-то унеслось. Ну, это детские воспоминания, естественно. Потом пришли более зрелые чувства. И вот как раз я хотел с вами поделиться еще одним отрывком.
0: Еще одним отрывком обязательно. Да, я вот до этого хотела спросить. Вот смотрите, вот Сима антрополог, у нас история любви.
1: Да.
0: Следующий отрывок, который бы мы вас очень попросили прочитать.
1: Да.
0: «Мозган и Шурочка».
1: Да, это очень...
0: И тоже история любви.
1: Это история.
0: То есть получается, что ваш любимый жанр – это...
1: Это любовь. Это любовь.
0: Это любовь.
1: Это любовь. Это любовь.
0: То есть жанр любовь.
1: Да, да.
0: Я даже не знал.
1: Я не могу жить без любви. Вот так бы я сказал.
0: А скажите,
1: иначе я засох.
0: И скажите, только ли проза присутствует? Или все-таки бывает еще драматургия, может быть?
1: Ну да, конечно, конечно.
0: Замечательно. Следующий отрывок мы услышим после короткой паузы.

0: 101.ru.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
2: Жизнь лаборанта.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас Фоменко Фейк Радио. И с вами Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий. Удивительная программа «Жизнь лаборанта». Казалось бы, как мало внимания уделяется сегодня лаборантам в целом. Конечно, и ученым тоже удивляется немного времени, но лаборантам совсем никто не уделяет никакого времени. И сегодня у нас в гостях профессиональный, фантастический, удивительный лаборант, человек, который посвятил себя всего этой лаборантской деятельности. Встречаем Марат Красовский-Банич. Здравствуйте, Марат.
4: Здравствуйте.
5: Сразу можно прямо спросить, как же удалось вам сегодня вырваться?
4: Смотрите, с трудом. Вообще, вы даете, как меня вообще могли с операции прям взять. Кукштейна, это вообще невозможно. Она вообще меня никуда не пускает.
5: Борис Израильевич Кукштейн, да?
4: Да, конечно.
3: Ну, давайте, дорогие друзья, поговорим о том, что, Марат Красовский-Банич, это же, вы же, как говорится, уже во втором, в третьем даже поколении лаборант.
4: В четвертом поколении.
3: О, бог ты мой! То есть, я так понимаю, что ваш дедушка, прадедушка, да, он был лаборантом у доктора Пирогова.
4: Конечно, у Пирогова лаба. Да, конечно.
3: Удивительно. Удивительное дело. Но вы не пошли по стопам прадедушки, не стали медицинским лаборантом. Нет. А вы же расскажите подробно.
4: Да. Эх, ребят, понимаете, решил как-то иначе свою ускорить жизнь. Угу. Понимаете, потому что, медицина, это все понимают. А вот, понимаете, какие-то другие отрасли надо было бы как-то затронуть, что ли, как-то привнести. И много открытий еще не сделано. Мне так казалось, когда еще мальчишкой был. Понимаете?
5: Да.
4: Вот. И хотелось что-то открывать все время, потому что в медицине уже почти все открыто.
5: У нас
4: еще много всего еще предстоит, так сказать. Понимаете?
5: Да? Вот если можно, скажите, все-таки на лаборантах все держится, скажите, или нет?
4: Лаборант рознь.
5: Вот.
4: Во-первых.
5: Ну-ну.
4: Во-первых, лаборант рознь.
5: Так.
4: А есть люди ответственные.
5: Как?
4: Есть, честно сказать, разгильдяй. Полный разгильдяй. И среди лаборантов, кстати, разгильдяев очень много.
5: Представляете? И разгильдяев даже.
4: Конечно. Во-первых, неверное отношение к инструменту. С этого все начинается, с этих простых вещей.
5: Естественно. Да, потому что
4: мерный горшок должен быть всегда промыт.
5: Мерный горшок?
4: Да. Это важно.
5: А вот скажите, пожалуйста, вот как все-таки вот над чем вы работаете в данный момент? Вот мы же ждем этого от вас, наконец.
4: Сейчас мы с профессором Рясовым разрабатываем
5: тонкий...
4: Рясов. Тонкий выход флавоноид.
5: Тонкий выход?
4: Флавоноидов. Да.
5: Ого. Извините, ради бога. Владислав!
3: Да, и я что хотел спросить вас.
4: Да.
3: Дорогой вы наш Марат Красовский-Банич, скажите, пожалуйста, что вас больше все-таки притягивает, физика или химия?
4: Знаете, отвечу вам честно.
5: Да.
4: Ботаника мне больше всего притягивает.
5: Как интересно.
3: Вы никакого отношения к ботанике не имеете.
4: Ну как же не имеем? Мы с Рясовым как раз сейчас разрабатываем очень интересную историю, очень интересную.
5: Подождите, а вот в школе вы говорили, что вы были первый по гербариям.
4: Первый. И по гербариям я был первый. Угу. И на Олимпиаде очень много выигрышей у меня было.
5: Пока мы начали этот разговор, мы сделаем легкую паузу и затем вернемся.
3: С удовольствием.
5: С удовольствием в нашу студию.
2: Жизнь.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
1: 101.ru
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
4: Ну да.
3: Нового вида.
4: Да, да.
3: Нового вида,
4: ну, например,
3: нового. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
4: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
3: Из них слагаете.
4: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина — это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
3: Понимаю, да. Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
4: Да.
3: Ну, такой вот неожиданный.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
4: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с 3 женщинами. И он отказался от них.
3: Полностью.
4: Полностью отказался.
3: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
4: Вполне.
3: Это, конечно, не доказано сегодня.
4: Ну, да, да,
3: да. Но получается, что искусственная вагина,
4: да,
3: может заменить личную жизнь.
4: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
3: Угу.
4: Ну, это у
3: всех
4: него
3: заменила.
4: Своя история. Всех заменила.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Но понимаете что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
4: Конечно, конечно.
3: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
4: да,
3: с женщиной, например.
4: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
3: Вообще мы не говорим.
4: Вы это знаете.
3: Про это мы вообще не говорим.
4: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
3: И вот я задаю какой вопрос.
4: Да.
3: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной, ну,
4: лошади,
3: обычной
4: как
3: лошадки,
4: мы говорим,
3: да,
4: лошадки.
3: Ну, называем это нашей, ну, обычной жизнью.
4: Мы профессионально,
3: да,
4: называем это лошадкой.
3: В принципе, можно и не жениться.
4: Нет, конечно.
3: Скажите, вы как инженер.
4: Я не женат.
3: Игорь.
4: Да.
3: Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты, естественно.
4: Да, естественно.
3: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
4: Нет, пожалуйста.
3: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
4: Да, конечно.
3: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
4: ну, да,
3: но
4: да,
3: и
4: да,
3: приведут,
4: да,
3: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
4: Естественно.
3: Мы идем к этому?
4: Мы идем к этому.
3: Мы идем к этому.
4: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
3: Вот, и я, да, понимаю, да, что, да, сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять,
4: да,
3: состояние отношений на Земле.
4: Вот. Это же мы всю планету берем. Всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат. Я сейчас перезвоню ему. Да-да-да. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
3: Подождите про Игната.
4: Ну, хорошо.
3: Подождите. Я,
4: да,
3: сейчас сделаю небольшую,
4: да,
3: паузу. Мы все прервемся,
4: да,
3: буквально.
4: Да, да,
3: мы,
4: да,
3: прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию.
5: Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Жигало Фигляр.
1: А скажите, а бывало так, что вот какие-то, какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
2: Да, 8 раз.
1: 8 раз. Наверное, сложно, это сложно.
2: Это трагические
1: истории. Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого, как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
2: Резать, Ира.
1: Просто резать.
2: Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей
1: жизни. Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
2: Ира.
1: Да.
2: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
1: Какая у вас сложная работа?
2: Я положил себя на алтарь.
1: На алтарь,
2: Господь. Я бросил. Да, я знаю, что когда я стану, так сказать, стариком.
1: Дряхлеть?
2: Просто глубоким стариком.
1: Да.
2: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, ну, так сказать, и детей, и внуков, естественно.
1: Да.
2: Но нет.
1: Но есть вещи, которые, так
2: сказать,
1: важнее собственного я. Важнее собственного я. Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? С каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор. Серьезный, очень серьезный, да.
2: Ирочка.
1: Да.
2: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Ну, не могу вам отказать, конечно.
2: Спасибо, милая.
1: Спасибо. Мы будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю.
0: Жигало Фигляр.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
6: Трогаем все. Поменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.
3: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
4: Парапет времени.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в эфире программа, посвященная культуре на территории нашей многострадальной страны. Это программа федерального значения. Ее поддерживает министерство. Поэтому мы в этой программе «Парапет времени» рассматриваем конфликты между творческими работниками. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Манса».
6: В чем дело?
5: Режиссер, главный режиссер театра «Мансарда» Азалия Львовна Евстафьева.
6: Да, здравствуйте.
5: И актер этого же театра, ну, на сегодняшний момент уже бывший актер этого театра, Вилен Борисович Петкин.
7: Да, сейчас.
5: Ну вот, ага. Дорогие друзья, значит, ну, вкратце расскажу историю того, что привело нас, да и наших гостей сегодня в студию, и вас к радиоприемникам, для того, чтобы вы поняли, в чем природа конфликта, что же произошло в театре. Азалия Львовна Евстафьева,
6: да,
5: 8 месяцев назад взяла в работу пьесу Виктора Патова «На вкус и цвет».
6: Да, да, все правильно,
5: «На вкус и цвет». В двух действиях.
6: В двух, да, действиях, правильно, да.
5: Соответственно, в пьесе 7 действующих лиц, я их перечислю, роли, это, значит, Вероника и Анжела, Сухой, лифтер, танцор, Буладзе и студенты.
6: Да, все правильно.
5: Вот. И, ну и, соответственно, Вилену Борисовичу Петке. Кстати, Вилен Борисович, вам исполнилось в сентябре 76 лет.
8: Спасибо.
5: Я поздравляю вас. Поздравляю вас.
8: Спасибо.
5: Мы помним Вилена Борисовича, ну, по разным его работам, и в том числе и в кино, и в сериалах.
8: Да.
5: Вот. Так вот, возвращаясь, как говорится, к напечатанному, по распределению в этом спектакле Азалия Львовна решила доверить роль лифтера Вилену Борисовичу.
8: Мне.
6: Да. Вот.
5: Ну, а за 3 дня до премьеры его уволили, но он не знал об этом. Он не знал об этом. Да, я правильно говорю, Вилен Борисович?
8: Подождите,
5: дайте до конца рассказать.
8: Дайте до конца.
5: И все-таки Вилен Борисович, поскольку сказал, не знал, что Азалия Львовна...

0: 101.ru. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: Необычные профессии.
2: А вот после того, как мы сделали небольшую паузу, мы с вами, давайте-ка, просто вернемся.
3: Давайте вернемся.
2: Давайте вернемся.
3: Так вот, я рассказываю.
2: Давайте
3: вернемся. Когда находится со втором этаже, вышел, да, с документами, да, буквально коротко перешел в соседнее здание, да, отдал документы, ждет результата. Там вы уже видите. Ведь как бывает, вы посылаете имейл.
2: Да.
3: И ждете неделю, ждете другую, пока его прочитают, пока его подпишут, пока его посмотрят, пока пошлют обратно.
2: Да, да, да, да, но это удивительно.
3: А здесь окно открыто.
2: Так.
3: Стоит канатоходец.
2: Да.
3: Вы сидите за столом, видите, как канатоходец.
2: Вы просто его видите.
3: Вы,
2: да,
3: я вижу, как просто он отдал документы.
2: Конкретно.
3: И стоит над душой, ждет, пока подпишут.
2: И ставит печать, естественно.
3: Ну, конечно.
2: Сразу.
3: И
2: вы,
3: и
2: все
3: он сразу возвращается.
2: И
3: назад.
2: Он возвращается. То вот есть это вопрос, все, ну, пяти
3: это
2: минут.
3: Трех.
2: Трех, боже.
3: Конечно. Канатоходцы сегодня.
2: Да.
3: Это потрясающе. Надежно, это,
2: да,
3: быстро.
2: Да, да, да.
3: До 500 метров высота у нас работает сегодня.
2: До 500
3: вот
2: работает
3: так вот
2: даже.
3: Да. Да.
2: Там же развивается, там же там ветер, там удивительные,
3: да,
2: вот эти вот потоки.
3: Да.
2: Как с этим справляться?
3: Слушайте, ну это профессия, канатоходец — это профессия.
2: Он знает все.
3: Конечно.
2: То есть он все знает.
3: Он знает.
2: Но у него, например, у него много документов. Как?
3: У него, но у него шест.
2: У него шест.
3: Они висят в специальных корзинах на шесте.
2: А, на шесте.
3: Конечно, он переходит и
2: то
3: все.
2: То есть он балансирует.
3: Ну что, конечно.
2: Ну все.
3: Боже, конечно.
2: Это же бог балансира.
3: Да, бог балансира. Такое дело, да.
2: Так
3: вот
2: их называют.
3: Вот такая компания.

0: Компания Верхотура 3000.
1: Удивительная. Да? Компания Верхотура 3000.
0: Да. Это... Надежность — наш лозунг.
1: Надежность.
0: Наш девиз.
1: Еще надежность, еще раз надежность. К сожалению, конечно, из цирка уходят канатоходцы.
0: Ну и бог с ним.
1: Это печально. Это печально.
0: Ну это ж не шутки, все, знаете, хохотать вам в цирке.
1: Да.
0: Это серьезная работа. Серьезная бизнес.
1: Серьезная работа. А вот скажите, пожалуйста, так. А вот если, например, женщина канатоходец, возможно такое?
0: Конечно, пожалуйста.
1: То есть это...
0: Это не возбраняется.
1: Не возбраняется.
0: Конечно. Иногда женщина даже быстрее.
1: Женщина быстрее получает. Угу. Возникает ли между женщиной и мужчиной...
0: Да ничего не возникает. Они вот ничего на работе, и все.
1: Они все на работе, то есть не отвлекаются абсолютно. Не, ну потому что все-таки, вы понимаете...
0: Я понимаю, вы просто, ну, вы просто, просто, вы
1: да,
0: просто,
1: я
0: ну,
1: просто, ну, я
0: что
1: просто...
0: вы все время про ну, это? Нет, я про дело.
1: Да, я понимаю. Ну, вот. Скажите, вот, давайте сделаем так. Все-таки, канатоходцы у нас понятно, но сейчас новые, как бы, еще нововведения.
0: Ах, вы об этом?
1: Да.
0: Ну, конечно.
1: Мулы?
0: Конечно.
1: Вы используете мулы?
0: Мулы-канатоходцы.
1: Мулы-канатоходцы.
0: Мулы-канатоходцы.
1: То есть уже не люди,
0: начинаем.
1: А мулы.
0: Только-только начинаем. Я вам объясню.
1: Расскажите.
0: Дело в том, что раньше было такое, у нас, ну, еще сейчас документооборот растет.
1: Ну, да.
0: Огромное количество бывает документов. Бывает, канатоходец сам поднять корзину с документами не
1: уже
0: может.
1: Не может.
0: Не может. Тяжело так. Ему. Конечно.
1: Так, так,
0: конечно.
1: Так,
0: бывает до 100 килограмм.
1: До 100 килограмм.
0: Потому что, смотрите, у вас 100 килограмм, высота 300 метров. Вы идете по канату.
1: Ну, это ну, тяжело.
0: Конечно. Тогда мы запускаем мула. Мул-канатоходец. Он навьючен, у него и 200, и 300 килограмм, без вопросов.
1: То есть спокойно?
0: Спокойно мулкан доходит сюда. Мы пробовали раньше пони, начинали
1: вот,
0: с этого.
1: Да, вот да. Пони, да, и оп, что же?
0: А пони соскальзывают.
1: Ах ты, боже
0: мой. Пони соскальзывают, а мулы нет.
1: Вот, то есть крепость и надежность.
0: Надежность, крепость.
1: Это мул.
0: Мощь.
1: Мощь в муле.
0: Умение. Это никакого соскальзывания.
1: Кто
0: надежная уме... доставка документов.
1: Скажите, кто занимается, ну, скажем так, обучением мулов?
0: Ну, вы знаете, наши канатоходцы, они владеют, так сказать, всеми системами. Uh-huh, uh-huh. Они, так сказать, научили, ну и учат. И, ну, во-первых, мулы проходят специальный отбор.
1: Вот. Вот я хочу, чтобы вы рассказали про вашего мула Терентия.
0: Ну, это известно. Ну, вы знаете, у него такая нагрузка, про него чего рассказывать.
1: Не, ну, потому
0: он, просто, это... ну, он просто пока единственный мул, который движется бегом.
1: Да, вот Терентий бежит.
0: В галопе.
1: Терентий в галопе
0: по
1: переносит
0: канату.
1: До 100, до 200 килограмм.
0: Да, до 200 килограмм с собой несет и до 50 километров в час скорость.
1: Боже.
0: Вот так.
1: Боже.
0: Секунда.
1: Секунда.
0: И документы у вас,
1: и
0: у вашего контрагента. И Терентий
1: относит уже напротив вот так. В другую фирму.
0: Мулы канатоходцы.
1: Но он на вес золота, Терентий, да? Надо его кормить, поить,
0: да.
1: Конечно, холить и лелеять. И сейчас мы говорим спасибо генеральному менеджеру компании Верхотура 3000.
0: Спасибо.
1: Да, да, да, да.
0: Спасибо.
1: Да. Это Никита Кромкин. Спасибо, Никита, вашим канатоходцам. Удачи.
0: Спасибо.
1: И попутного ветра. Всего доброго.
2: Необычные профессии.
3: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
5: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan,

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Как потерять нить?
3: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Это эксперт-ниточник. Я вот что хочу спросить вас как эксперта. Эксперта-ниточника.
4: Да.
3: Юрий.
4: Да.
3: Вы же, так сказать, занимаетесь этим всю жизнь.
4: Да.
3: Вот наша программа называется «Как потерять нить».
4: Да.
3: Я вот о чем хочу сказать. Это сложно. Ну, то есть, вот у человека, предположим, линия судьбы, значит, она вся построена вокруг достатка.
4: Ну, да, конечно.
3: А вот если он ее взял и потерял?
4: Ну, я вам скажу так.
3: Это цель человека в жизни – потерять нить или нет?
4: Вы понимаете, вот все вы опять как бы крутитесь вокруг да около, А я точно вам скажу, я вам точно определю. Мы рассматриваем человека на грани.
3: Человек на грани.
4: Да. То есть, например, есть два способа познать...
3: Я бы сказал так, когда человек еще не психанул,
4: да,
3: но уже псих.
4: Но уже, скажем так, на грани. Тут есть как раз два способа. Это же все как
3: или
4: раз...
3: наоборот. Он уже психанул, но еще не псих.
4: Но еще не психанул.
3: Вот
4: это хороший.
3: Такая вот, да?
4: Это хороший вариант.
3: Как
4: это
3: я
4: хороший.
3: Тонко чувствую вас.
4: Боже мой. Вот мне
3: понимаю
4: приятно.
3: И
4: мне приятно. Да. Я бы даже пригласил вас на мастер-класс.
3: Да. Спасибо.
4: Да,
3: спасибо.
4: Так он и называется. Вытька, нитька.
3: Ах!
4: Да, конечно.
3: Как потерять ее?
4: Как потерять нить?
3: И зачем?
4: Есть два способа.
3: Если она есть.
4: Сейчас объясню. Есть два способа. Это химико-технологический
3: так.
4: и психофизический.
3: Ага.
4: Вы немножко коснулись уже психофизического. Угу. То есть я еще не псих, но уже психанул.
3: Угу.
4: Или я еще не психанул, но я уже псих.
3: Да.
4: Вот.
3: Логично.
4: Это психофизический способ.
3: Угу.
4: И я вам скажу. А первый – это химико-технологический. То есть мы должны почувствовать химию. То есть ниточка – это ведь химия. Что такое химия любви?
3: Да, понимаю вас.
4: Да, вы знаете.
3: Понимаю вас.
4: Как потерять нить? То есть, все ищут, как найти эту нить.
3: Mm.
4: Да нет, не нужно искать. Она есть. Нить с вами всегда, внутри вас. А иногда нужно потерять ее.
3: Угу.
4: То есть дать себе свободу.
3: Ну, то есть,
4: быть заскорузлым.
3: Если вы тяготитесь какой-то нитью, ну, например...
4: Ведь человек психует из-за этого.
3: А, нитью достатка, например, вы тяготитесь. Лучше ее отбросить,
4: Гонится за длинным рублем.
3: Да,
4: он гонится. Он как бы погоняет. Он в этот момент забывает про все. Про родных, про близких. Потом вдруг вспоминает, что есть родные и близкие.
3: А поздно.
4: А он уже один.
3: Давай.
4: И вот в этот момент, я хочу сказать, отмотать, знаете, как...
3: Так.
4: Понимаете? Вы почувствовали сейчас, как я отмотал?
3: Удивительно, да.
4: Вот я вам советую, кстати. Вот именно вот это называется потерять нить. Отмотайте назад.
3: Вот.
4: Я
3: в новом месте.
4: На новом месте. И вы... Уже на новом месте.
3: Mm-hmm.
4: Вы чистый. Mm-hmm.
3: Скажите, а вот да. Я вот что хочу спросить.
4: Да, пожалуйста.
3: Это только, так сказать, такое вот просто психотехнологическое воздействие вашего.
4: Да.
3: Оно психотехнологическое.
4: Не бойтесь потерять нить.
3: При помощи чего?
4: Вы
3: прикладываете какие-то...
4: Я обязательно.
3: Не только беседуете.
4: Нет.
3: Но и прикладываете.
4: У нас есть датчики сенсорные системы, конечно. И вот мы берем немножко так... они чуть-чуть, они как бы вас обволакивают. В основном вот в этих частях.
3: Я просто говорю, на голое тело или крепость?
4: Обязательно. Обязательно на голое тело. Крепость. Вы абсолютно, абсолютно должны быть голые. Вы заходите в камеру. Это, ну, скажем так, она отчасти напоминает барокамеру, но будем говорить, что это гораздо серьезнее. Я и сам, конечно, изобрел ее. Я и первый ее и попробовал.
3: Ох,
4: боже мой! Какая свобода там, вы не представляете, вы голенький, и у вас только датчики и сенсоры. Все.
3: Вот так.
4: Вот, вот. И вот вы так находитесь там в определенном. Это, естественно, это уже.
3: А ведь датчики и сенсоры, это тоже ведь нити.
4: Это нити. Это нить. Вот. И вот вы как бы, и вы тут же освобождаетесь от всего. Что такое медитация? Человек оставляет эту нить. Он расстается с ней на какой-то момент. То есть он теряет ее. И тогда он медитирует.

0: притянуть-то?
1: Нет.
0: Нет. Ну и хорошо. Так вот, смотрите, угу. смотрите. Есть несколько слов, которые я попытаюсь вам объяснить. Ретинута. Угу. Одна из них. Угу. Ну, например, пастораль. Угу. И абрис. Угу. Вот три, как бы.
1: Важные вещи, которые...
0: Мы работаем...
1: Из которых нить и слагается.
0: Конечно. Мы работаем на трех вот этих, как бы...
1: Уровнях.
0: Уровнях. Уровнях. Или субстанциях. Вот, возьмите.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве. Пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
4: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
2: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
6: Лабиринт Леонардо.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема. Тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу? Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны, потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. Это, соответственно, Изольда Тихоновна у нас. Изольда Тихоновна. Сегодня
8: Базова.
7: У нас Изольда... Базова. Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
9: Да.
7: Александр Гайсун.
9: Да,
7: вот Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
9: Я все время
7: в институте Шершня вы работаете. Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
8: Мягкокрылых, точно, абсолютно. Вы правильно сказали.
9: И вот про шершня я сразу могу сказать. Такой хороший шершень нам прилетает.
7: Подождите, Александр, у нас же серьезный сегодня разговор. Мы не хотим вот это про шершня знать, потому что сегодня у нас... У нас тема, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу.
8: Да.
7: И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, мне, Изольда Тихоновна.
8: Да.
7: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
8: Конечно,
7: необходимо для того,
8: безусловно,
7: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
9: Это взаимосвязанные.
8: Это мне сейчас меня спросили.
9: Подождите, Александр,
8: я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял. Опылял лучше цветы, а потом пчела

0: который разыграл немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
1: Я вот что хочу спросить.
0: Да.
1: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля? И чтобы пытаться перехитрить пчелу.
0: Это же очевидно,
1: что... Вы подождите, Изольда Тихоновна.
0: Да.
1: Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
2: Да я понимаю.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
5: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
6: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко, Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: У Надежды нет Егора.
5: У Егора есть Надежда.
4: Перетяжка натяжных полов заново.
6: Ух ты!
4: О-о-о, постой.
7: Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
4: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
8: Разлинуй лист!
9: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
10: Здрасте. Здрасте.
9: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
10: Давайте.
9: Дорогой Сергей,
10: ну ладно, ну
9: скажите, пожалуйста, вот группа Тамарочки, которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
10: Конечно.
9: У нее уже есть материал?
10: Конечно, есть.
9: Ну, написан вами целиком?
10: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
9: Минуту-минуту. Минуту-минуту. Прошу прощения, у нас дозвонились.
10: Давайте.
9: Алло, алло, мы вас слышим. Здравствуйте.
11: Алло.
9: Здравствуйте.
11: Алло.
9: Кто это? Представьтесь.
11: Здрасте. Это я к Пупышу дозвонилась.
9: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
11: Пупышу. Сергею Пупышу.
9: Подождите.
11: Я хотел на вопрос ответить.
9: Как вас зовут?
11: Меня зовут Екатерина, Екатерина Сергеевна Круглова.
10: Круглова.
9: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
11: Я звоню из Красноярска.
9: Красноярск, о, как хорошо, да как долетает-то далеко. Ну так, вот сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша. Вы помните
11: вопрос? Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, да, Натка? Только один вариант надо выбрать.
9: Один из двух вариантов надо выбрать, да.
11: Ну хорошо, мне тогда кажется, что 28.
9: 28, в Хлипиздолиной.
10: В Хлипиздолиной.
11: Да, в Хлипиздолиной снимал 28.
9: 28 в Хлипиздолиной. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска.
10: Ну?
9: Удивительная вещь. Это правильный ответ. Мы вас поздравляем.
10: Да.
11: Правда, что ли?
10: Да. Да, ну, Катечка.
9: Да, конечно, Катюшечка. Конечно.
10: Хлипиздолиный.
9: Деньги, не вешайте трубку. Сейчас деньги будут.
10: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
11: спасибо,
10: умничка, целую.
11: Спасибо, дорогой, спасибо.
10: Целую, Красноярск.
9: Вот так вот.
11: Деньги, только скажите, как получить.
9: Не вешайте трубку,
10: хорошо,
9: Катя.
10: Хорошо, получите.
9: Вот, не вешайте.
11: Я не вешаю трубку, не буду вешать. Трубку.
9: Не вешайте, да. Итак, дорогие друзья.
10: Они такие веселые.
9: Итак, да. Итак, дорогие друзья, в Красноярск отправляется 10 тысяч рублей. Сергей свои 10 тысяч рублей, не наши, свои отправляет Мони BMG GmbH студию. Отправляет. Да, отправляет свои 10 тысяч рублей. Потому что в клипе с Долиной, как выясняется, снималось действительно 28
10: человек.
9: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
10: Но приз.
9: Нет.
10: Ага.
9: Теперь мы зададим другой вопрос.
10: Давайте, давайте.
9: Ну, он более сложный.
10: Ну, давайте.
9: Он более сложный.
10: Давайте, давайте.
9: Есть ли во втором куплете слова «не давай мне, не давай»?
10: Ага.
9: И ну, если, давайте. И если, я правильно понимаю, я правильно читаю,
10: правильно,
9: да?
10: Правильно,
9: и если вы угадываете это, да?
10: Да,
9: то,
10: да.
9: Соответственно, ну, есть там в клипе сдольные слова «не давай мне, не давай». Ну,
10: естественно, конечно, да. В клипе сдольные...
9: Есть они или нет? Это, конечно, и если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
10: будете запись сдольные.
9: Да?
10: То есть вы запись будете... Сдольные. Дайте я скажу. Вы понимаете, в чем дело? Запись сдольные. Запись сдольные. Что это такое? Сдольные. Запись сдольные это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипе сдольные, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело. Когда запись сдольные. Запись сдольные это счастье.
9: Фантастика.
10: Это фантастика.
9: А потом я предлагаю сразу после этого разыграть.
10: Да.
9: Запись сдольные.
10: Ну да, да, да, да.
9: И в клипе с Дюной.
10: Ну, сначала в клипе с Дюной.
9: Клипе с Дюной.
10: Клипе с Дюной.
9: Вы знаете, столько у вас сегодня призов?
10: Да, да.
9: Честно говоря, я прямо.
10: Нет, во-первых,
9: Мони BMG GmbH студио прям.
10: Да,
9: нет,
10: мы готовимся, мы готовимся.
9: Я понимаю вас.
10: Вы понимаете, и в клипе с Дюной, и в клипе с Долиной. Да с кем бы вы даже не догадаетесь.
9: А запись с Дюной будет?
10: Запись с Дюной будет.
9: Запись с Дюной.
10: Конечно.
9: Запись с Дюной будет?
10: Запись с Дюной будет.
9: И в клипе с Дюной.
10: И в клипе с Дюной будете смотреть.
9: И в клипе сначала делаем запись с Дюной.
10: Запись с Дюной.
9: Потом смотрим в клипе
10: с Дюной. Потом смотрим в клипе с Дюной.
9: Потом делаем запись с Дюной. И потом смотрим в клипе с Дюной.
10: Да.
9: Теперь, ну, в общем,
10: давайте
9: в клипе
10: задавайте
9: с Дюной.
10: Вопрос.
9: Давайте задам, пожалуйста,
10: давайте,
9: вам вопрос.
10: Давайте, давайте, да.
9: А почему я-то его задаю вопрос?
10: А давайте я.
9: Давайте вы действительно зададите.
10: Я задаю.
9: Как, острый,
10: значит,
9: только.
10: Острый вопрос. Значит, не давай, не давай, да?
9: Угу.
10: Итак, вопрос в клипе с Долиной. Есть ли такие слова «не давай мне, не давай мне, не давай»?
9: Я хочу сказать, да. Вы должны понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипе с Долиной вы этого не слышите.
10: Естественно, конечно.
9: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат
10: вот, вот,
9: ли
10: вот.
9: Эти слова?
10: Там же массовка была.
9: Да, вот.
10: 50
9: вот,
10: человек была массовка в клипе с Долиной.
9: Да,
10: была
9: в клипе с Долиной. 28,
10: да.
9: Мы сказали.
10: 28, ну, да. 28, но на заднем плане.
9: Да, они были размножены.
10: Естественно.
9: Потом, да, естественно.
6: Разлинуй лист!
12: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: Приключения!
2: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
3: Как
2: Карик,
3: непонятно.
2: Карик, но вы же были мальчик.
3: Я была мальчик, да.
2: А когда уменьшились, стали девочкой.
3: А когда уменьшились,
2: а потом, когда вас девочкой. Обратно увеличили.
3: Да.
2: Вы, как говорится...
4: Осталась девочкой.
2: Да, осталась девочкой.
4: Что да. удивительно. Вот да, это да. вот это превращение и произошло. Я, соответственно, был, девочкой.
3: Девочка
4: Валечка. И вдруг раз я смотрю, и я уже Валентин.
2: Обалдеть, совсем вытекающими.
4: Ну, это, может, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, я даже не знаю,
2: как это
3: не произошло. Не знаю, я-то никуда не утыкалась.
2: Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать. Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
4: Да, да.
2: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир — это уменьшитель, а порошок — это увеличитель? Почему нельзя было эликсир, эликсир, порошок, порошок? Почему?
3: Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
2: Ах, вот оно что! Эликсир, порошок.
3: А то представляете, вы один раз уменьшитесь, потом случайно перепутаете, выпьете еще раз уменьшитесь. Так, знаете, это опасное дело.
4: Да, и
2: можно... субатомные
3: подставки. Да, можно до смерти наэкспериментировать.
4: До атомов можно сократиться. Вот, и фирма у нас называется Flexible.
2: Так.
4: Flexible.
2: Flexible 2.
4: Flexible 2, конечно.
2: Я видел в интернете.
4: Правильно, все Flexible 2. Ну, я
2: скажу... Чем вы занимаетесь?
4: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
2: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
4: А вы знаете...
3: Можно?
4: Можно, но частями. То есть
3: можно,
4: вы будете увеличиваться разными частями.
2: А, то есть вдруг у меня рука стала
4: рука,
2: большой.
4: Какой-то орган, ну что-то одно.
3: Если сразу хотите увеличить.
2: А можно заказать?
4: Можно.
2: Увеличение органа?
4: Конечно, органа.
2: Обалдеть, можно.
4: А поэтому называется Flexible 2, потому что сразу двойной размер.
2: Ах, как
4: больно. А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Да, скажи, Карик?
3: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать.
2: Ага.
3: Конечно, да. Капуста, брокколи идет, там,
4: вот
3: это все.
2: То есть целый список у вас?
3: А если наоборот, например, уменьшится, то хорошо с бобовыми идет.
2: Ну, то есть получается, что вы посвятили свою жизнь химии.
3: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, с пробирки в пробирку скачем.
2: Я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
3: Да.
2: Вернее, даже не спросить, а я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот этого. Я просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
3: Валя, он не верит. Ну, конечно, да.
2: Вот так вот, да?
3: Да, конечно, легко.
2: То есть мы вас сейчас попросим.
4: Ну, да. И мы сейчас уменьшимся.
3: На раз-два. Хотите?
4: Да? На Flexible 2.
2: Опа.
4: Опа, и все.
3: Опа, и все.
2: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было и как следует.
4: Ну что, туда?
3: Чтобы поведение было, да?
2: Да.
4: Пойдем.
2: Прошу вас.
1: Приключения!

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Погоныш, крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: «Танцуй со мной» на Фоменко Фейк Радио. Это
1: смешное название.
0: Это хорошее название.
1: Знаете, я смотрю на вас и думаю, «Танцуй со мной». Смешно.
0: Да.
1: Вы знаете, звучит как предложение мне, но я, глядя на вас, понимаю, что...
0: Вы знаете, хорошо, я скажу, слушатели вам, я скажу вам, что это удивительное. Я почему так назвал? Потому что я настолько подвергся вот этому влиянию вашему, понимаете,
1: да
0: очарованию.
1: Обаяние, господи, обаяние.
0: Это Волосовское, конечно. Вот это Волосовское.
1: Ну да.
0: Вот это Волосовское.
1: Сколько
0: вот
1: лет уже?
0: Да сколько лет. Поэтому
1: сколько лет?
0: Танцуй, видите, я даже оговорился, я сказал «танцуй со мной», как будто бы, а хотел сказать «танцуй мое сердце». Наша программа, посвященная нашему приме, лидеру, в общем, нашему самому-самому.
1: Спасибо.
0: Володе,
1: ну уж не надо
0: Володе
1: скромнее.
0: Да.
1: Скромнее.
0: И
1: у нас
0: все-таки...
1: не так много просто времени, понимаете, вы живите, я в трико, поэтому...
0: Вы в трико. Да, вы понимаете, я вот, почему я хотел спросить, вот вы упали между гобоями, но все-таки, да, вы не задели никого, но понимаете, почему вот так вот вы вытянули руку и задели женщину?
1: Вы имеете в виду зрительницу в оркестровой
0: яме? Да, да.
1: Которая, потому что не надо свешиваться в оркестровой яме, это же смешно.
0: Да, я понимаю.
1: Это смешно.
0: Но она была настолько...
1: Все хотят, вы знаете, это экзальтация, вот эта зрительская, порой зрительская экзальтация балетоманов, она переходит границу.
0: Ну, я понимаю.
1: Мне, знаете, бывает как трудно.
0: Да, да,
1: мне бывает трудно, я вот танцую, знаете, бывает, вижу не до конца, не поняли.
0: Ну, да.
1: И приходится и второй раз бывает, и бывает, и третий раз повторять целиком акт.
0: Вот я хотел остановиться на этом. Да, вот
1: да.
0: Вы же танцевали «Партию грома» третий раз.
1: Третий раз, да.
0: Третий раз.
1: Я не в третий раз ее танцевал, я три раза подряд ее танцевал.
0: Три раза подряд за один вечер.
1: Третий акт.
0: Вы протанцевали, и вот после этого вы, наконец, упали в оркестровую яму и провели по губам,
1: я бы сказал,
0: ладошкой.
1: Так, да, но я сказал бы так. Я только тогда позволил зрителю уйти.
0: Да.
1: Потому что наш святой долг актера, который, так сказать, отдает себя всего, узнать, до конца ли зритель понял. И пока зритель до конца не поймет, отпустить его не представляется.
0: Я понимаю. Да.
1: Поэтому,
0: он...
1: конечно, я еще раз, я вижу, они понимают.
0: Да.
1: Еще раз им танцевал, еще
0: вы
1: раз.
0: Вы почувствовали?
1: Трижды.
0: То есть вы почувствовали?
1: Конечно.
0: Я почувствовал.
1: А по губам она получилась.
0: Почему?
1: Сучка, она знает, за что она получилась.
0: Подождите, ну зачем? Не надо.
1: Что, не надо так?
0: Это же ваша воздыхательница.
1: Слушайте, мне наплевать на воздыхательницу. У меня, знаете, сколько с детства воздыхательниц.
0: Нет, подождите.
1: Я просто хочу сказать, что ждать. Я просто хочу, я три раза, третий акт. Три раза.
0: Скажите,
1: и до этого еще два.
0: Прямой вопрос.
1: Она мне, понимаешь, будет такое кричать.
0: Я понимаю. Но вы провели ладошкой.
1: Ну
0: вы ладошкой провели, да?
1: Ну я провел мягко, а мог бы провести и посильнее.
0: Я понимаю, но все-таки губы у нее потом раскраснелись, и она, вы понимаете, это...
1: Мне все равно, что у нее было с губами, понимаете?
0: Вы понимаете, все-таки вы задели. Вот, кстати, звонят люди,
1: и пусть не смеет так относиться к искусству.
0: Люди, которые были в этот момент, присутствовали в зрительном зале, вот они мне звонят. Холостов. Есть, я не знаю, ну такой вот Холостов Геннадий, значит, звонит и говорит про фляжку все время. Говорит, вот он сейчас мне даже звонит. Вот он мне даже звонит сейчас. И сейчас, одну секунду. Я буквально, одну секундочку. Да, да, да, ну я не буду отвечать на этот вопрос. Это Холостов, в конце концов. Просто, вы знаете, он спрашивает про фляжку у вас. Вот постоянно он пишет одно и то же. Фляжка в трико.
1: Я сейчас ему отвечу про фляжку.
0: Да, пожалуйста.
1: Слышь, Холостов.
0: Да, он вас
1: слушает. Как я еще могу с тобой разговаривать, интеллигентный человек, я... С тобой, который спрашивает меня про фляжку. Что ты хочешь узнать про фляжку?
0: Про
1: фляжку? Что у меня во фляжке или что?
0: И вот на этой паузе, как бы я немножко делаю затемнение, как делают в театре, и мы вернемся буквально через секунду.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Расширяющееся вот это высотное здание.
1: Естественно.
0: Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи, какую роль исполняет там бамбук?
1: Объясню.
0: Как я понимаю, бамбук это ввысь.
1: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
0: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
1: А вот это другой совершенно материал. Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну скажем, биосинтетический.
0: Так. Биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
1: И мы его называем Любава-9.
0: Ага!
1: Вот это
0: прекрасно.
1: Название.
0: Это ваша
1: пока
0: новая...
1: мы не раскрываем технологии все. Но это...
0: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет,
1: да
0: когда выясняется, что и Любава-9
1: у вас. Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы, господи?
0: Значит, мне кажется, что даже обычные строители, которые, так сказать, ну... свои обычно строят при помощи бетона какого-то вялого, понимаете?
1: Обычные заказчики,
0: строители. Вполне могут заказывать вам уже, наверное, Любаву-9.
1: Они того, чтобы... сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
0: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас, у вас их 9, насколько я видел.
1: 9.
0: Но воплощается пока только 7.
1: 7.
0: 2 это просто еще на бумаге пока.
1: Конечно,
0: что, да, не утверждены,
1: это
0: так сказать, да,
1: проект,
0: в архитектурных,
1: да,
0: так сказать, инстанциях.
1: Да, да.
0: Но вот с 1 по 7, то есть, я правильно понимаю, МРС-1, МРС-2, МРС-3. Что хочу спросить. Вы строите в основном бизнес-класс.
1: Ну, естественно, конечно.
0: Вот. А я хочу спросить, например, для себя бы я спросил.
1: Ага.
0: Лакшери?
1: Лакшери. Можно.
0: То есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет.
1: Давайте.
0: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-свои, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
1: Ого.
0: Есть такие у вас технические решения?
1: Есть такие решения, естественно, конечно.
0: Это двух-трехэтажные, видимо.
1: Это двух-трехэтажные здания.
0: Квартиры, в смысле?
1: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
0: Так.
1: Арочный метод.
0: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
1: Обойтись
0: такая квартира под ключ?
1: Под ключ. Недорого.
0: 6 санузлов.
1: Согласен. Как минимум на каждый санузел по 2 спальни.
0: Да.
1: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
0: У меня такой вопрос. Да. Вы не уходите от ответа, скажите
1: пожалуйста,
0: о деньгах.
1: Пожалуйста. Да, о деньгах.
0: Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров примерно?
1: Сейчас скажу вам.
0: В районе Зудова.
1: В районе Зудова вы хотите?
0: Вы не ожидали, да?
1: Нет, почему? Почему?
0: Все-таки парковая зона.
1: Это парковая зона. Там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
0: Ну нет, меня интересует конкретно Зудово,
1: просто
0: прямо
1: Зудово.
0: То, что на воде, да.
1: То есть просто, да, Зудово на воде, который.
0: Вот то, что вы строите, это проект 7.
1: Ага, 7.
0: МРС-7.
1: МРС-7, значит, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть, это вот, сейчас я скажу, это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да. Вот что значит строительный бамбук.
2: Я убит.
1: Да.
2: Я просто убит.
1: Это лакшери, вы можете себе представить.
0: У меня к вам тогда большой,
1: пожалуйста,
0: серьезный вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
1: Конечно.
0: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
1: Зудово мы планируем сейчас к 2020 году.
0: Угу.
1: К 2020 году, то есть это уже практически буквально
0: ну
1: рядом.
0: Что ж, Я вот что скажу вам.
1: Так,
0: метод Потоцкого, конечно, меня потрясает.
1: Да.
0: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
1: да.
0: Рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
1: да.
0: Который изобрел уникальную вещь. Генетически модифицированный бамбук. Это сваи. Сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводится. И я хочу сказать честно, я... Сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
1: Пожалуйста.
0: Это вот уникальная квартира.
1: То есть засади бамбук по-потоцкому.
0: Вот, засади бамбук по-потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Впереди у нас новости.
3: Созидатели. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, и кли, и кли.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101.ру.
3: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
7: Нагально. Улю-лю-льдой полетя. Но фурабасуши цамбану. Да пыля были гасить. Йо амсварет, черманов стиль де ардян. Но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: Герметика.